0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Давным-давно в далекой-далекой галактике.
2: Ой, тепленькая пошла.
3: Мама всегда говорила, жизнь как коробка шоколадных конфет.
4: Говорящее кино.
5: Всем привет! В эфире «Говорящее кино». Ольга Хасид, Василий Дрожжин у микрофона. Оль, привет!
6: Привет, Вася! Добрый день, добрый вечер, доброе утро, кто когда нас слушает. Всем привет!
5: Да, сегодня у нас юбилейный эфир. Это 100-й выпуск. Страшно подумать, но 4 года подкаст «Говорящее кино» уже в эфире. И 27 июня 2022 года я специально посмотрел, когда у нас вышел первый выпуск «Волк с Уолл-стрит». Вот, собственно, с тех пор уже 99 выпусков мы записали и продолжаем это делать. Поэтому спасибо, друзья, что слушаете нас. Рады тем, кто присоединяется к нашим выпускам. Сегодня у нас будет совсем необычный формат, наверное, потому что мы немножко вспомним, с чего начиналось, поговорим про некоторые выпуски, которые нам запомнились, про те фильмы или мультфильмы, которые мы обсуждали когда-то, ну и немножко поговорим в целом, как мы воспринимаем кино, индустрию кино, как мы любим смотреть фильмы. Вот. Ну и надо вспомнить, что в свое время идея о том, чтобы разговаривать про кино в эфире, мне пришла в голову, и Оля, моя соведущая, на тот момент работала на радио Всероссийского общества слепых, я эту идею предложил, ну и Оля согласилась, наш эфир поддержал коллега Павел Обиух, и, собственно, вот его рук заставка, которую вы слышите каждый раз в нашем эфире, и с Пашей мы записали несколько первых выпусков, после чего у нас произошла замена в составе ведущих. К нам присоединился Дима Логвинов, с которым мы также записали большое количество выпусков. Вот. И, в общем-то, эти люди тоже являются частью истории нашего подкаста. Наверное, обсуждали мы очень много разных форматов, фильмов, жанров, и думаю, что будем продолжать это делать. Важно, наверное, что мы слушаем и прислушиваемся к тем мнениям, которые звучат. Если у нас есть комментарии, мы обязательно их тоже берем во внимание. Ну, сегодня, наверное, мы как раз повспоминаем некоторые из выпусков. Вот мы до эфира с Олей договорились, что по 3 выпуска возьмем, да, и немножко проиллюстрируем, чем же они нам были примечательны. И давай, Оля, я тебе дам право первого выбора. Какой фильм или мультфильм ты выберешь?
6: Да, я хочу сказать, что 100 выпусков – это просто 4 года, господи! Я просто в шоке, как быстро летит время, как много всего мы обсудили. 100 фильмов – это же
5: целая эпоха.
6: Очень долгие часы, да, смотрения, говорения об этом, пересмотра. И копание в информации тоже. Естественно, мы перед эфиром всегда готовимся, просматриваем какие-то интересные моменты. В какой-то момент я такая думаю, так, а мы этот фильм обсуждали уже? А интересно, а вот этот фильм обсуждали или нет? И уже забываешь, что ты обсудил, но тебе хочется еще больше обсуждать, потому что фильмов такое огромное множество, что всех и не вспомнишь. Но классных фильмов, самые-самые классные, самые сливки мы, естественно, обсуждаем здесь. Вот один из таких фильмов, точнее мультфильмов. Я его выбирала, «Рататуй». Я очень хорошо помню, как я очень хотела его обсудить с вами.
7: Это я. Мне кажется, пришло время всерьез что-то поменять в своей жизни. Почему? Ну, во-первых, я крыса. Согласитесь, не очень-то мне повезло. А во-вторых, у меня практически абсолютное обоняние. Мука, яйца, сахар, ваниль, ломтик лимона.
8: Вау, и ты все это чувствуешь? Да ты гений!
7: Это Эмиль, мой брат. Его легко удивить.
9: Ну, унюхал он все эти штуки. И что?
7: А это мой отец. Он никогда не удивляется. Он вождь нашего клана. Чем же плохо иметь абсолютный вкус и нюх? О, нет, нет, нет, нельзя это есть!
9: Чего? Что происходит, сынок?
7: Оказалось, что яблоко пахло крысиным ядом. И вот тогда папа перестал считать мой дар бесполезным. Я сначала очень обрадовался, но папочка придумал мне работенку. Чисто. Чисто. Да-да, проверять, не отравлена ли еда. Чисто.
6: Такое светлое воспоминание осталось от нашего обсуждения. Ну, я еще раз напомню, да, «Рататуй» — это такой мультфильм про крысу Дэнни, который жил в Париже и мечтал стать поваром. И там вот это все пропитано ароматами всяких блюд изысканных, всякие рататуй французские, там супы, вот. И настолько это все атмосферно получилось, очень здорово, мы и посмеялись где-то, и там что-то интересное Вася рассказал про сборы. В общем, ну, тогда эфир удался, это точно, и, наверное, это такой был первый или один из первых мультфильмов студии Pixar, по-моему, который вот мы прям обсуждали, и потом мы стали еще больше обсуждать мультфильмов, и очень понравилось, очень здорово, и я хочу, на самом деле, эту традицию продолжать, больше мультиков, больше какой-то более молодой аудитории, подключайтесь, пожалуйста, да, будем еще больше такого контента выдавать. Вот, Вась, ты как считаешь?
5: Я тебя поддерживаю. Мне кажется, что хороший мультфильм, он вообще на любой возраст рассчитан и подходит не только детям, подросткам и молодежи, но, в общем, и в абсолютно таком даже зрелом, серьезном возрасте в хороших мультиках, подчеркну, можно найти очень много всего интересного, полезного и приятного. Скажи, вот если говорить про увлечение кино, то у тебя насколько это проявлялось там с детства? То есть ты любила смотреть мультфильмы, сериалы, кино, или это у тебя уже со временем пришло? Вот если говорить про такое взаимоотношение с киноэкраном, с киноиндустрией, насколько это у тебя с самого раннего возраста проявилось?
6: Да, конечно, это проявилось. Ну, я не знаю, я себя помню, наверное, с 5 лет, вот с этого возраста, и проявилась моя любовь к кино, ну, естественно, к мультфильму в первую очередь, потому что я росла во времена 90-х, у меня был видеомагнитофон, кассеты, такие большие черные, и каждая покупка такой кассеты для меня была просто праздником. И когда я смотрела «Красавицу и чудовище», там какие-нибудь, не знаю, «Король лев», какие-то еще мультфильмы в одноголосом этом переводе, господи, я его обожаю просто до сих пор, вспоминаю с теплотой, это просто... Вот эта кассета, бедная, несчастная, она засматривалась просто до дыр. Потом уже, да, по мере взросления, это уже «Гарри Поттер» там пошел в ход, уже тоже какие-то диски, DVD. И так нарабатывался какой-то у меня багаж, я уже понимала, ага, «Матрица». Да, мне 11 лет, но это круто, мне это нравится. И потом уже потом знакомилась с жанрами, что-то нравилось, что-то не нравилось, что-то казалось вообще диким абсурдом, но все равно вот так как-то оно и происходит. Ну, естественно, потом уже в подростковом сознательном возрасте, это кинотеатры, конечно, кинотеатры огромные, большие, ты сидишь, ты просто обалдеваешь от вот этого звука классного. Ну и, собственно, вот так вот. А у тебя как это все происходило? Ну-ка, расскажи, поделись.
5: Слушай, я тоже, естественно, как, наверное, любой ребенок, начинал с мультфильмов, и когда в моей жизни появились такие каналы, как СТС и РЕН-ТВ, в середине 90-х все мультфильмы, которые там раньше были примерно один раз в неделю в студии Disney, теперь можно было смотреть чуть ли не там по несколько часов каждый день. Я просто приходил, очень быстро делал уроки, и после этого меня можно было, в принципе, искать с трудом. Да? Я из-за телевизора практически не вставал. Вот, ну, естественно, в разумных пределах это все продолжалось, какие-то ограничения все-таки существовали, но фильмы, сериалы тоже, вот, наверное, конца 90-х я прям практически не пропускал. Со временем восприятие визуального контента поменялось. В силу потери зрения я больше стал фильмы воспринимать на слух. И как раз, наверное, вот это перестроение формата восприятия тоже очень интересный опыт. Я помню, что в какие-то моменты, наблюдая за популярным сериалом, я себе представлял героев, и в какой-то момент, еще обладая остаточным зрением, я какую-то из серий посмотрел. И вот это было интересное ощущение несовпадения твоего придуманного образа с тем, как герой на самом деле выглядит. Вот. Это вот то, что мне, наверное, осталось на долгие годы.
10: Когда и мама уходила из дома, мне становилось грустно. Хотелось есть.

0: Я скучал. Зато оставался кот. И я учил его, как быть псом. Ах, вот бестолочь. Нет, собаки не прячутся под подушками. Вылезай, вылезай. Эй, да, давай, обнюхай меня. Обнюхай меня. Ох, какой же ты глупый. Ого, зачем так часто шипеть?
1: Ну, мне всегда нравились фильмы со смыслом, с посылом. И, наверное, вот как раз тот фильм, который мы обсуждали, сейчас я приведу в пример. Фильм называется «Собачья жизнь» в двух частях. Мы его обсуждали в свое время, 2017 года. Фильм повествует про жизнь собаки, как следует из названия. И это картина, которая, наверное, как хорошие фильмы и, в принципе, произведения про животных, через животных иллюстрирует, конечно же, человеческие отношения, конечно же, то, как мы относимся не только к животным, не только к нашим, условно, братьям меньшим, но и сами к себе. И действительно, наши друзья, наши питомцы, это очень хороший, классный индикатор того, что происходит в жизни человека. Этот фильм очень интересный, я рекомендую его вам посмотреть. Можете переслушать наш выпуск, но в целом, мне кажется, это, ну, один из таких самых добрых фильмов, которые, в принципе, я смотрел когда-либо. Будем двигаться дальше. Оль, что еще ты вспомнила, какие фильмы у тебя остались в памяти из тех, которые мы обсуждали?
2: Но здесь невозможно не сказать о фильмах, где играют наши любимые актеры. Вот мой, например, моя любовь на вечные веки – это Леонардо Ди Каприо. Да, сейчас у него какой-то период тяжелый пошел, вот как-то вот ему тяжело дается. Но мы помним его молодого красавчика, который играл в «Титанике». Боже мой, «Титаник», моя любовь. Я его пересматриваю каждое 14 февраля. А также, что мы еще? «Волк с Уолл-стрит», господи, ну это вообще, это шедевр. Я не так часто его пересматриваю, потому что он идет 3 с лишним часа. Но все равно это один из киношедевров, который должен был быть у нас в копилке, в нашей большой сотне. А, вот, и... Поэтому, да-да-да, что еще мы смотрели? «Джанго освобожденный», тоже с Ди Каприо, тоже.
1: «Поймай меня, если сможешь».
2: Шедевр. Да, и «Поймай меня, если...» Ну, Ди Каприо, он просто вообще
1: везде,
2: крутышка.
1: Да. Я вот про «Титаник» хотел отдельно сказать, потому что это тоже как раз вот мое детство. Фильм 97-го года Кэмерона, и... Для меня это был, наверное, один из самых масштабных фильмов «Катастрофа» на тот момент. Ну, может быть, так и было. Это действительно очень яркая и красочная история, да, даже если вот взять и вынести за скобки все романтические моменты, ну, вот просто то, как проиллюстрирована вот эта трагедия, да, с точки зрения техники, с точки зрения визуала, уже на тот момент существовавших компьютерных эффектов и так далее и тому подобное, тоже было классно. Ну, и в целом, наверное, вот образ... такой, который создали Ди Каприо, Уинслет. Вот эта их замечательная история, когда они летят, как птицы, стоя там на носу этого «Титаника». Мне кажется, это вот, ну, один из таких визуальных эпизодов, которые вот останутся в истории кинематографа на все времена.
3: Дай-ка мне руку. Теперь закрой глаза. Ну же. Поднимайся. Держись за поручень. И, пожалуйста, не подглядывай.
4: Договорились.
3: Теперь встань на поручень. Держись. Держись. Глаза не открывай. Ты мне доверяешь?
4: Доверяю.
3: Глаза.
4: хочу. Джек.
2: Да, и недаром с ними, с Кейт Уинслет и с Леонардо Ди Каприо, вот этот вот фрагмент, где они летят на носу корабля, недаром его печатали на очень популярных майках, которые носили все девочки в 90-х. Вот, очень хорошая была такая вот мода. Ну, а что касается, вот, может быть, актеров, актрис, может быть, ты, Вася, расскажешь, что-то мы обсуждали такое, где тебе нравились именно актеры, не сам даже фильм, может быть, а актеры.
1: Ну, давай я назову такой фильм, хотя мне здесь нравятся и фильм, и актеры. Вот, наверное, одна из моих любимых, если мы берем отечественный кинематограф, актрис, это Чулпан Хаматова. И один из ее, как мне кажется, очень классных фильмов, одна из ее очень сильных работ, это фильм «Доктор Лиза» 2020 года. Здесь, опять же, это в целом биографическая история руководителя фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинка, которая трагически погибла. И этот фильм, как мне кажется, очень классно сделан. Здесь вот как раз история, когда актриса очень четко попадает в роль. И я думаю, что вот для меня это такой как раз образец того, как искусно, как мастерски удалось попасть в образ, да, как будто бы вот это сама доктор Лиза и присутствует на экране. Для меня вот это такой очень характерный момент, очень характерная иллюстрация.
5: И что-то так каждый день?
6: Че? Морфин ворую?
5: Да нет. Помогаешь всем. Этим людям.
6: Ну как, они же люди. Ну а ты бы что, не помогал?
5: Я? Не знаю.
6: А я помогаю. Я не могу по-другому.
1: Я думаю, что вот, опять же, да, у нас по-разному относятся к отечественному кинематографу, да, и есть разные фильмы, да, вот мы обсуждали один из фильмов, который вышел в этом году, я так вот предложил Оле, говорю, давай вот, может быть, вот такой обсудим, а Оля говорит, что? Не может быть, нет, ни в коем случае, даже несмотря на то, что в нем сыграли практически все наши звезды. Не будем называть, что это за фильм, да, чтобы как бы не снижать его, возможно, интерес зрительский, да, скажем так. Вот, а что ты ценишь в хорошем кино? А вот для тебя хороший фильм — это про что?
2: Ну, конечно, это должен быть цепляющий сюжет. То есть я читаю сразу аннотацию, что там пишут интересного. Ну, при таких хороших условиях, лучших, я смотрю трейлер, смотрю, что по отзывам там люди пишут. Ну, и вот что-то должно в нем такое зацепить, что захотелось посмотреть, потому что огромное количество, это просто море, океан вот этих фильмов, которые снимают просто каждый день. И да, вот ты сказал, что мы хотели обсудить фильм, который вышел недавно, и с именитыми актерами, но там настолько просто вот такой странный сюжет был, что мы от этой идеи отказались. И да, действительно, я не спорю. Актерский состав очень важен тоже для и продвижения фильма, и для того, как его будут смотреть. Вот, допустим, ой, ну я не знаю, кого мне сказать. Ну вот сейчас будет сниматься какая-нибудь, например, Шарлиз Терон, да? Шарлиз Терон снялась в новом фильме, и я смотрю, везде этот фильм вирусится, потому что там есть песня, которую все вот что-то расхватали ее, так сказать, на мемы, на вот эти вот все маленькие видео, на шорцы. Я думаю, так, ну надо посмотреть, что-то это интересного. И Шарлиз Терон играет, надо посмотреть. Вот, и я посмотрела, фильм неплохой. Да, кстати, Нужно будет его обсудить. Все, ждите в ближайших эфирах.
1: Ну, можно считать как анонс. Слушай, если говорить про атмосферу фильма, вот мне кажется, еще один фильм, который ты проанонсировала, да, и как-то он связан с определенным местом, куда ты скоро поедешь. Вот атмосфера фильма, расскажи для тебя, насколько важна.
2: Конечно, важна атмосфера фильма, потому что если ты в этом месте еще не бывал, то ты, посмотрев этот фильм, туда еще больше, наверное, хочешь попасть. А если ты в этом месте бывал, так это вообще взрыв мозга. Ну, вот, например, я недавно была в Марокко. И в городе, в Танжере, в котором я была, там происходило действие фильма «Выживут только любовники». Это один из моих любимейших фильмов. Никто меня в этом не понимает, но я его обожаю. Просто там такая атмосфера вот это вот старого такого города, где вот эти марокканские улочки, те домики, вот это, что там, Гибралтарский пролив, там тоже вот это все показано. И я прям настолько в это влюбилась, что я вот очень хотела туда попасть, я попала. И прям я ходила по улицам, и я понимала, блин, вот это из фильма. Также и в фильме «Питер ФМ», который я, безусловно, люблю горячей любовью, я его посмотрела тоже еще не побывав ни разу в Санкт-Петербурге. Поэтому вот когда я поеду скоро опять туда, я, наверное, тоже пересмотрю этот фильм, где главные герои бродят по Санкт-Петербургу, не могут никак встретиться, никак не могут, да, найти друг друга. Вот. И я попытаюсь найти эти места.
4: Солнце пригрело, и у меня такое ощущение, что население нашего города увеличилось в 3 раза. Да, вот статистики утверждают, что в Питере проживает более 6 миллионов человек. Ха, я лично сегодня видел целых 18, так много людей. А тот, кто нужен, один-единственный. Он опять потерялся. Через пару минут у нас в эфире новости с Лерой Мухиной.
7: Маша
4: после
7: читает
4: этого
7: листа.
4: Выпуска новостей фирма ритуальных услуг «Путь к себе». Чудесное решение ваших проблем. Однако глубоко копают. Прекрасный слоган. Встретимся через пару мгновений.
8: Питер ФМ – это самое модное.
6: Нет, ну ты обалдела.
8: Самое модное, самое современное.
6: Ты представляешь, что сейчас будет?
2: Я не знаю, я очень это все люблю дело. И да, действительно окутывает такая вот атмосфера. И опять же, очень здесь помогают саундтреки в фильме «Питер ФМ». Они, безусловно, такие очень-очень классные. Группа 312, вот, погружающие такие. А для тебя, вот, Вася, что такое атмосфера фильма?
1: Слушай, атмосфера создает очень многие моменты, и для меня атмосфера — это, конечно, и фон, это и звуковой ряд, это и, конечно же, актерский состав, и еще один фильм, который, наверное, для меня таким тоже является образчиком, он в том числе и достаточно атмосферный. Это фильм «Стажер», где суперзвезда мирового кино Роберт Де Ниро, да, которому уже достаточно много лет, и он играет такого взрослого человека, которому уже за 70, который попадает в программу поддержки пенсионеров, которые ищут работу. И вот он становится таким помощником, ассистентом, бизнес-вумен, главы империи, которую играет Энн Хэтэуэй. Ну и, собственно, вот эти две звезды на экране создают такую очень классную химию. Фильм тоже добрый, фильм с большим количеством посылов. И, опять же, его рекомендую тем, кто с этим произведением не знаком.
9: Итак, я предлагаю вам рассмотреть мою кандидатуру на должность стажера, потому что, поразмыслив, я понял, что это отличная идея. Я буду рад снова приходить куда-то каждый день, заниматься общим делом, ставить перед собой новые задачи. Я соскучился по всему этому. С техникой мне еще предстоит разобраться. Я звонил 9-летнему внуку, чтобы выяснить, что такое USB. Но я справлюсь. Я люблю учиться. Я всю жизнь был предан компании, в которой работал. Я ответственный и умею работать в условиях кризиса. Здорово, что вы находитесь в Бруклине. Я прожил тут всю жизнь и вижу, что я уже недостаточно продвинут для жителя Бруклина. Я читал, что музыканты уходят со сцены, когда душа перестает петь. Что ж, моя душа еще поет, заявляю с полной ответственностью.
1: Для меня вот подобные фильмы, они являются очень милыми, атмосферными, добрыми. И именно их хочется пересматривать вновь и вновь. Наверное, как раз в этом и кроется секрет хорошего кино. Я думаю, что мы продолжим искать такие фильмы, обсуждать картины, где есть идея, где есть посыл, где есть атмосфера, где есть какие-то отсылки к, не знаю, к ностальгическим моментам, к тому, что нас, может быть, с этими фильмами связывает. Ну и, конечно, желаем вам, друзьям, будьте здоровы, любите друг друга. И, конечно, смотрите хорошее кино. Мы с Олей обязательно будем вас в этом поддерживать и какие-то фильмы, мультфильмы рекомендовать. Спасибо, что слушаете нас. 100-й выпуск «Говорящее кино». Ура! Всем счастливо!
2: Мы вас любим! Пока!
7: Hasta la vista, baby!
8: Вы слушаете Радио ВОС.
10: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
11: Вход в театр музыкальной комедии. Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя. Ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл. Окно кассы через 5 метров слева.
10: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
12: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово. Потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
10: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
13: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием, и для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно,
10: в доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
14: Беседка на Радио ВОС. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Цдымобойко, а в гостях у нас Арьяна Самоганова. Это гостья из Улан-Удэ, участница фестиваля «Белая трость» 2025 года. Здравствуй, Арьяна.
15: Здравствуйте.
14: Расскажи нам, пожалуйста, немного о себе, о том, откуда ты приехала, где учишься, чем увлекаешься.
15: Я приехала из города Улан-Удэ, республики Бурятия. Мне 15 лет, ученица 10 класса 62-й школы-интерната для незрячих и слабовидящих. С 8 лет занимаюсь в вокальных студиях, с 7 лет учусь в музыкальной школе, занимаюсь теннисом для незрячих шоу-дауном и зимой занимаюсь горными лыжами.
14: Ох, горные лыжи — это круто. Расскажи, с кем занимаешься и каковы результаты?
15: Я участвовала один раз в Олимпиаде. Лига мечты нас учит. Детей с особенностями, с ДЦП учат детей, незрячих также обучают. Я участвовала в Олимпиаде один раз, заняла 4-е место на скорость. Я проехала за 26 секунд. Съехала с высокого склона. Плюс проходила полосу препятствий прямо на скорости.
14: А как же это без зрения?
15: Рядом с тобой едет твой тренер и оповещает, куда тебе нужно повернуть, где свернуть, где объехать.
14: Нет, все равно мне это не понять. Бег еще понимаю, потому что бегаю с волонтером. А вот как на лыжах, мне кажется, очень-очень непросто.
15: Нет, это просто. Главное, чтобы был хороший тренер, который все подробно объясняет. Он заранее тебя предупреждает, где нужно повернуть. Он едет либо сбоку, либо позади тебя, либо может ехать впереди. Главное, он не едет прямо вот слишком близко, чтобы ваши лыжи не соприкасались и не было аварий.
14: Расскажи, пожалуйста, теперь о своей семье. Я знаю, что очень-очень старательная мама и папа тоже довелось мне познакомиться в прошлом году. Мы еще об этом тоже поговорим, да? О семье.
15: Моя семья... Я самая младшая дочка в семье, нас трое детей. У меня два старших брата, у них уже есть свои дети, так что я самая младшая дочка, тетя, сестра. Конечно, вся семья меня очень поддерживает во всех моих увлечениях. Мама с папой — это огромная их заслуга в том, чего я добилась к своему возрасту, потому что меня все время надо куда-то возить, что-то делать, со мной заниматься. Это тоже большое количество времени, усилий. За это я очень благодарю своих маму с папой.
14: И я так понимаю, что вы даже сняли квартиру ближе к школе, чтобы удобно было с тобой заниматься, да?
15: Да, потому что занятия разные в городе. На вокал я езжу, например, на площадь Советов у нас в городе. Потом раньше я занималась английским языком, бурятским языком. Это тоже в разных концах города, поэтому из деревни ездить не вариант. И мы сняли квартиру ближе к школе.
14: Скажи, пожалуйста, Арьяна, английский язык на каком сейчас у тебя уровне?
15: Ну, честно скажу, что ниже среднего. Как-то он мне не очень давался. Возможно, потому что я не сильно была в нем заинтересована. Возможно, потому что занятия постоянно прерывались. Ну, вот так.
14: А бурятским языком владеешь в совершенстве?
15: Нет. Многое я понимаю, а ответить не всегда могу. Но, в принципе... А артисты бурятской эстрады и вообще просто родственники говорят, что у меня огромный талант к бурятскому языку и вообще к разным языкам, потому что мне хорошо удается воспроизводить звуки разные благодаря слуху хорошему.
14: Арьяна, я знаю, что ты поешь в том числе и бурятские песни. Можешь ли сейчас что-нибудь акапельно исполнить?
15: У меня есть своя личная песня. Я думаю, спою припев, куплет. Эту песню мне написал автор Галсен Немангандик, наш бурятский автор. Он услышал мое пение на конкурсе, написал песню о маме, и я у него купила эту песню. Но написал он ее специально под мой голос.

0: Ну и, наверное, для радиослушателей мы переведем, о чем эта песня.
1: Эта песня поется о маме, о пожилой, что нужно ценить свою маму, беречь ее. Вот там описывается твои седые волосы, да, что мама уже пожилая, что нужно ее любить, ценить. Кроме родителей, никто тебе такой нужной поддержки не окажет, такой самой близкой, когда тяжелые моменты в жизни.
0: Да, и я думаю, что это очень близко к твоей личной жизни и к твоей маме. Я вижу, как много она вкладывает в твое воспитание и развитие. Поэтому, наверное, мы скажем ей огромное спасибо за то, что вырастила такую дочь.
1: Я очень люблю и благодарю свою маму. Да, это действительно огромная заслуга мамы и папы в том числе.
0: Ариана, а можешь рассказать немного о школе своей?
1: Школа наша не совсем большая. Там учатся 100 с лишним человек в нашей школе. У нас там иногда проходят разные мероприятия по праздникам. Хореография. У нас коллектив нашей школы ездил в разные города на конкурсы хореографические. По танцам в школе нашей занимаются мини-болом. Но сама я этим не увлекаюсь.
0: Ариана, а когда ты успеваешь уроки делать?
1: Честно, иногда и утром, и вечером, вот как получается, иногда прямо на переменах что-то можно послушать в интернете. Но, в принципе, успеваемость у меня хорошая, потому что я быстро все запоминаю.
0: То есть достаточно просто побывать на уроке, чтобы все запомнить, да?
1: Нет, иногда недостаточно, иногда приходится... Я вообще живу в режиме нон-стоп, поэтому и где-то и в дороге учишь стихотворения, формулы, где-то и на перемене прям повторяешь, чтобы на уроке ответить на хорошую оценку.
0: Ариана, я знаю, что ты еще обучалась пользоваться мобильным телефоном, а потом ездила на конкурс, да, в Нижний Новгород?
1: Да, Камерата проводила конкурс. Первый тур я прошла в городе Улан-Удэ с другими учениками моего учителя.
0: Да, я еще скажу, что это по проекту «Универсальный мобильный помощник».
1: Да, и второй тур уже был в Нижнем Новгороде, мы проходили. Ну, в принципе, я достаточно владею телефоном, сейчас мне это очень помогает в учебе и в личной жизни. Меня обучает Жамбалова Сека Чержаповна. Я скажу, что это очень хороший педагог. Она объясняет все очень понятно, и я ей очень благодарна. Да, в свое время Сека Чержаповна обучала меня и рукоделью, да, мы учились вязать, готовить. Вообще, эта женщина очень универсальная. Она обучает просто жизни, да, незрячего человека, разные фишки рассказывает, лайфхаки, которые мне помогают.
0: Да, это, конечно, здорово. Ариана, расскажи, пожалуйста, о своем дошкольном детстве. Мы с тобой идем не по хронологии, но все же, я думаю, стоит вспомнить детство. И сразу скажу, что я помню тебя еще маленькой, когда было 4 года, я приходила к вам в гости, и ты была невероятно развитая девочка на свой возраст. Во-первых, говорила очень хорошо и лепила из пластилина какие-то шедевры, украшения. Какие-то тарелочки, предметы. Ну, это было здорово.
1: Да, раньше я занималась в развивающем центре «Солнышко» и развивающий центр «Светлый». Я туда ходила. В «Солнышко» я, по-моему, с 2 лет начала ходить, в «Светлый» с 4. Но вообще мама очень занималась моим развитием. Я всегда помню, мы учились стишки, мы учились... пересыпать манку, да, то есть развивали моторику очень. Да, я помню, кстати, тот момент, когда вы приходили к нам в гости с огромной сумкой, в которой было много разных предметов. Ну, вообще, когда я была маленькая, я слушала очень много сказок. Я прямо любила сказки, и мама читала, и я даже учила сказки наизусть, чтобы потом рассказывать их куклам. В детстве я прямо была мамочка-мамочка, у меня было куча детей, которых нужно было уложить спать.

0: потопаем.
1: Как же весело было пассажирам, я думаю.
0: Да, мне даже хлопали, скажу. Ну, потом еще пение мое тоже у родителей друзья очень поющие. И когда они встречаются, они всегда что-нибудь поют. Либо советские песни, либо бурятские песни. Я вот заслушивалась, и мне нравилось, и я им подпевала. И вот, наверное, так вот началась моя карьера певицы. Еще
1: с раннего детства.
0: Mm-hmm.
1: Ариана, давай тогда послушаем уже запись одной из твоих песен.
0: Конечно.
1: Какая это будет?
0: Я думаю, это будет песня «Не сдавайся никогда». Она у меня одна из лучших песен, которые я исполняла.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Ариана, а давай теперь вернемся к тому, ради чего мы пришли, о чем сразу сообщили радиослушателям. Это фестиваль «Белая трость».
2: «Белая трость» — прекрасный фестиваль. Мне очень понравилось именно с артистами петь. И фотографировалась я вчера, сфотографировалась многими артистами нашей русской эстрады. Также я пела с Виктором Чапаевым, с Татьяной Куртуковой, то есть, да, это известные личности, и как бы не каждый похвастается таким, я очень рада. Мне очень понравились артисты, вот Виктор Чапаев, он проявил прямо такое, ну, я бы сказала, как бы это...
1: Внимание такое,
2: ко
1: да?
2: мне, да. То есть мы утром репетировали, потом мы с ним долго разговаривали, как нам поставить свой номер очень красиво. Потом мы вечером еще репетировали движение, да. То есть он пригласил меня в свою личную гримерную. Его руководитель, продюсер, тоже очень нам помогал, все корректировал. Очень добрый, хороший человек.
1: А как вас приняли, как встретили и где вы устроились?
2: Мы устроились в гостинице «Рэдисон». Встретили нас волонтеры прямо в аэропорту. Мы забрали чемодан, да, и нас сразу встретили волонтеры. Кстати, у меня была прекраснейшая волонтер Екатерина. Я ей тоже хочу сказать огромное спасибо. Очень внимательная, добрая девушка. И прямо как будто бы всю жизнь общалась с незрячими людьми. Прямо все так хорошо объясняла, рассказывала. Поселили нас так же, как я сказала, в «Рэдисон». Номер у нас был шикарный. Также, ну, в общем, автобус у нас был хороший. Нас возили в центр Дианы Гурцкая. Также мы там смотрели выставку тактильных картин, которые можно было потрогать и представить, что это за картины. Например, собор Василия Блаженного там был, вот такой самый запоминающийся. Москва с птичьего полета, прямо Кремль, там все видно. Башни такие, очень красиво. Вчера мы позавтракали, нас повезли в развлекательный центр «Остров мечты», и выступали мы в зале «Москва». Также нас гримировали, красили, делали прически. Кстати, очень внимательные и добрые визажисты, парикмахеры. Мне прям все очень понравилось.
1: То есть могу сказать, что Ариана очень красивая была. Расскажи, пожалуйста, о своем наряде.
2: Платье у меня было... очень красивая, с длинной юбкой, верх такой блестящий, плечи открытые, и сверху такая была как накидка на плечи, на шею из белого шифона. Сверху прическа у меня была такая укладка, волосы все уложили на правую сторону, ну и макияж тоже красивый.
1: Да, здорово. То есть ты возвращаешься уже домой с самыми теплыми воспоминаниями о фестивале?
2: Да, я возвращаюсь очень радостная. Дома меня уже ждут с рассказом хорошим, с впечатлениями, с выступлениями. Уже ждут, хотят посмотреть записи с фестиваля «Белая трость». В общем, дома меня уже ждут.
1: Ариана, уже 10 класс, наверное, задумываешься, куда хотела бы поступить, кем стать?
2: Да, конечно, я задумывалась об этом. Наверное, после школы я пойду в наш музыкальный колледж имени Чайковского. И после этого, наверное, когда я его окончу, я поеду в Новосибирск, скорее всего, поступать на психологический факультет.
1: Сначала музыка, а потом психология.
2: Психология, да?
1: До психологии, я думаю, еще много чего изменится, но желаю удачи.
2: Спасибо.
1: Ариана, наверное, же есть у тебя какие-то мечты.
2: Да, мечта у меня действительно есть большая. Я с детства была очень артистичной и всегда мечтала сняться в кино. Ну, хоть какая роль, ну, можно не самую маленькую, но это прям мечта моего детства, самая заветная.
1: Я желаю, чтобы она обязательно сбылась.
2: Спасибо.
1: Ариана, огромное тебе спасибо за беседу, за то, что нашла время приехать к нам в студию. А в заключение нашей программы пожелания от тебя для наших радиослушателей.
2: Я хочу вам пожелать всегда быть очень добрыми и радоваться жизни. Наверное, позитив — самое главное, что может, ну, наверное, скрасить нашу жизнь.
1: Спасибо большое, и тебе удачи, новых творческих побед. Ариана, а давай в заключение мы включим песню, которую ты исполняла на фестивале «Белая трость».
2: Да, конечно.
1: Давайте. Скажи, какая это будет песня?
2: Я думаю, что мы включим песню «Полюшка», которую я пела с Виктором Чапаевым.

0: Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Арианой Самогановой из Улан-Удэ. С вами была ведущая Цындыма Бойко. Всего доброго, до новых встреч!
1: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: В эфире Тифловизор. Видео, доступное по радио.
2: Ленинградская ордена Ленина киностудия «Ленфильм», 1956 год.

0: Фильм «Старик Хоттабыч» по мотивам одноименной повести Лазаря Лагина. Автор сценария – Лазарь Лагин. Режиссер-постановщик – Геннадий Казанский. Оператор – Музакир Шуруков. Художники – Исаак Каплан, Белла Маневич. Композитор – Надежда Симоян. Комбинированные съемки. Главный оператор – Михаил Шамкович. Операторы – Дудов, Покровский. Художники – Алексеев, Кроткин, Кандат. Директор картины – Тамара Самознаева. В ролях – Хоттабыч – Николай Волков, Волька – Алеша Литвинов, Женя – Гений Худяков, Гога – Лева Ковальчук. Варвара Степановна – Ольга Черкасова, мать Вольки – Майя Блинова, Мухамедов – Ефим Капелян, доктор – Александр Лариков, мать Гоги – Вера Романова. В эпизодах – Евгений Весник, Борис Каковкин, Анатолий Королькевич, Всеволод Кузнецов. Лето. Солнечный день. В Москве-реке, на противоположной стороне от гостиницы «Украина», купается ватага мальчишек лет 13. По реке плывут лодки, речные трамвайчики, проносятся катера. Мальчики ныряют с деревянной пристани. Над водой нависают ветви деревьев. Мальчишки всем гуртом вылезают из воды и разбегаются. На берегу. Темноволосый мальчик, торопливо одеваясь, машет белобрысому другу, в одиночестве ныряющему у берега.
1: «Утка, я пошел! Подожди!» «Утка, пошли! Догоняй! Последний разочек, Женечка!»
0: Парнишка еще раз погружается и выныривает с большим странным сосудом, покрытым водорослями.
1: «Женька! Смотри, что я нашел! Женька! Жень!»
0: Большая комната. Русый мальчик разглядывает сосуд, похожий на большую пузатую бутылку.
2: «Тяжелый. А вдруг клад? Старинные драгоценности, имеющие огромное научное значение. Вот ахнут, когда я принесу их в исторический музей!»
0: Ножом вскрывает пробку старинного глиняного сосуда. Пробка вылетает, комната наполняется густым черно-зеленым дымом. Бесшумный взрыв подбросил школьника к потолку, где он и повис, зацепившись штанами за ламповый крюк. Падает этажерка, разбивается аквариум. Дым рассеялся. В комнате стоит тощий старик с длинной жидкой бороденкой. Он в шелковой челме, расшитом кафтане и шароварах, в сафьяновых туфлях с загнутыми кверху носками. Заметив мальчика, падает ниц.
3: «О, благодарю тебя, прекрасный и мудрый отрок!»
2: «Вы из самодеятельности?»
3: «Я вот из этого! Трижды проклятого сосуда!»
0: Разбивает кувшин и топчет черепки.
2: «Что-то вроде не похоже. Сосуд был такой маленький, ну, а вы такой сравнительно большой».
3: «Не веришь, презренный?» «Прости меня, о юный мой спаситель. Я не привык, чтоб мои слова брались под сомнение. По велениям Джирджиса, царя джинов, я был замурован в этом сосуде, как непокорный и своенравный джин».
2: «Джин – это что-то вроде американский напиток».
3: «Не напиток я, купытливый отрок, а могущественный и неустрашимый волшебник Гассан Абдурахман ибн Хаттаб, то есть сын Хаттаба».
0: Черепки сосуда сгорают без следа. Джин взлетает под потолок, делает круговые движения ладонями в воздухе, после чего мальчик спокойно опускается на пол. Упавшая этажерка встает на место. Разбившийся аквариум, собравшись из осколков, снова встал на подоконник с водой и рыбками. Школьник ощупывает сзади штаны.
2: «Штаны совершенно целы. Чудеса!»
3: «Я такую мелочь даже не считаю чудом. Так, баловство! Прости меня, но я не имею чести знать твоего имени».
2: «Меня зовут Волька».
3: «Волька? А имя твоего почтенного отца назови мне». нежнейшее из его имен. Ибо он поистине достоин любви. Человек, подаривший миру такого прекраснейшего отпрыска.
2: Его зовут Алексей. А самое нежное? Самое нежное Алеша?
3: Алеша! Знаешь ли, о драгоценнейший Волька, ибн Алеша, что я отныне буду выполнять любое твое приказание, ибо ты спас меня из тысячелетнего заточения, и нет предела моей благодарности.
0: Встает на колени.
2: Значит, вы джин из тысячи одной ночи. Вот это здорово. Ой, погибаю. Опаздываю на экзамен.
3: Ты не опоздаешь на экзамен, о превосходнейший из Волик. И потрясешь своими познаниями учителей своих и товарищей своих.
2: Боюсь, что не потрясу, Гасан Хаттабыч.
0: Мальчик переодевается.
2: По географии я, честно говоря, на пятерку не вытяну.
3: По географии? Нет среди джинов никого более сведущего в географии, чем твой верный слуга. Я буду подсказывать тебе ответы на все вопросы. И пусть только попробуют твои учителя не удостоить тебя высочайших похвал. Я превращу их в шакалов, покрытых коростой, в отвратительных и мерзких жаб.
0: Волька испуганно пятится назад.
3: Здесь, впрочем, до этого дело не дойдет, ибо все будут восхищены твоими ответами.
0: Застегивает на ходу форму.
2: Спасибо, Гасан Хаттабыч. Но мы, пионеры, принципиально против подсказок. Мы против них организованно боремся.
3: Уверяю тебя, никто мои подсказки не услышит.
2: Ну да, Варвара Степановна, такой слух спасу нет.
3: Если Гасан Абдурахман Хаттаб говорит, что никто не услышит, значит, никто не услышит. То, что я буду тебе подсказывать, пойдет прямо из моих почтительных уст. Твои высокочтимые уши, тебе не придется даже задумываться. И уста твои будут раскрываться сами по себе.
2: Ладно, так и быть. Только вам надо сменить одежду. У нас несколько другая мода. Вот.
0: Идет к фотографии, которая висит над небольшим диваном.
2: Оденьтесь, как дедушка.
0: Снимает со стены фотографию и несет старику. Джин рассматривает изображение пожилого мужчины в пиджачной паре из белого полотна, украинской вышитой сорочки и твердой соломенной шляпе канотье.
3: Ага.
0: Недовольно морщится, но пока идет вешать снимок на место, его халат и челма растворяются, а сам он оказывается в такой же одежде, как у Волькиного дедушки.
2: Вот здорово!
0: Мрачнеет, увидев софьяновую обувь старика.
2: А туфли?
3: Мозоли, о заботливейший и заботливый. Нет лучшей обуви для старика с мозолями 2000-летней давности.
0: Школьный класс. За столом трое учителей. Волька выходит к доске и берет билет.
4: Ну что, Костырьков, ты нам можешь рассказать про Индию?
2: Республика Индия – одно из великих государств Азии.
0: Вместо портрета Гоголя в рамке появляется джин.
2: Она расположена на полуострове Индостан.
0: Старик подсказывает из портрета.
3: Индия находится почти на самом краю земного диска.
2: Индия находится почти на самом краю земного диска.
4: Диска?
0: Учителя опешили.
2: Диска.
3: С севера и запада Индия граничит со страной, где проживают одни плешивые люди.
2: С севера и запада Индия граничит со страной, где проживают только одни плешивые люди.
0: Волька зажал ладонями подбородок и щеки, чтобы не разговаривать.
4: Что у тебя, Костыльков, зубы распалились? Так держи руки как следует.
0: Мальчик с пухлыми щеками своей соседки.
2: Горит твое звено света. Все показатели? Чему ты радуешься, пилюля?
5: Известно, чужая беда, а пилюля радуется.
0: Женька показывает мальчишке кулак.
6: Ну что ж, Костыльков, ты правильно излагаешь, так сказать, географические взгляды древних. Но ты, конечно, знаешь, что Земля... не диск, а шар.
3: Если бы Земля была шаром.
2: Если бы Земля была шаром,
3: то воды стекли бы с нее вниз. И люди умерли бы от жажды.
2: Воды бы стекли с нее вниз. И люди умерли бы от жажды. Земля же имеет форму плоского диска и омывается она со всех сторон величественной рекой, именуемой океан. Земля покоится на шести слонах, а эти слоны стоят на огромной черепахе. Вот как устроен мир с точки зрения науки.
6: древней науки.
3: Не древней, а единственно правильной.
2: Не древней, а единственно правильной.
0: Пожилая учительница хватается за голову. Мужчина снимает очки в недоумении, сдвинув брови.
4: Ты, Костыльков, не совсем здоров. Приходи-ка лучше, ну хотя бы в понедельник.
0: Джин отвлекся на скромную рамку портрета, которую он занял. Внимательно оглядел ее и украсил резьбой с позолотой драгоценными камнями.
3: Что ты сказала, о достойнейшая?
2: Что ты сказала, о достойнейшая?
4: Ну, конечно, понял.
0: Учительница встает, подходит к мальчику и ощупывает ему лоб.
4: Иди домой, Костыльков, придешь в понедельник.
0: Приобняв Вольку за плечи, провожает его к двери. Женька поднимает руку.
5: Варвара Степановна, позвольте выйти.
0: Школьный коридор. Джин проходит сквозь стену. Женя выбегает из класса, догоняет размашисто шагающего Вольку и хватает его за плечо.
5: Что ты такое напорол? Чего показатели всего звена не завалил? Заболел, что ли? Ничего я не заболел. Я тебе потом все расскажу.
0: Хаттабыч прячется в стену.
5: Потом, потом. Если не заболел, то с моей стороны это форменное хулиганство.
2: Никакое это не хулиганство.
5: Ну это мы еще с тобой потолкуем на совете отряда.
2: Тише, Женечка, тише.
5: А почему мне быть тише? Разве это я на экзамен? Фу, дурак.
2: Дурака я слышу.
0: Женя уходит.
2: Женька! Жень! Ух ты!
0: Старик снова выходит из стены и семенит к Вольке. Мальчик отворачивается от него и печально опускает голову. Хаттабыч, приседая, пытается заглянуть в лицо.
3: Ну как, прекраснейший из учащихся. Потряс ли ты своими ответами учителей своих и товарищей своих?
2: Потряс.
0: Разворачивается и, сцепив руки за спиной, медленно идет по коридору. Старик семенит за ним.
3: А мне было показалось, что эта почтенная женщина осталась недовольна широтой твоих познаний.
2: Что ты, Гасан Хаттабыч?
3: Я превратил бы ее в колоду, на которой мясники разделывают бараньи души. Если бы не увидел, что она оказала тебе высший почет, проводив тебя до самых дверей класса. Мир с ней.
2: Конечно, мир с ней.
0: Облегченно улыбается.
3: Скажи, Уволька, а что это за отрок Женька беседовал с тобой столь дерзко?
2: Да ну его, прорабатывать меня собрался.
0: Нахмурившись и поджав губы, идет к выходу. Старик поднимает и опускает брови, понимающе кивает головой. Волька со стариком у подъезда. Мальчик смущенно оборачивается.
2: Ты на меня, пожалуйста, не обижайся. Но я... Но мне...
3: Понимаю. Никто не увидит меня в твоем жилище.
0: На ходу, растворяясь в воздухе, проходит сквозь стену. Во дворе со всех сторон закрытым домами играют дети. В песочницу, разгоняя малышню, вбегает мальчик по кличке Пилюля.
2: Эй, ты, все!
0: Волька подходит к однокласснику.
2: Кто это за старикашка, с которым ты сейчас разговариваешь? Не старикашка, старик. Это папин знакомый из Ташкента. А я вот кек пойду к твою мать. Да кек, расскажи ему про сетую художественный экзамен. Ах, так, далеко идти придется. Папа в командировке. А я к твоей маме пойду. Я не гордый. Ты не гордый, ты подлый. Ох, давно ты у меня пилюля леща не зарабатывал. Ты это брось. Подумаешь, уже пошутить нельзя. Самый настоящий псих. Плешивые люди, плешивые люди.
0: Пилюля идет по лестнице в подъезде, наступает на ногу невидимому Хаттабычу. Мальчик в ужасе убегает вверх по лестнице. Хаттабыч проявляется, держась за отдавленную ногу.
3: Проклятый отрок!
0: Растирая пальцы на ноге, опять исчезает. Волька в своей комнате складывает школьную форму. Мальчик оглядывается.
2: Это ты, Хаттабыч?
3: Это я, с твоего позволения.
2: А ты где?
3: На шкафу, с твоего позволения.
2: Так чего ж ты туда забрался?
3: Чтобы никто не наступил мне на мозоль. Я до сих пор еще не могу прийти в себя. Этот недостойный отрок.
2: Какой отрок?
3: С которым ты разговаривал у входа.
2: А, Пилюля!
3: Этот Пилюля наступил мне на мозоль. Примерский отрок.
2: Одно слово Пилюля. Врун, ябеда. От него весь наш класс стонет. Просто не знаю, что с ним делать.
3: Предоставь это дело мне, о Волька.
0: В комнату входит миловидная женщина.
7: Ты уже дома?
0: Улыбаясь, гладит Вольку по голове. Берет у него куртку и вешает ее на стул.
3: Чи!
7: Что, опять перекупался?
2: Чи! Мама, идем обедать. обедать. Я хочу кушать. Да ну. Как волк. Серьезно? Я проголодался, ну, хорошо. Хотя уже все готово, да?
8: Ну, конечно, готово. Сейчас я
0: готов. Закрыв за мамой дверь, поворачивается к шкафу.
2: Только смотри, отсюда никуда не выходи.
3: Слушаю и повинуюсь.
0: Выходит за дверь. На шкафу проявляется насупившийся Хоттабыч, который сидит, скрестив ноги. Он распрямляется, свешивает ноги со шкафа и выдирает из бороды волосок.
3: О, Гога, прозванный пилюлею, заклинаю тебя малым заклятием.
2: А Варвара Степановна ему и говорит. Ты что такое чепуху паришь, дурак?
0: Гога дома с мамой.
2: Он отвечает. Так, с научной точки зрения. Вот какой идиот. Вот какой. Что с тобой? Ой, мама. Что с тобой, Гогочка? Понимаешь, я хотел сказать, что Волька... Что с тобой, Гогочка?
0: Волька дома. Крутит диск телефона. Варвара Степановна дома. Снимает телефонную трубку.
9: Я слушаю. Алло, я слушаю.
0: Волька, широко улыбнувшись, вешает трубку.
2: Цела, ничего он еще с ней не сделал.
9: Очень неумно.
0: Учительница берет записную книжку, надевает очки и садится у телефона. Волька снимает телефонную трубку.
2: Слушаю. Я Варвара Степановна.
9: А чего это ты зашептал так?
2: Это я не шепчу. Это у нас аппарат немножко испортился.
9: Как твое здоровье? Ну вот и отлично. Вот что, Володя, Женя Богорат куда-то запропастился. Ты его давно видел? Если узнаешь, где он, немедленно позвони, пожалуйста, мне или его родителям. Пожалуйста, до свидания.
2: Хорошо, до свидания, Варвара Степановна.
0: Бежит к себе в комнату, хватает рюкзак. На полу сидит Хоттабыч и осваивает будильник. Мальчик складывает в рюкзак вещи для путешествия. Снимает висящий на стене бинокль.
3: Я отправляюсь в путь, у Волька.
2: Да, Женька пропал. А вдруг он утонул? Он собирался после экзамена купаться.
3: Он не утонул.
2: А ты-то откуда знаешь?
3: Мне ли не знать, где он?
2: Ты что-нибудь с ним сделал?
3: Я зашвырнул его далеко-далеко, на восток. И я полагаю, что его там продали в рабство. Пусть он теперь сколько угодно грозится тебе, о Волька.
2: Ой, что ты наделал? Верни его немедленно, понимаешь?
3: Да ведь он же тебя тогда... проработает.
2: Ну и пусть проработает. Скажите на милость, что придумал живых людей в рабство отправлять. Верни его немедленно, слышишь?
3: Слушай и повинуй. Сейчас.
0: Старик встает, идет к окну и выдергивает волосок из бороды.
3: Еще один миг. Кобойка.
0: Выдергивает еще один волос и крутится вокруг своей оси, пытаясь что-то увидеть в комнате.
3: И твой друг будет перед нами.
0: Выдергивает еще волос, оборачивается и не обнаруживает Женьки. Хоттабыч с остервенением дергает себя за бороду.
3: О, горе мне! О, стыд! О, позор! Бедному виду!
0: Падает на пол.
3: Тысячелетний безделье губить отразилось на моих способностях. Я не могу вернуть сюда друга твоего, Женьку.
0: Садится, скрестив ноги.
3: Я позабыл, как это делается.
2: Какое мне дело, что ты забыл? Сумел его в рабство отправить. Сумей возвращать.
3: Я же хотел, чтобы тебе было лучше. О, Боже. Есть, пожалуй, одно средство.
2: Какое средство?
3: Можно слетать с другом твоим Женькой на ковре в самолете.
2: Летим! Скорее, летим!
3: Летим!
0: Карабкаются по крыше.
2: Я давно мечтал покататься на ковре в самолете!
0: Подбирает слетевшую туфлю Хоттабыча.
2: В обыкновенном самолете я уже летал!
0: Поддерживает карабкающегося старика. Оба встают.
2: Ой.
0: Хоттабыч с Волькой на крыше гостиницы «Пекин». Открывается красивейшая панорама Москвы. Старик вырывает волосы с бороды, проделывает в воздухе манипуляции руками. Перед ними на скате крыши появляется ковер. Мальчик подтягивает ковер поближе и обнаруживает дыру в полотне ковра. Хоттабыч садится рядом, плюет себе на ладони. Хлопает руками по месту разрыва. Ковер цел.
2: А как же быть с мамой? Ведь она будет волноваться, если я улечу и ничего не сказав. А если скажу, то она ни за что не пустит.
3: Это не должно тебя беспокоить, осторожней, сейсмолик. Обещаю тебе, никто о тебе ни разу не вспомнит за время нашего отсутствия.
2: Ну да, ты не знаешь моей мамы.
3: А ты не знаешь Хасана Абдурахмана ибн Хаттаба. Вот проклятая моль.
0: Пытается убить взлетевшую моль. Махнув рукой на улетающее насекомое, жестом приглашает Вольку садиться на ковер. Хаттабыч и мальчик поудобнее усаживаются на полотне ковра. Старик поднимает вверх палец, и они медленно взлетают над крышей. Ковер выпрямился, стал плоским и твердым, стремительно рванулся вверх, увлекая на себе наших путешественников. Ковер поднялся выше самых высоких домов, выше самых высоких фабричных труб и поплыл над огромным, красивейшим городом, залитым солнечным светом. Волька, сияя от захватывающего дух пейзажа, ползает по ковру самолету вокруг сидящего в центре старика и смотрит на плывущий под ними город. Устав, Волька глянул на Хаттабыча, сидящего, скрестив ноги по-турецки. Мальчик решает сесть так же, но повернувшись к нему спиной. Ковер вошел в полосу облаков. Волька стал ежиться от холода и растирать себя руками. Это не помогло, и мальчик стал хлопать руками по телу, не замечая, что съезжает к краю. Волька падает, успевая схватиться за кисти ковра.
2: Падаю, Хаттабыч! Хаттабыч! Хаттабыч! Хаттабыч!
3: Я весь твоим услугам, Волька ибн Алёша! Я стараюсь вспомнить, как расколдовать! Тебе что-нибудь угодно?
2: Погибаем!
3: Погоди мне!
0: Хаттабыч вытаскивает мальчика. Они сидят крепко обнявшись, старик гладит Вольку по голове.
2: Бедный Женька сейчас один.
3: Один.
2: На чужбине.
3: На чужбине.
2: Без друзей. Томится в непосильном труде. Стонет бедняга.
0: Солнечная Индия. Группа индийских школьников подбрасывает Женьку в воздух. Взрослые с интересом смотрят на это. Женьку ставят на землю. Смуглые дети, кто в школьной форме, кто в традиционной одежде, с интересом разглядывают белого паренька, улыбаясь во весь рот. Симпатичная девочка вешает на него гирлянду цветов. Подходит мальчик с огромной гроздью бананов.
2: Мальчик, ты хочешь кушать? Ты любишь банан? Спасибо. Спасибо, друзья.
0: Ковер-самолет. Старик радостно скачет.
3: Я вспомнил, как разколдовать. Сейчас Волька, одно лишь мгновение прекраснейший.
0: Проделывает манипуляции руками, и из облаков на ковер выныривает Женька с бананами.
2: Женька! Волька, ты!
0: Подтягивает его в центр ковра. Постепенно влетают в огромное облако.
2: Фу, сырость какая! Хаттабыч, выбирайся наверх! Выше облаков!
0: Старик раздраженно ощупывает бороду. Женька, недоумевая, оглядывается.
10: Послушай, на чем это мы летим? Похоже на ковер-самолет!
2: Это и есть ковер-самолет!
10: Ковров-самолетов не бывает!
2: Бывает! Хаттабыч, ну что ж ты там?
3: Ай-яй-яй-яй-яй! Горе мне! Промокла моя борода!
10: Подумаешь, горе какое!
0: Мальчики с ужасом смотрят вниз.
10: Ой, плохо нам, Волька! Как шлепнемся мы сейчас об землю! Как останется от нас одно мокрое место!
3: Промокла моя борода! Я стал бессилен, как ребенок! Для волшебства требуется только самый сухой волос.
2: Погоди, самое главное не терять спокойствие. На воздушных шарах в таких случаях кидают за борт балласт. Эх, прощайте, индийские бананчики.
0: Кидает вниз увесистую гроздь. Ковер немного приподнимается и выходит из облачности. Хоттабыч, Волька и Женька, обнявшись, встают и смотрят вниз на стремительно приближающуюся землю. Под ними с огромной скоростью проносятся красоты Краснодарского края. Холмы и долины, покрытые буйной зеленью. Здания, освещенные солнцем. Появляется кромка моря с прибрежной пляжной полосой. Они летят все быстрее. Кроны деревьев и крыши домов все ближе. Хоттабыч, Женька и Волька встают на колени и наклоняют головы. Старик периодически вскидывает голову и руки к небу. Женька, обхватывая его, снова наклоняет Хоттабыча к ковру. Под ними проносится широкое шоссе, деревья и бассейн. Падают в воду. Путешественники выныривают из воды огромного бассейна и, отфыркиваясь, плывут к бортику. С трудом подтянувшись в мокрой одежде, мальчишки и Хоттабыч вылезают на бетонную дорожку.
11: Да, могло быть хуже.
0: Волька снимает затянувшийся на шее пионерский галстук. Женька стягивает школьную куртку. Хоттабыч с озабоченным лицом увлекает их за собой по многочисленным дорожкам великолепного парка, в котором они оказались. Наши путешественники идут между экзотическими растениями, буйно растущими вокруг. Пальмами, прикрывающими их от солнца, многочисленными магнолиями, азалиями и олеандрами. Они поднимаются по лестнице с бетонными перилами, лежащими на красивых балясинах. Дорожка резко поворачивает, и перед ними открывается огромный красивейший дворец с длинной колоннадой. Хоттабыч сгибается и, схватив ребят за руки, быстро бежит в обратном направлении. Наткнувшись на парадную лестницу дворца, бегут вниз, не разбирая ступенек.
12: Мы погибли. Мы попали во дворец могущественного владыки. А у меня отсырела бороля, и я бессилен. Сейчас появится стража, и на вас рубит головы. О, горе мне! О, позор!
0: Брови у старика взлетают.
12: Аллах!
0: Бежит, огибая кусты, растущие вдоль дорожки. За поворотом шезлонг с полотенцем на спинке. Схватив полотенце, старик начинает вытирать бороду.
12: Ай, Аллах! Оно влажное!
0: Женька с Волькой стоят подаль от суетящегося Хоттабыча.
2: Волька, кто такой этот старый чудачок? Он что, ненормальный? Говорит про каких-то владык? Этот старичок волшебник. Самый настоящий джин. Брось! И как раз на экзамене он мне сегодня все и напортил.
13: Ну да, только молчи. Он поклялся погубить учителей, если они провалят меня на экзамене.
0: Старик продолжает сушить бороду. По одной из боковых лестниц дворца с открытой колоннадой спускается темноволосый мужчина. На нем красивый темно-красный халат, голубая майка и полосатые пижамные штаны. На голове узорчатая тюбетейка. Мужчина подходит к старику сзади.
14: Скажи, дорогой, это не мое полотенце?
0: Хоттабыч, задрожав, оборачивается и бьет поклон, отдав полотенце.
12: Помилуй нас, о могущественный владыка.
0: Мужчина ошарашенно слушает старика.
12: Пусть уж мне одному отрубит голову, но пощади этих отроков.
2: Хоттабыч, встань и не говори глупостей.
12: Не встану, не встану. Покуда этот прекраснейший и великодушнейший султан не обещает сохранить вам жизнь, о юные друзья мои.
14: Дорогой гражданин, зачем обижаешь? Ну какой я султан? Я обыкновенный советский человек. Я буровой мастер Джафар Али Мухаммедов. Баку знаешь? Бибибад знаешь? Газеты читаешь? Ну зачем стоишь на коленях? Стыдно и неудобно, дорогой.
0: Поднимает старика.
2: Одну минуточку, товарищ.
0: Волька, подхватив мужчину за локоть, отводит его в сторону. Женя остается с Хоттабычем, который пытается высушить бороду.
2: Вы на старика не обращайте особенного внимания. Он не совсем. Ну а тут еще мы все промокли, устали.
14: О, вы тоже в горах под дождь попали? Я совсем мокрый пришел, как мышь. Старик простудиться может.
0: Идут к Жене и Хоттабычу.
14: Дорогой человек, ты мне очень знакомый. Ты не из Баку будешь?
12: А-а.
14: Ты на моего папашу похож. Правда, мой папаша постарше, ему 83-й год.
12: Да будет тебе известно, о державный властитель, что мне уже пошел 3733-й год.
14: Конечно, дорогой, конечно, но ты чудно сохранился. Тебе ни за что нельзя дать больше 75. Пойдем, дорогой. Покушаем, согреемся, отдохнем. Пойдем, дорогой.
0: Просторный номер санатория.
15: У нас, дорогой папаша, все султаны.
0: Сидят за столом.
15: Кто работает, тот и султан, понимаешь? Пей чай, согревайся.
0: С ними еще один отдыхающий.
15: Я султан. У этих мальчиков родителей тоже султаны. Вон Вася тоже султан. Ты хочешь знать, почему Вася султан?
0: Тепло улыбается.
15: Знатный шахтер, понимаешь? Вася Казанцев новатор, лучший забойщик бассейна.
6: Да брось ты и богу, Джафар.
15: Ты хочешь сказать, вот Джафар Али ибн Мухаммед, что бывают знатные рудокопы?
0: Джафар кивает.
15: Зачем ты смеешься надо мной? Скоро ты скажешь, что бывают знатные пастухи.
14: Ну да, бывает, и даже очень много.
15: Знатные сапожники.
14: Угу.
15: Знатные портные, знатные сукосы.
14: Ну чего ты смеешься? Подсохнешь, увидишь.
15: Ну, ночевать будете в нашей палате.
0: Гога по прозвищу Пилюля дома в кровати. Возле него сидит доктор, рядом стоит мама.
15: А ну-ка покажи язык.
0: Гога высовывает язык.
15: Вполне нормальный. Пульс нормальный. Сердце превосходно.
0: Доктор поднимает брови.
15: А желудок как?
16: Желудок нормальный.
15: И давно это он у вас гавкает-то?
16: Со вчерашнего дня.
15: А ну-ка, молодой человек, расскажи, с чего это началось?
2: А просто так, с ничего. Я рассказывал маме про то, как Волька Костыков...
16: Волька — это наш соседский мальчик, так себе ребенок.
15: Ну, дальше, дальше, дальше.
2: Значит, я рассказывал маме про то, как этот дурак Волька...
16: Вот видите, доктор, это прямо ужас какой-то. А может, у него это нервалгия? Нервалгия. Прописать порошки или пилюль какие? А что, если прочистить ему желудок?
15: Дайте мне, Глафира Кузьмична, срок. Немножко подумать. Посмотреть... Кое-какую литературу. Редкий, очень редкий случай. Ну, так значит, так. Пусть денек-другой отлежится, на улицу не выходить.
16: Понятно.
15: А ну-ка покажи еще раз язык. Редчайший случай.
16: Ну, прямо как спать. Вот видите.
0: Доктор вздрагивает и отдергивает руку. Номер санатория. Ночь. Женька спит на кровати. Хоттабыч в санаторной пижаме стоит за занавеской у окна, залитого лунным светом. Волька не спит. Старик идет к мальчику.
2: Хоттабыч, ты помнишь книжку, которую я читал перед тем, как мы улетели из Москвы?
17: Помню ли я книжку, удостоенную твоего внимания? Ты меня обижаешь, о драгоценнейший.
2: А можно, чтобы она сейчас была здесь?
17: Нет ничего легче.
0: Волька сидит в кресле, рядом стоит торшер. Старик взмахивает руками. На круглом столике появляется учебник географии. Мальчик смущенно улыбается.
17: А почему ты не ложишься спать в столь поздний час?
2: Да так, бессонница.
17: Сколь это печально. Бессонница у столь юного отрока.
0: Хоттабыч опять взмахивает руками. Волька почти мгновенно засыпает, откидываясь на спинку кресла. Старик садится с ним рядом и нежно гладит его по голове.

0: На диване в углу номера спит кто-то из шахтеров. Хоттабыч поднимает мальчика на руки и, покачивая под собственные напевы, несет к кровати.
1: О, прекраснейший!
0: Кладет Вольку в кровать, накрывает одеялом и гасит настольную лампу. Садится возле настольной лампы и внимательно изучает ее. Протянув руку, аккуратно дергает кисточку веревочного выключателя.
1: Светло.
0: Заглядывает под абажур лампы. Сдвинув брови, опять аккуратно дергает за выключатель.
1: Темно.
0: Снова тянет руку и включает лампу. Спокойно улыбаясь, еще раз дергает выключатель.
1: Темно.
0: Утро. Отдыхающие вокруг огромного фонтана делают зарядку. Хоттабыч, Волька и Женька стоят на балконе санатория дворца и смотрят на бурового мастера Джафара Мухамедова, выполняющего разнообразные упражнения. Физкультурники отжимаются, упершись руками в бортик круглого блюдца фонтана. Затем встают и делают махи руками, наклоны и другие упражнения. Хоттабыч и мальчики машут Джафару. Джафар машет в ответ и продолжает зарядку, подстраиваясь к общему ритму.
2: Ну как твоя борода, Хоттабыч?
1: Еще ночью вышла, Волька. Слышишь?
0: Друзья задирают головы к летящему самолету.
2: Сейчас бы на этом самолете в Москву! Хорошо бы!
0: Старик дергает волосок и колдует. Волька улыбается. Летят в самолете. Оглядываясь по сторонам, изучают салон лайнера.
2: А пижама? А? Ну, везли с собой санаторную пижаму.
1: Горе мне.
0: Хоттабыч, проводя вдоль себя руками, возвращает полотняный костюм. Пижамная пара вылетела из самолета. Пиджак рукавом держит штаны. Пролетев над морем, пижама мелькнула над пляжем, санаторным парком и, влетев в номер Джафара, аккуратно повисла на стуле. На круглом столике возник поднос с запеченной бараньей ногой, овощами и фруктами. Рядом появился старинный серебряный кувшин. В номере убирается пожилая женщина. Подходит к подносу. Совершенно ошарашена.
3: Ну да, опять этому Мухамедову из Баку. Посылку послали.
0: Женщина трогает рукой кувшин в виде птицы и втягивает запах, доносящийся из носика.
3: Ну да.
0: Самолет. Пассажиры в салоне заняты своими делами. Кто читает, кто разговаривает, кто спит.
2: Никто на нас не обращает внимания. Как будто мы из самого аэродрома летим. Могучий старик, он все может.
0: Самолет летит над огромным водоемом, противоположный берег которого скрыт в облаках.
2: Это море сделал мой дядя.
1: Море?
2: Море.
1: Дядя?
2: Дядя.
1: И ты хочешь сказать, что ты племянник Аллаха?
2: Мой дядя командир шагающего экскаватора. Никитин Иван Петрович. Он сейчас Куйбышевское море копает.
1: Ух ты благословенный. Я тебе так верил, Волька. А ты мне так бессовестно говоришь неправду.
2: Волька говорит правду. У него даже дома есть газета с портретом моего дяди. Прилетим, покажу.
0: Хоттабыч недоверчиво смотрит на мальчишек. Старик озадаченно вскидывает брови.
1: Сколь быстро и удобно эта воздушная колесница. Вот только шумит немножко.
2: Ничего не поделаешь. Это гудение реактивных двигателей.
1: Ничего не поделаешь?
0: Хоттабыч дергает волосок. Самолет начинает стремительно снижаться вниз и уходит в крутое пике.
2: Дядя Хаттабыч дергал волосок? Хаттабыч, ты зачем дергал волосок?
1: Я только хотел вот драгоценности изучающихся 200.
2: Короче.
1: Я только хотел у Ольги...
2: Еще короче.
1: Я только хотел, чтобы совсем не гудело. Достаточно ли коротко я сейчас выражаюсь о драгоценности?
2: Вот балда!
1: А?
2: Умедлял, чтобы все было так раньше. Иначе мы все погибнем.
1: Разве я не...
2: Объяснение потом. Еще 3 секунды, и мы расщебемся в лепешку.
0: Самолет летит прямо на железнодорожный путь, по которому движется поезд дальнего следования. За мгновение от столкновения он резко взмывает вверх, чуть не задев поезд крыльями. В салоне обстановка ничем не напоминает о недавнем падении. Пассажиры разговаривают, читают, спокойно спят. Старик поворачивается к Вольке.
1: Скажи мне, о Волька, что означает слово «балда»?
0: Мальчик, смущаясь, завертел головой.
2: Понимаешь? Ну, это вроде как мудрец.
0: Красивый вид Москвы на площадь Восстания. Хаттабыч с мальчиками идут по улице мимо телефонных будок.
2: Эх, мне бы сейчас по телефону.
1: Зачем же дело стало? Уволька.
2: Очередь.
0: Рядом с двумя будками возникает третья, в которую быстро вбегают наши герои. Сзади мгновенно выстраивается очередь. Волька подносит руку с монеткой к телефонному аппарату из красивого камня, не находя щель для приемки денег.
2: А где же щель?
1: Ни щели, ни малейшей трещинки. Все сделано на совесть из цельного куска драгоценнейшего мрамора.
2: И внутри тоже мрамор?
1: Конечно, я никогда не скуплюсь для своих друзей.
2: Пошли, Женя, вопрос ясен. Эх ты, конструктор! Значит, там внутри ничего и нет.
1: А разве там внутри что-нибудь должно быть?
2: Пошли, Хаттабыч, не будем срабатывать.

0: не объяснишь. Для этого нужно пройти много разных наук. А ты ведь даже еще читать не умеешь.
1: Так научишь меня всем этим наукам. Ой, юный балда.
0: Как ты сказал? Кто это балда?
1: Конечно же ты, ибо ты не по годам мудр.
2: Насупившийся Волька незаметно показывает кулак улыбающемуся Женьке.
0: Знаешь что, Хоттабыч, не называй меня больше балдой.
1: Ценю твою скромность, о, Волька. Так скажи же, научишь ли ты меня этим наукам, дающим человеку такую волшебную силу над вещами?
0: Я еще сам не все знаю.
1: Так объясни мне то, что ты уже знаешь.
0: Только чтобы аккуратно готовить уроки.
1: Да-да-да-да.
0: По рукам! Женька, иди, тебя мама ищет!
3: Бегу! Волька, я сейчас!
2: Бежит домой. Старика осенила идея.
1: Вот теперь я знаю, что подарить тебе у Волька.
0: Какой еще подарок?
2: Хоттабыч выдергивает волос, крутится вокруг своей оси и снова оказывается в челме и халате. Во дворе, где живет мальчик, появляется красивый восточный дворец.
1: Смотри, Волька!
0: Вот. Ух ты! Вот это да!
1: Это прекраснейший из дворцов халифа Гарун аль-Рашида!
0: А что в нем сейчас помещается?
1: Пока ничего! Он твой, Волька!
0: Мой?
2: У появившегося дворца собираются зеваки.
0: Пусть никто не увидит ни дворца, ни нас. И пусть они ничего об этом не помнят.
1: Ясно, ясно, о привередливых.
2: Хоттабыч дергает волосок. Скопившиеся люди перестают замечать дворец и расходятся по своим делам. У входа с двух сторон стоят статуи химер.
1: Смотри, о, Волька!
2: На стене висит каменная табличка с текстом.
0: Дворец этот принадлежит спасителю джинов, непревзойденному знатоку географии и прочих наук, первейшему из ныряльщиков и пловцов, царственному юному пионеру Вольке ибн Алёше. Да славится во веки веков имя его и имя его счастливых родителей. Прямо скажем, маловато самокритики.
2: Берет старика под руку.
0: Но не в этом дело. Надо вывеску сменить.
1: Усилить ее бриллиантами.
0: Надо написать. Этот дворец принадлежит Рано.
1: Какому такому Рано?
0: Все равно какому. Лучше всего нашему, Краснопресненскому.
1: Я не знаю, кто такой Рано. Допускаю, что он достойный человек. Ну разве Рано освободил меня из тысячелетнего заточения? Нет, это сделал не Рано, а ты, о прекраснейший из волек. Тебе и только тебе будет принадлежать этот дворец.
0: Ну пойми!
1: Не хочу понимать, или тебе, или никому.
0: Ну согласись сам, на что он мне сдался этот дворец? Что я клуб, санаторий, учреждение какое-нибудь?
1: Значит, ты не согласен, о кристалл моей души?
0: Не согласен.
1: Эх!
2: Дворец исчезает.
1: Ну а это тоже отдать твоему Рано, о богатейший из учащихся средних школ.
0: Кто богатейший? Я?
2: Во двор через арку дома входит караван тяжело нагруженных верблюдов. На них богато украшенные сбруи, за которые их ведут погонщики. Дальше идут слоны с красиво расшитыми попонами. На них сидят люди. Они двигаются нескончаемым потоком, заполняя двор, где живет Волька. Мальчик влез на деревянную лавочку.
1: Смотри, о, Волька, все это твое.
0: Что все?
1: И слоны, и верблюды, и лошади, и ослы, и все, чем заполнены эти мешки. Эти люди, состоящие в пригрузах и животных, все это твое.
2: Волька ошарашенно улыбается, а во двор все прибывают новые и новые животные. Вокруг мальчика скапливается огромное количество нагруженных слонов, верблюдов и ослов. В арку въезжает отряд всадников, вооруженных клинками и саблями. Следом вбегают люди с большими кувшинами на плечах. Сопровождающие караван смуглые люди одеты в яркие восточные одежды. На них различные шаровары, цветные и однотонные халаты, подвязанные разными поясами. На головах челмы, у всадников куфии. Люди, подбежав к детской песочнице, останавливаются, ставят на землю кувшины, затем возводят в молитве руки к небу. Из толпы выходит человек в богатой шелковой одежде и с ярко-рыжей бородой. Он касается бортика песочницы бамбуковой палочкой, и вот это уже каменный колодец с чистейшей сверкающей водой. Мужчина

набирают воду в медные кувшины, красивые котлы и ведра. Затем разносят по всему двору, чтобы напоить животных. Слоны не только пьют воду, но и, набирая ее в хобот, обливают себя. Волька сидит на спокойном маленьком ослике в центре отдыхающего каравана.

0: Женечка, миленький, ты только не пугайся. Я рабовладелец, ты с ума сошел? Еще и слоновладелец, и верблюдовладелец. Еще мне принадлежат какие-то богатства.
1: Мальчики подходят к Хоттабычу.
0: А что в этих мешках?
2: Драгоценнейшие из товаров, о Женя. Перец, корица, имбирь, ваниль.
0: Тогда понятно. Что понятно? Понятно, почему все чихают. Наверное, какой-нибудь мешок с перцем прохудился. Все мы его нюхаем и чихаем.
2: Пусть прохудившийся мешок снова станет целым. И пусть в нем соберется рассыпавшийся товар. Пряности – это уже не дворец. Пряности могут принадлежать и не клубу, и не санаторию.
3: Пряности во всяком хозяйстве нужны.
2: Наконец-то я угадал, что можешь сделать тебя богатым и счастливым.
3: Но зачем мне столько перца и ваниль? Грамм по 100, пожалуй, я бы взял. И Женька тоже. Но остальное нужно раздать населению.
2: Так не раздать, а продать. У тебя будут деньги. Много денег. А деньги – это слава. Деньги – это сколько угодно друзей.
3: Ну, рассуди сам, Хоттабыч. Кому нужна слава и друзья за деньги? Нет, уж лучше смерть, чем стать спекулянтом.
0: Ага, конечно, лучше смерть.
1: Женька сидит в челме.
0: Женька, дай померить.
1: Протягивает челму другу. Волька, улыбаясь, надевает головной убор.
2: Ты забыл, что деньги дают самую верную и прочную власть над людьми.
0: А зачем нам власть? Что мы какие-нибудь цари или капиталисты?
1: Удрученный Хоттабыч садится между мальчиками.
2: Значит, отдать этому? Как его? Твоему Рано?
3: Нет, Рано здесь ни при чем. Какие товары правильнее всего отдать гастроному? Как, Женька?
0: Ага, раз продовольственные товары, значит, гастроному или бакалее.
2: Нет!
1: Хоттабыч внезапно вскакивает.
2: Нет, слышишь? Нет, нет, и еще раз нет. Ни Рано, ни гастроному, ни какому другому твоему знакомому я эти богатства не отдам. Так и знай.
4: О, благословенный.
0: А рабов на волю. Ну, это само собой. А животных в зоопарк.
2: Все. Все.
1: Печально отходит от ребят и вдруг разворачивается.
2: О, это все твоя Варвара Степановна. Это она научила тебя не принимать моих даров.
1: Сжал кулаки.
2: Ты так не пройдешь. Тише, сейчас ее, сейчас.
0: Хоттабыч, Хоттабыч, знаешь что, знаешь что? Пойдем в цирк, сделай нам большое одолжение. Пойдем в цирк. Мы так мечтаем попасть в цирк. Ты один нам можешь помочь. Ты такой всемогущий.
1: Оглаживают старика.
2: Цирк это что-нибудь вроде санатория?
0: Это в 1000 раз.
5: В 1000000 раз интересней.
0: Ну, Хоттабыч.
5: Ну, миленький.
2: А как же все это?
1: Указав на караван.
0: Ну, пусть это станет невидимым. Один верблюдик бы нам пригодился. Правильно. Давай поедем в цирк на верблюде.
1: Выдергивает волос. Двор пуст. В центре стоит верблюд в красивой сбруе. На нем вместительное седло. Двугорбый корабль пустыни, величественно покачиваясь и надменно оглядываясь по сторонам, вышел на улицу, неся на своей спине Хоттабыча и мальчишек. Старик, сидя в центре, томно обмахивается шляпой. Волька и Женька, удобно устроившись сзади в седле, радостно улыбаются. На улицу высыпали ребятишки и тесным кольцом обступили верблюда. Они подпрыгивают и радостно смеются. Верблюд, не обращая на них внимания, невозмутимо шагает по улице. Дети разбегаются, а верблюд подходит к перекрестку, когда на светофоре загорается красный свет. Он хладнокровно переступает белую черту на мостовой, где написано «Стоп». К верблюду, сдвинув брови, идет милиционер.
6: Попрошу поближе к тротуару, граждане. Надо соблюдать.
1: Вокруг собралась толпа.
6: Прошу, прошу.
0: Товарищ милиционер, я больше не буду. Отпустите нас, пожалуйста, ведь в первый же раз.
6: Все говорят в первый раз. Надо соблюдать. Фамилия. Фамилия ваша?
0: Костыльков.
2: Ничего, ничего, ничего, ничего. Сейчас вы заговорите с ним так, как должен говорить благородный спаситель цинов. Как ты смеешь, о презренный страж?
0: Как ты смеешь, о презренный страж, содержать меня в драгоценный час своей прогулки?
1: Милиционер удивлен.
2: Наконец мы услышали речь, полную мужества и достоинства. Я самый выдающийся отрок этого города.
0: Я самый выдающийся отрок этого города.
1: Люди улыбаются.
6: Ладно, молодой человек, В отделении разберутся, при чем тут Окоров. Надо соблюдать.
1: Взмывает воздушный шарик с рожицей. Хоттабыч в ужасе. От страха накидывает на голову полы пиджака.
3: Товарищи, миленькие, вы меня не слушаете. Разве это я говорю? Это вот он меня заставляет говорить.
4: Трепещите и не выводите меня из себя.
3: Трепещите же и не выводите меня из себя.
4: Ибо я страшен в гневе. Клянусь моей бородой.
3: Ибо я страшен в гневе. Клянусь моей бородой, то есть его бородой.
0: Граждане, у ребенка же сильный жар. Ребенок ведь прямо дымится.
3: Я страшен в гневе.
1: У Вольки изо рта идет дым.
6: Граждане, попрошу разойтись. Что же вы дымящегося мальчика не видели, что ли?
3: Хоттабыч, пусть ребенок исчезнет, а мы окажемся в цирке. И пусть все позабудут об этом происшествии.
1: Старик кивает, дергает волос, и верблюд вместе с ними исчезает. Толпа расходится, как ни в чем не бывало. Арена цирка. Выступают виртуозные наездники в одежде джигитов. По кругу арены галопом скачут три коня с наездниками. В центре руководитель группы, красиво взмахивающий в воздухе хлыстом. Артисты-вольтежеры выполняют трюки на лошадях. Встают в седле, делают стойку на руках, пролезают под брюхом и, отталкиваясь ногами от настила арены, снова вскакивают в седло. Хоттабыч радуется сам и доволен, что Волька и Женька радуются представлению.

0: Среди аплодирующей публики сидит Варвара Степановна с маленькой девочкой на коленях.
1: Антракт!
0: Хоттабыч оглядывается по сторонам и улыбается. Часть публики уходит на антракт. Встает и Варвара Степановна. Женя подходит к Ольке.
2: Ну, я побежал. Займусь географией, а ты оставайся с Хоттабычем.
3: Нам всем надо уходить. Здесь ВС. Здесь ВС.
0: Учительница подводит девочку к арене.
2: Хоттабыч, пойдем в город. Здесь сегодня так неинтересно. Пойдем, а?
4: Что вы? Ой, юные мои друзья. Мне никогда еще не было так интересно, как в этом дивном шатре. Уходите. Я вернусь к вам, лишь только закончится представление.
0: Женька загораживает собой учительницу.
2: Что ты? Мы с тобой ни за что не расстанемся. Ни за что.
4: Вот добрые мои друзья.
0: Женька садится рядом с Хоттабычем.
2: Гасан Хоттабыч, нужно каждую свободную минуту использовать для учебы. Сейчас мы будем изучать азбуку вот по этой программе.
4: С радостью и удовольствием, Женя.
0: Сосредотачивается на программке.
2: Вот это буква А. Понятно?
4: Понятно, о, Женя.
2: Да какая это буква?
4: Это буква А, о, Женя.
2: Правильно. Разыщи мне здесь во всех строчках букву А.
0: Хоттабыч в поисках буквы.
5: Эскимо, пожалуйста. Пожалуйста, эскимо. Эскимо не потребуется.
2: Хоттабыч, попробуй. Это очень вкусно.
0: Девушка с подносом мороженого подходит к нашим героям. Женя берет 3 эскимо и расплачивается.
5: Пожалуйста.
0: Девушка отходит к другим покупателям, а мальчики и Хоттабыч разворачивают мороженое. Старик откусывает кусочек, и на лице его появляется блаженная улыбка.
4: Это вкуснее самого дивного шербета. Даже при дворе царя Сулеймана ибн Дауда я не едал такую роскошь.
0: Старик поворачивается к продавщице.
4: Куда же ты спешишь, о прелестное дело? С лицом, подобным отрезку луны.
0: Девушка улыбается.
4: Я беру все.
0: Старик берет поднос и расплачивается возникшей в кулаке купюрой. Продавщица ошарашена.
5: А за подносом я зайду потом.
0: Девушка, уходя, бросает изумленный взгляд на старика, быстро поедающего мороженое. В зрительный зал возвращается публика. Хоттабыч уткнулся в программку. У него на коленях поднос с ворохом оберток от мороженого.
4: Чудеса! Иллюзионное!
0: Кусает мороженое.
4: Техники!
2: Хоттабыч, у тебя замечательные способности!
5: А ты думал? Это, брат, такой талантливый джин, каких свет не видал!
4: Трупа по прыгунов.
0: Не переставая, ест мороженое.
4: О, юные мои учителя, я программу прочел всю.
0: Зрители усаживаются. На арене, застеленной коврами, столики с реквизитом фокусника. Выходит инспектор манежа.
1: Иллюзионист Афанасий Сидорович.
0: Фокусник в сопровождении 3 ассистенток в длинных платьях с кринолином проходит мимо униформистов и выходит на арену. На нем длинный фиолетовый плащ в серебристых звездах. Под ним черный фрак и белые рубашка, жилетка и бабочка. Головной убор его имитирует турецкую феску. Иллюзионист начинает показывать фокусы. Он демонстрирует зрителям коробку без дна и крышки, в которой ничего нет. Отдает ее в руки ассистентке и накрывает платком, который затем снимает. После чего начинает вытаскивать из коробки гирлянды бумажных цветов, вытягивая их одну за другой. Зрители довольно аплодируют. Хоттабыч, поедая очередное мороженое, недоуменно пожимает плечами. Фокусник все вытаскивает, гирлянды и бумажные шары. Женька и Волька улыбаются. Хоттабыч поджимает губы и разводит руками.
4: Чем вызвали у Волька эти шумные рукоплескания?
2: Разве ты не видишь? Ведь из совершенно пустого ящика.
0: Хоттабыч вскакивает с места, держа поднос с обертками от мороженого.
4: Не удерживайте меня, друзья мои! Довольно!
0: Невзирая на протесты зрителей, Хоттабыч лезет через их головы к арене. Старик выбрался на арену. Фокусник вытаскивает петуха из того же ящика. Подбегает инспектор манежа. Иллюзионист приглашает Хоттабыча наблюдать за номером рядом с ним. Затем вытаскивает из ящика собачку. Старик пренебрежительно разводит руками и смеется. фокусник демонстрирует номер. Шарики неожиданно появляются у него во рту и во рту его ассистенток. Хоттабыч, поворачиваясь к зрителям, опять в недоумении разводит руками.
1: Вас обманывают! Вас обманывают! Это никакие не чудеса! Это обыкновенная ловкость рук!
4: Разве это чудеса?
0: Старик, дождавшись внимания публики, одним движением руки вращает в воздухе ошарашенного иллюзиониста. Ассистентки в растерянности. Затем, указывая пальцем место на арене, старик ставит туда изумленного фокусника. Дальше, также указывая пальцем, Хоттабыч ставит на арену возникающих из ниоткуда троих двойников иллюзиониста. Двойники исчезают. Довольный старик дует на фокусника, и тот, пятясь задом, с огромной скоростью убегает с арены. То же самое проделывает с ассистентками и служащими цирка. Старик довольно сжал кулаки. Затем, выставив указательный палец, водит им по зрительным рядам с одной стороны от арены. Люди постепенно исчезают. Оставшиеся восторженно аплодируют. Старик поднимает руки вверх и резко опускает. Вся публика пропала.
1: А вы говорите!
0: Хоттабыч скидывает руки к сидящим в пустом зале Вольке и Жене. Неожиданно руки старика падают, как плети. Согнувшись и шатаясь, он идет к бортику арены. Тяжело садится.
5: Хоттабыч! Хоттабыч! Хоттабыч!
0: Мальчики вскакивают с кресел и быстро бегут вниз к заваливающемуся на бок старику.
5: Хоттабыч, что с тобой? На тебе лица нет.
0: Старик тяжело вздыхает.
4: Ну как? Это вам не Сидорели, а? Какие были рукоплесканья, а? А вот от тебя, о, Волька, я ни разу не слышал рукоплесканья.
5: А ты можешь вернуть всех обратно в цирк?
4: Ага.
5: Ну да! Это даже ему не под силу.
0: Хоттабыч тяжело поднимается и, взмахнув руками, разом возвращает всех на свои места. Сам же, чуть не упав, брякается на бортик. Мальчики придерживают старика. Подходит мужчина.
6: Я, знаете, какая штука? Я из управления госцирков. Я вас очень прошу пройти со мной в кабинет директора. Мы предлагаем вам турне по Советскому Союзу. Согласны на все условия.
0: Хоттабыч чуть не падает вперед. Зрители вокруг засуетились.
5: Разве вы не видите? Он заболел. У него сильный жар.
6: Сейчас я предоставлю вам машину.
0: Волька серьезно кивает мужчине.
5: Старик здорово объелся мороженым.
0: Едут в машине. Хоттабыч дремлет.
5: Через час начало матча.
0: Женя, расстроившись, опускает голову.
5: Это футбола. Надо старика лечить. Хоттабыч, Хоттабыч, дорогой, что ты?
0: Волька нежно обнимает Хоттабыча.
5: А что? Очень хороший старик. Прямо замечательно.
0: Старик подглядывает.
5: Ведь он же не виноват. Он все время хочет, чтобы было лучше. Если бы он знал, сколько он нам забот доставляет.
3: Ага.
5: Вот чего-то взъелся на Варвару Степановну. Она, правда, строгая, но справедливая.
3: Справедливая.
0: Потирает затылок, оглядываясь на старика.
5: Его бы только перевоспитать, старика нашего.
3: Ага. Воспитание у него, правда, не важное. А человек он хороший, душевный.
5: Слушай, Женька. А вдруг?
0: Лицо старика в слезах.
5: А вдруг он умрет?
0: Мальчик закусывает губу, глаза его полны слез.
5: Надо его обязательно спасти. Вылечить.
6: О, дорогие мои, благородные, юные друзья.
5: Закрой глаза, Хоттабыч, и постарайся уснуть. Тебе нужен покой. Больному человеку требуется покой.
6: Больному человеку требуется. А больному сыну... Не обязательно. Если больного Джина пожалели, он от этого сразу выздоравливает. Неужели вам это неизвестно? Из ваших научных книг. Вот, я уже вполне здоров.
0: Волька дома за столом, друг рядом.
5: Ири Хоттабыч, я отправляюсь на футбол. Ну, а я, наконец, займусь географией. Ладно.
0: Подходит с газетой к старику, дремлющему в кресле. Показывает статью о матче.
2: Хаттабыч, поедем на футбол. Сегодня решающий матч между командами «Шайба» и «Зубила».
4: А что означает слово «матч»?
2: Это самое интересное, что есть на свете.
4: Интереснее цирка?
2: Во всяком случае, не меньше. Поедем, а?
4: Волька?
7: Ну, я потом, может быть, приеду.
2: Поедем.
0: Старик встает с кресла, Женя берет его под руку, и они идут к двери. Волька провожает их улыбкой. У двери Женя пропускает старика вперед и поправляет ему сзади пиджак. Хаттабыч оборачивается, жестом благодарит мальчика и выходит. Женя и Джин спускаются по лестничному маршу.
4: Одну минуточку, Женя. Подожди меня внизу.
7: Хорошо.
0: Бежит вниз, а Хаттабыч, встав у стены, легко проходит сквозь нее в квартиру Гоги. Входит в комнату, где на кровати лежит Гога, укутанный теплым одеялом с пуховым платком на голове. В руках у мальчика резиновая грелка, на столе пузырьки с микстурами.
4: Лаешь?
2: Лаю. Спасу нет. А что?
4: Это я наказал тебя за то, что ты не друг своим товарищам.
2: Признаю свои ошибки.
4: Ты помни, каждый раз, когда ты соберешься говорить о ком-нибудь гадости, ябедничать или сплетничать, из твоих уст будет вылетать только мерзкий собачий лай. Не говори гадости, и ты не будешь лаять. Понял?
2: Ой, понял!
4: Теперь ты забудешь о том, что я был здесь. Но о своем обещании будешь помнить всю жизнь.
0: Гога напуган. Хаттабыч, взмахнув руками, исчезает. Стадион. На табло счет 0-0 между командами «Зубила» и «Шайба». Трибуны под завязку заполнены болельщиками. В воздухе стоит ровный, ни с чем не сравнимый гул человеческих голосов. Хаттабыч удивленно оглядывается на болельщиков.
2: Нажимает «Зубила»! Ой, набьет же они «Шайбе»!
8: Ну, это еще как сказать.
0: У ворот сложный и опасный момент. Нападающие «Зубила» завладели мячом и пробились к воротам «Шайбы». Удар, но мяч у вратаря.
8: Видал? Набьет. Не так-то это просто.
0: Хаттабыч, непонимающе и скучая, смотрит на поле. Судья останавливает игру. Старик широко зевает, прикрыв рот рукой.
4: Неужели этим молодым людям придется все время бегать и толкать друг дружку только ради того, чтобы несколько мгновений погонять этот невзрачный мячик? А?
0: Женя так сосредоточен, что не слышит вопрос. В этот момент откуда-то сверху, с неба, звеня, падают и катятся по полю 22 ярко раскрашенных мяча.
2: Хаттабыч, твоя работа?
8: Моя. Мы же это тихо. Я полагаю, что каждому будет приятно вдоволь наиграться собственным мячом.
2: Чепуха какая! Да пойми ты, чудак-человек! Сущность футбола заключается в том, чтобы...
0: Женя наклоняется к уху старика и быстро шепчет правила игры. Хаттабыч серьезно и сосредоточенно слушает.
8: Понял. Значит, я лишил шайбовца верного гола.
2: Ну да.
0: Между тем, с поля убрали все лишние мячи, и игра продолжилась.
8: Сколь увлекательна эта игра.
2: Спрашиваешь.
8: И почтенный Волька тоже любитель футбола?
2: Еще какой. Но сегодня у него срочная работа.
8: Нет такой работы, которую я с радостью не проделал бы за нашего доброго друга Вольку.
0: Хаттабыч, слегка покосившись на Женю, дергает волосок. Волька сидит дома за письменным столом с раскрытым учебником на коленях. На столе у него тарелка с сосисками. Наколов одну из них вилкой, он появляется на трибуне между Женей и предварительно подвинувшимся Хаттабычем.
8: Приветствую тебя здесь, на стадионе, о прекраснейший из учащихся.
0: Болельщики так увлечены матчем, что никто не заметил появления на трибуне еще одного мальчика.
8: Ты себе представить не можешь, Волька, как я виноват перед шайбовцем.
0: Схватил сосиску с вилки.
8: Я лишил верного гола.
0: Нервно жует.
8: Позорного ищедина.
0: Волька проводил взглядом исчезнувшую во рту Хаттабыча сосиску, но происходящее на поле вытеснило мысли о еде. Старик, нервничая и щурясь, следит за игрой.
2: Хаттабыч, миленький, разгрей его пожалуйста, ворота шайбы, когда зубиловцы будут бить по воротам.
8: А какая от этого будет польза шайбе?
2: Шайбе не надо, от этого зубила будет польза.
0: Потабыч насупился и отвернулся от Вольки. У ворот зубила опасный момент. Удар, и мяч летит в ворота прямо под приподнявшейся планкой. К вратарю зубила подходит запасной игрок.
9: Егорушка, что я тебе скажу? Ты, конечно, будешь смеяться. Ну, мои ворота подыгрывают шайбовцам.
4: Что?
9: Понимаешь, верхняя планка приподнялась и пропустила мяч.
4: Температуру меряю.
9: Да брось ты! Конечно, никто не поверит.
0: Вратарь в полной растерянности. Шайбовцы, ловко обводя защиту, бьют по воротам. На этот раз левая штанга ворот изогнулась и пропустила мяч.
9: Ну теперь-то ты видел?
4: Кажется, видел. Так ведь никто ж не поверит.
9: Засмеют.
0: Волька расстроен.
2: Ты все перепутал. Я тебя просил подыграть зубиловцам.
8: Я ничего не перепутал. Вот стадион моего сердца.
0: Снова игроки шайбы обводят защиту зубила и бьют по воротам. Штанга приподнимается из земли и опять пропускает мяч. Пользуясь тем, что Хоттабыч ликует по поводу забитого гола, Волька повернулся к Женьке и что-то шепчет ему на ухо. Волька ударяет старика учебником по колену.
2: Что это значит? Ты же ведь знаешь, что мы с Женей болеем за зубила. А ты что, за шайбу?
4: Увы, это так.
0: Телевизор дома у Гоги. Прямая трансляция матча. Мальчик счастлив.
10: Гол! Мама!
0: Бежит мама со сковородкой.
10: 12-0!
11: Гогочка, несу.
0: Хоттабыч на стадионе, наклонившись к девушке, сидящей впереди, случайно дергает ее волос. Старик теперь дергает волос из бороды. Нападение шайбы, удар и ворота зубила опять помогают противникам. Счет на табло 16-0. Волька схватился за голову. Вратарь не справляется с воротами.
9: Ой, мама!
0: Штанга бьет вратаря, не ожидавшего, что она вернется на место. Женька выхватывает стакан боржоми у соседа и плещет Хоттабычу на бороду.
9: Какое коварство!
0: Старик раздосадован мокрой бородой. Нашел сухой волос. Очередной гол. Еще один. И еще. Волька подсовывает старику газету.
2: Смотри, какую чудную команду ты позоришь. Зубиловцы – растущая команда.
8: Хорошо. Начала сезон. Команда Зубило. Интересно.
0: Читает. Команда Зубила захватывает инициативу, и игра переходит на поле шайбы. Старик понимает хитрость Вольки.
8: Хорошо. Потом дочитаем.
0: Хоттабыч находит сухой волос, и на поле начинается нечто невообразимое. Мяч, как живой, облетает всех встречающихся на его пути игроков Зубила. Затем мягко и плавно вкатывается в многострадальные ворота Зубила. Конец первого тайма. На табло счет в пользу шайбы 24-0. Команды уходят с поля. Часть зрителей тоже поднимается со своих мест. Волька поворачивается к старику.
2: Как хочешь, выбирай, я или шайба.
8: Но ведь ты сам болельщик. Ну, вратарь моего сердца.
2: Выбирай.
0: Хоттабыч расстроен.
8: Я смиренно жду твоих приказаний.
2: Пусть все поймут, что зубиловцы не виноваты в своем поражении. И пусть все забудут об этом дурацком матче.
8: Слушаю и повинуюсь.
12: Внимание! Ввиду того, что вся команда Зубила внезапно заболела корью, судейская коллегия признала необходимым отменить матч Зубила-Шайба впредь до выздоровления команды Зубила. Счет первой половины игры признан недействительным. До свидания, товарищи!
0: Зрители медленно расходятся со стадиона, продолжая обсуждать случившееся и вспоминая подробности матча. Разношерстная публика, забыв свои огорчения, улыбается солнечному летнему дню. Хоттабыч идет мрачнее тучи, сцепив руки за спиной. Он двигает то бровями, то губами в такт своим мыслям. Волька и Женя, вбежав вдвоем на деревянное бревно, затеяли веселую возню, балансируя, чтобы не упасть. Старик, поравнявшись с ними, дергает Вольку за шорты.
4: Все время я стараюсь, о, Волька, доставить тебе радость. А доставляю только огорчение и неприятности. Я подвел тебя на экзамене. Не отрицай, не отрицай.
2: Ничего подобного, что
4: ты? Нет, подвел, я знаю. И потом...
2: Хоттабыч, знаешь что? Давай поговорим, что? Как мужчина с мужчиной.
4: Я весь внимание, о, Волька.
0: Спрыгивают с бревна и садятся на него.
2: Так вот, мне твои чудеса уже поперек горла встали. Джин, ты, конечно, в высшей степени могущественный. Но в современной жизни ты разбираешься хуже младенца. Понятно?
0: Серьезно кивает.
4: Увы, понятно.
2: Так вот, если ты хочешь совершить чудо, так посоветуйся с людьми.
0: Старик вздыхает и поворачивается к Вольке.
4: Я буду советоваться с тобой, у Волька. А если ты будешь отсутствовать или готовиться к переэкзаменовке, тогда Женя.
2: Клянешься?
4: Честная пионерская.
11: Здравствуйте.
0: Подходит мужчина из госцирка.
11: Настя, знаете, какая штука? Наконец-то я вас нашел. Я вас очень прошу, немедленно отправить со мной цирк для переговоров. А то, знаете, какая штука? Мне директор голову оторвет за вас. Пусть только попробует оторвать голову такому достойному человеку, как ты.
2: Соглашайся, Хоттабыч. Я цирк, а ты незаменимый человек.
11: Слушаю и повинуюсь, Уголька.
4: Очень хорошо. Так вот что, как бы только работа в цирке не отразилась на моей учебе.
2: Ничего, учиться будешь без отрыва от производства.
11: Правильно, молодой человек. А. Вот она какая штука. Пошли, пошли.
0: Цирк. Торжественно выходит шпрехшталмейстер.
13: Артист Гасан Абдурахман ибн Хаттаб.
0: Гаснет свет. На манеже, застеленном роскошным ковром, возникает резной сверкающий столик. На нем серебряный старинный кувшин, тоже сверкающий в свете софитов. У входа на арену униформисты. Из кувшина внезапно вырывается дым, и в нем появляется факир в роскошных восточных одеждах. Он раскланивается зрителям, поворачиваясь во все стороны. На нем удивительной красоты шелковый халат с затейливым рисунком, отливающим серебром. Шелковая бордовая рубаха, подпоясанная золотистым поясом, светлые шелковые шаровары и светлая челма, украшенная рубиновой брошью. Артист на манеже – наш знакомый старик Хоттабыч. Он начинает танцевать, закручиваясь вокруг своей оси, взлетая, исчезая и появляясь вновь. В ложе Волька с мамой и Женей.
4: О, драгоценнейший!
0: Старик легким движением кисти посылает Волькиной маме букет цветов, а мальчикам мороженое. Среди зрителей сидят учителя наших мальчиков. Волька жестом показывает на них Хоттабычу. Старик, согласно улыбаясь, посылает большой букет Варваре Степанне, а директору эскимо на палочке. В зале сидят и Гога с мамой. Волька опять намекает Хоттабычу о презенте для них. Старик морщится, Волька кивает. Согласившись, Джин отправляет Гоге эскимо, а его маме небольшую веточку с цветами. Старик жестом просит разрешения у Вольки съесть одно мороженое. Мальчик согласно кивает, показывая пальцем, что можно съесть только одно. Хоттабыч выхватывает из воздуха эскимо и с удовольствием его съедает. Зрители довольно улыбаются. На раскрытой ладони Хоттабыча появляется миниатюрный манеж, похожий на круглый поднос. На арене появляется группа воздушных гимнастов в челмах и шароварах. Девушка и несколько партнеров. Миниатюрные гимнасты проделывают сложнейшие трюки на брусьях, подтягиваясь и крутясь вокруг перекладины, перепрыгивая с одной на другую. Старик, доброжелательно улыбаясь, показывает акробатам в челмах и шароварах, какие кульбиты им проделывать. Атлеты подбрасывают и с легкостью ловят свою партнершу. Она летает, как пушинка, делая в воздухе сальто и другие пируэты. Хоттабыч доволен. Через мгновение он убирает маленькую арену из-под ног акробатов. Оставшись без опоры, они продолжают свое выступление в воздухе. Волька с мамой и Женей с удовольствием смотрят представление.
14: Ну, да. Твое художественное руководство. Браво, хозяйка!
0: Старик и мальчики в цирковой гримерке.
15: Возраст. Укажите число исполнившихся лет и месяцев.
0: Заполняет анкету.
15: 3732 года и 5 месяцев.
0: Хоттабыч старательно выписывает буквы и цифры.
14: А сирота пишется через «и», а не через «ы».
0: Старик, положив руку на грудь, благодарно склоняет голову перед Женей и исправляет букву. Входит администратор.
16: Гасан Хоттабыч, а распишитесь, пожалуйста. Завтра в 4:30 состоится производственное совещание под секцией иллюзионистов и факиров.
15: Никак не могу, о почтеннейший. Ежедневно от 4 до 6 я прохожу под руководством моих юных друзей курс средней школы. Особенные успехи я начал делать по географии. Премудрый учитель мой, Волька ибн Алёша, вчера сдал экзамен по географии на отлично. Молодцы, ребята!
0: Администратор уходит. Женя смотрит на часы.
14: Ой, Хоттабыч, нам уже пора начинать занятия.
17: Да, уже 4 часа.
15: Сейчас. Одну минуточку, о строгие мои учителя. Я не смею больше задерживать наших высокочтимых зрителей. Я должен с ними проститься.
0: Хоттабыч улыбается.
15: До свидания, дорогие мои друзья. Мы с вами увидим еще много чудес. Добрых и прекрасных.
0: Раскланивается. На экране появляется изображение старинного кувшина. Над ним белые буквы «Конец». Буквы поочередно ссыпают.
18: Тифловизор. Видео, доступное по радио.
19: Пешеходные переходы, адаптированные для незрящих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
20: Переход улицы Усиевича разрешен.
19: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
21: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
19: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
20: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
19: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
22: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
23: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
24: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать. и внедрять в те регионы, где этого нет.
1: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
3: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
5: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
6: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность. А именно это и требуется от современных мегаполисов.
7: Вы слушаете «Радио ВОС».

0: Слушайте радио ВОС.
1: Книга ворот.
2: Вы слушаете повтор программы.
3: Всем добрый день. Книговорот, прямой эфир. У микрофона Василий Дрожжин и Глеб Новоселов. Глеб, рад приветствовать тебя наконец-то в живом прямом звуке. Ну и, конечно же, мы рады всем тем, кто слушает нас здесь и сейчас. Московское время 17 часов. Сегодня у нас замечательный день и отличная возможность обсудить очередную прекрасную книгу, которую Глеб предложил, о которой мы буквально через несколько секунд скажем подробнее. Я лишь напомню, что если вы захотите позвонить в наш эфир и поделиться своим мнением, высказать какую-то позицию, может быть, поспорить с тем, что скажем мы с Глебом сегодня, или просто что-нибудь нам рассказать, для этого существует номер 8 800 100 ровно 2015. Наш эфир обеспечивает звукорежиссер Алишер Цвит, который вас с нами соединит, если вы сами захотите. Вот, ну что, сегодня мы обсуждаем сборник автора Арины Обух. Называется он «Следующая остановка. Пионерская стрит». Глеб, ты предложил эту книгу, она, наверное, немножко продолжает наш прошлый разговор, когда мы говорили про дорожное чтение, особенности этого времяпрепровождения и книги, которые для этого подходят. И, наверное, вот как раз один из этих сборников, да, можно слушать в дороге. Ты предложил вот это произведение. Расскажи в целом, какие ощущения у тебя от этой книги? Читал ли ты что-нибудь другое данного автора? И вот давай начнем с каких-то первых впечатлений.
4: Ну, смотри, во-первых, ничего другого данного автора я не читал. Я так подозреваю, что мало что пока что есть, потому что автор молодой, Арина Обух. Ну, надо начать с того, что это художница, и она сама живет в Питере. И, ну, в общем-то, естественно, большая часть рассказов, или я бы даже сказал, таких зарисовок, они посвящены Санкт-Петербургу. Вот. И здесь, наверное, даже не стоит говорить о том, что это вот такой в чистом виде, что вот это писатель, да. Может быть, даже в какой-то степени это художник, который решил попробовать себя в роли писателя. Вот. Но, как мне кажется, попытка оказалась весьма удачной, несмотря, может, на некоторый, не знаю, какое слово подобрать, непрофессионализм, да, так мягко скажем, в некоторых местах он проглядывает в таких каких-то иногда вычурных, сильно грубых мазках, да, если говорить языком живописи, как, например, ну, сразу буду спойлерить, да, то есть там какие-то такие выражения, типа Малевич, рисующий там кисточкой ночь на, значит, на небе, это как-то, в общем, ну, грубовато цепляет ухо, да, но при, вот при всем при этом мне понравилось, да, причем понравилось, во-первых, потому что вот это очень интимно как-то, да, действительно. Видно, что человек просто пишет какие-то свои личные, очень глубокие ощущения от своего города, от своего времени, от того, что нас окружает. Во-вторых, это очень женственно, как мне показалось. Причем именно не женская, это не женская проза ни в коей мере, да, это именно женственно, как-то очень тонко, очень нежно, очень лирично. И, в общем, на каком-то уровне это хорошо очень воспринимается и создает такое очень теплое, с одной стороны, немножко лирическое, да, но в то же время очень теплое, светлое настроение. Вот. Ну и, наверное, действительно, вот сам по себе подход попробовать как бы увидеть город глазами художника, да, здесь действительно очень много вот именно от зрения художника, от ощущений художника, вот, и она пишет такими образами очень интересными, вот, пусть иногда и вычурными. Это действительно заслуживает внимания, ну и, как бы, повторюсь, мне понравилось.
3: Ну, здесь я думаю, что мы как раз, наверное, будем рассуждать в контексте того, что книга написана человеком, который по восприятию является действительно живописцем. Она закончила Санкт-Петербургскую художественно-промышленную академию, которая в простонародье называется «Муха», и у нее есть одноименный сборник рассказов. И, по сути, я вот так немножко познакомился с другими сборниками. В принципе, наверное, вот характерные черты, они прослеживаются во всех произведениях. Я думаю, что сегодня на примере следующей остановки «Пионерская стрит» мы как раз и разберем вот эти характерные черты, о которых ты уже начал говорить. Да, это действительно восприятие глазами художника. И здесь, наверное, важно, что как раз вот мы видим попытку передать детали, которые другие, может быть, пропускают. Да, вот это внимание деталям, наделение предметов и мест каким-то определенным характером, соединение реальности и такого почти сказочного восприятия. То есть, по сути, это такая поэзия в прозе, да, она очень чувственная. Да? Вот ты сказал, что почти женская, да, ну, скорее, очень просто чувственная, очень образная и, конечно же, очень атмосферная. Вот. И здесь, наверное, опять же, Санкт-Петербург — это одна из таких сущностей, которая вот как раз под такую стилистику ложится, как ничто другое. Вот с своей точки зрения, почему так часто Санкт-Петербург выступает не просто как место действия, а как вот, ну, отдельный персонаж в книгах, да, потому что... Да,
4: город просто хороший. Я вот, кстати, как раз, мы же говорим в контексте сборника, вот, наверное, один из впечатливших меня рассказов, я уже, к сожалению, не помню всех названий, прочитал недостаточно уже давно, вот, где, ну, собственно, Петербург и Москва, они выступают как некие живые персонажи, вот, общаются, ездят друг к другу в гости, и вот это какое-то одушевление Петербурга, действительно, наверное, не первый автор, кто это делает. Ну, что сказать, вот это ощущение того, что как бы существует сразу несколько слоев Питера, да, и они как бы не противоречат друг другу. Это очень круто, и вот, ну, я думаю, все, кто приезжал, был в Санкт-Петербурге, живет в Санкт-Петербурге, они это ощущают, когда есть и, может быть, где-то имперский еще Петербург, да, и советский Ленинград присутствует, никуда он не делся, вот, и в то же время уже и современный город, и они как бы не вытесняют друг друга, то есть вот я, например, живя в городе, ну, скажем, не маленьком, да, но все-таки достаточно провинциальном, вот у нас как раз и главная проблема, что у нас всегда новое очень жестко вытесняет старое, то есть у нас, вот я даже могу вспомнить старый город, который условно был там при мне лет там 20 назад, да, его уже почти не осталось, и это как бы очень печально, да, вот в Питере, по-моему, это очень удачно сосуществует, то есть действительно есть сразу несколько таких временных слоев, они друг другу не противоречат, и, наверное, поэтому до сих пор считается Петербург все-таки как раз городом творческих людей, художников, музыкантов.
3: Ну вот, не знаю, согласишься, нет, мне кажется, здесь еще очень классно Питер, Санкт-Петербург выступает как такой город противоречий, город контрастов в каком смысле?
4: В том числе и контрасты.
3: С одной стороны, очень красивый, да, при этом, ну, мы вот понимаем, что он холодный, да, и в прямом, и в переносном смысле. Он очень величественный, да, с точки зрения вот архитектурных сооружений, духа истории. И при этом он очень человеческий, да, мы понимаем, что вот атмосфера, которую мы видим на улицах, да, мы встречаем на улицах, да, это тоже вот такой определенный градус настроения, мы понимаем, что вот он именно характерен для Санкт-Петербурга.
4: Вот именно вот это вот ощущение, когда, да, извини, перебью, когда ты вроде бы вот как раз находишься в центре, вот идешь по этому историческому городу, имперскость вся, там прошел 10 метров, ты оказываешься в каких-то дворах, колодцах, вообще абсолютно вот таких каких-то заброшенных, ну почти заброшенных, я не могу слово подобрать, каких-то мрачных, да, и это вот как раз те контрасты, которые, может быть, создают вот это настроение.
3: Да, Петербург, он масштабный исторический и очень личный, да, то есть в целом у каждого жителя он какой-то свой, этот Санкт-Петербург, и мы понимаем, что история, она состоит не только из каких-то великих личностей, но и из там миллионов вот этих маленьких судеб, и как раз вот в этом сборнике мы видим не масштабы, не историю, а вот зарисовки, идеологии с какими-то там людьми. Иногда эти диалоги с предметами, с художниками, да, с городом и так далее. Вот здесь, ну, вот этот прием, да, насколько тебе показался там интересным, создающим, ну, вот опять же, эту самую атмосферу, которая, о которой мы уже сказали.
4: Ну, мне кажется, что где-то это удачно получается, где-то, может быть, менее удачно, повторюсь, да, когда это слишком вычурно. Вот. Но когда просто она пишет, вот мне особенно, конечно, впечатляет, именно впечатлило те моменты, когда она пишет именно о своих близких, знакомых, о том, в чем она разбирается, что она понимает, когда она описывает картины, когда она описывает скульптуры. Опять же, вспомню вот этот рассказ про кариатид, который вроде бы и скульптуры, и тут же переходит на живых натурщиц, да, и вот это вот какое-то, опять же, плавное перетекание, как ты, по-моему, заметил, до сказочного в несказочное, и наоборот, это вот... Но это немножко завораживает.
3: Да, мне кажется, здесь еще такой посыл, что все равно мы понимаем, что как бы Санкт-Петербург – это действительно и персонаж, и место действия, и место силы, и, наверное, источник вдохновения для этой книги. Да, она как бы и внутри Петербурга, и о Петербурге, и вроде не только о городе, а о многих-многих сюжетах, которые как такая мозаика, да, вот каждый элемент, он сам по себе обладает каким-то там смыслом своим, определенным настроением, может быть, больше даже, да, и вот постепенно-постепенно каждый фрагмент, он встает в какую-то единую мозаику, которая нам рисует облик этого города, да, который, опять же, каждый представляет себе по-своему, да, и вот здесь, наверное, эта история именно про восприятие, не про смыслы, не про сюжетность, не про героев, а именно про угол зрения. Может быть, вот угол зрения, может быть, вот в этом смысле книга действительно

0: сравнивать, находить определенные, может быть, изъяны и так далее. Но я бы сегодня вот от этого отошел, учитывая, ну, тот контекст, о котором мы сказали, да, и то, что все-таки Арина Обух является в первую, может быть, и в главную очередь художницей, да, а ее остальные творческие проявления, наверное, может быть, дополняют ее, ну, вот, некий основной формат восприятия, да, и в этом смысле, опять же, почему нет, да, если это рассматривать, опять же, как некий творческий эксперимент, для меня это в целом достаточно неплохо и интересно. Вот, если все-таки мы к каким-то конкретным зарисовкам обратимся, для тебя, вот, может быть, какие моменты больше остались в памяти, что оставляет след, там, неважно, может быть, вот какие-то примеры для тебя показались, может быть, надуманными, не совсем там удачными, уместными.
1: Вот, хорошо сказал. Я понял, что ты имеешь в виду про надуманный, не совсем удачный, кажется. Вот, мне кажется, да, слушателям как раз нашего радио это может быть тоже занятно. И там есть очередной рассказ про незрячих. Вот, ты, наверное, его имел в виду.
0: Вот.
1: И как раз, мне кажется, этот рассказ про незрячих, он достаточно надуман, вот. Хотя я вполне допускаю, что там есть реальные персонажи, которые, может быть, даже вполне реально существуют. Вот. Ну, по крайней мере, Васильевский остров вполне себе реальная локация. Вот. Но, значит, тут какие моменты сразу бросаются в глаза. Меня больше всего зацепило, когда она, значит, ее незрячая девушка спросила, а зацвела ли сирень? Вот. Это, конечно, достаточно смешно, потому что, ну, не нужно видеть для того, чтобы понять, зацвела сирень или не зацвела. Это прямо вот, ну, мне кажется, очевидно. Вот. Хотя не знаю. Вот. Можно, конечно, предположить, что там реально ее кто-то спросил, зацвела ли сирень, просто для того, чтобы, что называется, привлечь внимание очередной раз к своей слепоте. Но мне кажется, вот это абсолютно надуманный момент, то, чего быть не могло. Вот. Ну и вообще, наверное, самый неудачный рассказ, может быть, именно просто потому, что мы больше в теме, чем кто-либо, да, вот с моей точки зрения, именно вот этот рассказ про незрячих. Что касается остального, ну, там, ну, достаточно много, на самом деле, что на меня произвело и действительно хорошее впечатление. Это и уже вот упомянутый рассказ про Москву и Питер, которые там как бы одушевляются. Вот. И вот эта завершающая повесть «Муха имени Штирлица», посвященная вот этой самой академии, где она училась, которая, собственно, тоже состоит из зарисовок, посвященных и преподавателям, и картинам, и художникам, окружающим ее, и просто какому-то мироощущению. Вот. Ну, это действительно удачно. Вот. Очень интересный рассказ, не помню, как он назывался. Ну, то есть именно интересный с точки зрения построения, с точки зрения выражения, вот там, где про олимпийского мишку, и как раз вот про ощущения там советских и несоветских людей. Ну, в общем, достаточно тоже, может быть, тоже, с одной стороны, может показаться банальным все эти вот сопоставления, да, менталитетов и так далее, но именно глазами художника это достаточно так интересно смотрится. Ну, на самом деле достаточно много таких мест, зарисовок, которые можно было бы отметить. Давай, наверное, ты тоже поделись, может быть, тебя что-то зацепило или
0: слушай,
1: не зацепило.
0: Наоборот. Вот меня как раз, наверное, это, может быть, редкий случай, когда я даже отдельно вот эти произведения, они у меня не зацепились как-то и в памяти, да, то есть у меня некое общее впечатление сложилось о книге. И оно скорее приятное, и вот этот последний блок, да, который такой автобиографичный, он как раз, наверное, и показывает, что вот, да, я вижу этот город так, вот я его воспринимаю вот так, и, наверное, у кого-то это будет пересекаться, да, то есть в целом я рисую, да, я художник, я так вижу, вот, и в целом, может быть, вы посмотрите, да, на мое представление, и вполне возможно, что что-то совпадет с вашим. Да, была тут попытка попасть во многих, да, не только показать, что вот я это вижу так, но и вот задеть скажем так, разные целевые аудитории, и вот в том числе, как ты упомянул, не всегда это было сделано удачно, да, где-то, ну, может быть, не совсем матчасти хватило, хотя, ну,

0: я вот тоже это такой нюанс готов списать, ну, как бы, ладно. Без глубокого погружения, ну, откровенный ляп, ничего страшного, можно, я думаю, его простить.
1: Да по нет, я того... даже здесь не... А, извини, извини.
0: Нет,
1: то есть я бы не назвал это ляпом, просто, ну, вот, наверное, неудачный момент. Да, опять же, это, может быть, даже наше субъективное восприятие. А кто-то скажет, да нет, все хорошо.
0: Да, да, то есть у нас, ну, такая определенная профдеформация, которая позволяет все-таки такие моменты вычленять, и там для 95 с лишним процентов аудитории это совершенно нормальная история. Возвращаясь к городу и тематике того, что происходит, ты упомянул, что еще есть важный контекст, это и разные эпохи, и опять же, да, Петербург, Ленинград, вот, по сути, даже на уровне названий вот эти разные смыслы, разные поколения, разные строи, разные культуры, да, даже можно сказать. Да, и в этом смысле еще Петербург уникальное место просто, да, потому что это супер большая концентрация исторических объектов, да, это огромное количество вот этих нюансов, связанных с нашей историей, да, где контексты переплетаются очень сильно. И, безусловно, вот здесь город как хранитель памяти, как объект, субъект, который разговаривает, с которым разговаривают, который сам переживает утраты, да, и вот здесь вот тоже тема уже ушедших людей, она отдельной нитью проходит в этом произведении. Ну и, естественно, это некая связующая сущность для поколений, да, потому что там то, что было в период того, когда город назывался Ленинградом, да, возвращение, да, или, опять же, приход к исконному названию и так далее и тому подобное. И это отражается не только на уровне смены просто каких-то наименований, но и в культурных слоях это тоже находит свой достаточно сильный отклик. Но если говорить, опять же, да, про то, чем ценна может быть книга, почему мы ее со своей стороны взяли сегодня для такого подробного обсуждения, хотя книга небольшая, это, по сути, тоже плюс. Вы можете всего лишь, наверное, пару-тройку часов вечернего времени занять. Ну, как мы говорили и предлагали в прошлых эфирах, как раз использовать чтение в дороге, то время, когда вы находитесь в транспорте, очень удобный формат на такие небольшие рассказы, небольшие фрагменты как раз... Особенно если вы живете в Петербурге, мне кажется, это вообще идеальная история, когда вот эти зарисовки, да, вот эти нюансы могут еще и ложиться непосредственно на, ну, вот, живой контекст, в котором вы находитесь. Вот. Ну и насколько действительно у автора, у Арины Обух, получается вот находить или замечать необычное в необычном, там, рисовать какие-то предметы, где вода является носителем памяти, да, там, я не знаю, реки, которые помнят и видели совершенно разные, да, в целом такой прием достаточно там заурядный, избитый, может быть, даже в каком-то смысле, вот, но здесь он, опять же, учитывая вот эту всю канву художественности, о которой мы говорим, ну, наверное, да, в том числе играет большую роль. Улицы, которые становятся персонажами и прочие сущности, которые выступают такими героями, субъектами, разворачивающими действия вокруг себя. Ну и предметы, приобретающие биографию. Да, вот здесь вот это все, намешавшись, смешавшись, образовало, опять же, ну, такую лоскутную историю, даже, может быть, не одеяло, а какое-то полотно, которая, ну вот я не знаю, можем ли мы сказать, что вот в целом умение наблюдать или умение там интерпретировать тоже отдельное искусство, которое вот автор попыталась переложить в текст. Насколько вот талантливо у нее получилось, это всегда, естественно, такой субъективный вопрос и зависит, наверное, от конкретного читателя и его восприятия, и его вкуса и представления о прекрасном. Но вот для нас, наверное, это в целом получилось, как нам кажется, вполне себе интересно. Вот. Ну что, Глеб, давай, наверное, может быть, какие-то еще моменты уже ближе к такому резюмирующему этапу нашего разговора, да, то есть, может быть, там, я не знаю, какие-то параллели или пересечения с чем-то еще у тебя
1: возникают? Вот могу параллель только привести с собой, потому что на самом деле еще я не сказал, почему меня зацепило, потому что в какой-то степени, может быть, вот именно, несмотря вот на все эти приемы, да, которые мы уже не раз сказали, иногда очень затертые, да, какие-то, вот я ощутил какое-то сродство разумов, да, для себя, хотя ну, девушка достаточно молодая, да, то есть, я, кстати, еще тоже уточню, 96-го года рождения, и в том числе она пытается отрефлексировать там, да, и там Старый Петербург, и Советский Ленинград, да, и, кстати говоря, мне вот именно вот эта ее рефлексия понравилась, ну, как бы, пожалуй, даже больше, чем многих других, у кого я читал вот именно современных авторов, в общем, как-то все достаточно именно вот на таком художественном уровне, на уровне творческого человека, на уровне человека, который пытается действительно осознать все эти эпохи, получилось неплохо. Но мне вот именно понравилось, наверное, больше всего как раз вот это одушевление, повторюсь, городов и города. Я просто сразу вспомнил, у меня была в жизни история, когда мы с одним моим тоже товарищем, проживающим в Москве, кстати, вот так же сидели и пытались каждому городу, ну, какому-то крупному городу дать какое-то нарицательное имя. Ну, то есть там, простите, там, условно говоря, там у нас было, что, скажем, Екатеринбург — это мещанин во дворянстве, мы говорили, там Новосибирск — интересный мультик. Вот. Ну, то пытались вот такие какие-то эпитеты городам присвоить. И вот мне кажется, здесь что-то похожее происходило, происходит с Питером. Ну, вот как раз когда пишут про Питер и Москву, там прям вот мне... Я ощутил вот это сродство, когда просто пытаются городам присвоить какие-то человеческие качества. Вот, наверное, даже вот с этой параллели я начну. Вот, ну, а закончу я тем, что просто действительно сам по себе сборник создает очень какое-то... Там уже, по-моему, 100 раз говорили, лирическое теплое настроение, да? Приятное послевкусие, вот что мы с ней говорили. Действительно, вот когда его заканчиваешь читать, вот иногда думаешь, ну вот прочитал, и вроде бы ничего мне не изменилось, да? А здесь вроде бы ничего не изменилось, но как-то, что ли, лучше на душе стало, да? Поэтому вот еще раз повторюсь, очень хорошая, добрая проза, которую просто из-за вот этой доброты можно порекомендовать прочитать всем, тем более действительно... Короткое, необременительное время тратить немного.
0: Да, действительно, очень образная литература. И опять же, да, вот ты по итогам прочтения скорее получаешь настроение, да, не какие-то смыслы, не какие-то еще нюансы. И здесь, в этом смысле, наверное, как раз вот... мастерство художника не просто там что-то изобразить, не просто заметить какие-то нюансы, а почувствовать вот эту связь между деталями, ее как-то изобразить, преподнести. И вот то, о чем ты сказал, что город – это, по сути, герой, не просто выступающий как объект каких-то действий, но и что-то со своим характером, со своим... настроением, неповторимым, узнаваемым, да, и вот этот персонаж, он действительно такой питерский получился, который очень многолик, многогранен, который здесь беседует и с там, вымышленными, и с обычными людьми, и с людьми ушедшими, и здесь вот эта история, что по сути люди, да, там уходят физически, но остаются в городе, в памяти и в каких-то историях, и смерть – это только продолжение, да, разговора и так далее и тому подобное. Ты знаешь, наверное, вот в финале еще может быть такой нюанс, почему в целом вот сейчас такие книги, такие форматы камерного восприятия тоже могут быть интересны. Да? По сути, мы сейчас живем в таком пространстве, в таком мире, где у нас огромное количество информационного шума вокруг событий, масштабных каких-то иллюстраций, которые к нам приходят в соцсетях каждый день. И Сейчас, наверное, есть запрос на такие маленькие человеческие живые истории, где мы чувствуем значение и масштаб вот отдельной жизни, да, там.
1: Причем я быстро скажу истории, в которые как-то верится, да, вот очень быстро вспомнил сюжет, помнишь, вот он говорит, из академии, что делаешь, да, сижу, рисую собаку с лицом Никулина, там, да, ну приходи, мне нужно попозировать. Вот вроде короткий такой эпизодик, да, но вот он настолько живой, настолько в это верит, что просто, ну вот ты понимаешь, да, что тут как бы общаешься с живым человеком реально.
0: Да, ну а мы в конце рекомендуем вам составить свое впечатление и прочувствовать эту книгу Арины Обух. Следующая остановка Пионерская стрит. Спасибо, что слушали нас сегодня. Услышимся в следующий раз обязательно. Всем счастливо.
2: Книга ворот.
3: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут...
4: Вы слушаете «Радио ВОС».

0: Цель большая впереди. Если сердце смелое в груди, не страшны тогда тебе, товарищ, любые преграды в пути.
1: Я хочу вам рассказать о том, как однажды советская девочка Оля совершила путешествие в сказочную страну и увидела там... Впрочем, я лучше расскажу вам все по порядку. В тот день Оля, вернувшись из школы, увидела, что луч солнца упал на картину, которая висела в передней как раз напротив большого зеркала, перед которым Оля любила иногда вертеться. Это была совершенно необыкновенная картина. На ней был нарисован удивительный город со множеством разноцветных зданий. Освещенные солнечным лучом, они так сверкали, что казались сделанными из цветного стекла. Называлась картина «Сказочный город». Оля быстро разделась и стала ее рассматривать. Потом подошла к зеркалу и как будто невзначай взглянула в него. Из зеркала на нее смотрела девочка в черном переднике с красным галстуком. Девочка как девочка, две русых косы с бантом и два больших голубых глаза. И вдруг

0: Разве можно посмотреть на себя со стороны?
1: Конечно, можно. Нужно лишь тебе попасть по эту сторону стекла.
0: Интересно, как? Разреши мне, пожалуйста, побывать по ту сторону зеркала.
1: Тебе не будет страшно.
0: Я ничего не боюсь. Я пионерка.
1: А вечером вчера, когда тебя просили пойти за хлебом, ты сказала: страшно. На лестнице темно, погас огонь.
0: Я немного не люблю темноты, но, честное слово, я все-таки не трусишка.
1: Я вижу добрые смелые глаза, а значит, добрые смелые сердечко. Что ж, будь по-твоему.
2: И вот по гладкому стеклу зеркала побежали голубые волны, и зеркало исчезло. Осталась только одна рама от зеркала, открытая, словно дверь в соседнюю комнату. Оля зажмурила глаза, переступая через раму, и, столкнувшись с кем-то, полетела на пол.
0: Ой, я крепко стукнулась лбом. Наверное, вскочит шишка. Кто ты, девочка? Я твое отражение. Ты слишком быстро сделала шаг вперед, а я не догадалась сразу, что мне нужно уступить тебе дорогу. А как тебя зовут?
3: Ело. А тебя зовут Оля.
0: Правильно. А как ты узнала?
3: Это очень просто. Взгляни на мое лицо. Мы с тобой как две капли воды похожи друг на друга. Разница только в том, что у меня родинка на левой щеке, а у тебя на правой. Ведь я твое отражение. И имя у меня такое же, как у тебя, но только его нужно читать наоборот. Яло. Оля.
0: Ой, как это интересно. Так если ты мое отражение, значит, ты левша. Так и есть. Я все делаю левой рукой. Это куда удобнее, чем правой. Как здесь все странно. Все наоборот. Даже стрелки на часах идут в обратную сторону. Послушай, Ело, откуда слышна эта музыка?
3: Эта музыка слышна из сказочного города, нарисованного вон на той картине.
0: Этого не может быть.
3: По эту сторону зеркала все может быть. Ведь ты же попала в сказку.
0: Ой, значит, мы можем войти в картину и погулять по сказочному городу.
3: Конечно. Ой, как интересно. Так пойдем.
2: Оля и Ело вошли в картину и оказались на площади сказочного города. Площадь со всех сторон была окружена огромными кривыми зеркалами, которые все отражали в искаженном виде. Это было королевство кривых зеркал. Красивые дамы в длинных шелковых платьях, кавалеры в расшитых золотом пышных костюмах гуляли вокруг фонтана, из которого высоко в небо взлетали прозрачные струи. Девочки миновали площадь и попали в маленький грязный переулок. Душный и горький дым висел в воздухе. У дверей одного черного мрачного дома стоял мальчик.
0: Оля, посмотри, какие на нем лохмотья. Он такой худой и бледный. Смотри, Он шатается от усталости. Мальчик, тебе плохо? Не позвать ли доктора?
4: Доктора? Для нас здесь нет докторов.
0: А что же делать?
4: Ничего. На воздухе, может быть, мне станет немного лучше. В этих проклятых мастерских не выдерживают даже взрослые.
0: Ты такой худой и бледный.
4: Что ты? Подойди-ка со мной вот к этому кривому зеркалу. Вот сюда. Каким ты теперь видишь меня?
0: Ой, в кривом зеркале он такой розовый, толстощёкий. Оля, что это значит? Как врет это кривое зеркало. Для этого-то наш король Тапсет VII и его министры приказали повсюду поставить эти проклятые кривые зеркала. Они хотят, чтобы мы, глядя в эти кривые зеркала, думали, что нам хорошо живется. А вы, наверное, чужестранки, раз вы не знаете всего этого.
3: Тапсет? Если здесь все наоборот, то это имя означает деспот, да? Но почему вы не прогоните своего деспота, как мы прогнали царя? Мой папа сам воевал против царя и его помощников.
4: Тише! Разве можно об этом говорить так громко? Тебя казнят, если такие слова услышит кто-нибудь из приближенных короля или министров. Вон, сколько их гуляет по площади в раззолоченных костюмах. А ты знаешь, какая у нас страшная казнь?
3: Какая?
4: Видишь, вон там под самые облака поднимается высокая башня.
3: Да, какая страшная.
4: Приговоренных к смерти отправляют на эту башню и сбрасывают на камни. Она называется башня смерти.
3: Ой, здесь все с виду кажется таким красивым. А как тяжело живется людям. Но почему вы не разобьете эти противные кривые зеркала?
4: Так за это отправляют на башню смерти.
3: Но неужели никто в вашей стране не делает прямых зеркал, чтобы они показывали правду? Неужели у вас нет смелых людей?
4: Ой, если бы вы знали, какие смелые люди есть в нашей стране, даже в нашей зеркальной мастерской, где я работаю. Иногда на наших улицах появляются прямые зеркала, и горожане быстро собираются возле них. Все бывают очень рады, когда видят такие правдивые зеркала. Но стражники сразу разбивают их и разгоняют народ. Тише! Сюда идет министр Нушрок. Это хозяин всех зеркальных мастерских нашего королевства. И смотрите ему в глаза, девочки. Его взгляда никто не выносит.
3: Нушрок, наоборот, будет коршун.
4: Да, это настоящий коршун.
3: А как зовут тебя, мальчик?
4: Меня? Гурт. А вас?
3: Меня Оля.
4: Оля.
3: А ее Ело.
4: Ело.
3: До свидания, Гурт.
4: До свидания, Оля. До свидания, Ело.
3: Оля, Гурт – это значит друг. Бедный Гурт, как ему трудно. Ох, Ело, в этом королевстве ужасные порядки. Я не хочу здесь оставаться, я хочу домой. Как хорошо у нас дома.
5: Страшно. Что это за девчонки вертятся возле моей мастерской?
6: Не знаю, господин министр.
5: И почему у них такие красные галстуки? Я не люблю красного цвета. Что это за шум в мастерской? Неужели кто-нибудь опять разбил зеркало?
3: Какие у него действительно противные глаза. А нос? Ты заметила его? Его нос загибается, будто клюв. А черный плащ похож на крылья. Тише, Оля, смотри, они тащат сюда Гурда. Что они хотят с ним делать?
6: Стой здесь! Негодяй!
5: Он посмел разбить зеркало. За это полагаются смертные казни.
4: У меня тряслись руки.
7: господин министр.
8: Почему у тебя тряслись руки, бездельник?
7: Потому что я голоден.
8: В нашем старом добром королевстве нет голодных. Разве ты не получал сегодня хлеба?
7: Я получил сегодня вот эту корочку, господин министр. Но я берег ее для больной матери.
8: Где ты видишь корочку, негодный мальчишка?
7: Вот она лежит у меня на ладони.
8: По-твоему, это корочка? Ну-ка, стражник, подведи его к этому зеркалу.
9: Подойди сюда.
8: Что ты теперь видишь?
7: Я вижу в кривом зеркале целую булку.
8: И после этого он смеет говорить, что он голоден.
7: Ваши кривые зеркала врут! Никто не верит вашим проклятым кривым зеркалам!
8: Ты бунтовщик, негодяй!
3: Не смейте! Вы же его убьете!
5: Уходи прочь, девчонка, иначе клянусь с королем, тебе придется плохо!
3: Ну неужели вам не жаль его? Смотрите, он такой маленький и слабый!
5: Уходи прочь, стражник, отправит этого зеркальщика в башню смерти! Сегодня королевский суд вынесет приговор! Завтра мы казним его!
3: Ушли! Ой, Оля, как я испугалась! Разве можно быть такой неосторожной? Еще немного, и мы попали бы с тобой в большую беду.
10: Пойдем.
3: Куда? Домой?
10: Во дворец короля.
3: Что?
10: Я не успокоюсь до тех пор, пока Гурд не будет освобожден. Мы должны спасти Гурда во что бы то ни стало.
3: Но ведь нас тоже могут казнить.
10: Все равно. Идем.
11: И девочки пошли во дворец. На небе уже искрились звезды, когда они добрались до него. Но стража, разумеется, не пустила Олю и Ело во дворец. Печально побрели они вдоль ограды, а Ело с каждым шагом отставала все больше.
3: Больше я не могу идти. Я сильно натерла себе левую ногу.
12: А я правую. Ело, милая, ну потерпи еще немного. Давай обойдем дворцовую ограду.
3: Ой, ну ведь это еще несколько километров.
12: Пусть будет даже 100 километров. Мы должны сделать все, чтобы спасти Гурда.
3: Ой, я не могу.
12: Ело. Вот так же, как ты ныла совсем недавно и я, когда мы всем классом ходили к больной к подруге.
3: Ну вот, видишь?
12: А теперь, когда я смотрю на тебя, мне делается ужасно стыдно.
3: Ты смотришь на себя, не на меня. Ведь я твое отражение.
12: Что это везут, Ело?
3: Не знаю. Там какие-то корзины. Это должно быть провизия для королевской кухни.
12: А что если... Придумала. Попробуем забраться на эту телегу. Скорей, Ело, скорей.
3: Я не могу.
12: Скорей полезай вот в эту корзину.
3: Ой, ну я не могу.
12: Полезай.
3: Ну, тут какие-то перья. Ну, это, кажется, куры или гуси.
13: Ох, велик же аппетит у нашего короля.
14: А что в этой корзине?
13: Фазаны. Да чего ж, ох, тяжелые.
14: Ставьте корзину с фазанами вот здесь, на кухне.
15: Тетушка Аксал, король скоро проснется, а у нас еще не готов завтрак. Поторапливайтесь, поторапливайтесь.

звон. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-лям. День и ночь мы варим, варим, варим. День и ночь мы жарим, жарим, жарим. И соленья, и варенье королю на угощенье. День и ночь мы варим, варим,

0: аппетиту короля. Ох, велик тра-ля-ля-ля, очень любит кушать он, тра-ля-ля. День и ночь на кухне и звон, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
1: Ну вот, завтрак и готов.
2: Тетушка Аксал.
0: Да, господин главный повар.
2: Разберите фазанов и вынесите на лед. Эй, вы, идите и принесите корзины с фруктами и вином, а я пойду спать.
0: Слушаю, господин главный повар.
3: Ну-ка, какие тут фазаны? Это что такое?
0: Ой!
3: Ох!
0: Ой!
3: Ох! Вот так фазаны! Клянусь, я никогда не видела птиц с бантами в косах!
4: Простите нас, пожалуйста.
3: Ах вы, фазанята! Да как же вы попали в эту корзину с дичью?
4: Мы заблудились.
3: Заблудились? Однако шутки плохи, фазанята. Знаете ли вы, что вам будет за то, что вы непрошенные явились во дворец?
4: Знаем. Знаем.
3: Они говорят, знаем, так спокойно, как будто я их спрашиваю, знают ли они свою маму.
4: Вы добрая женщина. Вас, кажется, зовут тетушка Ласка.
3: Не Ласка, а Аксал, девочка.
4: И да это одно и то же, тетушка Аксал. У нас такое горе.
3: Какое же у вас горе, фазанята? А ну-ка, выкладывай мне все, девочка. Ты, я вижу, будешь покрепче сестренки. Ведь если мне не изменяют глаза, вы близнецы. Смотри, как ее разморило.
4: Мы хотим спасти от смерти маленького зеркальщика Гурда.
3: Гурда?
4: Да.
3: Хорошее у тебя сердечко, девочка. Только Гурда спасти трудно. Король уже утвердил приговор суда.
4: А если очень-очень попросить короля?
3: Разве ты не знаешь, девочка, что наш король ничего не решает? Он подписывает то, что сочиняют министры, а министры сочиняют то, что им выгодно. Они только и думают, как бы потуже набить свои мешки золотом да устрашить людей. Ах, девочка, как хорошо все это я знаю. Ведь мой брат работает в зеркальных мастерских министра Нушрока, а сама я добывала рис на болоте. Мой хозяин был злой и жадный министр Абаш.
4: Жаба.
3: Абаш. Это настоящая толстая жаба.
4: Тетушка Аксал, а мы все-таки хотим поговорить с королем.
3: Как же это сделать, девочка? Даже я не имею доступ в королевские покои. Как же туда попадете вы? Впрочем, постой. Моя двоюродная сестра заведует дворцовой гардеробной. Я у нее попрошу костюмы двух пажей. Тех самых, которые объелись вчера за ужином шоколадной халвой и сейчас лежат в королевской больнице. Не будь я тетушкой Аксал, если вы сегодня же не будете говорить с королем. Пажам, как известно, дорога во дворец открыта.
4: Но ведь это же обман, тетушка Аксал. Все будут думать, что мы эти самые королевские пажи, а я пионерка.
3: Пионерка? Не знаю, что означает это слово, девочка, но вижу, что тебя воспитали хорошие люди. А это не обман. Это всего-навсего военная хитрость. А уж кто врет у нас, Так это король и министры. Они самые большие лгуны во всем королевстве.
4: Хорошо, тетушка Аксал. Давайте ваши костюмы. Мы должны спасти Гурда.
5: И вот два маленьких пажа в бархатных костюмах с пышно завитыми волосами вошли в пустынный зал дворца. Они подошли к огромному обеденному столу и стали по бокам королевского кресла.
6: Слуги! Завтрак Его Величеству королю Тапседу VII! Три жареных кабана, 15 копченых индей, 200 яиц, 20 фаршированных фазанов, 30 вареных уток, 1000 килограммов винограда, 100 порций мороженого, 10 ящиков вина. Его Величество, всегрознейший и злейший король Тапсет VII!

0: слушайте все! Я, великий Топсет VII, спрашиваю. На 100 площадях стоит по сотне зеркал. Сколько будет всего зеркал? Почему молчат мои придворные? Не знаете? Никто не знает. Ух вы, дармоеды!
1: 10 000!
2: Ой, что ты, Оля?
0: Кто это сказал?
1: Я.
0: Паш? Клянусь красотой моего отражения, я впервые слышу, чтобы мальчишка решал такие трудные задачи. Нужно сложить 100 раз по 100.
1: Но это совсем не трудная задача. Для этого нужно умножить 100 на 100.
0: Вот так-так. Но ведь умножение еще труднее сложения.
1: Что вы, гражданин король?
0: Как ты сказал?
2: Ой, простите, я хотел сказать, ваше величество.
1: Вот смотрите, я беру карандаш и бумагу, умножаю, приписываю здесь нули. Вот и получается 10 000.
0: Так-так-так, очень хорошо. Ничего не понимаю.
2: Ну, я могу все повторить, ваше величество.
3: Нет, не надо.
0: Ты действительно великий математик. Как тебя зовут?
1: Оля.
0: Как?
2: Коля! Его зовут Коля, ваше величество.
0: А как зовут тебя, Паш?
2: Меня, ваше величество, зовут Елок. Я его брат. Мы часто вместе решаем трудные задачи.
0: Эй! Слушайте все! Я назначаю Колю главным математиком королевства, а его помощником Елока. А теперь, пажи, я хочу посвятить вас в одно важное государственное дело. В моем королевстве 100 площадей. И теперь я знаю, что на них насчитывается 10 000 зеркал. Но ведь зеркала есть и на улицах, и в домах моих подданных. Вот я и решил подсчитать, сколько всего зеркал есть у меня в королевстве. Вы должны, пажи, подсчитать все зеркала. И тогда потомки будут гордиться Топсетом VII. Я прославлю свое имя в веках. Ведь каждый король должен чем-нибудь прославить и обессмертить свое имя. Обо мне будут говорить: великий Топсет, впервые подсчитавший зеркала.
4: Мы кривыми зеркалами украшаем королевство.

чтоб рабы не бунтовали, чтоб голодные народы в зеркалах всегда видали вместо крошек бутерброды. А негодных очень быстро, вы поверьте, закуют мои.

0: Я велю сегодня же отвезти тебе и Елоку лучший покой во дворце. Я награжу вас орденами. Хотите, я дам вам орден подлеца и лицемера на голубой ленте? Им награждаются высшие придворные моего королевства. Что молчить? Вам этого мало? Тогда возьмите военный орден предательства первой степени и медаль за трусость. Я назначу вам жалование, как высшим придворным чинам.
1: Я приму ваше предложение, гражданин, то есть ваше величество, при одном условии.
0: Ты осмеливаешься мне ставить условия?
1: В башне смерти заключен маленький зеркальщик по имени Гурт. Я прошу вас помиловать этого мальчика.
0: Ты вмешиваешься не в свои дела, Паш. Я не могу миловать преступников по твоей прихоти. Я много их казнил, и я презираю всех этих зеркальщиков. Мне не нравится твое воспитание. А скажи мне, Паш, как называется город, в котором ты воспитывался?
1: Этот город называется... О, это замечательный город!
0: Я объявлю войну вашему городу. А? Я очень люблю воевать, Паш. Чему ты улыбаешься?
1: Я вспомнил одну басню, ваше величество.
0: Какую басню? Я не знаю никаких басен.
1: В этой басне рассказывается про слона и моську. Однажды по улице шел слон, и вдруг на него набросилась моська.
0: Какая храбрая моська.
1: Но слон все шел и шел, не обращая внимания на тявканье.
0: Глупая собака, надо было укусить слона.
1: Ну тогда слон просто раздавил бы ее.
0: Не понимаю, зачем ты мне болтаешь о собаках, Паш, когда я говорю о войне?
1: Все люди, кроме очень плохих, хотят жить в мире. Война приносит горе и разорение.
0: Глупости. Война приносит славу и добычу. Я обязательно объявлю войну вашему городу.
1: Но это будет война моськи со слоном.
0: Ничего не понимаю.
1: Ваше величество, вы отвлеклись от важного занятия, от зеркал.
0: Да. Я не намерен принять твои условия, Паш.
1: Ну тогда, может быть, я могу просить отложить казнь на несколько дней?
0: Это все равно не спасет твоего зеркальщика. Впрочем, пусть будет по-твоему. Он все равно умрет в башне смерти от жажды и голода.
2: Эй, послушайте! Я откладываю казнь Гурда на 3 дня.
3: Король откладывает казнь зеркальщика Гурда на 3 дня.
0: Итак, начинайте подсчет зеркал. Можете взять для разъездов по моему королевству одну из моих карет.
1: Вы очень добры, ваше величество.
0: Какие вы, однако, симпатичные мальчишки. Вы, должно быть, ужасные лгуны, лентяи и жулики.
1: Что вы, ваше величество?
0: Я люблю таких симпатичных мальчишек. Но, может быть, вы думаете, что вы красивее?
1: Ой, нет! Вы прекрасны, ваше величество!
3: Ваше величество, вас хочет видеть министр Нушрок.
2: Пусть войдет!
4: Ваше Величество, мне нужно поговорить с вами наедине. Господ придворных, прошу удалиться.
5: Да, прошу всех уйти.
4: Ваше Величество, глубокое беспокойство за судьбу нашего доброго старого королевства тревожит мое сердце. В нашем старом добром королевстве стали меняться порядки, освещенные временем.
0: Только не смотрите на меня в упор, Нушрок. Я не переношу вашего взгляда.
4: Никто не переносит моего взгляда, ваше величество.
0: Что привело вас ко мне, мой министр?
4: Почему отложена казнь зеркальщика Гурда?
0: Такова была моя воля.
4: Ваше величество, мне кажется, вы слишком быстро забыли историю своего отца.
0: А что же было с моим папой?
4: Ваш отец слишком мало считался желаниями своих министров. И вы, конечно, хорошо помните, что с ним произошло. Он поехал в горы и свалился в пропасть. Ну, затем корону получили вы, возлагая на вас корону. Мы надеялись, ваше величество, что вы никогда не забудете о печальном конце своего отца. Вы тоже можете свалиться в пропасть, ваше величество.
5: Ну, что же я должен сделать?
4: Пореже произносить в моем присутствии «такова была моя воля». Так. У вас нет никакой своей воли.
5: Ага.
4: Мы дали вам корону.
5: Понятно.
4: Мы. Ну, Шрок, Абаш и другие главные богачи нашего королевства.
5: Ага.
4: Вы должны выполнять не свою, а нашу волю.
5: Ага, вот как. А что же я должен сделать?
4: Сегодня зеркальщики до смерти избили моего главного надсмотрщика. Они требуют, чтобы Гурт был освобожден. Они бьют кривые зеркала и начали делать прямые зеркала.
5: Прямые зеркала! Какой ужас!
1: Ты слышишь, Ело, как хорошо!
4: И в это страшное время вы отменяете казнь зеркальщика Гурда. Чернь может остановить только одно – устрашение.
5: Хорошо, пожалуйста, пусть его казнят.
4: Немедленно.
5: Немедленно?
4: Дайте мне ключ от башни смерти.
5: А у меня нет ключа.
4: Где он?
5: Его сегодня взял на свои болота министр Абаш, чтобы заточить каких-то сеятелей риса. Проклятье!
4: Я немедленно еду к Абажу.
1: Бежим, Ело, скорей. Надо постараться попасть к Абажу раньше Нушрока.
6: Оля! Оля, мы опрокинемся! Какая ты трусишка, Ело!
7: Наконец девочки добрались до высоких гор. В ущелье они увидели горную реку, посреди которой на острове возвышался мрачный замок.
8: Послушайте, мальчики, куда вы едете?
1: Оля, кто-то нас отвлекает. А вон на стене замка стоит женщина. Какая она красивая! Какое на ней платье! А зачем у нее в руках хлыст?
8: Кто вы такие, мальчики? И почему вы едете в королевской карете?
6: Мы королевские пажи и торопимся к министру Абажу.
8: А, к министру Абажу? А он сейчас приедет ко мне в гости. Вам незачем ехать дальше. Эй, слуги!
9: Слушаю, госпожа, опустить можно.

0: Сюда, сюда, мальчики. Входите в этот зал. Вы даже вот проголодались, да? Сейчас я прикажу приготовить вам завтрак.
1: Оля, какая она добрая.
0: Бар, мой милый, добрый бар. Почему ты не догадался поставить на этот стол цветы?
2: Я не знал, госпожа.
0: Ах, вот как, ты не знал. Вот тебе.
2: О, госпожа.
3: Зачем вы его бьете? Смотрите, на его лице вспухла красная полоса от вашего хлыста.
0: О, тебе жалко раба? Как, однако, странно вы воспитаны. Очень странно. Ну что ж, отдыхайте. Я пойду распорядиться, чтобы вам подали завтрак.
3: Вам очень больно, дядюшка Бар.
2: Я привык к этому. Разве вы не бьете своих слуг?
3: У нас нет слуг.
2: Как же это? У таких господ и нет слуг.
3: Мы никакие не господа, дядюшка Бар.
2: А кто же вы? Кто-то еще идет к нам? Сам господин.
3: А разве этот замок принадлежит не женщине, которая вас ударила?
2: Это замок министра Нушурока.
3: А как зовут эту женщину?
2: Прекрасная Анитак, дочь министра.
3: Анитак, Анитак. Ело, я не могу сообразить, что это значит. Оля, это значит гадина. А какой красивой и доброй она нам показалась. Что же нам делать? Дядюшка Бар, помогите нам. Ну, Шрок не должен нас видеть.
2: Значит, вы не друзья моего хозяина? Тогда я начинаю кое-что понимать.
3: Нам нужно успеть вовремя вернуться в город, чтобы спасти Гурда.
2: Зеркальщика Гурда. Я знаю его. О, Гурд прямо в лицо хозяевам говорит все, что думает о них. И вы хотите его спасти? Какие вы славные ребята. Но как же нам быть? Отсюда нет другого выхода. Тише. Идет Нушурок со своей дочкой. Прячьтесь за колонну.
3: Сюда, Ело. Но не дыши так громко. Мы пропали, Оля. Тише.
4: Ты говоришь, здесь два пажа? Два пажа исчезли из королевского дворца. Где они?
0: Они были здесь. Бар, где пажи?
2: Не знаю, госпожа.
4: Обыскать замок.
2: Здесь, господин Ушурок. Они, наверное, не там. Не там. Тихо, тихо. Не здесь.
3: Ой!
4: Попались, молодчики.
3: Ой! Ой, не давите так больно руку.
4: Сейчас будет еще больнее, если вы не скажете мне, кто вы такие, куда пробирались.
3: Ой, Ело, ни слова. Ой.
4: Но?
3: Ой, как больно. Все равно я вам ничего не скажу.
4: А ты? Ты скажешь?
3: Ой, ой, ой, я...
4: Ну, говори же, мальчишка.
3: Я тоже ничего не скажу. Будьте вы прокляты.
5: Господин Нушурок, к вам министр Аббас.
4: Проси. А с этими мальчишками я еще поговорю. Бар, следи, чтобы они не выскочили отсюда.
2: Слушаю, господин.
6: Здравствуйте, Абаш! Я рад вас видеть.
7: Приветствую вас, Нушурок, и вас, прекрасный Анидак. У меня большие неприятности, Нушурок. Мои сеятели риса отказываются работать, они требуют хлеба.
4: Дайте им больше кривых зеркал.
7: Мне нужны не зеркала, которым больше не верят, а войска.
4: Королевские войска оцепили мои зеркальные мастерские. Там бунт, Абаш. Аж. А, кстати, ключ, который...

0: Кальщик, а кладовая с королевской казной, которая заперта этим ключом. Я вам его не отдам.
1: Нет, отдадите.
0: Не дергайте ключ. Не дергайте.
2: Упал.
3: Ключ, Оля. Бежим, Ело. Бежим скорее.
4: Ключ. Ключ, они схватили ключ.
5: Держите. Держите.
4: Бан, останови их.
5: Как бы не так. Бегите, ребята. Я их задержу. Здесь тяжелая дверь, я ее захлопну!
4: Что ты делаешь, негодяй?
5: Начинаю рассчитываться с вами, госпожа гадина!
0: Он ударил ее по лицу хлыстом! Что делается?
6: Ответ!

0: выбиться из замка, мы будем далеко. Но!
1: Только бы успеть!
0: Успеем! Успеем, ребята!
1: Только бы успеть, Ело! Только бы успеть, Оля!
2: Приехали.
3: Именем короля здесь запрещено ходить и ездить.
1: Стражник, разве вы не видите, кто приехал?
3: Простите, господа королевские пажи, не узнал. Вы что же казнить Гурда приехали? Возьмите факел, а то темновато в башне.
0: Чудно. Раньше король да министры сюда ездили, а теперь и пажи начали.
1: Идем, Ело. Как здесь темно. Как страшно. Вперед, Ело, вперед. Что это? Олечка. Наверное, летучие мыши, Ело. Олечка, милая, вернемся. Только вперед, Ело. Идем. Я не пойду, Оля, я боюсь. Как тебе не стыдно, Ело? Мне не стыдно, потому что я такая же, как ты. Почему? Потому что я твое отражение. Я очень хорошо помню, как ты побоялась идти в магазин, потому что у вас на лестнице потух свет. Ну, так действительно однажды было, Ело. Но теперь, когда я смотрю на тебя, мне делается ужасно стыдно. Хочешь, я расскажу тебе что-нибудь, чтобы не было так страшно? Да, Олечка, расскажи, пожалуйста. Однажды к нам на сбор отряда пришел один старый человек. У него были совсем седые волосы, а лицо веселое и ласковое. Всю свою жизнь этот человек боролся за счастье людей. Враги его заковывали в кандалы, но он бежал из тюрем. Ему было очень трудно, но он все шел и шел к своей цели. Он сказал: у каждого человека в жизни должна быть высокая цель. И к этой цели нужно всегда стремиться, Ело, как бы трудно нам ни было. Когда этот человек ушел, мы всем отрядом сочинили песенку. В трудный час пионер

0: свою.
1: Как хорошо, Олечка. Мне совсем не страшно.
2: Мне тоже не страшно, Ело. Мне совсем не страшно.
0: Трудный час.
1: Трудный час.
0: Пионер.
1: Пионер.
0: Вспомни знамя отряда родного.
1: Отряда.
0: Вот затих.
1: Затих.
0: Барабан.
1: Барабан.

0: знаю.
1: Вот мы и пришли, Оля. Как высоко.
0: Где же гурт? Вот он.
1: Гурт, милый, открой глаза. Ты слышишь нас? Гурт.
2: Вы пришли казнить меня?
1: Что ты? Мы пришли спасти тебя.
2: Кто вы?
1: Мы твои друзья.
2: А, это мне снится. Не уходите только. Снитесь мне еще.
1: Ты свободен, гурт.
2: Свободен?
1: Ну, открой же глаза. Видишь, это мы, Оля и Ело.
2: Значит, это не сон.
1: Да скорей же вставай. Давай я тебе помогу.
2: Ой, ой, как мне благодарить вас, девочки?
1: Не надо, гурт. Ты только быстрее надевай костюм пажа.
2: А как же ты?
1: Я останусь в своем платье.
2: Ой, какие вы смелые. А как же ты выйдешь отсюда?
1: Я пойду следом за вами и как-нибудь выскочу. Я очень быстро бегаю, быстрее всех в нашем отряде. Скорей, гурт, скорей. Ты готов?
2: Готов. Спасибо вам, девочки. Я никогда не забуду вас.
3: Стражник, здесь королевские пажи?
4: Здесь, господин министр, здесь.
3: Теперь они от меня не уйдут.
1: Мы опоздали.
2: Мне с вами не страшно. Я теперь ничего не боюсь. Я теперь не боюсь даже умереть.
1: Я не хочу умирать. Мы должны жить, слышишь, гурт? Мы должны, и мы будем жить.
3: А вот они. Стражник, задержать этих пажей.
4: Я их крепко держу, господин министр.
3: А это что за девчонка? Ого! Ты испугалась. Ты пятишься назад на площадку башни. Ну что же, сейчас ты найдешь на этой площадке свою смерть. Вот так. Отступай. Отступай. Это ты освободила зеркальщика. О, как ты поплатишься за это. От одного моего взгляда ты упадешь сейчас вниз и разобьешься об острые камни. Никто не может выдержать моего взгляда. Ну, тоже ты не опускаешь своих глаз, девчонка?
1: Я не опущу перед тобой своих глаз, проклятый коршун. Я не боюсь тебя. Я не боюсь твоих лживых глаз. Ело, гурт, не опускайте глаза. Смотрите на него. Ложь никогда не убьет правду. Смотрите, он сам опускает глаза. Он трясется. Он боится нас.
3: Кто ты, девчонка? Откуда ты пришла? О, какие у тебя страшные светлые глаза. И как меня пугает этот красный галстук. Не смотри на меня. Мне... душно. Мне нечем дышать. Не смотри. Я отступаю. Я сорвусь сейчас вниз. Не смотри, я падаю.
5: Ну, Шрок разбился.
1: Оля, ты победила.
6: Ну, Шрок разбился. Сколько лет я ждал, когда его самого сбросят с этой башни.
7: Они здесь. Они здесь.
1: Кто это?
7: Пазанята! Славные мои пазанята! Я знала, что найду вас здесь!
8: Тетушка Аксал, что там в городе, а?
7: О, там такие дела, гурт!
8: Наши! Зеркальщики!
7: Да, они прорвали оцепление королевских войск и сейчас бьют на площадях и улицах кривые зеркала. Все горожане им помогают.
8: Ах, как жаль, что меня нет.
9: Не горюй, гурт. Я помогу зеркальщикам и за тебя, и за себя.
4: Погоди, бар. Я не хочу быть больше стражником. Мое оружие там тоже может пригодиться. Я иду с тобой, бар.
1: А теперь, друзья, домой. Домой!
10: Оставайся с нами навсегда, Оля.
9: Оставайся.
11: Я не могу оставаться с вами, дорогие друзья. Мне нужно домой, к маме, папе, бабушке. Я хочу снова быть в своей школе, в своем отряде. Как хорошо у нас, если бы вы только знали, как хорошо. Нет на свете ничего прекраснее и лучше моей родной страны. Но ведь у вас тоже будет счастливая жизнь.
10: Будет.
9: Обязательно будет.
11: Прощай, Оля. Спасибо, что ты научила меня быть смелой.
9: Прощай, Оля.
11: Прощайте, дорогие друзья. Прощайте.
12: Оля быстро переступила через раму и оглянулась. По зеркалу уже снова скользили голубые волны, за которыми исчезала сказочная страна. Та страна, где народ перестал верить кривым зеркалам.

0: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
2: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
0: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
3: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление.
4: Вы слушаете «Радио ВОС». Выпуск новостей.
5: В Махачкале состоялась встреча представителей дагестанской РОВОС с главой города. В Ярославле прошел турнир по шахматам и шашкам в рамках марафона «Сила России». В Нижневартовске члены ВОС посетили передвижной музей «Поезд Победы». В Томске идет набор на обучение по специальности «Медицинский массаж» для лиц с нарушением зрения. Артисты Пермского реабилитационного центра ВОС выступили в госпитале для ветеранов. В Домоалтайской местной организации ВОС прошел мастер-класс по приготовлению лагмана. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! 22 июля в администрации Махачкалы состоялась встреча председателя дагестанской РОВОС Хавлатипа Назиргаджиева с главой города Джамбулатом Салаловым. Обсуждались вопросы содействия в закупках продукции предприятий ВОС, текстиля для детских садов и благоустройства территории организации ВОС. Мэр дал поручение по всем вопросам, подчеркнув, что поддержка предприятий, где трудятся люди с ограниченными возможностями, приоритет городской власти. В 2025 году по инициативе мэра в здании махачкалинского отделения ВОС был сделан ремонт. 12 июля в Ярославском культурно-спортивном центре ВОС в рамках марафона «Сила России» прошел областной чемпионат по шахматам и шашкам среди инвалидов различных нозологий. По шахматам победил Александр Округин. По шашкам среди женщин первое место завоевала Диана Корсакова, среди мужчин Дмитрий Загребин. Победители и призеры награждены медалями и сертификатами от регионального совета сторонников партии «Единая Россия». 20 июля на железнодорожной станции Нижневартовска сделал остановку первый в мире интерактивный передвижной музей «Поезд Победы». Сотрудники и члены Нижневартовского отделения ВОЗ, в том числе молодежь, посетили уникальную выставку. В составе поезда 10 тематических вагонов с реалистичными фигурами, театральным освещением и элементами дополненной реальности, позволяющими прочувствовать атмосферу военных лет. Томский базовый медицинский колледж объявил набор на обучение по специальности медицинский массаж для лиц с нарушением зрения. Срок обучения 2 года 6 месяцев, квалификация – медицинский массажист. Прием документов до 10 августа. Количество мест ограничено – 8 человек. Для иногородних предоставляется общежитие. 20 июля артисты Пермского культурно-спортивного реабилитационного центра ВОС выступили в Пермском госпитале ветеранов. Зрителям подарили песни, стихи и яркие номера. Выступали солисты Ольга Ходырева, Татьяна Катаева, Дмитрий Наместников и другие, а также вокально-эстрадная студия «Мечта». 20 июля в Новоалтайской местной организации ВОС прошел мастер-класс по приготовлению лагмана. Проводил его Александр Шабураков. Участники вместе готовили мясо, овощи, подбирали пряности, а затем сели за общий стол. Встреча стала поводом для общения и укрепления дружеского сообщества. И коротко о других событиях. 20 июля состоялась встреча председателя Калининградской РОВОС с председателем регионального совета сторонников партии «Единая Россия». Обсуждались вопросы проведения реабилитационного соревнования «Спортивный микс» в рамках марафона «Сила России» и 80-летия Калининградской области. 13 и 14 июля команда Арсеньевской местной организации Приморской краевой организации ВОС совершила поездку в отдаленные северные районы, чтобы навестить инвалидов, состоящих на учете, и познакомиться с жителями Дальнегорска. 17 июля молодежь Рязанской местной организации ВОС приняла участие в интерактивном креатив-шоу «Благодаря и вопреки» и соревнованиях по шоу-дауну. Всех участников ждало мороженое от компании «Айсбери». Председатель перевозской местной организации Нижегородской РОВОС Станислав Познев занял первое место в подтягивании на турнире «Место силы» с результатом 31 подтягивания, что дало ему право участвовать в Малых Олимпийских играх в декабре. В библиотеке для незрячих и слабовидящих имени Мамина Сибиряка появилась новая книга «Автобиографическая повесть. Несломленная трость дагестанца Гасана Каримова», написанная в соавторстве с сыном Ренатом Каримовым. Книга доступна также в онлайн-библиотеке «Логос ВОС». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
6: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
4: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
7: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
8: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
7: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
8: Выход из транспорта. Кнопка.
9: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала, мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
7: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
10: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открыть им двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
7: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
11: Информируем о важнейших событиях нашего общества. Обсуждаем актуальные темы со специалистами в прямом эфире. Отвечаем на вопросы слушателей. Радио ВОС. Мы работаем для вас круглосуточно.
12: Свободное плавание.
13: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Цындыма Бойко. А на связи с нами Елена Чичканова, доцент кафедры педагогики и психологии Тамбовского института повышения квалификации работников образования, кандидат педагогических наук. Здравствуй, Елена!
14: Здравствуй, Цындыма, рад тебя слышать.
13: Я думаю, что мы вполне можем себе позволить обращаться на «ты» друг к другу, так как уже очень много лет дружим и сотрудничаем, поэтому... Я думаю, нас радиослушатели поймут. Елена, мы сегодня беседуем накануне 1 сентября. И, конечно же, для многих родителей очень-очень важно понять, что ожидает нового в этом учебном году 2025-2026 год.
14: Я бы хотела сказать, раз у нас все-таки радио такое специфическое, понимаю, что очень многих интересует в первую очередь это дети с ограниченными возможностями здоровья. Хочу тоже немножечко уточнить, тут не прямо вот только этот год, это последнее время. У нас достаточно хорошие события, мы ура, работаем по федеральным адаптированным программам. Почему я говорю «ура»? Потому что произошла стандартизация. Получилось единство требований. В адаптированных федеральных программах определены и прописаны все необходимые предметы и коррекционные курсы. Определено обязательное содержание предметов. Больше, пожалуйста, каждая образовательная школа может давать больше, но меньше никак нельзя. То есть мы находимся сейчас в таком едином образовательном пространстве.
13: Кроме этого, что ожидает наших детей? Много говорят сейчас о единой школьной форме, например.
14: На мой взгляд, когда дети одеты все-таки более-менее прилично, ничего дурного в этом нет, и если образовательная организация совместно с родительским комитетом, с родительской общественностью выберет какой-то вариант школьной формы, которая является как бы брендом данной школы, в этом тоже нет ничего плохого. Вспомним наше детство. Мы все ходили в школьной форме, все были одеты культурно, прилично, аккуратно, без голых пупков и приличной длины. Так что ничего плохого в школьной форме нет. Если я вспомню нашу школьную форму, то она делалась из лучших образцов. И там, если можно посмотреть состав, то ткани были не синтетические, а кашемировые. Так что если будут приняты высокие стандарты к школьной форме, что же тут плохого, что дети будут хорошо и аккуратно одеты? И я часто бываю в таких престижных школах, и когда заходишь, и все дети одеты стильно, единообразно, не одинаково один к одному, но все равно есть какой-то стиль образовательной организации, это смотрится очень-очень достойно.
13: Вводятся ли в этом учебном году какие-то правила? Что вообще в законодательстве изменилось?
14: Таких каких-то новых больших перемен нет. А вот на что бы я хотела обратить внимание, что мы сейчас все родители готовятся, и у нас подготовить ребенка к школе, все вышли на какой-то последний месяц, это финишная прямая, и родители массово готовят. И вот я бы хотела как раз поговорить о том, что вообще должно включать понятие «подготовить ребенка к школе». Это ведь не просто закупить канцтовары и формы. Это, кстати, самое легкое. Важно, чтобы ребенок был готов учиться, настроен на учебу. Что вкладывают специалисты в это понятие? Это чтобы ребенок мог сидеть. Ведь даже с первого класса вот урок будет полчаса. И буквально через несколько четвертей все 45 минут. И в это время нужно уметь слушать и слышать педагога, слушаться учителя, уметь элементарные вещи. Попроситься в туалет, сообщить, если что-то болит, одеться, раздеться, переобуться. То есть очень важно, чтобы у ребенка были такие навыки, которые позволяют ему безболезненно включиться в эту среду. И, конечно, дети, которые посещали детский сад или подготовку к школе, вливаются в учебу проще. И еще очень важно, чтобы у ребенка была хорошая мелкая моторика. То есть, чтобы он крепко и правильно держал ручку, карандаш, выполнял точно мелкие движения. Родители иногда готовят к школе, прямо учат прямо читать. Дают такие знания. Хотела бы обратить внимание, что нередко родители учат неправильно. БА. Ну, давайте послушаем. Если БА, то и получится БА. И знания – это, конечно, хорошо, но важнее все-таки уметь воспринимать информацию и взаимодействовать в коллективе. Взаимодействовать с детьми друг с другом и взаимодействовать с педагогом. И еще очень важно посмотреть, готов ли ваш ребенок к школе. Если он не готов, лучше дать еще годок. Вот все мы с вами разные. Кто-то 150 сантиметров. Это нормальный рост, нормальный. А кто-то 1,90 м. Это тоже нормальный рост, нормальный. В среднем 170. Вот так дети. Один уже в 6 лет вполне готов а другому нужно еще время. Если, например, у ребенка ограниченные возможности здоровья, его дошкольное детство можно продлить до 8 лет. Сандама, а мне кажется, вот твой ребенок пораньше ведь пошел в школу.
13: Ну, мой ребенок пошел в 5 лет в школу, в ноябре ему исполнилось 6, и при этом вот как раз был тот год, когда пропустили 4 класс, и в итоге он окончил школу в 15 лет и поступил в университет.
14: А у меня ребенок наоборот, ему как раз на момент поступления в школу было 6,5 лет, и я очень переживала, пора, не пора. Он прекрасно считал, чудесно читал и, в общем-то, хорошо рассуждал, но я попробовала так первых несколько дней просто поводить в школу. Хотя пакет документов на запись в первый класс у меня был полностью готов. И вот за эти несколько дней я убедилась, что мой ребенок высидеть урок не может. Что он уходит из своего класса, приходит ко мне, так как я учитель начальных классов была совсем по соседству, что все у него мама. Ну, в общем, совсем был незрелый, и я ему дала годок, он тоже прекрасно кончил школу и программист, и сейчас у него вполне успешная карьера. Здесь каждому нужно подстроиться под своего ребенка, а не пытаться как-то сломать ребенка. Если вот сосед пошел в 6 лет, и я обязательно в 6 лет пойду. Нет, посмотрите, может ли ребенок выполнять школьные требования. Вот это очень важно. Важно выбрать ту организацию, где ребенку будет комфортно. Шаговая доступность или новая, престижная, большая школа – это, конечно, положительные моменты, но далеко не самые главные. Если ребенок одаренный, все схватывает на лету, может быть, ему будет скучно в массовой школе, и следует обратить внимание на лицей с какими-то углубленными предметами, на школу для одаренных. Ребенку должно быть в меру трудно. Ему не должно быть так, что прямо совсем легко-легко. Это расхолаживает, расслабляет. Ребенок перестает трудиться. И если у ребенка есть проблемы со здоровьем, то, может быть, тоже задуматься и поискать подходящую именно ему школу. Ну вот, например, у вашего ребенка расстройство аутистического спектра, у первоклассника. Он болезненно реагирует на громкие звуки. Тревожно чувствует себя в массе народа. Такому школьнику будет очень тяжело влиться в большой класс или находиться в шумном коридоре на перемене. У нас сейчас в области строятся школы, где по 2000 человек. Это огромные организации. В такой школе даже взрослому человеку трудно сориентироваться с первого раза. А ребенок с проблемами со здоровьем, с проблемами с ориентацией, ему будет очень тяжело. Я бы, например, посоветовала ребенку с аутизмом присмотреться к небольшим школам, с маленькими классами. Ну, если есть рядом школа, отдельная образовательная организация, ранее их называли коррекционные школы, сейчас у нас по законодательству это отдельные образовательные организации, то это тоже большая удача. Я думаю, не стоит упускать такую возможность учиться в небольшой школе, где каждого ребенка знают в лицо, где небольшие классы, где педагоги имеют огромный опыт коррекционной работы. Я думаю, это тоже родителям стоит над этим задуматься. А возможно, вот, например, у ребенка детский церебральный паралич, а интеллект не просто сохранный, ну, очень высокий. Может, он вообще будет учиться экстерном. Тут какого-то единого правила нет. Тут нужно смотреть на своего ребенка и видеть то, что есть на самом деле, а не то, что родители порой хотят видеть. Тут вот тоже очень такая большая проблема у нас. Часто родители пытаются решить какие-то свои мечты, удовлетворить свои амбиции, забывая о самом главном, что в школу идет ребенок.
13: Лена, ну мы сейчас как раз затронули такую тему, инклюзивное образование или же специальное образование, да, мы говорим коррекционное. Uh-huh. Родителям достаточно трудно принять, что ребенок их должен учиться по специальной программе, и они считают, что по ошибке их ребенка отправили учиться по адаптированной программе.
14: Но я хочу сказать, что ошибки тут допустить не так-то и просто. Для того, чтобы ребенку назначили адаптированную программу, он сперва обучается. И за ребенком наблюдает педагог. И только тогда, когда педагог или группа педагогов видит, что ребенок не осваивает или с большим трудом осваивает программу, ему рекомендуют пройти психолого-медико-педагогическую комиссию. Но перед этим психолого-медико-педагогический консилиум, то есть группа очень грамотных товарищей образовательной организации, собирается и не раз собирается, смотрит этого ребенка, проводит диагностику, смотрит результаты его работ, наблюдает за этим ребенком на занятиях, на уроках. Только после этого его направляют на комиссию. Там ребенка еще несколько раз внимательно смотрит группа тоже педагогов. Также обязательно смотрит медицинскую карту. Такие сложные диагнозы, как аутизм или умственная отсталость, психолого-медико-педагогическая комиссия не ставит. Это все-таки медицинские диагнозы. То есть программу выбирают только на основе рекомендаций группы специалистов, команды специалистов и медицинских показаний. И что же эта программа дает? Это только положительное. Во-первых, с ребенком будут заниматься дополнительно. Ему, возможно, в зависимости от варианта программы, будет добавлен год или два пролонгированного обучения. То есть он будет иметь возможность освоить материал в более длинные сроки. Ему будут подобраны специальные формы, методы для того, чтобы этот материал преподнести. Кроме того, у него получаются определенные, ну, не льготы, а, я бы сказала, поблажки при сдаче экзаменов. Увеличивается время сдачи экзаменов. Так что я думаю, что это только очень хорошо. И еще на что бы я хотела обратить особое внимание. Когда психолого-медико-педагогическая комиссия определяет вариант программы, она определяет ее по оптимистическому принципу. То есть все-таки ребенку рекомендуется более сложный вариант программы. Например, у ребенка задержка психического развития. Ему могут порекомендовать вариант программы 7-1. То есть это обучение с классом, это только занятие со специалистами без дополнительного года обучения. Но ребенок даже при помощи специалистов сопровождения не может освоить программу. И он тогда повторно проходит еще раз психолого-медико-педагогическую комиссию, и там ему уточняют образовательный маршрут, и по результатам могут рекомендовать программу 7-2, то есть с дополнительный год обучения, и обучение ему будет рекомендовано в классе небольшой наполняемости до 12 человек. Ну, как профессиональный дефектолог, я считаю, что тут ничего страшного нет, ничего плохого нет. Если ребенок учится по тому варианту адаптированной программы, который соотносится с образовательными результатами обычных школьников массовой школы, то в его аттестате вообще никак это не будет отражено. У него будет такой же аттестат, как у его одноклассников, но с ним дополнительно будут заниматься специалисты.
13: Беседу продолжим после небольшой паузы.
11: Вы слушаете Радио ВОС.
13: Напоминаю, что сегодня мы беседуем с Еленой Чичкановой, доцентом кафедры педагогики и психологии Тамбовского института повышения квалификации работников образования, кандидатом педагогических наук. Это вот один вариант, когда тот же самый аттестат ребенок получает, просто с ним дополнительно занимается. Да, я правильно понимаю? Но есть же случаи, да, когда идет по другой программе, и в итоге он не получает стандартный аттестат.
14: Он получает свидетельство об образовании, но это только дети с ментальными нарушениями. Но вот понимаете, сейчас как бы столько получается профессий, специальностей, которыми можно овладеть без аттестата, а с свидетельством об образовании, что бояться этого тоже не стоит. Если ребенку по состоянию здоровья не дано осилить программу, то можно над ним издеваться сколь угодно долго, его можно по ночам учить стихи, с утра в 5 утра поднимать и в 100 раз повторять, но он, если он не может, то он не может.
13: И не сможет, да.
14: Но зачем издеваться над человеком? Пусть он освоит тот вариант программы, который он может, и получит ту специальность, по которой он сможет работать. Вы же не думаете, что у нас профессиональный хороший штукатур или маляр получает как-то очень мало и не в состоянии себя прокормить? У нас многие рабочие профессии оказываются более высокооплачиваемые, чем квалифицированные работы с высшим образованием.
13: Да, есть такая правда.
14: Есть такая, да? Угу. Не вижу в этом ничего плохого или страшного, или смертельного. Главное, чтобы этот ребенок оставался любимым, чтобы его школьные оценки не становились оценками его как ребенка, хороший он там или плохой. Школьные оценки – это все-таки оценки для знания, а родительская любовь, она должна быть безусловно.
13: Многие наши радиослушатели или сами с нарушением зрения, или дети, да, вот хотелось бы понять вот в этом направлении, насколько успешно инклюзивное образование детей с нарушениями зрения.
14: Ты знаешь, тут вопрос очень сложный, потому что вот у нас в области только два ребенка имеют такие нарушения зрения, что им рекомендована адаптированная программа. Поэтому говорит, что им будет создана отдельная образовательная организация. Для двоих не будет. Что им будет создан в школе отдельный класс. Ну, скажем, один в первом, другой в 10 классе. Мы тоже понимаем, что не будет. Но я все-таки считаю, что это очень тяжело. Дыма, а ты вообще сама как училась?
13: Ну, в наше время не было выбора. Были только школы-интернаты, на которые я не жалуюсь, и на уровень своего образования тоже.
14: Ну, конечно, после школы-интерната закончить МГУ, я думаю, тут сложно пожаловаться. Поэтому, я думаю, тут тоже каждому ребенку такой подход должен быть индивидуальный. И потом, насколько потеря зрения, насколько человек с потерей зрения адаптирован, очень индивидуально. Не могу сказать вот таким прямо единым предложением: все идите в массовую школу или все поезжайте в интернат. Тут нужно смотреть на человека, насколько он готов, насколько он уже адаптировался к поступлению в школу. Кому-то все-таки придется идти именно в интернат, а кто-то сможет в общеобразовательной организации. Потом тоже, когда была потеря зрения, был ли это от рождения, или человек потерял зрение со временем. А вот сама ты как думаешь?
13: Ну, на самом деле, это глубоко индивидуально, как ты уже сказала, и это зависит не только от самого ребенка, его развития и так далее, но и от возможности самой семьи. Готов ли кто-то из родителей полностью посвятить себя этому ребенку? Потому что, на мой взгляд, это достаточно непросто, скажем, вот незрячему ребенку ходить в общеобразовательную школу, хотя такой опыт есть, есть даже вполне успешный, но... Еще раз повторим, это индивидуально. Каждый принимает решение сам.
14: Я в своей практике была заучем в техникуме, и у нас была девочка тотально слепая, зрение она потеряла в процессе жизни. Она нашла себе подружку, которая готова была ее постоянно водить, сопровождать везде. Они ходили не разлей вода, как Шерчик с Машерчкой. И девочка училась очень хорошо. Она прекрасно запоминала все на слух. Ничего она не конспектировала. И я могу сказать только хорошее. Я даже видела, как она вяжет. Я была поражена, потому что она вяжет на счет. Все узоры у нее прекрасны. У нее там нигде ничего не сбито, она узор держит в голове. Но если у человека есть такие способности, зачем же ее мы будем искусственно запихивать в интернат, если человек с этим справляется?
13: На самом деле мы очень много чего можем. Конечно, возможности безграничны, поэтому да. Можно в разных сферах себя найти, главное вот найти в чем и развивать ребенка.
14: Да, чем раньше, тем лучше. Очень часто я встречаюсь с тем, что родители как-то пока школьное обучение там за горизонтом, родители не беспокоятся. Да он еще маленький, да что с него возьмешь? Да само образуется, да может быть перерастет, да может быть это образуется.
13: А то еще зрение вернется.
14: Как только, да, да. Как только обнаружена проблема или подозрение на проблему, потому что есть некоторые ментальные нарушения, которые время манифестации, то есть время обнаружения, 3-4 года. Но подозрения уже могут возникнуть и меньше, чем в год или в год. И лучше тут, как говорится, перестраховаться, чем недостраховаться. Лучше начать работать на опережение, чем потом догонять. Потому что есть сензитивные периоды. Что такое сензитивный период? Ну, каждый психолог и педагог скажет, это период наиболее благоприятный для развития той или иной психической функции. А почему этот период благоприятный? Потому что в этот период формируется именно тот участок мозга, который отвечает за эту функцию. И если родители в ожидании, пока ребенок чего-то там догонит или перерастет, или нагонит, а этот участок мозга уже сформирован, и туда мы ничего не положили, и оно туда будет очень сложно что-то положить. Это вот знаете, когда ребенок маленький, скачет и слушает сказку на английском языке и начинает ее рассказывать, говорить. Хотеть, ой, какой восторг. Да нет, просто у него сензитивный период сейчас для освоения речи. А когда мы с тобой начинали учить английский в 5 классе,
13: да,
14: то уже сензитивный период был далеко позади. И английский так и остался. My name is Lena.
13: Ну да, угу, да.
14: Ну да, поэтому очень важно, чтобы родители не ждали чуда, а именно занимались своим ребенком при появлении подозрений на какие-нибудь нарушения или отставания. Вот это прямо очень важно.
13: Лен, у меня вопрос еще такой. Есть такие заболевания, генетические и другие, при которых при рождении зрение относительно неплохое, ребенок вполне справляется с письмом, чтением, самостоятельно ходит, но диагноз таков, что, ну, впрочем, как и у меня, было рано или поздно зрение упадет окончательно. И вот стоит ли сообщать об этом ребенку, семье, или же все-таки дать возможность развиваться, а там уж как пойдет?
14: Я думаю, что сообщать — это мое личное мнение, это не где-то такое правило существующее, нет, это просто мое мнение. Я думаю, что семье обязательно стоит сообщать, мягко, не пугая, рассказав, какие могут быть перспективы и какие могут быть пути снижения, так сказать, негативных последствий. Потому что если семья знает, она уже может готовиться к тому, что со временем действительно наступит тот момент, когда ребенок перестанет видеть, может начать учить тому или иному. Тут ребенок маленький, у него, например, тактильная чувствительность вот сейчас хорошо формируется, но она ему сейчас не нужна. То есть, по мне, с ребенком нужно готовить его к жизни так, как будто у него это случится заранее. И он уже наступившую потерю зрения не воспримет так болезненно. Это мой взгляд. Я не знаю, я внутри ситуации не была, но мне кажется, что вот так.
13: Я по этому поводу могу сказать, что как раз до 17 лет не знала о том, что когда-то упадет зрение. Мне казалось, что медицина развивается, я принимаю какие-то препараты, лечение прохожу, и никак не думала, что зрение у меня когда-то станет хуже. В 17 лет вдруг от 30% у меня остается 20, и я тогда понимаю, что зрение падает. Если бы я раньше знала о том, что зрение когда-то упадет, то, наверное, я бы перешла в школу, где изучали систему Брайля. Наверное, бы умела читать и писать. И вот когда в 17 лет вот стало зрение падать, и я над собой горько смеялась, говорю, знаете, я вышла из школы безграмотная. То есть вот зрение упало, и я ни читать, ни писать не умела, не могла в тот момент. И Брайль стала изучать уже ближе к 30 годам. Да, Лен, я так понимаю, все-таки подводя итог сказанному, что в любом случае нужно в каждом случае подходить индивидуально, исходить из состояния здоровья, развития ребенка и возможностей семьи. И в заключение хотелось бы, Елена, услышать пожелания для наших радиослушателей накануне нового учебного года.
15: Пожелание самое простое – побольше оптимизма, потому что дети очень чувствуют настроение родителей, и поменьше вот этих вот всяких страхов, опасений, получится, не получится, ну и не получится. Ну что? Ничего страшного. Вот радость от того, что ребенок идет в школу, от того, что он стал на ступенечку выше, это новый статус. И семья не должна становиться на сторону критики. Семья – это всегда то место, где ребенка любят, безусловно, и поддерживают в любой ситуации. Успехов и хорошего настроения.
13: Лена, какие правильные слова. Огромное спасибо за нашу с тобой беседу. Напомню радиослушателям, что сегодня у нас в гостях была Елена Чичканова, доцент кафедры педагогики и психологии Тамбовского института повышения квалификации работников образования, кандидат педагогических наук. С вами была Цындыма Бойко. Всего доброго. До новых встреч.
12: Свободное плавание. Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Пермь активно инклюзивная. Умеем жить ярко.
1: В этом году в сентябре будет юбилей. 20 лет, как Иван радует нас своим голосом. Я отрекусь.
2: А вы когда-нибудь были на квартирнике, после которого многие не хотели расходиться? 16 мая в Пермском КСРЦ ВОЗ такой вечер состоялся впервые. Повод для встречи был особенный. Юбилей солиста вокальной эстрадной студии «Мечта» Ивана Понявина. В этот вечер для виновника торжества и всех гостей звучали любимые песни в исполнении вокальной эстрадной студии «Мечта» Владимира Саранцева, Владимира Бабкина, группы «Кода», Татьяны Катаевой и Дмитрия Наместникова.
1: Я начал заниматься вначале в спортивном классе, беговая дорожка и тренажеры, да. Начал физически оздоравливаться, очень большой позитив получал от общения. Потом я узнал, что здесь есть эстрадная студия «Мечта», вернее, ее еще тогда не было. Когда я пришел, мы познакомились с Еленой Николаевной Катаевой, моей, можно сказать, второй мамой, которая меня, так сказать, открыла как человека, который способен делать для людей. С Еленой Николаевной мы начали эстрадную деятельность. Сейчас, чего я могу вам предоставить вашему вниманию, это благодаря Елене Николаевне. Какие-то песни мне, в общем-то, знаете, как бывает, как будто всю жизнь их пел и слышал, вживался мгновенно просто. До своей травмы в 14 лет мы познакомились с молодым человеком Леонидом Аркадьевичем Гусевым и создали группу, назывались мы «Dos Muchachos», то есть «Две девушки». Хотя среди нашей группы девушки не было. Что самое интересное, я был бас-гитара, вместе с Андрюшей Побережником мы делали ритм-секцию. Я басил, Андрюша играл на барабанах. Пел у нас Сергей Митягин, пел на английском, на русском. А самое главное, гитар у нас не было. Барабан, бас, вокал и...
3: Скрипка.
1: Не скрипка, балалайка. Представьте себе, вот такой колорит делали. Звук просто удивительный. Я не знаю, на самом деле, что впереди меня ждет, но я очень счастлив, что я жив. Друзья мои, я всех благодарю за то, что вы со мной, поддерживаете меня и мою матушку. Это мое счастье, то, что вы с нами. Большое вам спасибо, что вы...

0: научился разговаривать. После комы он вообще все слова забыл. Короче, я когда он начал уже разговаривать,
1: он первое сказал: я жалею, что остался жив.
0: Я ему сказала: Вань, ну неужели я 3 месяца вообще не спала ни одну ночь ради того, чтобы ты это сказал? Он помолчал, больше ничего не сказал. Потом он где-то через 4 года все-таки попали сюда, записались к Елене Николаевне. Регулярно он стал ходить. И он понял цену жизни, то, что он занимается творчеством. Одно единственное, от скромности немножко ему надо добавить, а хоть все хорошо. Поэтому Дом культуры, Общество слепых, это наш второй дом, родной дом. Теплые люди, теплые сердца. Спасибо вам большое.

Зрители не просто слушали, они подпевали, улыбались, аплодировали и становились частью этого музыкального вечера. Дворец культуры превратился не в концертную площадку, а в уютную гостиную, где стираются границы между сценой и зрительным залом. Здесь все были своими – артисты, зрители, друзья, а главным языком общения стала музыка.

0: света и тьмы.
1: Мечты, Ванечка. Поздравляю тебя с твоим замечательным юбилеем. Ты один из самых первых моих учеников. Мы с тобой уже 20 лет вместе. Я рада видеть, как ты растешь, развиваешься.
2: Я хочу поздравить с таким замечательным юбилеем. Замечательную маму. Людмилу Владимировну.
1: Благодаря которой Ваня стал тем, кем он стал. Ну, а мы только помогали. Все его очень любим и любим вас.

0: сколько мы с тобой знакомы? Ой, да, больше 20 лет.
1: Точно.
0: Когда ко мне приходит на студию записываться, микрофона стойки не хватает, как бы ставить на порядку. Могу тебе сказать, что ты один из моих больших, в прямом смысле, лучших друзей.

что я хочу пожелать, это здоровья. Сегодня мы просто разговаривали, да, с мамами, которые здесь присутствуют, о том, что дворец оживился. Дворец, я сказала, что оживился благодаря хорошей команде, которая работает. Но помимо этого, дворец работает благодаря непосредственно вам, тем людям, которые сюда ходят, занимаются, которые чувствуют себя как дома. И это как раз наш толчок для дальнейшего роста. Поэтому я желаю тебе, чтобы твои силы никогда не иссякали, чтобы ты всегда ходил к нам во дворец, как к себе домой. С праздником еще раз с вами.

0: когда официальная программа завершилась, расходиться не хотелось никому.
1: С нами Юлия Жиганова. Юлия, как ваши впечатления?
2: Очень много знакомых, друзей. Впечатления отличные, превосходные.
1: Такой формат ДК ВОЗ проводится впервые. Как думаешь, стоит продолжать?
2: О, это обязательно. Квартирники, просто встречи, и петь, и танцевать, и общаться. Это очень важно.
0: Этот квартирник стал не просто новым форматом. Он стал вечером, где музыка объединила всех в одну большую дружную компанию. И кажется, у этой красивой традиции обязательно будет продолжение. Thank you.

Репортаж подготовили специалист по информационным ресурсам Пермского культурно-спортивного реабилитационного центра ВОС Оксана Сыпачева и автор звукового журнала «Голос Пермской краевой общественной организации ВОС» Павел Плеченко.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС.
2: Ирина Стешинок. Бабочка. Маленькая бабочка залетела в большую комнату. Она с радостью порхала в ней, пока не обнаружила, что находится в замкнутом пространстве. «Кажется, я не туда попала», — подумала бабочка и стала биться о стекло, не подозревая, что в окне есть форточка. Южный ветер долго наблюдал за ее попытками вырваться на свободу. И, наконец, набравшись сил, ворвался в комнату, подхватил бабочку и вынес на улицу. «Вы помяли мой наряд!» Перевернувшись в воздухе несколько раз, недовольно сказала бабочка и строго посмотрела на ветер. «Да», — согласился он. «Но сейчас вы свободны и можете лететь, куда захотите». «Верно», — улыбнулась бабочка и полетела к полевым цветам. «Иногда путь к свободе проходит через временные неудобства», — подумал ветер, поднимаясь к верхушкам высоких деревьев.
1: «Сказки для жизни». В гостях на Радио ВОС. Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС.
2: Ирина Стешинок. Дорога. Жил-был человек. Когда он был еще совсем маленьким и делал первые шаги, он встретил на своем пути наивность. «Здравствуй, малыш», — сказала она ему. «Смотри, какое небо голубое и какая зеленая трава. И все вокруг такое милое и доброе. Правда?» «Ага», — сказал малыш и пошел вперед с широко открытыми глазами. «Стой!» Однажды сказала преградившая ему дорогу агрессия. «Что ты ходишь здесь с глупой улыбкой и не замечаешь меня? А я вот здесь и запрещаю тебе идти дальше. Нечего так беззаботно ходить по моей дороге. Сворачивай отсюда!» И агрессия стала у юноши на пути. «Сворачивай, сворачивай, парень!» — услышал он чей-то шепот. Человек оглянулся и увидел огромные глаза, которые смотрели на него из-за ближайшего куста. «Ты кто?» — спросил юноша. «Я страх», — ответили глаза. «Не связывайся с агрессией. Есть другая дорога, по которой еще тоже можно идти. Хочешь, покажу?» «Ага», — снова сказал человек, посмотрев страху в огромные глаза. «А куда ведет другая дорога?» «Подальше от агрессии», — ответил страх и показал на едва заметную тропинку, ведущую в лес. «Тропинка как тропинка», — решил юноша и, повернувшись к страху, спросил. «Хочешь, пойдем вместе?» «Я не могу», — торопливо сказал страх. «Не нужно быть здесь и показывать дорогу всем, кому агрессия не дает идти дальше. Тогда прощай». Человек помахал страху рукой и пошел один. Но чем дальше он шел, тем гуще и непроходимее становился лес, а сама тропинка становилась все тоньше и тоньше. Однажды, когда человеку показалось, что он зашел в тупик, ему повстречалась печаль. Грустная девушка сидела на тропинке и горько плакала. «Что случилось?» — спросил у нее юноша. «Боль увела меня от агрессии и привела сюда», — рыдая, ответила печаль. «Но здесь тупик. Я заблудилась и не знаю, что делать дальше». «Хочешь, вместе пойдем обратно и выйдем на дорогу, с которой свернули?» — предложил юноша. «А что делать с болью?» — спросила печаль. «Я так устала ходить за ней». «Отпусти», — ответил юноша. «Пусть остается в лесу, раз ей здесь нравится». «Так и сделаю», — решила печаль и, повернувшись к боли, сказала. «Я отпускаю тебя, прощай». И, улыбнувшись, девушка пошла за человеком к началу тропинки. «Как легко стало», — произнесла она. Вскоре юноша вышел на дорогу, с которой когда-то свернул. «Наконец-то я могу продолжить свой путь», — подумал он. Но вдруг услышал знакомый голос страха. «Зачем ты вернулся? Ты что, забыл про агрессию?» «Помню, но уже не боюсь ее», — ответил человек. И знаешь, страх, путь, который ты указал мне, скучный и ведет в тупик. Лучше я пойду своей дорогой». «И куда это мы идем?» — вдруг спросила внезапно появившаяся агрессия. «Сделай только шаг, и тебе станет ой как больно!» «Я не боюсь тебя», — сказал человек. «Если хочешь бороться, будем сражаться!» И юноша решительно подошел к агрессии. «Да пошутила я», — вдруг сказала она. «Просто проверяла тебя». «А зачем?» — удивился человек. «Чтобы узнать твою силу, юноша», — ответила агрессия. «Долгий путь труден. Справишься?» «Я не боюсь трудностей», — сказал человек. «Для меня главное — идти своей дорогой». «Но послушай, агрессия, значит, ты все это время заботилась обо мне?» «Ну, не знаю, не знаю. Может быть», — уклончиво ответила та и добавила. «Ладно, человек, иди уж своей дорогой». Юноша оглянулся, чтобы посмотреть на печаль, и увидел незнакомую девушку. «Ты кто?» — спросил он. «Я радость», — ответила незнакомка. «Твой путь — это и мой путь». «Тогда пошли вместе», — предложил ей юноша, и они отправились в увлекательное путешествие под названием «Жизнь». В пути человек попадал в ситуации, где проявлял отвагу и доброту, трудолюбие и терпение, милосердие и решимость. Конечно, случалось, что обстоятельства ставили его в тупик, юноша терялся, и его радость становилась грустью. Но он всегда находил себе силу идти дальше, и радость снова становилась сама собой. Однажды человек проходил мимо журчащего ручья, рядом с которым сидела милая девушка и мелодично пела. «Кто ты?» – спросил у нее юноша и почувствовал в груди неизвестное волнение. «Я любовь», – ответила девушка и посмотрела человеку в глаза. Юноша ощутил необычную нежность и, отчего-то смутившись, спросил: «Где ты живешь, любовь?» «Я живу везде», – сказала девушка. «В каждом цветке, встреченном тобою дороге, и в каждом деревце, в облаке, проплывающем по небу, и дождинке, падающей на землю. Я живу в каждом встреченном тобой человеке, а сейчас, когда ты узнал меня, я буду жить и в твоем сердце». «Какое счастье!» – произнес человек и продолжил свой путь в радости и любви. С тех пор он стал замечать отражение любви повсюду – в солнце и звездах, ветре и дожде. И люди, которых человек встречал на своем пути, тоже излучали это прекрасное чувство. Правда, некоторые из них скрывали его под масками злости и гнева, страха и печали. И тогда, разговаривая с ними, человек говорил с любовью, живущей в их сердцах, и исчезали маски, а прекрасное чувство все ярче проявлялось в глазах людей. Однажды человек пришел к месту, которое излучало гармонию и красоту. «Как здесь хорошо», — сказал он и построил дом, вокруг которого посадил цветущий сад. Одним поздним вечером в дом постучали. На пороге стояла убеленная сединами старушка. «Здравствуй, добрый человек», — сказала она. «Разреши погостить у тебя». «Милости прошу, бабушка», — пригласил странницу в дом человек. «Согревайтесь». Он напоил гостю горячим чаем, накормил вкусными пирогами и спросил. «Кто вы, бабушка? Далеко ли идете?» «Я мудрость», — ответила старушка. «Странствую по свету и останавливаюсь в добрых домах. А когда ухожу, оставляю хозяевам подарок. Вот такое зеркало. Люди смотрят в него и видят чувства окружающего их мира». «Но зачем смотреть в зеркало, если проще посмотреть по сторонам?» – удивился человек. «Добрый человек, все чувства окружающего мира находятся внутри нас», – улыбнулась старушка. «Если внутри тебя живут любовь и радость, весь мир улыбнется в ответ и согреет любовью. А если гнев или грусть поселится в твоем сердце, ты почувствуешь их и в окружающем мире. Посмотри в зеркало и скажи, что ты в нем видишь». «Я вижу себя», — ответил человек. «А где же весь мир?» «Он смотрит в твои глаза», — улыбнулась старушка. «И этот мир — ты. Относись к нему бережно, с любовью, и он ответит тебе тем же. Уж я-то знаю». Странница поблагодарила за теплый прием и пошла к другим добрым людям, а человек с тех пор жил в согласии с собой и окружающим миром.
1: Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС. Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС.
3: Игорь Вачков. Сказка о комплименте. Для того, чтобы общение с любым существом протекало нормально, надо уметь говорить этому существу приятные вещи. Но порой очень трудно догадаться, что именно оно услышит с удовольствием. Скажем, восхищение длиной ушей зайца воспринимается им с благодарностью. Но попробуйте похвалить величину ушей медведя. Боюсь, вам от него не поздоровится. Однажды в стране разумных черепах мне довелось предстать перед местной королевой, великолепным черно-зеленым экземпляром размерами 3 на 4 метра. В это время был объявлен конкурс на лучший комплимент королеве. Я не очень-то вслушивался в изысканные оды, которые читали своей повелительнице придворные черепахи, потому что был занят рассматриванием зала, стены которого были украшены огромными драгоценными камнями. «А ты, пришелец, способен ли слагать хвалебные стихи?» — вдруг обратилась ко мне королева. Я совершенно растерялся и пробормотал что-то невразумительное. Но подползший маленький паж прошептал мне: «Восхититесь ее медлительностью!» Королева ждала. Деваться было некуда, и я неожиданно для себя вдруг произнес: «Во всей вселенной много мест, но то не бред пустой молвы. Нигде не отыскать существ таких медлительных, как вы!» Я произнес эти слова, моля Бога, чтобы не оказаться героем розыгрыша. Но оказалось, что совет пажа был абсолютно серьезным. Сказанное так пришлось по сердцу черепашьей королеве, что она повелела наградить меня килограммом изумрудов. 1,5 года пришлось мне ждать, пока грузчики принесут драгоценные камни из королевской сокровищницы, взвесят и заполнят ими мой мешок. Однако, как скоро выяснилось, я напрасно терял время. Мне не суждено было довести изумруды до родной планеты. В созвездии Лебедя я попал в разгар межгалактической войны между гуситами и уткинами. Мой звездолет подвергся одновременной атаке с той и с другой стороны, и, получив чудовищные пробоины в багажном отсеке, откуда и вывалились все изумруды, рухнул на планету гуситов.

0: едва не потеряв единственную, а потому особенно дорогую для меня ногу, я тут же был взят в качестве военнопленного и доставлен перед очи главного гусекомандующего. Мои попытки объяснить, что никакого отношения к войне я не имею и являюсь мирным странствующим психологом, не увенчались успехом. Я доказывал, что мои четыре руки никак не похожи на кургузые крылья уткинов, а нос, хоть может и великоват на чей-нибудь придирчивый вкус, но спутать его с большим плоским клювом водоплавающих совершенно невозможно. Я применил все свои способности к убеждению. Усилия были тщетны. Моим пленителям все эти страстные речи были как с гуся вода. По приказу гусекомандующего меня сперва попытались ощипать и разорвали одежду, а затем посадить на вертел и поджарить. Последнее желание меня особенно возмутило, и я, растеряв остатки дипломатичности, начал ругаться самым жутким образом, как когда-то в пиратском прошлом. Самым мягким выражением, высказанным прямо в глаза главному гусекомандующему, было заявление, что такого чванливого, заносчивого и упрямого гуся я сроду не встречал. В сердцах я добавил: среди земноводных или рыб, или птиц, среди насекомых, рептилий, таких идиотов, ответственных лиц, зоологи не находили. Мои слова совершенно неожиданно возымели эффект. Он приказал освободить меня и, не раздумывая, назначил штабным поэтом, дабы я в водах и балладах превозносил совершенные им боевые подвиги. Поскольку я был на него изрядно зол, то уже к следующему утру я сочинил абсолютно ругательную поэму, в которую, пожалуй, наименее оскорбительными были строчки: «Гуся я лишь тогда хвалить берусь, когда в жаровне с яблоками гусь». Все остальные 986 строк были наполнены язвительными насмешками, обидными, на мой взгляд, кличками и откровенными поношениями в адрес всех гуситов вместе взятых и персонально в адрес гусекомандующего. Чувствуя себя поэтом, гражданином и героем, я готовился принять мучительную смерть за свои свободолюбивые и крамольные стихи. К моему огромному изумлению, поэма «Вояке гусю» очень понравилась, и он пообещал отправить ее королю, что могло, по его словам, принести мне должность дворового поэта. Мне был пожалован орден третьей степени «Хорош гусь» и сделан заказ на следующую поэму. Поняв, что эта война на птичьем дворе начинает меня буквально засасывать и поворачивать мою карьеру и творческий путь совсем не в нужную мне сторону, следующей же ночью я бежал на своем барахлящем звездолете. Не успел я отлететь от планеты гуситов и на пару миллионов километров, как мой звездолет был взят на абордаж свирепыми уткинами. Какими комплиментами я рассыпался перед императрицей Утыкой, моля ее даровать мне свободу. Говорил и про восхитительный нос уточкой, и про сладкозвучный кряк, и про почищенные перышки. Как вы думаете, что вызвало ее благоволение? Стихотворная фраза, сказанная мной в крайнем раздражении: «Утыки голова известна тем, что там очень много места. В ней занимает мозг не более всего лишь миллионной доли». Но кто же мог подумать, что война между уткинами и гуситами, длящаяся уже 18 веков, причиной имеет древний спор о том, у кого мозги меньше? Таким образом, вернувшись домой из этого путешествия, я понял, что прежде чем вступать в контакт с другими существами, надо хорошенько изучить их, чтобы понять, что для них важно, интересно и приятно, кому какие комплименты говорить. И тогда комплименты действительно станут комплиментами и помогут устанавливать добрые отношения и нормально общаться.
1: Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС.

0: Забудь свои заботы, падения и взлеты. Не хнычь, когда судьба себя ведет не как сестра.
1: Но если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, всегда иди дорогою добра.
0: Но если

0: сомнений и соблазнов.
1: Не забывай, что эта жизнь не детская игра.
2: Ты прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди.

прочь, гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра, ты прочь, гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.

0: Ой, нет-нет, у меня сегодня отчет на бюро. Я к вам завтра приду после 5-го урока.
1: Хорошо.
2: Татьяна! Татьяна! Постой. Влад велел спросить, долго там у вас эта заседаловка? Ну, есть смысл ему тебя ждать.
1: Влад велел? А ты что, Филя, у Найденова личный курьер?
2: Ну, ладно. Ну.
1: Так передай ему, я через курьеров не общаюсь. А насчет смысла пусть сам сообразит при всей своей гениальности.
3: Воробушек, ты домой, идем вместе.
0: Ой, ступай одна, Ленка. Мне отчитываться после 6-го урока, ждать до 2:30.

0: Как незаметно промелькнул этот учебный год. Уже весна кончается. Через 2 недели последний звонок. И прощай, 8-й класс. А начинался он так.
1: Кто у нас сегодня отсутствует?
2: Мухин!
3: Баринова!
4: Якимова!
2: Солодов!
1: А что такое с Мухиным?
2: Пирожков объелся!
4: Лечится!
1: Тихо, тихо, тихо.
5: Таня! Таня Воробьева!
6: Что?
5: Тебе записка.
6: От кого?
5: От Вады Найденова. Держи.
6: Ну давай.
5: Таня, у меня в пятницу соревнование, я загадал. Если придешь в пятницу за меня болеть, то я уж точно какое-нибудь место займу, не ниже 3-го. Соревнования начнутся в 4 в зале спортшколы. Вадим.
0: До самого конца урока я, конечно, ничего уже не слушала. С чего это Ваду вздумалось связывать с моим появлением своей победы? Идти мне в пятницу или нет? Пойдешь, а он подумает, что я за ним бегаю, как другие девчонки. Еще больше развоображается. Он у нас и так выдающаяся личность. И фехтовальщик, и математик, и по-английски чешет, и острить мастер.
4: А еще мне говорят, Таня Воробьева, мы тут решили дать тебе новое поручение. Будешь вожатой в 3-м А.
0: Кто это мы? Хорошенькое дело. Я всю жизнь физоргом была.
4: А теперь вожатой будешь.
7: Конечно.
4: Во-первых, общественную работу нужно менять, чтобы ты была всесторонняя. Во-вторых, Надя Горелова согласилась, а теперь ее в больницу положили надолго. Вот мы и решили.
0: Вы решили, вы и работаете, а я не буду.
4: А в комсомол ты собираешься? Без общественной работы.
0: Физоргом буду. Как раньше. Хорошенькое дело. Может, скажешь, я плохо работала? А комсомолам нечего меня пугать. Все равно в 9-м классе всех примут. Вот со всеми и вступлю. Я не люблю выставляться.
4: Ты хочешь сказать, что я люблю? Избитый приемчик Воробьева. Все лодыри так. Им про работу, а они переходят на личности.
0: Это ты себя личностью считаешь?
4: Да, считаю.
0: Не знаю, чем бы кончился весь этот разговор, но тут вмешался Вовка Ларин. Вовка у нас с 5-го класса вечный председатель совета отряда был. А теперь наши первые 5 комсомольцев его комсоргом выбрали.
8: Всегда ругаться начинайте. Ир, ну я ж сказал, ну я сам поговорю.
4: Ну, пожалуйста.
8: Тань, отойдем к окну, а? Там потише.
0: Чего отходить-то? Уговаривать будешь? Не трать калории, все равно не пойду.
8: Ну, Тань, ты не заводись, а? Ты подумай, ты у нас кто? Ты у нас общительная, раз. Все умеешь, 2.
0: Ну, конечно.
8: И в теннис, и в кукольный театр, и озеленение там. Физоргов-то у нас навалом. Любого парня ставь. Хоть Мишку, хоть Филю, хоть Вады, любой справится. А к малышне к этой разве их пошлешь? А потом, ну, не получится, не захочешь. Вернется Надя из больницы, заменит тебя. Попробуй хоть эту четверть. У них уже 2-й год вожатого нет. Возьмут и бросают. Тань.
0: Да не ной ты. Прямо умрут без меня твои 3-клашки.
8: Тань, Танечка.
0: Ой, ну пойду, пойду, только отстань.
8: Ясненько. Когда?
0: В пятницу. Вот подгоню математику и пойду. Но уже на следующий день, когда меня на истории послали за журналом, какая-то неведомая сила заставила меня идти в учительскую через 2-й этаж и задержаться у приоткрытой двери 3-го А. Я увидела за 1-й партой во 2-м ряду ушастого черноглазого мальчишку. Он старательно разрисовывал себе пальцы зеленым фломастером, а из глубины класса звучал такой знакомый голос.
9: Пишем. Сегодняшнее число. Так. Работа над ошибками. Терочкин тоже вместе с нами в тетради пишет, а не на руках.
0: И мы когда-то так писали после каждого диктанта. А теперь я уж и забыла, что это такое работа над ошибками. А вот голос Аллы Николаевны никогда не забуду. Она учила нас в первом классе. Алла Николаевна всегда обращалась к нам в первом лице. Не решайте, а решаем задачу. Не встаньте, дети, а давайте встанем. Как будто сама делала на уроке все то же самое, что и мы, первоклашки.
3: Здравствуйте, Алла Николаевна. А меня к вам в класс вожатой.
6: Здравствуй, Таня Воробьева. Ну и растем же мы. Ой, хлопотное ты себе, детка, дело выбрала.
3: А я его не выбирала. Это меня выбрали, пока болела.
6: Ну тогда мой тебе совет. Откажись. Это даже не совет, а просьба скорее, как к честному человеку. Ведь ты у нас уже пятая будешь.
3: Ого!
6: Да. Кто сразу пропадает, кто месяца 2-3 прокрутится, наобещает ребятам с 3 короба, а потом силёнок не хватает. То двойки исправлять надо, то дискотека, то секция. А мы опять одни. Так что откажись.
3: Нет. Я уже Ларину обещала вместо Нади Гореловой. Алла Николаевна, ну не слабачка же я, чтобы сразу отказываться. Я попробую.
6: Таня, ну тогда ты запасайся терпением. И подумай, вожатая, куда ты их поведешь?
3: Как куда? Ну, куда всех водят? На мультики, ну, там, в зоопарк.
6: Да нет, я не в том смысле. Я про то, что вожатый – это ведь тот, кто ведет. А значит, хорошо дорогу знает и видит цель своего пути.
3: Я как-то не думала про это. Я думала, ну, чтобы им, ну, там, ну, не скучно было жить. Потом, какая у меня с ними может быть общая цель? Мне ведь уже 14, а им только по 9.
6: А, по-моему, у вас такая цель есть. И все вы к ней стремитесь.
3: Какая?
6: Вот ты хочешь быть совсем взрослой, правда? Самостоятельной.
3: Ну, в общем.
6: Так. И они хотят поскорее вырасти и стать, вот хотя бы как ты сейчас. Ведь ты для них их живой завтрашний день. Вы старшие, ведь не меньше нас их воспитываете. Хотя совсем этим не озабочены. А ведь какие вы? Такими и им хочется быть, и так же себя вести, заниматься теми же делами. Они ведь и слова-то такого еще не знают, идеал. А они уже его ищут, и среди вас ищут. Так что от тебя многое зависит, если только не сбежишь.
3: Алла Николаевна, а когда мне лучше с ними поговорить?
6: Знаешь, завтра у нас классный час 5-м уроком. Вот, приходи знакомиться.
3: А можно я завтра с ребятами одна побуду, хоть немного. Ну, без вас.
6: А справишься? Вот так-то вот сразу, да?
3: Должна. Ну, какая же я тогда вожатая. А не справлюсь, тогда и откажусь.
6: Да нет, тогда уж поздно будет. Ты лучше до завтра хорошенько подумай, а?

0: Ребята, это Таня Воробьева. Она когда-то у меня училась в первом классе. А теперь выросла большая и будет у нас вожатой. Да-да-да. Таня расскажет вам, какая у нас теперь начнется жизнь. А мне сейчас придется ненадолго отлучиться, но я надеюсь, что вы покажете себя своей вожатой. Не с самой плохой стороны.
1: Если что, я здесь, рядом.
2: А ты чего говоришь-то? Ты в парке показал?
3: Ничего.
2: Вот так вот.
4: А ты к нам насовсем или на немного?
2: А когда нас пионеры будут принимать?
5: Одних отличников или всех?
6: Да.
5: А ты из какого класса?
6: А в зоопарк мы пойдем, наш прошлый вожатый ведь обещал.
2: Вовка, а ты чего Петьку обжулил? За его парусный флот нужно всю футбольную серию давать. А ты как поменялся?
7: Ты чего лезешь? Чего лезешь?
8: Мы с Петькой без тебя разберемся.
2: Да.
9: Завидно, что не у тебя сменял, да?
2: Мне завидно! Ну, сейчас ты получишь, не трогай!
10: Я пыталась что-то сказать, но мой голос оказался вдруг совсем тихим. Я и сама-то себя не слышала в этой неразберихе. И в довершение всего, тот самый Терочкин, что красил себе пальцы фломастером, когда я заглядывала в класс, этот самый Терочкин вдруг запел.
11: На границе тучи ходят хмуро, край суровый тишиной объят.
12: Терочкин, ты что, совсем что ли?
11: Чего? Хорошая песня.
12: Хорошая,
11: на высоком берегу Амура.
12: Гришка, замолчи!
13: Перестань немедленно, все Алле Николаевне скажу.
11: Я скажу, я тебе скажу, я же да.
13: Перестаньте кричать, вы что?
10: Они все галдели. А я не знала, что делать. И чувствовала, сейчас или разревусь, или разозлюсь. Ничего себе, вожатая. Я отвернулась к доске, чтобы они не видели моего лица. И как утопающий за соломинку схватилась за кусок голубого мелка. И тут у меня появилась идея.
14: Ой, подожди, так сколько?
15: Ой, глаза.
16: Кто это будет?
17: Ой, смеется кто-то.
10: Я рисовала на доске. Рисовала себе и все. Как будто ничего на свете меня больше не касается.
18: Смотрите, медвежонок.
19: Да не медвежонок, а чебурашка, вон уши.
18: Ой, а зачем его нарисовали?
20: Я вот пришла, чтобы что-то вам от чебурашки передать. Но вы так шумите.
18: А что передать?
21: Скажи, мы не будем.
18: Да.
20: От Чебурашки нельзя ничего передать, он не настоящий, враки.
21: Ой, да ладно, замолчи ты.
20: Так вот, для тех, кто хочет слушать, Чебурашка велел сказать, он собирается вас навестить. Посмотреть, как вы тут живете, как дружите, что умеете.
18: Ой, а он правда придет? А когда?
20: Ждите. Как это он придет, когда его нет?
18: Как это нет?
20: Конечно.
21: А в кино?
18: А он на самом деле придет?
20: На самом деле, на такой же вот классный час. Готовьтесь.
18: А как он придет?
10: Разве я знала, когда почему-то стала им это обещать, как придет в третий А Чебурашка? Но как только слова мои были произнесены, стало ясно. Он не может не прийти. Я должна что-то такое придумать, чтобы эти 40 девчонок и мальчишек поверили до конца в выдумку своей пятой вожатой. И через 2 недели Чебурашка в третий А пришел. Правда, накануне мы с мамой до полуночи шили его из моей детской шубки. Правда, рот у него открывался и ноги двигались, только когда дернешь за специальные веревочки. А говорил он почти моим голосом. Но он пришел. Он вошел в дверь третьего А в пятницу, когда там уже шел классный час. Ребята так обрадовались ему, как будто они были не ученики, не третий год в школу ходят, а только-только из детского сада вылупились. Чебурашка задавал ребятам вопросы, интересовался, кто с кем бы хотел выпускать газету, выступать на празднике, убираться в классе. А когда становилось слишком шумно, он хватался лапами за голову, показывая, что она у него болит. С этих пор в каждом месяце у третьего А был день Чебурашки. В этот день каждый мог рассказать Чебурашке, чем он недоволен в классе, кто его обидел. Даже Алла Николаевна иногда рассказывала ему, что ее особенно заботит. И все вместе думали, как сделать так, чтобы это прошло. И обиды, и недовольство. И через некоторое время, забегая к третьякам на переменке, я заметила, что они меньше ссорятся и дерутся. Мне реже приходится их мирить, некого было утешать. Но однажды в раздевалке я услышала чей-то плач.
3: Гриша,
10: Ёрочкин, ты что здесь?
15: Ничего.
10: А ревёшь зачем?
15: И зачем?
10: Да, реветь и правда незачем. Особенно парню. Когда ревёшь, выхода не ищешь. А выход ведь должен быть. Из беды, из обиды, да?
15: Нету. Нету мне никакого выхода.
10: Гриша, ну что случилось-то?
15: Деньги надо за завтраки сдавать. 3 рубля 40 копеек. А у меня нету.
10: Что, дома не дали?
15: Дали, только их нету.
10: Потерял. Ругать будут, ну не плачь, Гриша. Родители ведь как, поругают, а потом пожалеют. Нужно только перетерпеть.
15: А я не терял, я их потратил.
10: Это уже хуже. Ну ты скажи одной маме по секрету, может она поймет?
15: Не поймет. Ничего она не поймет. Она к директору сейчас придет.
10: Зачем?
15: Я сказал дома, что у меня большие мальчишки-восьмиклассники деньги отняли. Вот она придет говорить.
10: Хорошенькое дело. Мало деньги потратил, еще и других обоврал. Зачем ты это? Ну, сказал бы, что потерял.
15: Я думал, они с отцом тогда ругать не будут. А сейчас она придет уже, с работы отпросится. Велела ее дожидаться.
10: Гриша, не реви. Тут теперь только одно можно сделать, хоть и трудно. Встреть маму у школы и расскажи ей все, как было. Ты куда эти деньги дел?
15: Мороженое покупал.
10: 3 рубля 40 копеек? Да сколько ж ты его съел, этого мороженого?
15: Я не один. Мы все ели с ребятами в день Чебурашки.
10: Хочешь, вместе маму встретим, и я это все ей расскажу. Или, может, лучше сам?
15: Лучше сам.
10: Он вроде и реветь перестал. И задышал нормально, оделся и вышел на школьное крыльцо. Я хотела выйти за ним, но вспомнила, что забыла вернуть книжку в библиотеку, и побежала на третий этаж. Когда я снова спустилась вниз, то с удивлением увидела, как бледный Тёрочкин вместе с высокой женщиной в пушистой шапке входит в кабинет директора. Не сказал или сказал?

0: Их теперь подозревают, чтобы были готовы ко всяким неприятным неожиданностям. Во-вторых, заставить Тёрочкина сознаться, чего бы мне это ни стоило. Ведь я его вожатая.
1: Ты не говори, потому что...
2: А где Чебурашка?
0: Чебурашка к вам не придет.
2: Как? Почему?
0: Потому что у вас в классе завелся один очень нехороший человек.
2: Кто?
3: Кто это? Ой, что он сделал?
0: Он заврался совсем. Ой. И от его вранья вот-вот случится беда у других людей.
2: Какая беда?
1: Какая еще беда?
0: Это Гриша Тёрочкин. Ой. Ну, Гриша. Вставай, Гриша.
1: Гришка.
0: Расскажи всем, какая это беда.
3: Вставай, вставай, Тёрочкин.
2: Вставай.
0: Ну ладно, ладно, пусть он сидит. Я сама вам скажу. Только сначала поднимите руки, кого Гриша в прошлый день Чебурашке угощал мороженым.
2: Меня!
1: Меня!
2: И мне два
3: давала.
0: Вот видите, видите, как вас много. А думали вы, когда ели Гришино угощение, откуда у него деньги взялись?
1: Нет.
2: Не думали.
0: Вот не думали.
1: А что думать?
0: А он потратил все, что ему дали дома, чтобы внести за завтраки. А потом, потом он испугался, что влетит. И сказал, что деньги у него отняли восьмиклассники.
2: Восьмиклассники?
0: Да. И теперь из-за Гришиного вранья подозревают всех наших мальчишек. А если он станет и дальше трусить и врать, ему ведь придется кого-то из них назвать?
1: Конечно.
0: Показать придется тех, кто его обидел. И совсем невиновные люди будут считаться ворами. Даже грабителями. Так вот, если он сам такой законченный, бессовестный трус, то придется нам с вами пойти.
4: Не трус я! Не трус!
0: Тут Тёрочкин вскочил и бросился вон из класса. И я подумала с облегчением, ну вот, все с ним в порядке. Сейчас он побежит в кабинет к Евгению Михайловичу и все ему расскажет. Я так была в этом уверена, что даже не пошла за ним следом, а стала дальше воспитывать своих третьяков. Раз, думаю, такой случай, вот сейчас и поговорим о том, зачем человеку быть честным.
2: Смотрите, Тёрочкин на дереве!
0: Я взглянула в окно, и сердце у меня оборвалось. На огромном тополе, что рос против школы, значительно выше наших окон, верхом на толстом корявом сучке, сидел Тёрочкин. Сквозь сетку голых ветвей белело его лицо. Через минуту я уже была во дворе. Вслед за мной скатывался с крыльца весь третий А. Под деревом уже толпились первоклашки из продленки. Растерянно махала руками их руководительница Вера Степановна.
4: Он свалится! Свалится он! Да как же он туда попал?
5: Тёрочкин! Гриша! Слезай! Слезай! Мы уже видим, что ты смелый!
2: Я не могу! У меня руки дрожат! И голова кружится!
4: Ой! Ой, ну что же делать? Господи! Нужно кого-нибудь! Лестницу! Лестницу где-нибудь!
2: Нужно пожарников с машиной! Как малыша снимали, когда он у Карлсона гостил!
5: Гриша! Гриша, не бойся! Сейчас мы тебя снимем! Да. Вера Степановна, да. Вы посмотрите здесь, поговорите с ним спокойно, а я в школу!
2: Ой, школу, правильно.
0: Я хотела позвать Виктора Петровича, учителя физкультуры, но в коридоре налетела Навада и Сашку Филимонова.
6: Куда летишь, воробушек?
5: Вот, Филя, там Тёрочкин, надо снимать.
6: Где?
7: Какой Тёрочкин? А, тот самый, что про нас, про деньги выдумал.
5: Да, он залез на дерево, очень высоко, а слезть не может. Дрожит весь, как котенок.
8: Ну, ему бы еще и замяукать.
7: Да.
8: Хорошо, что залез.
7: Ой, попался бы он нам сейчас, имел бы бледный вид.
5: Ну, ребята!
8: Так что его счастье, что он сидит в безопасном месте.
5: У него там голова кружится, ему страшно, снимите его.
8: Этого слизняка? Да ни за что. Сам в лес, сам пусти вниз ползет.
7: Конечно.
5: Ват! Филька, он же свалится. Он маленький. Лестницу надо, ну, веревки какие-нибудь. Ребята,
0: Вадим, там все кричат внизу, он совсем испугался.
8: Да чего?

0: Там с лестницей валандец. Снять, говоришь? Ладно, и так снимем. Только не стоит он твоего волнения, воробышек. Ну-ка, дорогу слонам султана. Так, слушай, Терочкин, я иду к тебе в гости. Хотя ты меня и не звал. Жди, минут через 10-15 буду. Выбери мне там сучок поудобней. Будем вместе мяукать.
1: Ват был такой спокойный и уверенный, что всем сразу стало как-то не страшно. Он обхватил руками ствол, поискал ногами складочку в коре и полез. Легко, играючи, Ват подтягивался вверх. Смотреть на него было приятно.
2: Ну, Терочкин, теперь я верю, что мы с тобой обезьяне потомки. Ты как раз по вкусу предков квартирку-то выбрал. Ни один враг тебя здесь не достанет. И думать нечего. Но только друг вроде меня. Так, а теперь, друг, слушай меня. Ты руками-ногами шевелить можешь? Или как?
3: Могу. Немножечко.
2: Ну и хорошо. Я сейчас сниму с тебя ремень, только ты не трепыхайся. Можешь не трепыхаться?
3: Могу.
2: Можешь. И с себя тоже сниму. И привяжу тебя к себе, так всем будет спокойнее. А ты будешь держаться за меня, только чур не душить меня в объятиях. Не бойся, ты не упадешь. Ты привязанный.
1: Мне показалось, что вниз они спускались бесконечно долго. Целую вечность. Ват больше не шутил. Подолгу выбирал, куда ступить. А Терочкин положил ему голову на плечо, закрыл глаза, да так их больше и не открывал, пока не очутился на земле.
2: Ну вот. А теперь расторгнем нашу привязанность. И живи себе, Терочкин, дальше на земле. Один.
1: Когда Ват отвязал Гришу от себя, тот качнулся и чуть не упал. Он стоял перед нами, весь серый какой-то, с грязными дорожками от слез на щеках, с прикушенной до крови губой. Вера Степановна будто очнулась, подхватила его и повела в медпункт.
4: Ну, здорово ты его, Ват. Прямо спасатель-спец. Красиво.
0: Да подумаешь, всего-то 9 метров. Кроссовки только новые ободрал. Это жалко, не стоит он их, малявка. Его бы не снимать надо было.
5: Ват!
6: Тань, ты что?
5: Что ты говоришь?
6: Татоша, да перестань ты.
5: Пусти, пусти, дурак!
1: Я разревелась. И от прошедшего страха за Терочкина. И от того, что это ведь я. Я загнала его на дерево, как собака загоняет котенка, вместо того, чтобы помочь. И от странной непонятности. Какой же все-таки Ват? Добрый или равнодушный? Герой или воображала? Мне нужно было что-то главное про него знать. Ведь мы теперь иногда встречались после школы. И мое настроение, просто вся моя жизнь, как-то сильно стали зависеть от этих встреч.
7: На линейке ученику 8 класса А, Найденову Вадиму, была объявлена благодарность за смелость и находчивость. Директор жал ему руку, а мама Терочкина сначала извинилась за Гришкино вранье, а потом долго говорила всякие хорошие слова. Ват вроде удивился, но лишь на минуту. А потом стоял с таким видом, будто ему каждый день такое говорят, И даже сам сказанул в ответ все как положено. Что ничего особенного он в своем поступке не видит, что каждый из ребят поступил бы на его месте, так же он в этом уверен, что нельзя же оставить человека в беде, тут уж некогда о себе думать. Произносил он все это вдохновенно и с выражением. А я вдруг вспомнила его слова, те, что не дала ему договорить.
0: Кроссовки только новые ободрал. Это жалко, не стоит он их, малявка. Его бы не снимать надо было.
7: И сразу мне стало тошно и холодно. Я вышла из актового зала, спустилась вниз и залезла за учительскую раздевалку. Есть у меня в школе такой тайный уголок. Там всегда тихо, темно и тепло. Самое подходящее место для человека, которому никого не хочется видеть. Вот я сидела там и никого не видела. Но зато нечаянно услышала, о чем говорили Вера Степановна и Алла Николаевна, пока одевались.
8: Нет, Аллочка, ты посмотри, какие дети выросли, а? Я, взрослая тетка, так растерялась, так испугалась. А они нет.
4: Да.
8: Тут же все сообразили и организовали. И все сами.
4: Это верно.
8: Ведь им, наверное, еще и 15 нет. А во всем на них можно положиться. Какие дети, что Найденов, что Воробьева.
4: Ой, ой, ну и щедрые, Вера Степановна, на восторге-то. Ой, так вам хочется, чтобы все наши дети были хорошими, да. И вы авансом готовы всем добродетели раздавать. А вот положилась бы я во всем на Найденова, не знаю. Пожалуй, все-таки нет.
8: Ну, почему, Аллочка? Такой парень значительный, так себя проявил.
4: Почему? Да трудно словами объяснить. Очень уж он внешний какой-то и глядит всегда победителем, эдакой баловень удачи, а вот глаза холодные. Ну. А вот в Тане в самом деле что-то есть. Да и тоже словами не объяснишь, что. Такая живая, крепкая пружинка внутри мне чудится. И потом ей другие люди интересны.
8: Да?
4: Да, и ведь не только ровесники, как это вот в этом возрасте бывает, а все. И мы с вами, и третьеклашки мои. Вот на Таню я бы положилась. Да что там положилась бы? Уж, надеюсь, без всякого «бы» положилась.
7: Тут они оделись и вышли. А я еще долго стояла в своем тайнике, прижавшись к теплой батарее, и соображала. Во-первых, что это за пружинка, что углядела во мне Алла Николаевна? Ничего ведь пока толком у меня не получается. Вон что вышло с Тёрочкиным из-за моего воспитания. И чего ей Найденове не хватает? Ведь от него вся школа в восторге. А я? Мне иногда кажется, что я слепну от Вадовых блестящих успехов. И не могу разглядеть, что там за ними.

0: самом начале весенних каникул он мне позвонил. Как всегда, неожиданно.
1: Татош, как насчет встретиться?
0: Когда?
1: К примеру, сегодня. Днем.
0: Сегодня? Ой, не могу, Влад. Мне с третьяками в зоопарк надо.
1: Ну, вот опять. То санитарный рейд, то день Чебурашки, то итоги по направлению.
0: Ну, Влад.
1: И в каникулы все те же третьяки.
0: Ну, Влад.
1: Прямо на глазах из нормальной девчонки в клушку превращаешься. Цып-цып-цып, мои цыплятки.
0: Влад, давай завтра.
1: Никогда не откладывай на завтра того, что можно сделать сегодня. Так ведь ты своих цыплят учишь. Слушай, Филька нас сегодня ждет. У него предков нет и новые диски на один день достал.
0: Хорошенькое дело. Так тебе, собственно, кто нужен? Я или Филькины диски?
1: А вы очень даже сочетаетесь. Особенно если поскакать под музычку. Ну, а потом завтра вторник. Ну, ты же знаешь.
0: Английский и секция. Тебе, значит, их нельзя пропускать. А мне зоопарк с третьяками можно.
1: Конечно. Конечно, у вас развлекаловка, а у меня дело. Две большие разницы.
0: Влад, ну мы уже договорились, 12.
1: Ну может же что-нибудь случиться. Ну батарею прорвало, или ангина, горло с температурой.
0: Они ведь ждать будут у школы, Влад.
1: Ой, подумаешь, детишки пробегутся по воздуху, одна польза. А чтоб долго там не торчали, хочешь, пойду и скажу им. Заболела ваша наседка, домой цыпоньки. Ну, хочешь?
0: Ой, не знаю. Я...
1: В конце концов, я могу кому-нибудь еще позвонить.
0: Запрещенный прием.
1: А, Ирке Петровой, скажем.
0: Убью.
1: Ну, наконец-то. Значит, деткам так и говорю. У тебя ангина, горло болит.
0: Ой, ну ладно. Ангина, так ангина. И я стала собираться к Фильке с каким-то странным настроением. Точно уроки собиралась прогуливать. И радостно, и тягостно. Минут через 20 за мной зашел Влад. Влад, ну что?
2: Сказано, сделано.
0: А они что, домой пошли?
2: Да нет, наверное, еще там бегают. Ой, слышала бы, какой они вой подняли. Смех. Меня просили с ними поехать. Представляешь, меня? Ай, ну, пошли.
0: Что ж ты их домой не прогнал? А вдруг они одни поедут? Ой, Влад, нет, надо было...
2: Ну, не надо нервничать, воробушек. Побегают, побегают вокруг школы, поиграют и разойдутся. Ну что, они дороги домой, что ли, не знаю? Ну, ты идешь или нет? Филька ждать не любит.
0: Ой, не любит.

мальчишки из кожи вон лезли, умничали, острили. Но ни их остроумие, ни музыка не могли ничего исправить. Не хотелось мне ни смеяться, ни танцевать. Я не могла забыть про моих третьеклашек. Разошлись они по домам или нет. Но даже если все в порядке, с каким чувством они расходились со школьного двора? Испорченный день, пропавшая радость. А все из-за того, что Таньке Воробьевой очень надо слушать, как Найденов с Филимоновым состязаются в остроумии. Или она без этих дисков умирает. Ну и домой мне почему-то не хотелось. Так я и сидела в кресле посреди комнаты, листала какой-то журнальчик.

0: День клонился к вечеру, когда я, опередив мальчишек, которые вызвали лифт, выскочила из Филькиного подъезда. Выскочила и лицом к лицу столкнулась с Машей и Наташей. Ну откуда мне было знать, что кто-то из них живет в этом самом доме?
1: Ой, Таня, а нам сказали, что ангина.
2: Чтобы мы не ждали.
3: А ты что, опоздала просто? Если бы мы знали, мы бы без тебя ни за что не поехали.
2: Но тот парень сказал...
0: Как ездили? Одни?
3: Ездили, мы уже хотели...
0: Одни?
2: Мы с Аллой Николаевной, мы стоим-стоим. Она как раз из школы выходит и говорит: а что вы здесь?
3: А мы ей, что у тебя ангина. Она сразу согласилась, а еще сказала, что все равно бы с нами поехала, что без нее нельзя.
0: Я так и знала, так и знала.
3: Тань, мы бы ждали тебя хоть 100 лет, но он так сказал. Вот он.
4: Кто, я? Это вам почудилось.
5: Почудилось, почудилось.
4: Такое было прекрасное видение.
3: Говорил, говорил, мы стоим, ври.
4: Кыш, цыпки, кыш. Вот теперь я говорю, слышите? И я вам говорю, это не Таня. Это тоже вам чудится. И прошу запомнить, никакой Тани вы сегодня не видели.
5: Таня больная дома сидит, поняли?
4: А если кому проболтаетесь, значит соврете. И будете иметь дело со мной.
6: Таня, ты куда? Таня!
0: Я прибежала домой, сказала маме, что голова болит. Ужинать не хочу. Легла в постель и погасила свет. Но в темноте мне не стало легче. Щеки все так же горели от стыда. Как после каникул явлюсь в школу? Как не отводить глаз при встрече с Машей или Наташей?

0: можно к вам?
1: Таня? Что-нибудь опять случилось? С кем?
0: Да ни с кем.
1: Ой.
0: Со мной, Алла Николаевна.
1: Да что такое?
0: Я обманщица. Как Терочкин.
1: Ой, это я испугалась.
0: Но он хоть маленький, и его дома ругают. А я...
1: Ну?
0: Я ведь не болела. Я пластинки у Филимонова крутила, когда вы с ними в зоопарк.
1: Ой, Таня, а ты знаешь, я потом так рада была, что выбралась. Я ведь в этом зоопарке 1000 лет не была. Забыла, как живой слон выглядит.
0: Да нет, Алла Николаевна, я же не могу больше с ними быть. Маша с Наташей меня видели в тот день с Найденовым. Что мне делать, Алла Николаевна? Пойти и сказать всему классу, я вас обманула?
1: Нет. Нет. Нет, я, пожалуй, бы так делать не стала. С девочками отдельно поговорила бы, в слабости своей повинилась, но только им отдельно. Ну, может же быть у вас такой отдельный секрет. Нет, ну это я. А ты сама только можешь решить, как тебе лучше. Ты сама себя слушай, что тебе совесть велит. Только не откладывай, выполняй сразу же ее веление. А то совсем замучаешься, у тебя ведь характер такой.
0: Я теперь знаю, как Терочкину тогда было. Алла Николаевна, а вот если человек врет, а потом совсем не мучается?
1: Ну, по-моему, таких не бывает.
0: Бывает. Я одного такого точно знаю.
1: Да нет, это только снаружи так кажется. А внутри хоть немножко, хоть иногда мучается. И вот тут важно помочь ему побольше помучиться.
0: Помочь помучиться?
1: Да.
0: Странно звучит.
1: А ты знаешь, в педагогике многое странно звучит для внешнего уха.
0: Ой, при чем тут педагогика? Это же я про свои дела, про личные.
1: А я на тебя, Тань, вот с осени смотрю, и мне все больше кажется, что педагогика и есть твоя забота. Личная. Да на всю жизнь. И считаешь, что нам с третьим А сильно повезло.
0: Повезло. А Терочкин на дереве?
1: А у кого из воспитателей их нет? Да у каждого есть в начале пути свой Терочкин. Да даже Терочкины. Потому что в нашем деле ошибиться легче, чем в любом другом.
0: Так вы думаете, я буду... Ой, я никогда об этом не думала.
1: А ты подумай. Время у тебя еще есть. Но если даже ты другую работу себе выберешь, мне кажется, ты всюду будешь всех вокруг себя воспитывать. Так уж ты устроена.
0: Вроде и не сказала мне Алла Николаевна, как быть с третьим А. Но после этого разговора я как-то сразу успокоилась и вскоре придумала, кто меня выручит. Здравствуйте, ребята!
2: Здравствуйте, Таня! Таня, а почему с тобой Чебурашка? Сегодня разве его день?
0: Он хочет рассказать вам один секрет.
2: Какой секрет?
0: А вы сядьте все по местам. Он тогда скажет. Ну, Чебурашка, давай.
3: Давай.
0: Что ты хотел сказать ребятам?
3: Чебурашка. Ребята, я не хочу водиться с Таней. Она обманщица. Никакой ангиной
0: она не болела, когда вы в зоопарк ездили. Пусть не врет.
4: Как это врет?
0: Просто своими делами занималась. Давайте с ней все не водиться.
4: Как это?
0: Пусть сама по себе живет.
5: Это неправильно.
6: А если она исправится?
7: Да, конечно, она исправится.
8: Она хорошая.
0: Ты думаешь, Гриша, она исправится?
6: Да, да!
9: Исправится.
10: Давай лучше ее прости.
6: Пусть Таня остается!
11: Да,
6: давай
11: без нее она, знаешь, как будет скучно.
6: Да.
10: Чебурашка, ты же сам всегда за дружбу.
12: И пошла дальше наша общая жизнь. И вот сегодня я за эту жизнь отчитывалась перед нашими комсомольцами. За Терочкина, за Машу, Наташу и за весь третий А. И Вовка Ларин предложил оценить мою работу как нормальную и оставить меня вожатой в третьем, нет, теперь уже в четвертом А.
8: Матош! Ну, как отчет? Отделалась?
0: Да, вот.
8: Надьку назначили?
0: Нет.
8: Слушай, воробушек, я к тебе неплохо отношусь.
0: Хорошо, Ват, даже очень.
8: Ну так в чем же дело? Ну почему ты такая? Да, нет, на ваш вопрос отвечаем. Как в справочном бюро?
0: Не знаю, Ват, от мыслей. Думаю, наверное, слишком много.
8: О чем, если не секрет?
0: Я все думаю, снял бы ты тогда Терочкина, если бы не я попросила. И если бы там под деревом полшколы не видела, какой ты герой.
8: Если честно, не знаю. Снял бы, наверное, в конце концов. Ну, не сразу. Но при чем тут опять эти твои чебурашки?
0: При всем. Казаться добрым, широким, честным и хорошо относиться ко мне тебе очень легко, пока мы... Ну, в общем, ну вот, а как же быть со всеми остальными? Как ты к ним относишься?
8: А зачем мне к ним относиться? Да никак не отношусь.
0: В том-то и дело, что никак. А я... Я как все. Не хочу быть исключением.
8: Странная ты, Таня. Другие девчонки только об этом и мечтают.
0: Ну и пусть себе мечтают. А мне страшно, что во всем мире ты можешь относиться хорошо только к себе. Ну, может быть, и ко мне.
8: А, ясно, ясно. Похоже, что положительная Воробьева воспитывает бяку найденного. Ну что ж, дело хорошее, нужное. Только знаешь, что я тебе скажу? Не твое это дело. Нет, не твое. Вот так мне кажется.
0: Хорошо, что коридор длинный. Сейчас он посмотрит мне вслед. Потом пойдет за мной и догонит. Вот. Не успею я спуститься до следующего этажа, как догонит. Ну. Ну. Догоняй же меня, Ват.

Спускаться по лестнице еще труднее, чем подниматься. Почему я не могу сбежать вниз через ступеньку, как всегда? Скорее на улицу. Скорее. А тут светло. И почти жарко. И малышня бегает под яблонями. Тут ничего не случилось. Кто это меня? Маша с Наташей бегут, как всегда вместе. Даже причесаны одинаково. И почему-то как я. По ветке сирени у каждой. И сирень одинаковая. В круглых и плотных, как темные капли в бутонах.

0: В эфире «Тифловизор». Видео, доступное по радио.
1: Под розово-голубым сумеречным небом долина с извилистой рекой по берегам огней деревень. На переднем плане появляется сказочный замок с остроконечными башнями и реющим флагом. Над ним взрываются огни фейерверков. Яркие краски тускнеют, превращая изображение в чернильную иллюстрацию. На экране крупными черными буквами надпись «Дисней». На пожелтевших страницах
2: «Дисней представляет»
1: ожившие герои иллюстрации Шепарда.
2: Кристофер Робин.
1: Кристофер выходит из домика в дупле. Он и друзья вместе гуляют в большом лесу.
2: Где-то в глубине большого леса юный Кристофер дни напролет играет с друзьями. Участвует в их приключениях.
1: Винни на шарике взмывает в небо.
2: Неизменно приходит на помощь.
1: Кристофер Робин сбивает шар из рогатки. Винни падает ему в руки.
2: Неважно, попали они в затруднительное положение.
1: А вот все-все-все тянут застрявшего в норе Винни.
2: Или их надо спасать от ужасного слонотопа.
1: Винни прячется под одеялом от чудища слонотопа. Кристофер и Винни стоят на краю ямы-ловушки.
2: Но однажды пришел тот день, что приходит ко всем детям на свете. День расставания.
1: Филин проносит плакат с коревой надписью. Рисунок дерева с надписью «Мой дом» оживает. В настоящем дереве открывается настоящая дверца, из которой выбирается светловолосый мальчик Кристофер Робин. С плетеной корзинкой в руке он идет по усыпанной листьями поляне к столу, за которым собрались его плюшевые друзья.
3: Дружнее, друзья! Спокойней! Слушаем друг друга!
4: И все нам не

0: горит в душе моей, горит твоя звезда.
1: Да.
0: И я рядом, просто найди меня взглядом.
2: Будем вместе, мы всегда.
3: Так, стоп, все, стоп, погодите.
4: Я буду способен игру ли певцы хоть куда.
3: Благодарю всех собравшихся. Душещипательный номер. Повод, по которому мы собрались, увы, весьма печален. Я попросил, да, у Шастика, чтобы он...
5: То бишь я.
3: Выступил со стихотворной резолюцией.
2: То есть резолюцией.
3: Да, я так и сказал.
6: Что это резолюция?
7: Послесловие.
5: Кристофер Робин уходит. Насколько мне известно. Куда, это неизвестно, но он уходит, то есть уйдет. Грустно ли нам? Да, очень, даже при очень. С любовью все-все-все. Конец. А если кто-то хочет похлопать, то сейчас самое время.
6: Чудо!
7: Замечательный звук!
3: Кристофер! Ты вот пришел!
6: Славный стишок, ушастик!
5: А, пустое!
4: Ой, простите!
8: Жаль, только коротковат. Будь он длиннее, я бы слушал еще долго-долго.
3: Нет-нет, помним, лучший враг хорошего. Стишок в самый раз. Кстати, сочинен он по моему поручению.
2: Но сам замысел, кстати, был мой.
3: Озвученный мной.
2: С моей подачи.
3: К чему прилюдные пререкания?
2: Я бы попросил.
4: Кристофер Робин, я насобирал тут жемуди из наших дубов. Мое любимое лакомство. Куда бы ты ни ушел, они напомнят тебе о большом лисе.
6: Спасибо, Хрюник. Про наш лис я и так никогда не забуду, но я буду их хранить.
2: Как же я буду скучать?
6: Я тоже очень, тигруля.
2: Ты смотри, не вырасти взрослого там. Расставаться всегда непросто. Как говаривал мой прадедушка, Озгуд, нет.
4: Ты чего обидел?
2: Как же он говаривал?
5: Чур вишенки мне.
2: Нет, нет, не то. Припомнить бы
3: это. Морковный, надеюсь.
4: Обожаю торт.
2: Это я не тигрули лучше всех.
4: Да, пожалуйста.
2: Попробуй. Да, что это?
7: Все дружно уминают торт.
3: Уяснил, наконец, хотя я бы предпочел сочную морковку. И вкусно, и полезно. Зубы убеждают.
2: Торты, они для спорта, для супер-прыгучки.
8: Осторожно.
2: Не
7: Тигруля спит. Над ним плакат «Прощай, Кристофер Робин». В каждом слове по ошибке. Спят и все вокруг. Все, кроме медвежонка Винни и Кристофера Робина.
6: Идем, Винни.
7: Голова Винни выныривает из горшка с медом.
8: Куда мы пойдем, Кристофер Робин?
6: Никуда.
8: О, мое любимое место.
7: Медвежонок сползает со стула.
5: Сегодня сновато.
7: И шагает в развалку за другом.
6: Что ты любишь больше всего на свете?
8: Люблю, например, когда мы... С Хрюником заходим к тебе в гости. А ты говоришь, не желаете ли что-нибудь? А я в ответ, что ж, что-нибудь – дело хорошее. А за окном чудесный, погоже-пригожий денек.
6: И я. А еще я люблю ничего не делать, болтаться.
8: А это трудно – болтаться.
6: Скажем, кто-то спрашивает, чем ты займешься, Кристофер Робин? Ты в ответ, так ничем и ничего не делаешь.
8: Понятно. Получается, много приятностей выходит из ничего.
7: Они стоят на горбатом мостике, бросают палочки в воду. Идут через зеленый луг.
6: Знаешь, я больше не буду ничего не делать.
8: Как? Никогда-никогда?
6: Просто в интернате такое не разрешают.
7: Кристофер в серой блузе и длинных шортах садится на бревно рядом с Винни.
6: Винни, когда я не буду болтаться, ты будешь сюда заглядывать?
8: Сам? Один? А ты где будешь?
6: Вот здесь всегда.
7: Он касается лба медвежонка.
8: Но вдруг случится, что ты забудешь меня.
6: Я никогда тебя не забуду, обещаю. Даже когда мне стукнет 100.
8: А по мне сколько стукнет?
6: 99. Глупенький Мишка.
8: 99.
7: Они сидят бок о бок и смотрят с холма на большой лес.
1: Глава первая, в которой Кристофер Робин прощается с детством.
7: Мелькают пролистываемые невидимой рукой книжные страницы. Вид из окна Кристофера, из дома выходит отец.
9: Кристофер, опоздаем!
10: Поторопись, милый!
9: Кристофер!
7: Кристофер складывает рисунок свиньи, кладет в коробку и задвигает ее под кровать. Он едет в школу-интернат, в которой будет учиться.
9: Кристофер Робин, мама уже в машине!
1: Для Кристофера Робина начиналась новая жизнь, в которой произойдет масса удивительного.
8: Будь умницей.
7: Теплая мамина улыбка, строгий взгляд отца. Кристофер направляется к мрачному зданию. Отец, проводив его взглядом, идет к машине. Мама, чуть помедлив, следом. Медвежонок Винни неприкаянно бродит по лесу, вздыхает у дома дупла. Учительница, ходящая между рядами в классе, замечает рисунок с медвежонком.
11: Кристофер Робин!
7: Рисунок летит на пол.
11: Ворон считаем!
1: Глава третья, в которой Кристофер Робин получает очень плохое известие.
7: По школьному коридору Кристофера ведет за руку учитель навстречу входящей из-под проливного дождя маме. Он подходит вплотную и замирает в маминых объятиях. Иллюстрация с сидящим на лестнице Кристофером превращается в сцену похорон. Мама с викарием смотрит, как пожилая дама гладит Кристофера по щеке.
12: Помни, дорогой, ты глава семьи.
7: Он печально отводит взгляд. А в большом лесу тоже печальный Винни садится на землю домика дупла, вокруг него колокольчики. Одноклассники Кристофера играют в английскую лапту. Кристофер, уже юноша, слышит их голоса из-за стен университетской библиотеки, смотрит в окно. В заснеженном большом лесу Винни ждет его у заветной двери. Подошедший Хрюник берет его за лапу, и они уходят, оставляя две цепочки следов.
1: Глава пятая, в которой Кристофер Робин знакомится с Эвелин.
7: Взрослый Кристофер Робин едет в лондонском автобусе. Замечает вошедшую молодую брюнетку. Та ищет глазами свободное место.
13: Прошу, садитесь.
12: О, спасибо.
7: Другой пассажир занимает это место. Девушка и Кристофер обмениваются смущенной улыбкой. Кристофер восхищенно смотрит на девушку. Автобус, мост и дождь застывают в рисунке. Мелькают страницы. Кристофер Робин и Эвелин, девушка из автобуса, танцуют под музыку. Кристофер, на нем военная форма, поправляет перед зеркалом фуражку. На перроне, наводненном отбывающими на фронт солдатами, он целует на прощание Эвелин.
13: Я скоро вернусь.
12: Будешь писать?
13: Обязательно.
7: Запрыгивает в вагон, посылает ей воздушный поцелуй. Переполненный состав трогается. Эвелин машет, пока тот не исчезает в густом тумане. Со вздохом сжимает сумочку под беременным животом. Она идет по перрону сквозь толпу. Страницы отсчитывают время.
1: Глава седьмая, в которой Эвелин остается одна.
14: 11 февраля 44-го. Лондон замер в ожидании еженочного авианалета. День выдался тихим, но что принесет нам ночь? Сколько зданий будет разрушено? Сколько людей погибнет? Возможно, ваших знакомых.
7: Эвелин берет в руки торт, на котором три свечки.
8: С днем рождения тебя! С днем рождения!
7: Солдат бежит по грязному снегу. Малышка Мадлен задувает свечи. Снаряд рвется рядом с Кристофером. Малышка пробует торт.
15: Зебра один, Чарли! Зебра один, Чарли! Где наше подкрепление?
12: Очень хорошо.
6: Мамочка, а когда мой папа вернется?
7: Вокзальная толчая. Из вагона выходят раненые. Эвелин держит за руку маленькую Мадлен. Ведет Кристофера. У него на плече вещмешок, рука подвязана. Они крепко целуют друг друга. Кристофер садится на корточки перед дочерью, с улыбкой снимает фуражку. Пролистываются страницы. Кристофер в строгом костюме подходит к офисному зданию с надписью «Winslow Enterprises». Ищет глазами нужный ему этаж. Мелькают страницы. Он сидит дома за пишущей машинкой. В соседней комнате Эвелин учит дочь танцевать. Он прикрывает двери. Кадры большого леса. Заросшее папоротником дерево, дверца дома в дупле. Вид с высоты на улицу Лондона с россыпью зонтов. Кристофер проходит через вращающуюся дверь.
16: Доброе утро. Доброе утро.
17: Доброе утро, мистер Робин.
16: Доброе, мисс Дэймон.
17: Как провели выходные?
16: Хорошо бы заменить медную фурнитуру ореховых гардеробов на никелированную.
17: Возьму на заметку.
16: Так, что за задержка в глазках?
17: Забастовка дубильщиков, сэр.
16: А что по Манчестеру?
17: Ткани не подвезли.
16: А у Бирмингема что за повод?
17: Это же Бирмингем, сэр. Всегда запаздывает.
16: На всякий случай напомню. От нас требует снижение затрат.
18: Мистер Робин.
16: Да?
18: Если мы сделаем внутреннюю кромку из бука, плавучесть повысится на 4%.
17: А вес снизится на 0,2.
16: А стоимость?
19: Ну, пожалуй, тоже на пару пенсов.
16: Продолжаем работать в поте лица.
20: Браво, золотые слова.
16: А, мистер Уинслоу, я мог бы подъехать к вам в офис.
20: Все хорошо. Мне здесь легче дышится, когда вокруг кипит работа.
16: О, сэр, образец еще сыроват.
20: Этот запах кожи, рабочий крепкий дух. Разве сравнится он с затхлым воздухом кабинета, где мухи дохнут от скуки? Тоска.
7: Служащий натужно смеется.
20: Мое место здесь, среди настоящих мужчин. И женщин, простите, всегда забываю. Ненавижу кабинеты. Мне подавай честный труд, я работаю. Да?
7: Джайлз Уинслоу тычет в чемодан, тот падает на пол.
20: Давайте пройдем в ваш кабинет.
16: Да, мистер Уинслоу. Прошу вас, сэр, после вас.
7: Рука Уинслоу сбивает еще пару чемоданов.
20: Продолжайте.
7: Кристофер идет вслед за ним в застекленный офис. Сотрудник даме коллеги.
21: Все утро их составлял.
20: Из компании моего отца Уинслоу Лагидж убыточнее всех. Неприятно, но вполне объяснимо. Мы пережили войну. У кого в наши дни есть средства и время на путешествие? Словом, надо урезать расходы.
16: Как раз над этим я и работаю, причем не безуспешно. Примерно 3%, около того.
20: Надо больше, чем 3%, Робин.
19: Дело швах.
4: Что говорят? Не разобрать. Я умею читать по губам.
16: Насколько больше, сэр?
20: 20.
22: 20%? Невозможно!
4: Говорит 20 пенсов за пирожное.
23: Не возьму в толк, о чем.
21: Надеюсь, о чем-то съедобном.
16: Сэр, ваш отец обещал всем этим людям по возвращении с фронта работу. Они пойдут на все ради компании. Я пойду на все ради компании.
20: В понедельник отец созывает экстренное совещание. Надо подготовить план сокращений. Не то потонем.
16: Но я обещал жене и дочке выходные за городом, сэр.
20: Вы же готовы на все ради компании.
7: Кристофер стоит, потупившись.
20: У вас есть мечта?
16: Прошу прощения, сэр.
20: Открою маленький секрет. Мечты сами не сбываются, Робин. Ничто не возникает ниоткуда. И если корабль тонет, просто задайтесь вопросом, вы тот, кто выплывет или потонет? А? Ну так что, Робин?
16: Хотелось бы верить, что из первой категории, сэр.
20: Прекрасно, я тоже. Вот почему и я пожертвую этим уикендом. Свистать всех наверх, все такое. И как стимул, список фамилий тех, кто окажется за воротами в случае, если мы что-нибудь не придумаем. Все в ваших руках, Робин.
7: Кристофер просматривает список, составленный Уинслоу.
16: Боже правый.
20: Похвально, так держать.
7: Поздний вечер. Кристофер сидит в офисе за столом, погружен в расчеты. Уходя, просматривает лежащий на одном из столов документ. Едет в автобусе, глядя на дождь за окном. Кристофер едет домой на велосипеде вдоль освещенных тусклыми фонарями однотипных зданий. Дома Эвелин, она с карандашом и линейкой склонилась над чертежом. Мадлен читает в постели. У крыльца слева сосед.
24: А, Кристофер, дело времени до потех.
16: А, Сесил.
24: К слову о потехе.
0: Мы с супругой как раз обсуждали, не сочтите за навязчивость, но мы все еще ждем ту партийку в Джинрами.
16: А, помню, да, да. Обязательно сыграем, конечно.
0: Не терпится оценить ваше мастерство.
7: Кристофер входит в дом. Эвелин отрывает от чертежей встревоженный взгляд. Кристофер кладет ключ на столик в прихожей. Эвелин идет разогревать ему ужин.
2: Мадлен хотела дождаться, да поздно уже.
16: Мне очень жаль. Пришлось задержаться.
2: Я знаю. Кэтрин позвонила, сказала. Еще что ты работаешь на выходных. А значит, за город мы едем сами.
16: Что поделать? Так получилось.
2: Как обычно.
7: Кристофер медлит у лестницы, ведущей наверх. Мадлен сидит в постели.
16: Здравствуй. Что там у тебя?
3: О, твои игрушки. Нашла на чердаке. Здесь куча всего. Тебе тогда было, как мне?
7: Он вынимает из мешочка желудь.
16: Желуди. То есть желуди. А, никчемные пустяковины. Может, стоит заняться чем-то более полезным. Книжку почитать.
3: Я уже прочла все книги школьного списка. Я быстро читаю. Все меня хвалят.
16: А, хорошо. Хорошо.
3: И уроки на понедельник все сделала. Могу делать, что захочу. Поедем туда, в твой дом. Будем играть в игры, соберем пазлы, погуляем.
16: Да, только, понимаешь, такое дело. Я работаю на выходных.
7: В глазах Мадлен блестят слезы.
3: Ну, лето скоро закончится.
16: Я пытался вырваться, но съездите с мамой вдвоем.
3: Я с тобой хочу.
16: Что делать? Мне бы тоже хотелось, но мечты не сбываются сами, Мадлен. Ради них нужно трудиться. Ничто не возникает ниоткуда. Ты понимаешь?
3: Да, понимаю. На, возьми. Пусть будут у тебя.
7: Кристофер возвращает мешочек в коробку, закрывает крышку.
16: Да.
3: Может, ты почитаешь мне хоть минутку?
16: Конечно. Да.
7: Отложив коробку, он берет книгу, но не ту, что держит в руках Мадлен.
16: Викторианство ознаменовало собой наступление промышленной революции и расцвет Британской империи как таковой. Из немаловажных фактов, оно пришлось на стык двух эпох – георгианство и эдвардианство.
3: Вообще-то, знаешь?
16: Да.
3: Я немного устала.
16: Ясно. Да. Точно.
7: Мадлен кивает.
16: Хорошо.
7: Кристофер кладет книгу на столик.
16: Что ж, до завтра.
3: Пока.
7: Мадлен устраивается поудобнее, провожает отца разочарованным взглядом. Тот щелкает выключателем, выходит в коридор. И тут же из-под закрытой двери появляется полоска света. Мадлен включила лампу. Кристофер ужинает, напротив него Эвелин.
16: Я тут подумал, может, и вам не стоит уезжать из города?
2: Мы же обсуждали, ей нужен отдых, Кристофер, а не учеба с утра до ночи.
16: Грейфорд лучшая из школ. Она прочла весь летний список.
2: Чтобы тебя порадовать, она готова на все. Сколько замечательных школ есть в Лондоне, зачем отсылать ее в интернат? И ты ведь знаешь, что ей самой не хочется ехать.
16: Интернат – отличная школа жизни. Я знаю это по себе. Задел на будущее. Разве не в этом наш долг, как родителей?
7: В глазах Эвелин досада и горечь.
16: Что?
2: Ты любишь свою работу.
16: А это-то тут при чем?
2: Долго ты так не выдержишь. Однажды сломаешься.
16: Эвелин, пойми, я тружусь денно и ночно, чтобы в будущем мы могли жить...
2: Жить 100 раз лучше, хуже? Это не важно, нам нужен ты. Жизнь уходит, Кристофер, и выходные — это она. Она течет и утекает у тебя из-под носа. Ну? Ау! Ого! Будем знакомы, твоя жена. Угу. И, кстати, твой смех я не слышала уже 100 лет.
16: Эвелин.
2: Надо находить время на отдых, дурачество. Я влюбилась в тебя не за перспективность.
7: Кристофер подходит к жене, всматривается в ее лицо, его взгляд теплеет.
16: За талант танцора?
2: Ты знаешь, пожалуй, то, как танцуешь, как обнимаешь.
16: Поверь, мне и самому тошно. Но что поделать? Я отнесу чемодан наверх.
7: В прихожей лишь два чемодана. Большой и поменьше.
16: Где мой чемодан?
2: Я не стала его паковать.
7: Наутро Кристофер загружает вещи в багажник машины. Эвелин с Мадлен спускаются по ступеням крыльца.
16: Хорошо отдохнуть.
7: Он наскоро обнимает дочь.
3: Пока.
16: Пока.
7: Мадлен садится на заднее сиденье. Кристофер с Эвелин одновременно берутся за ручку машины. Эвелин, целуя мужа в щеку, садится.
16: Счастливо. До скорого.
7: Кристофер закрывает дверь и смотрит, как жена включает зажигание. Мадлен смотрит вперед, не замечая прощального взмаха руки и вздоха, которым Кристофер провожает машину. Выглядывает сосед.
0: Ты как насчет той партийки, раз уж вы сегодня сам себе хозяин?
7: Сосед исчезает за дверью. И с лица Кристофера сползает вежливая улыбка. Он идет через прихожую на кухню. На столе написанная от руки записка.
3: Дорогой папа, не знала, что ты так чудесно рисуешь. Повесишь свой рядом с моим. С любовью, Мадлен.
7: Рядом рисунок, на котором он с Винни. Кристофер кладет записку в карман, рисунок на стол. Надевает пиджак, спешно выходит и не замечает, что ненароком уронил стоявшую на столе банку меда. Не замечает липкого медового пятна, что медленно растекается по рисунку. Банка скатывается со стола и разбивается. На животе Винни мерно вздымается и опускается одеяло.
4: Мелодик.
7: Мордочка Винни прикрыта оконной занавеской. Он резко просыпается.
4: Мелодик? Ой, где это я? Ничего не вижу.
7: Сдвигает ночной колпак.
4: Ой, ах да. Дом, с добрым утром. О, здравствуй, как поживаешь? Самое время разбудить аппетит зарядкой для толстячков. Руки вверх, вниз и на бис я. Хорошо живу. Руки вверх, вниз и кругом очень жду еду. Все, пожалуй, отправлюсь за утренним медом.
7: Винни кубарем скатывается по лестнице.
4: Ой, о, капелька меда, и день задался.
7: Всматривается в горшок.
4: Вот беда. Кто-то уже успел съесть весь мой мед.
7: Поворачивает голову к окну. Винни выходит из дома на шаткую лесенку, что ведет к перекинутому через ручей деревянному мостику.
4: Беда. Туманный день. А насколько мне известно, в такой туманный день проще простого потеряться. А вот найтись потом очень и очень непросто.
7: Винни углубляется в лес.
4: Крюник. Вот у кого всегда найдется чем-нибудь подкрепиться.
7: Домик Хрюника.
4: Хрюник!
7: На веревке сохнет белье.
4: Ку-ку! Ты дома?
7: Винни заглядывает в окно. Никого.
4: Надо думать, что нет.
7: Кроличья нора.
4: Кролик! А ты дома? Винни пришел! Ушастик! Куда все подевались? Как уныло, серо. Жаль, нет ушастика. Ему бы понравилось. Эй! Кто-нибудь есть? Эй, меня кто-нибудь слышит? Ау!
7: Льет дождь, сквозь тучи пробивается солнечный луч.
4: Что стало с моими друзьями?
7: Винни бредет через папоротник мимо лесных цветов.
4: Беда, беда.
8: Кажется, нить моих мыслей вот-вот оборвется.
7: Сокрушенно глядит на дверь дома в дупле. Повесив голову, разворачивается, чтобы уйти.
8: Беда.
7: И замирает. Дверь чуть приоткрылась.
8: Кристофер? Это ты? Это я, медвежонок Винни. Скажи, ты вернулся? Думай. Самое разумное – идти вперед. Туда, где я еще не был, чем назад. Где я побывал.
7: Он отворяет ее и входит в могучий ствол.
8: Кристофер

0: потянуло. А вот чем не постель?
1: Кристофер в автобусе спрыгивает с подножки неподалеку от дома. Медвежонок взбирается на скамью.
0: Где же мой Кристофер Робин?
1: Подходя к дому, Кристофер видит, как на его крыльцо взбегает сосед Сесил. Кристофер прячется за фонарным столбом, бросает взгляд влево, вправо, перебегает дорогу и успевает незамеченным нырнуть в сквер. Он идет мимо постриженного бордюром кустарника к скамейке. Садится, не замечая прикорнувшего на соседней скамейке Винни. Медвежонок поднимается. Теперь они сидят спиной друг к другу.
2: Как же быть?
0: И правда, как же быть?
1: Кристофер огорошенно оборачивается.
2: Винни?
0: Кристофер Робин.
2: Чушь! Нет! Это невозможно. Мне все мерещится. Нервишки шалят.
0: Я не нервишка.
2: Точно, стресс.
0: Я Мишка.
2: Дошел до ручки. Эвелин предчувствовала.
0: Пока до скамейки. Большой и уютный.
2: Сломался.
1: Кристофер тянет руку к мохнатому животу.
2: Попросту сломался.
0: Всего-то и поломка. Пара трещинок, морщинок.
1: Винни касается его лица.
2: Винни, откуда ты здесь? Да скажи же ты, откуда?
0: О, я из двери, из которой выходит Кристофер Робин. Когда выходит, конечно. Вошел, и вот я здесь.
2: Но наше дерево в Суссексе, за нашим домом. Но не здесь, в Лондоне.
0: Надо думать, оно там, где оно есть.
2: И дуплата нет.
1: Кристофер осматривает дерево.
2: И дверцы с другой стороны.
0: О, не нужны, вот их и нет.
2: Наиглупейшее объяснение.
0: О, спасибо. Разве ты мне не рад, Кристофер Робин?
3: Кого я вижу? Что мы там прячем, скрытный вы мой, а?
2: Это...
1: Прячет Винни под плащом.
2: Кот! Да, именно. Просто кот.
3: Обожаю котов. Можно, а?
2: Нет, не стоит. Он мало того, что лишайный, так еще и злющий. Просто жутко кусачий. О. Хочу отпоить его молоком и подлечить немного.
4: Кто это?
2: Вы про голос, да?
3: Ну да.
4: Это я дурачусь. Вы меня раздавите. Разобьете фух и прах. Джин Рами.
2: Когда-то по молодости баловался черевой щанью.
3: Недурно. Итак, в нашем распоряжении весь уикенд.
2: То есть?
3: Джин Рами.
2: Что ж, завтра и раскинем картишки.
3: Значит, завтра?
2: Да.
3: Точно?
2: Конечно. До свидания.
3: Пока.
2: До свидания, сэр.
1: Устремляется к дому.
2: Хватит ерзать. Не то он увидит. Всего хорошего. Хватит.
4: Слышите?
3: Да.
1: Кристофер сидит за столом, смотрит, как Винни ест мед с тарелки.
0: Ох, да чего же славно.
1: Винни вытирает рот лапой.
0: Точно не хочешь меда, Кристофер Робин?
2: Нет, я не хочу. Послушай, как ты узнал меня, Винни, после стольких лет?
0: Узнал. Ты ничуть не изменился.
2: Совершенно изменился.
0: А глаза нет.
1: Винни касается лапой глаз Кристофера.
0: Это смотрит наш Кристофер.
2: Теперь я весь в меду.
0: О, и впрямь в меду.
1: Кристофер идет к раковине, чтобы умыться. Винни поскальзывается и сползает со стола на пол, по пути еще раз лизнув тарелку.
2: Все липнет.
1: Кристофер вытирает лицо полотенцем.
0: Пол какой-то уж очень липкий.
2: Винни!
0: Ох, какой большущий домище. Ты живешь тут один-одинешенек?
2: В данный момент, но вообще-то нет. Моя жена и дочка уехали за город отдыхать.
0: А ты отчего не с ними?
1: Ноги Винни прилипают к ковру.
2: Вот.
0: Снова влип.
2: Мне надо работать.
1: Кристофер помогает ему.
2: А почему ты здесь, а не в лесу с остальными? Вот в чем вопрос.
1: Отмывает ковер.
0: Я никого не нашел. И кого-нибудь не нашел тоже. Искал, но они пропали.
1: Труба от граммофона надевается Винни на голову, как колпак.
0: Хрюник, ушастик, тигруля. Куда все?

0: исчезли.
1: А правда, где Тигруля и Кенга и Ру?
0: Я за этим и здесь.
1: Понятия не имею, где их искать. За 30 лет и думать забыл про них.
2: Кристофер вытряхивает его из трубы.
0: Мы вспоминаем тебя каждый день.
1: Что ж, весьма тронут. Винни, ты извини, но мне некогда, я страшно занят. Нет времени ни на что. Сроки. Словом, если не сложно...
2: Усталый Винни сладко спит на диване.
1: Ах, глупенький Мишка.
2: Кристофер укладывает Винни в кровать Мадлен. Под подушкой находит книгу «Остров сокровищ» Стивенсона. Он кладет книгу на столик поверх той другой, которую читал Мадлен. Открывает стоящую тут же кожаную коробку и расправляет старый карандашный рисунок. На нем он сам и плюшевые друзья. Кристофер со светлой грустью смотрит на спящего Винни. Тот спит на спине, носом в потолок. Складывает рисунок, возвращает в коробку.
1: Пока, Винни, сладких снов.
2: Раннее-раннее утро. Кристофер спит на кровати в рубашке и офисных брюках, на полу упавшие документы.
1: Где? Винни?
0: Вот беда. Незадача.
1: Винни?
0: Лесенка сломалась.
1: Так это не лесенка, а посудная полка.
0: Тогда понятно, отчего она не залазная.
1: У меня нет времени на дурачество. Надо работать и найти решение. Хотя, возможно, все непоправимо.
0: Говорят, время все поправит. А вот я сам поправляюсь.
1: При чем тут? Да нет же. Неважно. Мне нужно сосредоточиться. Поэтому отправляйся домой.
0: Но как?
2: По кухонной полке катится консервная банка. Банка сбивает вазу, и весь стеллаж с тарелками и чашками рушится вниз.
1: Суссекс. Нам нужно в Суссекс. Съездить и вернуть тебя на место. Домой!
2: По серой промозглой лондонской улице катит двухэтажный автобус.
0: Да чего шумно! Все гудит, как большущий улей!
1: Добро пожаловать в Лондон!
2: Кристофер идет по тротуару с Винни под мышкой, Винни прохожему в котелке.
0: Здравствуйте! Вы тоже в экспозиции?
2: Прохожий врезается в стол.
0: Беда!
1: Винни!
2: Кристофер переходит на бег.
1: Нельзя же так!
0: Он не ушибся?
1: Ну-ка, давай сюда.
2: Влетает в телефонную
1: Слушай,
2: будку.
1: Нельзя вот так здороваться с прохожими. Не то все поймут, что ты живой.
0: Это плохо.
1: Неплохо, просто непривычно. А люди не любят то, к чему не привыкли.
0: Нужно отвыкнуть, быть мной.
1: Нет, нет, будь. Оставайся самим собой.
0: Ну вот, я совсем запутался. Должно быть от голода.
1: Ты только поел.
0: Ах, да. Но, видимо, маловато.
1: Так, сейчас не об этом. Попытайся быть чуть менее жизнерадостным.
0: Винни, радостным?
1: Скучным. Вялым. Сонным.
0: Скучным. Вялым.
1: Да.
0: Сонным.
1: Давай вот что. Поиграем в тихий час.
0: Поиграем.
1: Представь, ты спишь.
0: Вот так?
2: Винни замирает.
1: Блестяще. Так, замри и не шевелись. Отлично.
2: Кристофер бежит дальше.
0: Кристофер, мой Бурчалкин разворчался. Может, перекусим?
1: Нам не до перекусов.
0: Даже самых малюсеньких.
1: Тихий час.
2: Железнодорожный вокзал.
3: Воздушные шарики!
0: Можно мне шарик на дорожку?
1: Это ни к чему.
0: Понятно, что ни к чему. Но так
3: шары,
0: хочется шарик.
3: Шары.
0: Очень при очень можно. Может,
3: шары.
0: Можно.
1: Один шарик, пожалуйста. Да. Какого цвета?
0: Красный.
2: Кристофер зажимает Винни рот.
1: Красный, пожалуйста.
4: Ясно.
1: Большое спасибо.
0: Большущее спасибо.
3: Шары!
2: Кристофер проходит по железному мосту над платформами, где с ближайших путей отправляется поезд. Кристофер, держа Винни и шар, сбегает по лестнице на многолюдный перрон, направляется к кассе.
5: Доброе утро,
1: сэр. Доброе утро.
0: А почему он в клетке?
1: Мне билет в оба конца. До Харфилда, Суссекс.
5: Спасибо. Одну секунду, сэр.
1: Постой минуту, спокойно.
2: Он отпихивает от лица назойливый шар.
5: Так, ваш билет.
2: Шарик удаляется прочь.
1: Пожалуйста. И отправление через пару минут, верно?
4: по расписанию.
1: Благодарю.
2: Кристофер озирается. Винни пропал. Кассир из будки.
4: Ваш шарик ушел туда, сэр.
1: Спасибо.
2: Кристофер возвращается за забытым на кассе портфелем и зонтом. Подбегает к красному шару, но тот в руке девочки.
1: Простите. Прошу извинить. Простите, бога ради. Простите, простите.
2: Снова взбегает по лестнице, всматривается вниз, в толпу. Бежит по мосту, не выпуская шары Винни из виду.
1: Извините.
0: Вы ведь не ужаски.
2: Медвежонок на руках у мальчика в детской коляске.
0: О, Кристофер Робин, наконец-то.
1: Иди сюда.
5: Это мой, а ну отдай.
1: Изначально он был моим.
0: Правильно.
5: Постыдились бы.
1: Отнимать игрушки у мужчин непозволительно.
2: Кристофер хватает Винни и спешит дальше.
0: Кристофер, ты не мог бы повернуть мир вниз тормашками, пожалуйста? Там написано мед. Может, перекусим?
2: Переворачивает Винни вверх головой.
1: Простите.
0: Другое дело.
1: Как же игра в тихий час?
0: Этот стал тихой минуткой.
2: Они садятся в вагон.
0: Ой, Кристофер, мой шарик.
1: Пусть остается. Он тебе больше и не нужен.
0: Но с ним было куда веселее. А тебе разве нет?
1: Не сказал бы.
2: Кристофер находит свое купе, и вскоре поезд, выдувая клубы белого дыма, едет по каменному мосту. Задумчивый Винни сидит напротив склонившегося над бумагами Кристофера.
0: Ты всегда носишь с собой чемоданчик?
1: Что? Чемодан? Мой портфель, да, да, как правило, да. А что?
0: Разве он важнее, чем, скажем, шарик?
2: Кристофер смотрит на портфель.
1: Да, он важнее, чем шарик.
0: Понятно. Он как одеялка?
1: Да, он как одеялка.
0: А он для чего?
1: Что? Он для разных важных и нужных вещей. Слушай, можно попросить тебя не мешать мне какое-то время? Мне нужно закончить срочную работу.
2: Медвежонок поворачивает голову к окну.
0: Дом. Облако. Дом. Дерево. Куст. Человек. Собака.
1: Винни.
2: Кристофер поднимает глаза.
1: Что ты бормочешь?
0: Это игра такая. Называется «Скажи, что ты видишь».
1: Ты не мог бы играть в «Скажи, что видишь» тише?
2: Кристоферу не сосредоточиться.
0: Что-то непонятное. О,
1: Винни.
0: Человек.
1: Прости. Можно еще потише, пожалуйста.
2: Дверь купе открывает даму в широкополой шляпе.
1: А, простите, у нас все занято. Дело в том, что у него тихий час.
2: Дама, подняв брови, уходит. Кристофер улыбается. Винни хихикает. Под бормотание погруженного в расчеты Кристофера, Винни засыпает.
1: Сменив фурнитуру на никелированную, мы экономим как минимум 320 фунтов в месяц. Уже кое-что на 20-14%. Нет, мало.
2: Снаружи летит вместе с составом прищемленный за ниточку шарик.
1: Кого-то придется увольнять. Вот бедолаги. Прости, Гарри.
6: Прибываем в Хартфилд.
2: Пыхая паром, поезд подъезжает к полустанку. С медвежонком в руках Кристофер идет по платформе.
0: Смотри, мой шарик!
2: Они забирают шар и спешат дальше.
1: Ну все, пойдем. Надо поспешить.
0: Спешно! Найти и спасти друзей!
1: Да нет, меня ждет работа. Я возвращаюсь.
2: Черное такси подъезжает к утопающему в зелени сада сельскому дому из красного кирпича. Из машины выходит Кристофер, при нем Винни, портфель, зонт и шар. Кристофер, крадучись, направляется к дому.
0: Зайдем к тебе в гости?
1: Нет, не зайдем. Прокрадемся тихонько. Они не заметят. Пойдем. Пригнись.
0: О! Тихо. Кто это там?
1: Винни.
0: Да нет, не Винни. Винни, это я.
1: Нет, это Эвелин, моя жена.
0: О, с виду она славная.
1: Да, очень славная.
2: Кристофер заглядывает в окно веранды, там Эвелин поправляет цветы в вазе. Он задерживается у окна, Винни уже у соседнего.
0: А это кто?
2: Мадлен пишет в тетради.
7: А это Мадлен. Моя дочь.
0: Она поиграть к нам выйдет?
7: Нет, исключено.
0: Она не любит играть?
7: Нет, просто у нее, видишь, она занята.
0: Понятно. Тоже ходит с важным чемоданом?
1: Здорово.
7: Все, идем.
0: Как ты думаешь, мой шарик ей понравится? Сделает ее счастливой?
7: Дался тебе этот шар. Счастье, оно вовсе не в шарах, а в другом. Скажем, Мадлен счастлива, и я счастлив, что она счастлива. Так, идем.
2: Кристофер с Винни на руках выбегает из сада. Мадлен в своей комнате уныло корпит над уроками. Кристофер с медвежонком в руках пересекает окруженный кустами теннисный корт с провисшей сеткой. По мягкому ковру из листьев подходит к большому дереву.
7: Вот и все. Давай домой.
2: Проводит пальцем по букве «К», вырезанной на стволе.
0: А ты разве не со мной?
1: Не могу. Надо возвращаться в Лондон.
0: Но мне нужна помощь. Я потерял всех друзей.
1: Так, может, они вернулись? Расскажешь им о своем приключении?
0: Расскажу обязательно.
1: Ну все, ступай.
2: Кристофер мягко подталкивает приунывшего медвежонка к дуплу.
0: До свидания, Кристофер.
1: Пока, дружок.
2: Секунду оба стоят и молчат. Винни входит в дупло, но шарик снаружи. Кристофер делает несколько шагов, останавливается. Оборачивается, видит, что медвежонок застыл на пороге дупла. Возвращается.
1: Ну и чего ты ждешь?
0: Бывает, когда куда-то идешь, подождешь, и куда-то придет к тебе.
1: Понятно. Что ж, желаю удачи.
0: Мне без нее никуда. Помнишь, я ведь медведь очень небольшого ума.
1: Да, что ж, пока.
0: Пока.
2: Кристофер снова отходит. Теперь шар закрывает вход в дупло. Кристофер вновь оборачивается. Со вздохом смотрит на наручные часы.
1: Ну хорошо, я иду.
2: Он отталкивает шар рукой, на корточках, пачкая шляпу и плащ, лезет в дупло.
1: Винни! Винни!
2: И вскоре показывается с другой стороны, рядом застывший в нерешительности Винни. Большой лес окутан туманом. Кристофер силится выбраться.
1: Вот оно как бывает.
0: Ты что, застрял?
1: Да, насколько понимаю, застрял.
0: Со мной это часто случается. Может, ты объелся медом?
1: Нет, Винни, не ел я никакого меда!
2: Еще рывок и свобода. Лицо Кристофера озаряется улыбкой. Знакомые места.
1: Подумать только. Я в большом лесу. Вот уж где не чаял оказаться.
2: Винни не сводит с друга задумчивого взгляда.
1: Тут всегда такой сумрак?
0: Полагаю, что нет.
1: Куда они запропастились?
0: Я надеялся, ты подскажешь.
1: Я тут 100 лет не бывал. Откуда ж я знаю?
0: Но ты ведь Кристофер Робин.
1: А, да, верно. В поиске главное что? Последовательность.
0: Последовать за пчелами. Так и поступим.
1: Да нет же. Идти в одном выбранном направлении, чтобы не заплутать. Особенно в тумане.
0: Я всегда прихожу, куда шел, уходя оттуда, где я был.
1: Неужели?
0: Только так и никак иначе. Метку бы.
1: Прибавь шаг. Этак мы никуда не поспеем.
2: Они исчезают в густом тумане.
1: Узнаешь что-нибудь?
0: Туман.
1: А помимо тумана?
0: Вот беда.
2: Деревянный указатель, осторожно, слонотопы.
1: Винни, ты ведь это не всерьез. Слонотопов и ужас ли не бывает?
0: Еще как бывают. Ты ведь сам видишь знак.
2: Винни обнимает Кристофера за ногу, тот отходит.
1: Винни, страшилищ, похожих на слонов и хорьков, пожирателей радости, не существует. Все, пойдем.
2: В глазах Винни вопрос.
0: Кристофер, чем ты занимаешься?
1: Я менеджер по эффективности чемоданной фабрики.
0: Должно быть, у тебя много друзей.
1: Много тех, за кого я в ответе.
0: То есть друзей?
1: Проще считать их коллегами. Когда увольняешь коллег, не так больно.
0: Отпускаешь на волю?
1: Да какую волю? Я не знаю.
0: Ты и меня уволил?
2: Кристофер оборачивается, задумывается.
1: Похоже, что так. Пойдем, Винни.
2: Кристофер идет дальше, в руке портфель и зонт. Проводит рукой по сухой ветке. Сверяется по компасу.
0: О, это что?
1: Просто компас. С фронта привез. Так с собой и ношу.
0: А можно взглянуть на компас?
1: Да, пожалуйста.
2: Кристофер кладет компас в лапу Винни.
0: О, не пойти ли нам туда, куда хочет стрелка?
1: Ты знаешь, здравая мысль. Нет, нет, стой. Нам туда, к северу. На север.
0: О, понятно.
1: Видишь, где буква Н, там и север.
0: Н значит север.
2: Кристофер и Винни идут по лесу, над ними плывет красный воздушный шар. Рядом цепочка таких же следов.
1: Это опять тот же знак? Слушай, а мы точно идем на север?
0: Дай посмотрю.
1: То есть ты не смотрел?
0: Ни разу с тех пор, как увидел чьи-то следы.
2: Кристофер бросает портфель.
1: Так это же наши следы! Мы просто-напросто ходим с тобой по кругу! От тебя всего и требовалось следить за стрелкой!
0: Она привела бы нас к слонотопам и ужаслям.
1: Не бывает слонотопов и ужаслей, уяснил? Ты я хорош, нашел на кого положиться.
0: Прости. Я положу его к остальным страшно важным вещам.
2: Винни спотыкается о портфель. Тот раскрывается, порыв ветра разносит бумаги.
1: Их по памяти не восстановить. В одном ты прав, ты медведь небольшого ума. Знаешь, что будет? Стоит мне потерять хотя бы страницу. Уинслоу съест меня с потрохами.
0: Тебя ужастель с потрохами?
1: Да, ужасный ужастель, и не подавится.
0: Это было бы печально.
1: Что поделать, мир жесток. В нем много чего, помимо шариков и меда.
0: В самом деле?
1: Глупенький Мишка, вот зачем ты пришел? Я давно не ребенок, взрослый мужчина, облеченный ответственностью.
0: Но ты ведь Кристофер Робин.
1: Боюсь, я давно не тот, каким был.
0: Очень жаль. Ты прав. Надо уволить меня ради эльфа дивности.
2: Кристофер отходит.
1: Эльфа дивности? То есть эффективности?
2: Он оборачивается, Винни нет.
1: Винни? Винни? Винни, ау!
2: Углубляется в лес.
1: Мне не до пряток. Винни! Ну, отзовись же! Куда же ты делся, глупенький Мишка? Если напугал, прости. Ау! Тигруля! Ушастик! Кто-нибудь! Слонотопов и ужаслей не бывает. Не бывает, не бывает, не бывает!
2: Кристофер бежит со всех ног по лесной тропе.
1: Не бывает! Не бывает! Не бывает! Не бывает!
2: И проваливается в яму. Видит что? Деревянную табличку с надписью «Попался».
1: Ловушка? Но я-то не слонотоп! Они все там! А я здесь, в яме!
2: Начинается дождь.
1: Винни! Эй, на помощь! Дождь! Прекрасно!
2: Кристофер пытается выбраться из ямы. Руки скользят по осыпающимся камням и срывается вниз. Приходит видение.
1: Как мы дошли до такого?
8: Сто лет не слышала твой смех.
1: Мечты не сбываются сами. Ничто не возникает ниоткуда.
9: Просто задайтесь вопросом. Вы тот, кто выплывет или потонет?
2: Будто он на глубоководье. К нему подплывает Винни.
0: Может, порой разумно не делать ничего. Ох!
2: Из толщи воды и скопления пузырьков Кристоферу тянется слонотоп. Глаза Кристофера полны ужаса.
0: Кристофер!
2: Слонотоп утягивает Кристофера под воду.
0: Стой! Возвращайся!
2: Яма бездонна, Винни исчезает в пузырьках воды. На поверхности воды в яме для слонотопа плавают листья. Тот же сам Кристофер с зонтом и портфелем в руках. Он приходит в себя, выбрасывает из ямы портфель и следом выбирается сам.
1: Ау! Кто-нибудь?
2: Ветка счищает с плаща налипший мусор и идет через лес. Спускается с пологого холма, видит перекинутый через ручей горбатый мостик. Осторожно ступает на ненадежные доски. Ручей петляет по лесной чаще. Кристофер берется обеими руками за деревянные перила и вглядывается в темную воду. Бросает вниз ветку, что держит в руке, и переходит на другую сторону моста. Но вместо ветки из-под него выплывает плюшевый ослик-ушастик.
10: Слонотоп. И я, как назло, плыву к нему прямо в пасть.
1: Ушастик, я не слонотоп!
10: Впрочем, уже и не важно, ведь впереди водопад, где я и сгину.
1: Точно, вспомнил, водопад!
2: Кристофер сбегает с мостика.
1: Плыви!
10: Хотя кому я тут нужен?
1: Плыви, плыви, плыви!
10: Так я и плыву по...
2: Камень в воде.
10: Течение.
1: Не бойся!
10: Я не боюсь. Неизбежного не избежать.
1: Не вздумай отчаиваться, я тебя спасу!
10: Поглядим.
2: Кристофер сбрасывает плащ, зажимает нос и прыгает в ручей. Воды по щиколотку.
1: Ну, конечно, я вырос, а речка. О, ужас!
2: Впереди небольшой порог.
10: Над моей бедой, как это по слонотопии.
2: Кристофер вытаскивает ушастика на берег.
1: Привет, дружище!
10: Привет, слонотоп.
1: Да не слонотоп я, а Кристофер Робин. Кто всегда тебя веселил? Вспоминай.
10: Что-то не помню себя веселым.
1: Как ты свалился в воду?
10: Утро было ветреным, обычный ветродень. Проснулся, ветер. Взял и сдул меня в реку. Хоть и знал, я не пловец. Снова эти завывания. Это собратья слонотопы тебя выкликают.
1: Пойдем, дружок, выведем их на чистую воду.
10: Снова в воду я не просу.
2: Кристофер с осликом под мышкой.
10: Благодарю за похищение.
2: Идет по поляне.
1: Ну вот, мы на месте.
10: Правда, не в том, куда мне хотелось.
1: Смотри, домик филина снова свалился с
2: ветки. Деревянная хижина.
1: Что за жуткий скрежет?
10: О, откуда ты из дома?
1: Предлагаю сходить и разведать.
10: Я бы на нашем месте поостерегся.
1: Слонотопов не бывает. Слонотопов не бывает.
2: Кристофер находит...
1: Слонотоп.
2: Ржавый крутящийся флюгер.
1: Смотри! Старый флюгер скрипел.
10: Скверно. Он вооружился.
1: Как странно, а филин-то где? Что же случилось?
10: Так жалко, Кристофер Робин не с нами.
1: Я и есть Кристофер Робин.
10: Тогда бы ты знал, где они.
2: Кристофер на четвереньках забирается в домик филина, видит глиняный горшочек и морковку.
1: Ну-ка. Похоже, все были здесь. Кролик. А, кто это прыгучий? Тигруля.
10: То есть была катастрофа, а меня не позвали.
1: Как понимаю, когда домик свалился, флюгер погнулся и стал страшно скрипеть. Все приняли его за голос слонотопа, запаниковали. И в панике со всех ног бросились прочь.
2: Кристофер выбирается обратно.
1: О, гляди-ка, скорлупки, дорожка из жевудей.
10: Пойдем по ней и найдем хрюника.
2: Он опирается о крышку одной из досок, отлетает, подбросив ушастик в воздух.
1: Прости, не хотел.
2: Тот приземляется головой в ведро.
10: Только-только привык.
1: Поищем, где там наш хрюник.
10: Прощай, ведро.
1: Скорлупка.
2: Кристофер подбирает желуди.
1: Еще. Есть. Еще.
10: Тебе вовсе не обязательно вслух здороваться еще. С каждым.
2: Кристофер ставит ослика на землю и направляется к дереву, за которым прячется розовый поросенок-хрюник.
11: Кто здесь? Мамочки?
10: Можно сказать, никто.
11: О, ужастик, я уж испугался.
10: И еще слонотоп.
2: Хрюник дрожа поворачивает голову.
1: Привет, это же я, Кристофер Робин.
11: Замрем, затаимся, глядишь и не заметит.
1: Ах, хрюник,
7: Разве слонотоп угостит тебя живодем?
11: Угостит, он коварный.
2: Кристофер протягивает ладонь. Хрюни хватает желуди и бежит прочь.
11: Догонит с его-то ножищами.
1: Хрюник, не бойся, я не страшный.
11: Мне не страшно нисколько. Ой, я в ужасе.
2: Кристофер идет следом.
11: Бегите, ножки, бегите. И желуди такие тяжелые, но их ведь не бросишь.
2: Другие игрушки притаились в полном бревне.
12: Хрюник, голова желудевая. Сюда-то зачем придет? Положит всех скопом.
11: А он привел его к нам.
1: Привет, друзья.
12: Всем умолкнуть. Слонотоп распознает жертву по звуку.
1: Я-то вас распознаю.
13: А это распознает? Как напрямую.
2: Тигруля наскакивает на Кристофера.
1: Да. Тигруля, я Кристофер Робин. Неужели не узнаешь? Приглядись.
2: Все выжидающие смотрят.
13: Огромное, зудко громадное чудище. И пахнет подозрительно.
11: Глаза не смотреть.
12: Косматое, все в шерсти.
10: Все вплоть до ушей.
11: Какой тревожный взгляд.
5: Нос-то.
11: Страшилище.
1: Это уж слишком.
13: Однозначно слонотоп.
11: Не смотри.
1: Филин, это старый флюгер скрипел. Слонотопа не было.
11: Скажи, а где наш медвежонок?
5: Да и не у них. У чудищ слонотопов.
1: Чудовищ вообще не существует.
11: Сказала чудовище.
5: Это пусти. Неправда.
13: Все ложь.
12: Не смей выдавать себя за Кристофера Робина. Он бы так не сказал.
1: Я и есть Кристофер Робин.
10: Спасите.
5: Так докажи. Кристофер Робин умел побеждать слонотопов.
1: Ты прав, Ру. И я вас не подведу. К нам заявился ужасный слонотоп. И кому как не мне, Кристоферу Робину с ним сразиться. Что ж,
13: там! Вон он где! Стой, слонотоп!
2: Кристофер бежит с ушастиком под мышкой.
10: Обе жертвы. Осликов не жалко.
12: Ну-ка, подставили спину.
13: Куда? Убери лапу, не на плечо!
2: Кролик высовывает наружу уши, отталкивает Филина. Тот смотрит в небольшую дырку в бревне.
10: Я наживка сижу и жду, когда они объявятся.
13: Вытащил меч.
12: Что вытащил?
13: Меч, говорю. Выходи! Слонотоп! Увидел!
12: По голосу злющий. Зачем его злить?
13: Я отучу тебя пугать, малышей!
2: Кристофер грозит зонтом и атакует.
10: Ну там никого нет.
12: Кто-то там точно есть. Где
13: он? Вот там, за деревом.
2: Изображает яростную борьбу.
13: Получай, слонотоп! А ну отпусти!
1: Насколько понимаю, за ногу схватил.
12: Лопит-то кто, слонотоп?
13: Вот тебе! Эк, вцепился! Мама! Он побеждает!
2: Ушастик узнал Кристофера.
10: Кристофер Робин, это ты.
13: Хряс, не возьмешь слонотоп!
10: И снова.
2: Он улыбается, садится на траву.
13: Доложите обстановку!
10: Я вижу их целое стадо. Похоже, окружают.
13: Грозно рычат, покажи как.
10: Вот так.
12: Мороз, похоже!
13: Громче, громче!
12: Душераздирающе!
13: Они вновь слонотопы постоянно уже здесь, от брата от кока!
2: Сражение продолжается. Кристофер перекатывается к ослику.
7: Молодчина. Так-так, продолжай.
10: Хоть в чем-то молодец.
2: Ненароком отрывает хвост.
10: Снова прощай хвост.
5: Победа, мам?
14: Очень похоже на то.
5: Значит, это Кристофер Робин.
12: Не вижу, что происходит, но судя по рёву, ужасное. Жуть, как ужасно, ужасное.
13: Я тебя не боюсь. Противный, мерзкий слонотоп.
12: Одолеет, уж он одолеет.
2: Кристофер тычет флюгером в невидимое чудовище. Уши кролика.
12: Затихли.
2: Глаз Филина.
12: Пойди пойми, кто кого победил.
13: Ясно одно. Неясно.
12: Что там виднеется вдалеке? Хоть бы Кристофер Робин. Не бросай.
5: Победили? Бросай. Мама, так чем все закончилось?
13: Кто-то надвигается.
12: Что там? Что?
13: Точнее, кто-то.
12: Какой он из себя?
13: Мелкий, но растет.
5: Кристофер
13: это
5: Робин.
13: Это Кристофер Робин.
12: Как растет?
5: Победа.
2: Кристофер подходит к бревну. Все игрушки, кролик, Филин, Тигруля, Рус Кенгей, Ушастик и Хрюник подбегают к нему.
1: И я без вас тоже. Очень приочень. Скучал страшно.
14: Ты совсем взрослый.
11: Здорово, мы снова вместе, как раньше. Только где Винни?
1: О, да, конечно. Понимаешь ли, он потерялся.
13: Потерялся?
14: О, боже.
13: А где так, именно, не припомнишь?
12: Сосредоточимся. Действуем слаженно, вместе.
13: Я на поиски. Тигрули искатели хоть.
5: Ведь Кристофер Робин. Куда ты пойдешь, найдешь.
1: Куда-то. Молодец, Ру. Он ждет, что куда-то придет к нему. Я даже знаю, где это случится.
2: Кристофер, шагающий за ним игрушки, поднимается на вершину холма, видит Винни, тот сидит на бревне, заросшим красноватым вереском, держит вот за ниточку Винни. Шар.
14: тебя ждет.
2: Кристофер кладет на землю портфель и зонт, подходит к медвежонку, который не отрывает глаз от простирающегося перед ним леса. Шар качается на ветру, рвется в небо. Винни медленно поворачивает голову. Кристофер садится рядом, и они сидят на бревне бок о бок, как много-много лет назад.
7: Привет, медвежонок.
0: Привет, Кристофер Робин.
7: Прости, пожалуйста, я был неправ. Прости. Накричал на тебя зачем-то.
0: Ничего. Я ведь мишка небольшого ума.
7: Глупости. У тебя золотое сердце, добрая душа. Могу обрадовать, все живы-здоровы. Я спас их от слонотопа, которым я же и был. Точнее, мы с Флюгером.
0: Жаль, что меня там не было. Но хорошо, что я ждал тебя здесь. Ведь ты пришел.
7: Спасибо, что сидишь, что ты ждешь.
0: Светит солнышко и благодать. Значит, Кристофер Робин придет поиграть.
7: Хорошо бы, коли так. Я изменился.
0: Что ты, нисколько. Все тот же друг, который сегодня пришел и всех спас. Настоящий герой.
7: Я много кого подвел. Я потерян.
0: Но я тебя нашел. Ведь нашел.
2: Винни придвигается ближе. И Кристофер крепко прижимает его к себе, уже не сдерживая слез. Человек и медвежонок сидят обнявшись, а рядом пляшет на ниточке красный воздушный шар. Лишь они да силуэт нависшего над ними кособокого дерева на фоне предзакатного неба.
11: Сейчас снова раздавишь.
2: На ветку дерева садится Филин, Ро выпрыгивает из маминой сумки и видит, Винни и Кристофер спят.
5: Разбудить? Нет.
2: Хрюник тормошит сопящего Винни.
11: Винни, Винни, это я, Хрюник. Давно пора вставать.
0: Доброе утро, Хрюник.
2: Кристофер открывает глаза, в ужасе осматривается.
1: Что? Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет.
0: Что случилось?
1: Завтра наступило.
0: А с виду сегодня?
1: Нет, ты не понимаешь. Следующий день я должен быть в конторе через... О, боже! Я что, проспал?
12: Ты проспал?
1: Где мой портфель?
12: Филин, ты не спал всю ночь, но даже не
15: так,
12: ухнул.
15: Так, спокойно. Мой мудрый дядюшка Орвиль говаривал, опоздать не значит не успеть. Ой, или не успеть, все равно, что не явиться.
12: Ты в конец нас запутал.
16: Вот твои пожитки. Высушили аккуратно, а Тигруля сложил в чемоданчик.
1: Все на месте!
2: Тигруля подает портфель.
1: Вот, правда. Спасибо. Уж страшно важный портфель, я бы не забыл. Ладно, откланиваюсь, и так уже подзадержался. Да, вот, Винни, это тебе.
2: Отдает ему компас.
1: Если кто потеряется, ты всегда его отыщешь.
0: Спасибо, Кристофер Робин. О, а это тебе, возьми.
2: Винни протягивает шарик.
0: Прямо Мадлен.
5: Что это, Мадлен? Она даже важнее, чем твой страшно важный портфель.
1: Мадлен моя дочь. Ну, да, конечно, безусловно. Важнее всего на свете.
5: Тогда отчего она не с тобой?
0: У нее очень много дел, Ру.
16: Вот бедняжка.
1: Нет, нет, ей нравится. Работа, учеба. Все, я убежал. До свидания. Очень был рад повидаться.
0: Пока, Кристофер.
1: Пока!
2: Винни и прижавшийся к нему Хрюник провожают Кристофера взглядом. Тот бежит по вереску и над головой пританцовывает красный шар. Из дупла вылетает портфель с зонтом, затем шар и, наконец, вылезает сам Кристофер. Шарик едва не улетает, но Кристофер успевает поймать его за нитку. Кристофер пробегает через арку в сад своего старого дома. Привязывает шар к ручке велосипеда Мадлен. Крадется вдоль дома к машине, но тут открывается окно, выглядывает Мадлен. Он ныряет за угол, но...
5: Папа? Папа, это ты?
2: Кристофер выходит из-за кустов.
1: Я!
5: Почему ты здесь?
1: Просто...
5: Ты гулял в лесу?
1: Да, в лесу. А теперь, к сожалению, мне...
2: На крыльцо выходит Эвелин с кистью в руке.
1: Здравствуй. Опаздываю на поезд.
5: Не останешься?
1: Никак, прости. У меня встреча в 11, и я должен быть на ней. Мне жаль. Мадлен! Мадлен!
2: Мадлен обиженно отходит от окна.
1: О, боже. Прости, дорогая, не хотел попасться ей на глаза. Я правда должен успеть на поезд.
17: Ну так поезжай.
1: Я все могу объяснить, если хочешь.
17: Так объясни мне.
1: Ну, я тут... все не так просто. В двух словах не... Я потом, хорошо?
2: Горькая усмешка на губах Эвелин.
17: Я думаю, мы с Мадлен поживем пока здесь.
1: Ты считаешь, так будет лучше?
17: Считаю.
1: Как долго?
17: Я не знаю, Кристофер.
1: Эвелин?
17: Ты опоздаешь на поезд.
2: Кристофер бросает взгляд на окно дочери и бросается бежать. Мадлен в своей комнате яростно сбрасывает на пол книги. Эвелин прислушивается у двери, помедлив, входит. Мадлен, покончив с погромом, садится на кровать.
17: Ну как ты тут, милая?
5: Я? Замечательно, все просто отлично.
17: Да, оно и видно.
2: Эвелин опускается на колени, подбирает с пола игрушечных солдатиков Кристофера.
17: Сложно представить, что папа был ребенком, правда?
5: Он вообще был, ты уверена?
17: Да, уверена. Хотя, не на все 100.
2: Мадлен сглатывает слезы, Эвелин садится на кровать.
17: Жаль, что ему пришлось уехать. У папы сейчас непростой период, много работы.
5: Так пускай бы приехал на выходные к нам. Ему бы стало легче.
17: Не все так просто. Но он к нам вернется. Вот увидишь.
5: Скоро начнется учеба. И я буду жить в интернате.
2: Эвелин смотрит в грустные глаза дочери.
17: Так, давай бегом во двор играть.
5: Играть?
17: Чудить. Лазать, бегать. Домой придешь чумазой, проверю.
5: Ладно, я буду дурачиться изо всех сил, играть старательно и очень упорно.
17: Ну, или просто веселись.
5: Да, ладно. А во что мне поиграть?
17: Обойди двор. Думаю, тут найдется много интересного, с чем папа играл в твои годы.
2: Мадлен решительно кивает и выходит. Большой лес.
18: Что-то я сегодня сам не свой. Может... Чаю и меду. Глядишь, и станешь собой.
19: Знаешь, это мысль, Хрюня.
20: Завязать тигрульским узлом. Крепко-накрепко.
10: Туговато.
19: Ушастик, у тебя что-то к спине прилипло.
20: Да жди за сито. Что скажете?
10: Я лучше промолчу.
19: Бумаги Кристофера Робина страшно важные.
11: Ой, тигруля, что ты наделал?
20: Наделал свободное место в его чемодане по действительно важные штуки, которые напомнят ему про нас, а не хлипкие бумазонки.
19: Но без них ужасли съедят его с потрохами.
11: Ой-ой, Винни, что теперь будет?
2: Кристофер поездом возвращается в Лондон, на коленях портфель. Порывается открыть его, но отставляет в сторону и решает просто смотреть в окно.
1: Дерево, овцы, коровы, дама с собакой.
2: На Кристофера неодобрительно смотрит попутчик, усатый господин в черном костюме и шляпе. Мадлен находит шарик, привязанный к велосипеду. Кристофер прячет улыбку, смотрит в окно. Мадлен бьет по шару теннисной ракеткой.
1: Дерево. Овцы. Корова. Мост.
2: Папка с документами примотана к спине ушастика.
19: Хорошо привязал, не слетят?
20: Конечно, прочным тигрульским узлом, крепчайшим из всех узлов.
10: Оно меня не полнит.
11: Понурый серый домик. Винни, а нам обязательно ехать в Лондон?
19: Обязательно. К Кристофер Робин всегда нас спасает. Теперь наш черед его спасти.
10: Думаю, мы опоздали. Его давным-давно уже съели.
20: Так, кто стоим? Усадник, просто вперед!
2: Тигруля заталкивает ослика в духовку.
19: За тобой, Тигруля!
11: Я, наверное, не пойду. Пожалуй, лучше останусь. Да, определенно лучше останусь дома.
19: Ну что ты, Хрюник, пойдем.
11: Да?
19: Ты нам нужен.
11: Я нужен?
2: Винни протягивает лапу.
11: Ну, если нужен...
19: Да, всегда и везде, поверь.
11: Спасибо, Винни.
19: Скоро увидишь Лондон. Там столько шаров.
5: Станет ли Мадлен Робин чемпионкой Уимблдона? Удар и эйс! Победа! Стадион ревет!
20: А где это Уимблдон?
3: Молчок.
20: Профу, не фыкать.
5: Кто тут?
19: Это Мадлен.
2: Мадлен поднимает старый теннисный мяч.
10: Бумаги помнешь.
5: Эй!
20: Ой-ой, Анастасия.
2: Запускает он в кусты, где слышны голоса.
10: Ой.
11: Ого, как метко.
5: Кто здесь?
20: Вот и обратно.
2: Мяч выкатывается обратно.
19: Держи.
2: На корт кубарем падают Винни с ушастиком. За ними Хрюник.
11: Ой, ой, здравствуй. Поздравляю тебя с Уимблдоном.
19: Должно быть, ты Мадлен.
21: Тревога.
19: Прости, я не хотел.
11: Прости, если помешали твоей игре.
5: Вы говорящие.
19: Мы вовсе нет, молчащие. Хотя ведь сейчас я с тобой говорю.
5: Погоди, я тебя знаю. Ты тут Мишка с папиных рисунков.
19: Винни, верно. Медвежонок. Это Хрюник, ушастик.
20: Погоди!
2: И... Из кустов вываливается Тигруля.
10: Ну, конечно.
20: А я Тигруля. Т-3-Р-руля.
5: Что за Тигруля?
20: Отличный вопрос.
10: Только не песня.
20: Ты знаешь, тем Тигрулуцеем? А тем, что они всех луцей. У них как будто пружинки. Везде от хвоста до ушей. Всегда прыски, всегда скачки. Не нужен им покой. А самое важное в тиграх что? Я один такой.
10: Его коронный номер.
20: Я один такой.
5: Что ж, приятно познакомиться.
19: Скажи, Шарик подарил тебе радость? Вот мне от них всегда радостно.
2: Мадлен оглядывается на шар.
5: Так это твой?
19: Нет, это Кристофера Робина.
5: Мой папа был с тобой?
19: Конечно, он помог мне отыскать моих друзей.
11: И спас нас от слонотопа.
5: Слона кого?
20: Но забыл страшно важные бумаги. Нет, я тоже в этом чуть виноват.
10: Ты один виноват.
11: Поэтому у нас экспозиция в Лондон.
2: Хрюник падает со ступеньки.
19: Если он потеряет хоть листик, то Ужастель съест его с потрохами.
5: Ужастель. Поняла, мистер Уинслоу.
19: Он самый Ужастель.
11: То-то Кристофер обрадуется бумагам.
20: Бегом, припрыжку! Нельзя терять ни минуты!
11: А в какую нам всю сторону?
19: Кристофер Робин сказал по стрелке к северу.
5: Лондон на северо-западе, вообще-то. И нам на вокзал, значит, на юг.
19: Я про юг не знаю.
5: Не волнуйся.
2: Мадлен пишет маме записку.
5: Шла в экспедицию к папе на работу отнести бумаги. Я скоро. С любовью, Мадлен.
10: Я закрою глаза.
20: Быстрее,
19: это самое быстрое из наших экспедиций.
20: Ветер столпом, пыль в ушах. Вперед, Мадлен, гони, гони, моя дорога.
2: Мадлен едет на велосипеде с игрушкой.
22: Мэдди, Мэдди, хочешь лимонада?
2: Эвелин находит записку, оставленную Мадлен. Выглядывает за дверь. Никого. Мчится на машине за дочерью. Мадлен с охапкой игрушек вбегает в здание вокзала.
19: Помним, тихий час.
20: Тигруля, лучшие тихотящники.
5: Мне один до Лондона, пожалуйста.
23: С вас 5 шиллингов.
2: Ушастик падает на пол.
10: Да тут мне самое место. Прекрасно.
5: Спасибо.
23: Спасибо.
10: Спасибо.
2: Когда Мадлен бежит к поезду, Эвелин подъезжает к станции. Видит велосипед Мадлен, выбегает на перрон, состав только-только отошел. Бежит назад к машине. Официантка катит по вагону тележку.
11: Мама, мир несется галопом.
5: Тихий час.
24: День добрый, мисс.
5: Здравствуйте.
24: Не желаете ли перекусить?
5: Мне 5 чашек чая, пожалуйста.
17: Хорошо.
5: И молоко, и сахар, и...
19: Медик.
5: Мед, пожалуйста. Много меда.
2: Дома, в Лондоне, Кристофер собирается на работу. Хватает портфель.
19: Игра называется «Скажи, что ты видишь». Хрюнь, ты первый.
11: Паника, страхи, катастрофа.
20: Риск, скорость, безрассудство.
10: Печаль, стыд, уныние.
19: Ого, сколько разных вариантов.
5: В моем интернате игр не будет, только учеба.
19: А зачем тогда он нужен, мучаонат?
5: Если отвезу папе документы, может, он так обрадуется, что разрешит остаться. Мечты сами не сбываются. За них нужно бороться. Ничто не возникает ниоткуда.
19: Что ты? Порой из ничего выходит множество приятностей.
5: Что? Кто тебе сказал?
19: Кристофер Робин.
5: Совсем не похоже на папу.
19: И еще сказал, для него ты важнее всего на свете.
20: Слово в слово.
10: Подтверждаю, так и сказал.
20: Угу.
2: Кристофер широкими шагами идет через вестибюль.
20: Попридержите.
3: Да, сэр.
20: Благодарю.
3: Подготовили презентацию, Робин?
20: А, да, все тут, сэр.
2: Елейная улыбка Джайлза Уинслоу. При нем клюшки для гольфа.
3: Что ж, можно идти на ковер. Я на вас рассчитываю.
2: Лифтер в униформе подхватывает сумку с клюшками, идет за Уинслоу. Лифт везет нахмурившегося Кристофера выше. Мадлен с игрушками в руках бежит по железнодорожной платформе. Эвелин с железного моста высматривает дочь.
10: Кто они все?
11: Да чего шумно?
19: Такой уж он, Лондон.
20: Почему никто не скажет?
2: Мадлен выбегает на привокзальную площадь. Эвелин ищет дочь на площади. Мадлен садится в такси.
5: Куинстоу Лагич, пожалуйста. На Торрингтон-стрит.
3: Как скажете, юная леди.
2: Эвелин на вокзале продолжает поиски. Такси проезжает через мост. Зал заседаний правления Уинслоу Энтерпрайзес. Кривоватая ухмылка Джайлза. Все ждут прибытия главы компании. На дороге затор кто-то сгружает бочки, перекрыв проезжую часть. Тигруля видит в зеркале свое отражение.
4: Шевелись, долго будешь возиться?
20: Эй, почему? О, там Тигруля натуральный. Ну я знаю, такой...
11: Тигруля, ты о чем? Тигруля, тихо.
4: Там самозванницы и прохиндийский прохвост.
3: Что-что?
5: Ой... Я так, разговариваю с игрушками.
2: Отражение в оконном стекле.
20: Видите? Глаза близковато посажены. Ух ты, юркий нос и уши, как лопухи.
11: Очень громкий тихий час.
20: Полоски тоже вкрифят кость. Самообозванец.
2: Водитель обгоняет фургон.
20: Ни время не хотящичать, Мадлен.
5: Тихо.
20: Дайте глянуть ему в глаза.
11: Не имется.
10: Нет, не имется.
20: Гони, гони, в догоню. За прохвостом.
2: Водитель оборачивается.
20: Куда упустим?
2: Ошарашенный таксист бешено крутит баранку. Машина мечется из стороны в сторону. И, наконец, врезается в газетный лоток.
19: С добрым утром. Славная поездка.
5: Все целы, вы как?
20: Доскакались.
11: Спина совсем не тихо.
20: Здорово врезали. А можно повторить?
21: Потрясающе. Ну, спасибо тебе, удружил. Замечательно. Весь товар на выброс.
3: Так, в чем дело? Излагайте в подробностях.
20: Констебль, хорошо.
19: Плоховато мы играли в тихий час.
20: Виноват. Арестуйте вот эту компанию. Незамедлительно.
3: То есть вас напугала девочка с охапкой плюшевых игрушек?
20: Нет-нет. Дело в том, что они будто бы живые, даже жутко.
3: Да вы, я смотрю, на веселье.
11: Мадлен, смотри. Написано, что
20: ростли. Это я-то? Что за инкриминалии?
3: Инкриминалии?
20: Да, что вы мне инкриминируете?
3: Стоп, приятель. Промахнулись.
20: Я знаю, что
3: вы... Да, голубушка.
5: Там мой папа, можно?
3: Да, конечно, бегом. Угу. И осторожно.
5: Хорошо, спасибо большое.
3: Счастливо.
19: Спасибо, конский стебель.
4: О, водительская лицензия, все не верите. А это грамота за безавари... Вот он взгляд. У меня был такой же. Вы видели? Признавайтесь, увидели, верно? Вы же видели ту аномалию, так? Нет?
6: Что это было?
8: Медведь говорящий.
6: Шуточный?
9: Вздор глупости.
8: Так что я ничего не выдумал.
6: Говорящий.
9: Так не бывает.
8: Да. Не
9: сети бывает,
8: в протокол.
9: Не было.
8: И еще там был кабанчик, поросенок. И тоже говорил.
2: В зал заседания входят Седовласый и Вунслоу-старший.
23: Вольно.
24: Итак, повестка дня всем известна. Корабль компании Уинслоу Лагич, к сожалению, дал течь. Посему жесткие меры необходимы. Нам с Робином в этот уикенд пришлось потрудиться, дабы разделить лавры на двоих. Попрошу Робина изложить наши идеи.
2: Мадлен и игрушки, спрятавшись в чемодан,
8: Кристофера Робина найдет?
2: Трясутся в кузове грузовика.
18: Что-то наших не видно.
5: Эй, как вы там, живые?
25: Тут дурак. Тоска. Может, оставите меня здесь?
18: Тигруля, подними крышку.
8: Спокойно, Хрюник, не боись. Тигруля, любая деревянная крышка, ни почем.
5: Циц там, уже недалеко.
8: Циц? Что за циц? Это как?
18: Циц, значит, сидеть
8: тихо-тихо
18: и не высовывать нос.
8: Циц, он не для тигруль, так и скоти ей.
9: Хвост
8: в кафкане.
5: Винни, кто-то кричал?
18: Сложно сказать. Мой бурчалкин ворчит куда громче.
8: Я нас выручу, пока тигруля с вами.
18: Мадлена велела сидеть тихо, а она вимблдонский чемпион.
24: Себестоимость снизить возможно, хотя и непросто. За счет снижения накладных, смены поставщиков и, увы, сокращения штата наших сотрудников.
5: Это он обо мне.
6: Да, надо полагать.
5: О, боже.
24: Без жертв не обойдется, Робин. Перейдем уже к цифрам. Да.
2: Кристофер встает.
24: Я изложил на бумаге. Расчеты пока сыроватые, но какие есть? Сейчас, секунду.
2: Кристофер роется в портфеле, находит хвост ослика.
24: Робин.
18: О, боги.
26: Робин, если вопрос не будет решен, компанию мы закрываем. Так что там у вас?
2: Вместо бумаг лишь листья и палочки.
24: Видите ли, сэр, понимаете, дело в том, что, ну...
2: Убегает ассистентка Кристофера Кэтрин.
27: Робин, это крайне срочно. Пришла ваша жена. Говорит, Мадлен пропала.
24: Прошу простить, господа, я вас на минуту покину.
23: Что вы себя позволяете?
2: Кристофер переводит взгляд с Джайлза на Эвелин за стеклянной дверью и решительно выходит. Кузов грузовика. Один из чемоданов вылетает на дорогу.
8: Мой хвост! Хвост надорёт!
25: Смирись! Хвосты, увы, не вечны.
8: Повторяем за мной! Прыг! Скок! Давай! Прыг! Скок!
18: Стой, Гри! Давай! Не было хуже!
8: Скок! Хуже! Ерунда! Прыгом! Бывай!
2: Он привязан к грузовику веревкой.
25: Чем дальше, тем хуже!
8: Сюда!
2: Эвелин и Кристофер бегут к своей машине.
24: Где она может быть?
27: Я не знаю, где-то между нами и вокзалом. Совсем одна.
2: Эвелин протягивает записку от Мадлен.
24: Экспедиция. Ясно, она не одна.
27: Тогда с кем?
25: Устал, хочу домой.
8: Все нормально. Больше пизда-то ела.
2: Чемодан сбивает пару ящиков с бутылками молока. Джайлз заглядывает в портфель Кристофера.
24: Робин, как работник, очень неплох.
2: Достает палочку. Его отец заинтригован.
24: Но, похоже, сошел с ума.
27: О, боже.
24: Ты знаешь, чем тигры лучше? У них как будто пружинки. Везде, от хвоста до ушей.
8: Хвост родной! О, полосный!
24: Будто сражаюсь со слонотопом, хотя его и не было.
27: Вот что ты несешь? Увольняйся!
24: Скорее всего, меня и так уже уволили.
8: Без паники, Хрюник, не боись! Со мной не пропадешь!
18: Так Кристофера не найти!
24: Расспросим народ, не видал ли кто медведя, тигра и ослика?
27: Дорогой, их не существует.
8: Закройте, все идет по плану!
18: Мы не хотим взлетать!
8: Бетлетов нет паники!
2: Игрушки взмывают воздух.
27: Утром звоню доктору Каннингему. Несколько дней отдохнешь и...
2: И приземляется на машину Эвелин.
24: Кристофер, ушастик! Тигруля!
2: Потрясенная Эвелин видит летящего на нее поросенка.
24: Хрюник!
8: Мой план сработал. Я ли не умнейший из тигруль?
18: Вы жена Кристофера Робина. Ага. Как поживаете?
25: Больновато.
2: Джайлз прикладывает ослиный хвост к лацкану пиджака.
24: Непонятно.
23: То ли...
24: Что-то вроде медали.
25: Буду. Оберег какой-нибудь.
24: Отец, душа безумца потемки.
25: Пожалуй. Раз вы оба корпели над проектом, у тебя должна быть копия.
24: У меня альтернативное предложение.
25: Излагай.
24: Уволить весь отдел эффективности для начала.
2: В машине.
1: Ну все, едем. Где Мадлен?
11: В машине с кузовом едет к Ужастлям.
1: Ужастлям. Уинслоу!
22: Уинслоу!
1: Давай к Уинслоу! Скорее всего, она там.
22: Мы уже едем.
2: Во двор офиса компании Уинслоу въезжает грузовик, громыхнув волочащимся за ним чемоданом. С кузова спрыгивает Мадлен.
5: Ух, где остальные?
19: Должно быть, ушли в собственную экспедицию. Но не беда, страшно важные бумаги здесь. Беда, страшно важные бумаги здесь.
5: Нам надо скорее отнести их папе. Идем, Винни.

0: Мадлен прыгает, пытаясь поймать документы. В руке лишь одна из страниц.
1: О, вот беда.
2: О, ну все.
1: Бедный Кристофер.
0: С тяжким вздохом девочка садится на лестницу. Рядом поникший Винни.
1: Мне очень жаль, Мадлен.
3: Мадлен!
1: Кристофер Робин!
2: Папа!
3: Слава богу, нашлась.
0: Мадлен смотрит на медвежонка.
3: Все хорошо?
2: Твои документы, они разлетелись.
3: Мадлен, родная, это не важно. Ты нашлась, вот что самое главное, а не бумажки.
2: Ты так любишь свою работу. Я подумала, может, если я принесу документы, ты не отправишь меня, и мы всегда будем вместе.
0: Кристофер всматривается в глаза дочери.
2: Всего одна страничка.
0: Кристофер берет страницу и приобнимает Мадлен.
3: Милая, я был неправ совершенно. Насчет работы и остального, и мне так стыдно. Я был отцом очень небольшого ума. Потеряв себя, я едва не потерял дочь.
0: Подходит Эвелин.
3: Бесценная моя.
0: В ее руках тигруля, ушастик и хрюник.
3: Не нужны нам интернаты. Уезжать никуда не нужно. Ты останешься дома с нами. Никуда тебя не отпущу.
0: Мадлен со счастливой улыбкой обнимает отца. Кристофер сквозь слезы смотрит в бусины глаз улыбающегося медвежонка.
3: Я буду читать тебе книжки перед сном.
2: Хорошо. Только книжку я выбираю сама.
3: Идет.
0: Эвелин.
4: Как же ты нас напугала.
0: Держа игрушки в руках, целует дочь.
5: Да уж, бестолковая вышла экспатиция.
4: Нет, я так не думаю. Главное, как на все посмотреть. А, ну да.
0: Кристофер вглядывается в страницу, переворачивает ее вверх ногами, поднимает глаза на Эвелин.
3: Дорогая, ты умница! За мной!
4: Опять куда-то бежим?
0: Они с игрушками на руках со всех ног бегут по лестнице. Подождите. Офис Уинслоу. Двое из коллег Кристофера спускаются по лестнице и несут коробки с вещами.
6: Мистер Робин, что?
3: Бегом!
6: Вот он попрыгает на этом полу!
0: Коллеги смотрят во все глаза на их разношерстный отряд.
4: О, слава богу, вернулся!
0: И один за другим устремляются следом. Кристофер влетает в зал заседаний.
3: Стой! Я нашел решение.
7: Надеюсь, оно того стоит.
3: Чтобы оптимизировать расходы, ничего не надо делать.
7: То есть?
8: Ничто не возникает ниоткуда, Робин.
3: Вот тут вы не правы. Порой из ничего выходит много приятностей.
8: Говорю же, что он спятил.
3: Что делают люди, когда у них, скажем, отпуск? Да ничего. Они путешествуют. А что нужно человеку для путешествия? Чемодан, мистер Уинслоу. На вас работают сотни, тысячи человек, не так ли? Дайте им оплачиваемый отпуск, и они...
7: Оплачиваемый?
3: В данный момент ваши клиенты богачи. Но и только.
0: Проектор.
3: Смотрите.
0: Выводит на экран пирамиду со страницы.
3: Но если вдруг...
0: Кристофер переворачивает изображение.
3: Каждый работник отправится в отпуск. Вот они. То сотням, да нет, тысячам простых людей захочется за город к озерам на пляже с чемоданами от Winslow Luggage. И если мы снизим цены, они будут по карману всем.
8: Кошмар. Чтобы все пляжи заполонил безродный сброд с граммофонами и дешевым сидром.
7: Ну-ну, постой, Джайлз.
8: Отец, помилуй, к чему слушать эту чушь?
3: Другого я от вас и не ожидал.
0: Джайлз угрожающе встает.
8: То есть как?
3: Чего ждать от ужасля?
9: Так вот он какой, ужастель.
8: Поясните, что за ужастель?
3: Ужастель – хищная хитрая зверюга, что пользуется плодами чужих трудов, внушая всем, что самое важное в жизни – неважно. Наши семьи, родные, друзья, все те, кто нам дорог, все те, кому мы дороги. Так вот, мы заявляем, я заявляю, мы больше не боимся.

0: Ужас ли и слонотопов? Так ведь?
1: Боже правый, он все-таки спятил.
2: Разве? А может потребовать разъяснение у слонотопа? На что ты потратил выходные, Джайлз?
1: Кто? Я? Так я уже говорил, я работал.
3: Из его кармана выскакивает мяч для гольфа.
2: Я до сих пор об ужаслях не слыхал. Но, судя по описанию, это мой сын.
1: Я? Ужастель?
2: Кстати, помалкивай, Джайлз.
3: Джайлз садится на желудь.
2: Поздравляю, Робин. Одобрено, приступайте. Незамедлительно.
0: Благодарю вас, сэр. С огромным удовольствием. Но прежде займусь ничего не деланием со своими.
2: Поскольку это вот ничто, почва для множества разных приятностей. Правильно я сказал?
0: По сути, да, сэр. Ну что, готовы? Стоп, ушастик.
3: Кристофер берет со стола ослиный хвост.
0: Твой хвост.
3: Пришпиливает ушастику. Мордочка ослика обращена к Джайлзу.
0: Теперь готовы. Вперед. В отпуск, в отпуск. Едем.
1: Осел сверлил меня взглядом.
2: Игрушечный осел тебя. Это видно, ты у нас спятил.
3: Один из сотрудников, выходя, фыркает в сторону Джайлза. Хрюник отворяет тяжелую деревянную дверь, и вот он в большом лесу.
4: Ах, как же дома хорошо.
3: За ним выходит ушастик.
5: Вынужден согласиться, погода отменная.
3: Следом тигруля.
6: Дом, милый дом.
3: Выскакивает кролик.
7: Где вас носит? Я уж собрал поисковый отряд.
3: И Ру из маминой сумки.
7: Привет.
8: Кто это, мам?
9: Это девочка. Видно, та самая Мадлен.
3: Из дупла выбирается Мадлен, за ней Кристофер. Подлетает Филин.
10: А, Кристофер Робин. У нас гости.
0: Добро пожаловать в большой.
3: Семья Робинов в сборе.
10: На всех.
7: Прошу прощения.
11: Кому он нужен, Ланда?
3: Тигруля трется спиной об опавшие листья. Винни смотрит вслед Кристоферу, Эвелин и Мадлен.
9: К северу, Кристофер.
10: Покажу вам ловушку.
3: Пикник на большой поляне.
12: Филин, чашечку чая?
10: Только так, как я люблю.
7: Можно не привередничать?
11: Пойдем, Мадлен, научу тебя прыгать как надо. Прыжка главное в том, прыгнота. Молодец, почти как я. Мы тигрули лучшие прыгуны на свете. Да у тебя талант.
9: Тигруля, не так высоко.
8: Нет, ту, последний.
5: Спасибо, Эвелин, моя жена.
3: Кристофер с глиняным горшком в руке подходит к сидящему на бревне медвежонку. Опускается рядом, открывает банку, протягивает ему.
9: Как ты догадался?
3: Винни ест мед.
9: Кристофер Робин, какой сейчас день?
0: С виду сегодня.
9: О, мой самый любимый.
0: И мой тоже. И мой.
9: Вчерашний, когда был завтрашним, доставил уж больно много хлопот.
0: Глупенький мишка.
3: Кристофер сидит, скрестив ноги, обнимая Винни. Они долго глядят вдаль, где разгорается закат, а над ними все так же нависает высокое кривобокое дерево. Живая картинка сменяется иллюстрацией и надписью «Конец». Черный экран, титры. Режиссер фильма Марк Форстер. В ролях Йоэн МакГрегор, Хейли Этвилл, Бронте Кармайкл, Марк Гаттис, Оливер Форд Дэвис, Ронке Адекалю, Эдриан Скарбороу, оригинальные актеры озвучения Джим Каммингс, Брэд Гарретт, Тоби Джонс, Ник Мохаммед, Питер Капальди, Софи Аканеде, композитор Джон Брион, художник по костюмам Дженни Биван, художник-постановщик Дженнифер Уильямс, оператор-постановщик Матиас Кёнигсвайзер, исполнительные продюсеры Рене Вульф, Джереми Джонс, продюсеры Брайхам Тейлор, Кристин Бёрр. Основана на персонажах, созданных Аланом Миллом и Эрнестом Шепардом. Авторы сценария – Алекс Росс Перри и Элисон Шрёдер. Автор сюжета – Алекс Росс Перри. На русский язык роли озвучивали Олег Федоров, Ольга Вечерик, Александра Борисова, Валерий Кухарешин, Владимир Баранов, Давид Бродский, Дмитрий Логачев, Андрей Матвеев, Георгий Корольчук, Юрий Лазарев, Николай Буров, Валерия Вахонина, Мария Соснякова, Валерий Никитенко. Режиссер дубляжа Ольга Ефимова. Авторы перевода и синхронного текста Елена и Лев Вержбицкие. Музыкальный руководитель Владимир Несговоров. Авторы стихов Сергей Пасов, Кира Малевская. Студия дубляжа «Нивафильм». Тифлокомментарий подготовлен компанией «Нивафильм». Текст читала Ксения Бржезовская. «Галечный английский пляж». Мужчина в канотье и полосатом пиджаке с галстуком-бабочкой играет на пианино. Это Ричард Шерман. Вокруг отдыхающие в купальных костюмах, кто загорает, кто ест мороженое, кто позирует фотографу. Being busy doing nothing, I'm busy doing something. Doing nothing is the something I do best. I'm busy, busy, busy doing nothing. Doing nothing, that's the life for me. For when I'm doing nothing, I'm busy doing something. Something that suits me to a T. Because I'm busy, busy doing nothing. Выстраиваются паровозиком, танцуют конго. Двое мужчин в годах едят мороженое.
13: Грядут перемены.
3: Хрюник, Винни, Шастик и Тигруля
13: явно к лучшему.
3: В шезлонгах.
5: Спасибо, что заметили меня.

0: Логотип с изображением сказочного замка. Логотип Disney.
1: Тифловизор. Видео, доступное по радио.
2: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
3: В Махачкале состоялась встреча представителей дагестанской РОВОС с главой города. В Ярославле прошел турнир по шахматам и шашкам в рамках марафона «Сила России». В Нижневартовске члены ВОС посетили передвижной музей «Поезд Победы». В Томске идет набор на обучение по специальности «Медицинский массаж» для лиц с нарушением зрения. Артисты Пермского реабилитационного центра ВОС выступили в госпитале для ветеранов. В Домоалтайской местной организации ВОС прошел мастер-класс по приготовлению лагмана. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! 22 июля в администрации Махачкалы состоялась встреча председателя дагестанской РОВОС Хавлатипа Назиргаджиева с главой города Джамбулатом Салаловым. Обсуждались вопросы содействия в закупках продукции предприятий ВОС, текстилей для детских садов и благоустройства территории организации ВОС. Мэр дал поручение по всем вопросам, подчеркнув, что поддержка предприятий, где трудятся люди с ограниченными возможностями, приоритет городской власти. В 2025 году по инициативе мэра в здании махачкалинского отделения ВОС был сделан ремонт. 12 июля в Ярославском культурно-спортивном центре ВОС в рамках марафона «Сила России» прошел областной чемпионат по шахматам и шашкам среди инвалидов различных нозологий. По шахматам победил Александр Округин. По шашкам среди женщин первое место завоевала Диана Корсакова, среди мужчин Дмитрий Загребин. Победители и призеры награждены медалями и сертификатами от регионального совета сторонников партии «Единая Россия». 20 июля на железнодорожной станции Нижневартовска сделал остановку первый в мире интерактивный передвижной музей «Поезд Победы». Сотрудники и члены Нижневартовского отделения ВОС, в том числе молодежь, посетили уникальную выставку. В составе поезда 10 тематических вагонов с сюрреалистичными фигурами, театральным освещением и элементами дополненной реальности, позволяющими прочувствовать атмосферу военных лет. Томский базовый медицинский колледж объявил набор на обучение по специальности медицинский массаж для лиц с нарушением зрения. Срок обучения 2 года 6 месяцев, квалификация – медицинский массажист. Прием документов до 10 августа. Количество мест ограничено – 8 человек. Для иногородних предоставляется общежитие. 20 июля артисты Пермского культурно-спортивного реабилитационного центра ВОС выступили в Пермском госпитале ветеранов. Зрителям подарили песни, стихи и яркие номера. Выступали солисты Ольга Ходырева, Татьяна Катаева, Дмитрий Наместников и другие, а также вокально-эстрадная студия «Мечта». 20 июля в Новоалтайской местной организации ВОС прошел мастер-класс по приготовлению лагмана. Проводил его Александр Шабураков. Участники вместе готовили мясо, овощи, подбирали пряности, а затем сели за общий стол. Встреча стала поводом для общения и укрепления дружеского сообщества. И коротко о других событиях. 20 июля состоялась встреча председателя Калининградской РОВОС с председателем регионального совета сторонников партии «Единая Россия». Обсуждались вопросы проведения реабилитационного соревнования «Спортивный микс» в рамках марафона «Сила России» и 80-летия Калининградской области. 13 и 14 июля команда Арсеньевской местной организации Приморской краевой организации ВОС совершила поездку в отдаленные северные районы, чтобы навестить инвалидов, состоящих на учете, и познакомиться с жителями Дальнегорска. 17 июля молодежь Рязанской местной организации ВОС приняла участие в интерактивном креатив-шоу «Благодаря и вопреки» и соревнованиях по шоу-дауну. Всех участников ждало мороженое от компании «Айсбери». Председатель перевозской местной организации Нижегородской РОВОС Станислав Познев занял первое место в подтягивании на турнире «Место силы» с результатом 31 подтягивания, что дало ему право участвовать в Малых Олимпийских играх в декабре. В библиотеке для незрячих и слабовидящих имени Мамина Сибиряка появилась новая книга «Автобиографическая повесть. Несломленная трость дагестанца Гасана Каримова», написанная в соавторстве с сыном Ренатом Каримовым. Книга доступна также в онлайн-библиотеке «Логос ВОС». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
4: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
5: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
2: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru.
1: Концертный зал «Радио ВОС» представляет.
6: Я передаю микрофон ведущей нашего сегодняшнего фестиваля Миладе Третьяковой.
7: Как и сказал Сергей Васильевич, сегодня наш фестиваль представит программу, очень разнообразную, действительно, посвященную 100-летию композитора Александра Зацепина и 95-летию поэта Леонида Дербенева. Этот творческий дуэт сыграл значительную роль в музыкальной культуре. Их произведения не только украсили множество кинолент, но и обогатили репертуар многих советских и российских исполнителей. Создание песни – что это для автора? Миг, мгновение. Но мы, слушатели, наслаждаемся этим мгновением и спустя многие годы. Есть только миг. Именно такое название было выбрано для сегодняшнего музыкального путешествия. И открывает наш фестиваль Виктория Ильина с композицией «Песенка про меня». Слова Леонида Дербенева, музыка Александра Зацепина.

Спасибо. Благодарим Викторию за это яркое выступление. И следующим на эту сцену мы приглашаем Алексея Степанова. Алексей исполнит песню «Большая медведица». Слова Леонида Дербенева, музыка Вячеслава Добрынина.

0: Спасибо.
1: Благодарим Алексея за это исполнение и, конечно, виртуозное владение гитарой, согласитесь, это было потрясающе. Мне кажется, даже можно посоперничать с Михаилом Боярским, благодаря которому эта песня стала популярной. И сейчас на эту сцену приглашаются Анна Семенова, Светлана Бузанова, Александр Кондаков и Неля Андреева. Татьяна Неллис. Угу. Просим прощения, маленькая накладка. А вместе они квартет, малая группа ансамбля «Раздолье». «Ах, мамочка!» Слова Леонида Дербенева, музыка Александра Флерковского.

0: бабочка зачем?
1: Ну, согласитесь, это было очень зажигательное, конечно, выступление. Мне кажется, всем оно подняло настроение. А сейчас, несмотря на то, что сегодня всего второй день лета, и мы надеемся, что оно продлится довольно долго, на эту сцену приглашается Светлана Бузанова. Она исполнит композицию «До свидания, лето». Слова Леонида Дербенева, музыка Александра Зацепина.

0: свидания, лето, до свидания. До свидания, лето, до свидания.
1: Сейчас на эту сцену мы приглашаем вокальный ансамбль «Раздолье», но уже в полном составе. Они подарят вам весеннее настроение и исполнят песню «Белая лебедь». Слова Леонида Дербенева, музыка Александра Флерковского.

Мы вновь приглашаем на эту сцену Викторию Ильину. Она исполнит песню из кинофильма «Бриллиантовая рука». «Помоги мне» — слова Леонида Дербенева, музыка Александра Зацепина.

коктейли пряные, пил и ждал новостей. Вы называли меня умницей, милою девочкой, но не смогли понять, что шутите.

Благодарим Викторию и сейчас приглашаем на эту сцену Александра Кондакова. Он исполнит песню «Льется музыка». Слова Леонида Дербенева, музыка Вячеслава Добрынина.

0: меня выносят из беды. Льется музыка, музыка, музыка, то печаль, а то веселя. Кто-то тихо играет на дудочке, под которую кружит земля. Льется музыка, музыка, музыка, и вовек не устанет кружить. Бесконечная, вечная, мудрая, от которой так хочется жить. Льется музыка, музыка, музыка, то печаль, а то веселя. Кто-то тихо играет на дудочке, под которую кружит земля. Льется музыка, музыка, музыка, и вовек не устанет кружить. Бесконечная, вечная, мудрая, от которой так хочется жить.
1: Благодарим Александра. И сейчас мы услышим композицию из всеми любимого зимнего фильма «Чародеи». Ее исполнит вокальный ансамбль «Раздолье». Я думаю, вы уже догадались, что это за композиция «Три белых коня». Слова Леонида Дербенева, музыка Евгения Крылатова.

объятья, и до весны все дремлет тут. Только елки в треугольных платьях, только елки в треугольных платьях.

0: декабрь, январь и февраль.
1: Для вручения дипломов за участие в нашем фестивале на эту сцену приглашается Виктория Ильина, Алексей Степанов, пожалуйста, под ваши бурные аплодисменты, Александр Кондаков, Светлана Бузанова. И, конечно же, квартет ансамбля «Раздолье» и сам ансамбль «Раздолье». Пожалуйста, под ваши бурные аплодисменты.

0: Мы продолжаем наш фестиваль. Приглашаем на эту сцену Григория Гришина. Он исполнит для вас песню «Если любишь ты» — слова Леонида Дербенева, музыка Юрия Антонова.
1: Здравствуйте, мои родные.

0: Спасибо, мои родные.
1: Мне кажется, для артиста очень ценно, когда ему подпевает весь зал. Это правда. И сейчас в исполнении Григория прозвучит песня «Кто тебе сказал?» Слова Леонида Дербенева, музыка Вячеслава Добрынина.

повторю. Кто тебе сказал, ну кто тебе сказал, кто придумал, что тебя я не люблю? Я каждый жест, каждый взгляд твой в душе берегу. Твой голос в сердце моем звучит.

переплыву. Я каждый жест, каждый взгляд твой в душе берегу. Твой голос в сердце моем звучит, звенянет. Никогда я тебя разлюбить не смогу. И ты любитый всегда, люби меня. Люби меня! Спасибо за приглашение. Я давно не бывал в Владимире. Очень приятно мне. Я каждый жест, каждый взгляд твой в душе берегу. Твой голос в сердце моем

0: Спасибо, мои родные!
1: Григорий, не уходите. Мы благодарим вас за участие в нашем фестивале и вручаем вам почетный диплом. Пожалуйста, под бурные аплодисменты зрителей.
2: Фотографию, пожалуйста.
3: Спасибо, мои родные.
2: Держи.

Татьяну мы не отпускаем и просим исполнить еще одну композицию. «Медленный фокстрот». Автор музыки Александр Зацепин.

Татьяна, вы великолепны, это чистая правда. И мы, конечно же, вручаем Татьяне почетный диплом за участие в нашем фестивале. Подборные аплодисменты. И на эту сцену мы приглашаем Александра Алексеева. Он исполнит нам песню «Давным-давно была война». Слова Леонида Дербенева, музыка Александра Зацепина.

0: трудной войне, страшной войне.
1: Благодарим Александра. Сейчас на эту сцену мы приглашаем Людмилу Кузнецову. Она исполнит песню «Дожди». Автор слов Марина Хлебникова. Автор музыки Александр Зацепин.

0: Людмила, не убегайте. За участие в фестивале дипломами награждаются Александр Алексеев и Людмила Кузнецова.
1: Так, фотографии, улыбаемся, вас фотографируют.
0: Мы приглашаем на эту сцену Андрея Наумова. В его исполнении прозвучит песня «Рыжий конь» из фильма-концерта «Однажды зимой». Слова Леонида Дербенева, музыка Вячеслава Добрынина.

Ко мне подходит рыжий конь, лицо мне дышит рыжий конь, косит лиловым глазом. От прадеда пахло ромашкой и мятой, я пахну бензиновым синим коньем. 100 дюжих коней под капот я запрятал, а прадед

0: рыжий конь косит лиловым глазом.
1: Спасибо.
2: Благодарим Андрея. Вы знаете, у нас сейчас за кулисами там настоящая дискотека. Конечно, Андрей настолько зажигает, что уже просто артисты не могут устоять. Андрей сейчас исполнит нам песню «Городские цветы» из кинофильма «Куда он денется?». Я слышу, что зрители уже, конечно, в ожидании. Слова Леонида Дербенева, музыка Максима Дунаевского. На сцене Андрей Наумов. Пожалуйста, ваши аплодисменты.

0: Спасибо большое.
1: Андрей еще к нам вернется на вручение диплома. Ага. Так, и сейчас мы приглашаем на эту сцену Татьяну Пупырину. Она исполнит всеми любимую песню «Прощай» из репертуара Вячеслава Добрынина. Слова Леонида Дербенева, музыка Вячеслава Добрынина.

0: мы с вами прощаться не собираемся. И для вручения дипломов на эту сцену приглашаются Татьяна Пупырина и Андрей Наумов.
1: Большое. Еще раз комплименты.
0: Мы продолжаем наш фестиваль и приглашаем на эту сцену Всеволода Суркова. Он исполнит песню, которая стала настоящим хитом на многие десятилетия. «Лучший город Земли». Слова Леонида Дербенева, музыка Арно Бабаджаняна.

0: Хватит!
1: Браво, Всеволод, это было великолепно! Сейчас в исполнении Всеволода прозвучит еще одна песня «Разговор со счастьем». Слова Леонида Дербенева, музыка Александра Зацепина. На сцене Всеволод Сурков. Пожалуйста, ваши аплодисменты.

0: тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. И меня
1: благодарим
0: вылечат.
1: Всеволода. Мне кажется, он на зал просто пустился в пляс после исполнения Всеволода. За участие в фестивале дипломом награждается Всеволод Сурков.
2: Диплом. Тебя фотографируют. Вы можете встать рядом.
3: Молодец! Молодец!
1: Приглашаем на эту сцену Надежду Волкову. Она исполнит песню «Есть только миг», в честь которой и называется наш сегодняшний фестиваль. Слова Леонида Дербенева, музыка Александра Зацепина.
4: Призрак.

Спасибо. Надежда, не убегайте. Благодарим Надежду за исполнение этой песни акапельной, что музыканты знают в два раза сложнее, чем под музыку. Дипломом за участие в фестивале награждается Надежда Волкова. Мы продолжаем наш фестиваль. Приглашаем на эту сцену Еву Сипко. Она исполнит песню из всеми любимого кинофильма «Кавказская пленница». Песенка о медведях. Слова Леонида Дербенева, музыка Александра Зацепина.

Вбегайте. Благодарим Еву за участие в нашем фестивале и награждаем ее дипломом. Приглашаем на эту сцену вокальный дуэт Татьяны Годиной и Анжелики Рюминой. Они исполнят песню из кинофильма «Фантазии Веснухина». «Куда уходит детство?» Слова Леонида Дербенева, музыка Александра Зацепина.

Мы продолжаем тему кинофильма «Фантазия Веснухина» и приглашаем на эту сцену Лидию Тяжеву. Она исполнит песню «Найди себе друга». Слова Леонида Дербенева, музыка Александра Зацепина.

0: вновь приглашаем на эту сцену Татьяну Годину. Она исполнит песню «Черные подковы» из кинофильма «Не может быть». Слова Леонида Дербенева, музыка Александра Зацепина.
1: Эх, леший, лешенька, куда ж ты, милый мой, пропал?

0: счастья никакого.
1: Татьяну Годину за этот зажигательный цыганский романс. И приглашаем на эту сцену Анжелику Рюмину. Она исполнит песню «Загадка женщины» из кинофильма «Чародеи». Слова Леонида Дербенева, музыка Евгения Крылатова.

Композиция из кинофильма «Земля Санникова». Музыка Александра Зацепина, соло на трубе Александр Ефремов.

Согласитесь, что труба какой-то чарующий инструмент. Мне кажется, все зрители немножко улетели в дальние дали. Настолько это было прекрасно. И, Александр, мы не отпускаем и просим исполнить еще одну композицию из кинофильма «Бриллиантовая рука». Пожалуйста, соло на трубе Александр Ефремов.

У нас сейчас пел не только весь зал, но и все закулисье. За участие в фестивале дипломом награждается Александр Ефремов. Мне кажется, им с Викторией можно подумать о дуэте, да? На эту песню это было бы интересное исполнение. Приглашаем на эту сцену вокальный ансамбль «Ретро». Они исполнят композицию «Ах, этот вечер». Слова Леонида Дербенева, музыка Максима Дунаевского.

Я не знаю, как вы, я когда слышу эту песню, все время потом несколько дней ее напеваю. Ее так редко исполняют, но почему-то она мне очень нравится. Сейчас будет заключительный номер нашего фестиваля. Эти два часа пролетели совсем незаметно. Этот мир. Слова Леонида Дербенева, музыка Александра Зацепина. На сцене вокальный ансамбль «Ретро».

0: участие в фестивале. Дипломами награждаются Татьяна Година, Анжелика Рюмина, Лидия Тяжева, дуэт ансамбля «Ретро» Татьяна Година и Анжелика Рюмина и вокальный ансамбль «Ретро». Пожалуйста, под ваши аплодисменты. Вот и подошел к концу наш фестиваль. Мы благодарим всех, кто принимал в нем участие. Сейчас слово предоставляется Сергею Васильевичу.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на самом деле 2 часа пролетели как один миг. Мы с вами побывали и в детстве, и в нынешнем году. Большое спасибо всем участникам. Все, я думаю, получили удовольствие. Подпевали, пританцовывали, аплодировали. Особая благодарность руководителям это ансамбля «Раздоле» Александр Александрович Логинов. Руководитель ансамбля «Ретро» Анна Владимировна Изуита. Ну и, конечно же, большая благодарность профессионалу, звукорежиссеру Даниилу. И очаровательной ведущей Меладе. Ну и наш гостеприимный, нас принял сегодня дом, областной дом работников искусств, как всегда. И благодарю в лице Оксаны Александровны всех работников этого прекрасного учреждения. Спасибо!
2: Ждем вас в концертном зале «Радио ВОС».
3: Вы слушаете «Радио ВОС».
4: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: Друзья, продолжаем рассказывать вам о том, как проходил второй молодежный форум БелТИС. Напомню, что темой пленарного заседания стало обучение и трудоустройство молодежи с инвалидностью по зрению. Следующим спикером форума стал незрячий тестировщик и массажист из Минска Григорий Гонзалаев. Он рассказал молодым белтизовцам об искусственном интеллекте и современных технологиях в жизни незрячего человека. О том, что его замотивировало поделиться своим опытом и знаниями в нашем интервью с Григорием.
1: Хочу, чтобы больше людей знания свои расширили. Я просто почувствовал такую свободу, когда сам научился с этими навигаторами. Я могу куда угодно ездить, куда угодно ходить. И хочется, чтобы больше людей тоже могли это все делать. Мне всегда было интересно новые технологии. Вот у меня даже все говорят, а почему вам собаку поводыря там не приобрести, там еще что-нибудь? Я говорю, да зачем это надо? Говорю, будущее за технологиями. Мне всегда было интересно, я со второго класса с компьютерами. Поэтому я развивался вместе с технологиями, с интернетом. Я понял, что это окно в мир, что за этим будущее. Классу так к 9-10 мечтал быть программистом, но понял, что мне программирование это немножко не мое, и у меня больше тестирование, больше вот такая вот популяризация этих технологий, идиот.
2: Я знаю, да. Что вы и до этого неоднократно выступали перед аудиторией, да, тоже рассказывали о технологиях. Чем молодежный форум, участие в молодежном форуме отличается от всего того, что было у вас ранее в качестве спикеров?
1: Тем, что здесь больше, так скажем, аудитория такая однородная, это больше слепые, слабовидящие люди, тем более молодежь. Им как-то больше мотивирующие какие-то вещи нужны. То есть их только подтолкнуть надо. Они потом сами погрузятся в эту тему, если им это будет интересно. Их главное замотивировать. А вот перед зрячими, когда выступаешь, ну такое впечатление, что ну вот вроде бы такой вау-эффект, действительно. А потом круговерть жизни потом все равно захватывает. Им это больше так, для общего развития. А вот незрячая аудитория, она, конечно же, им это просто жизненно необходимо сейчас.
2: Для вас что будет программой «Максимум» после того, как участники вернутся по домам, услышав ваше выступление, вот побывав на вашем тематическом блоке?
1: Если кто-нибудь возьмется действительно на практике, откроет какие-нибудь курсы, мастер-классы по ИИ, по навигаторам, еще по каким-то таким вещам. Если, как говорится, возьмут эстафету по областям, по районным центрам, это будет очень круто. Потому что тут дело не в какой-то конкуренции. Тут надо распространять знания, и не только я сам себе, но и хорошо, если кто-то еще заинтересуется, также распространять эти знания дальше.
0: А сейчас давайте послушаем выступление Григория Гонзалаева на втором молодежном форуме БелТИС. Замечу, что важным элементом для участников форума стала видеодемонстрация всего происходящего в телефоне спикера на большом экране в режиме реального времени.
3: Приветствую участников молодежного форума. Я хочу вам рассказать про технологии, скажем так, популяризировать их. И сразу к делу. Немножко для зрячих расскажу, кто не очень-то сталкивался с этим. Вот как мы пользуемся телефоном. Зрячие, как обычно, пользуются телефоном. Вот экран, они просто тык на значок на экране, и все, приложение открылось. Нам же такие легкости недоступны, поэтому мы немножко по-другому делаем. Вот у нас говорилка. Я пальцем в рандомное место, это случайное место экрана.
4: Московский район, Минск облачно с прояснениями, +22 градуса, днем +23 градуса, ночью +11 градусов.
3: Ну, понятно. Я уже сразу понимаю, что я ткнул в виджет погоды. Обратите внимание, что туда, куда я пальцем провожу или тыкаю,
4: страница
3: получается
4: 1,
3: такая
4: того страниц, 3 и поиск.
3: Зеленая рамка. Можно использовать два способа навигации по сенсорному экрану телефона. То есть можно, например, так вот скользить пальцами, как бы свайпать, как обычно вот зрячие в ТикТоке там делают, в Инсте или еще где-нибудь вот так вот.
4: Выдал. Один не прочитан.
3: Вправо, влево, просто по объектам перемещаться. А можно скольжением экрана под пальцем следить, что вокруг меня, какие есть значки. И у меня скринридеры сразу же их озвучивают. Что касается специализированных программ, которые помогают жить. Вот, например, тут говорили много о трудоустройстве. Я действительно с этим согласен, что сейчас в связи с технологиями очень много стало доступно профессий. Даже вот знаю, что есть незрячие юристы. Вот я хочу вам продемонстрировать. Вот бумажный документ у меня, и я его хочу прочитать.
4: Балинвест, мой лукаут.
3: Вот лукаут.
4: Лукаут. Приложение. Лукаут. Режим документы.
3: Режим документы. Я сразу же пытаюсь прицелиться.
5: отодвиньте устройство. Слишком близко. Отойдите. Отойдите. Сделайте фотографию, и приложение распознает, что на ней изображено. Переместите устройство вверх. Переместите устройство вверх и вправо. Сделайте фотографию, и приложение распознает, что на ней изображено. Слишком близко. Отодвиньте устройство. Не двигайтесь.
3: Вот. Он сфокусировал весь документ.
4: Информация о недавнем объекте и молодежи республиканского молодежного форума АБЕЛТИС 16 мая 2026 года. Г. Минск 12.00-12.30. Регистрация участников форума «Приветственный кофе» 12.30. 13.15. Пленарное заседание «Общение и трудоустройство». С. Молодежи инвалидностью по зрению.
3: Я думаю, понятно. Я вам даже в связи с этим такую историю расскажу. Я ходил совершенно самостоятельно, получал электронную цифровую подпись в налоговую. Мне нужно было договоры удаленно подписывать по работе, если, например, вот фриланс какой-нибудь или еще там с фирмами какой-нибудь договор заключаю. Я пришел, мне говорят, ой, а как вы будете на мониторе читать? Вы же не видите. Я говорю, ну вот у меня есть такая программа, которая позволяет. Вот, ну давайте попробуем. Там женщина так удивилась, что вот как это так. Я реально прочитал все данные, просто подтвердил, нажал Enter и все. Подписал документы там ручкой бумажные. Они же не имеют права не ознакомить с документами человека, который подписывает. А я тут, получается, сразу показал, что я могу ознакомиться вполне себе самостоятельно, без какого-то там доверенного лица. Далее я хочу вам показать, как незрячие могут смотреть, так скажем. Вот у нас есть приложение «Услышать предметы». Прежде чем я его найду, мне нужно ввести его название в поиск. Но прошу обратить внимание, есть такая клавиатура брайлевская. Вот вроде бы, как казалось бы, Брайль отмирает, потому что есть компьютер и так далее. А нет, нужен. Потому что кто знает Брайль, тот может очень-очень быстро печатать на
4: поиск приложения редактор
3: телефон. Обратите внимание, как это будет происходить. Вот я пишу слово «услышать». «Услышать».
4: Мягкий знак. «Услышать».
3: Вот, я написал это слово очень быстро.
4: «Услышать предметы».
3: И вот у меня ярлык «Услышать предметы», я его нажимаю.
4: «Загрузка». «Услышать». Очки «Запрос разрешений».
6: «Bluetooth less supported».
4: «Очки не сопряжены». «Человек 1.4». «Одежда 2.2». «Человек 1.6». «Человек 1.4». «2721 нет изображения, перезагружен камеру».
3: «Человек», говорит один.
4: «Экран с изображением».
3: «Сейчас я».
4: «Заряд бота». «Настройки кнопка».
3: «Немножко оно тут».
4: «Услышать предметы». «Назад кнопка». «Продолжаем работу». «Услышать предметы». «Слева мебель 2.7». «Слева мебель 2.6». Текст молис. Человек 2.9.
7: Значит, Григорий, вы одежда пользуетесь 4, Брайлем, чтобы набирать текст. Правильно я вас понимаю, да?
3: Кнопка. Брайль...
7: Ребята, а есть кто в зале, кто так работает? Ну-ка, сколько рук поднялось? Раз, два, три, четыре. О, колоссальная работа нам впереди предстоит.
4: Человек 2.4. Стул 2.4. Человек 2.9.
3: Вот, человек, говорит, стул. Вот назад все кнопка. Предметы. Локально нейросеть распознает
4: работа
3: предметы. Для чего это нужно на практике?
4: Закрыть приложение кнопка.
3: Вот я вам тоже такую вполне себе бытовую историю расскажу. Однажды я мусор выкидывать ходил и просто немножко сбился с маршрута. А мне там нужно было спешить. Думаю, сейчас возьму это приложение, услышать предметы. Включу и просто как бы оглянусь вот камерой вот так вот раз покручу. Он мне говорит, мусорный контейнер. И я такой, ага, все, направление зафиксировал. И просто по прямой линии к нему стараюсь идти. И я действительно пришел, очень быстро нашел этот мусорный контейнер, все, выкинул и пошел там дальше по своим делам. Точно так же в будущем, возможно, будут очки для этого приложения. И можно будет даже сигналы светофора распознавать. И можно не зря чем пользоваться абсолютно обычными светофорами и переходить дорогу. Также пока что нестабильно, но уже хоть как-то можно номера автобусов с помощью этого приложения распознавать. И оно не зависит от интернета вообще. То есть нейронка работает совершенно локально на телефоне. Это что касается таких простых вещей в составе искусственного интеллекта. Перейдем немножко к более сложным вещам, которые уже работают через интернет. Вот мы сейчас зайдем в Gemini. Что ты видишь?
8: Вижу аудиторию, где сидят люди. Похоже на какую-то лекцию или конференцию. Большинство внимательно слушает. Некоторые делают записи.
7: Так нас раскрыли.
3: Вот опиши, какая у меня одежда. Какого цвета у меня одежда?
8: На вас светлый джемпер, похоже кремового или бежевого цвета, с каким-то платком на шее. Еще вижу темные брюки, а на шее лента с бейджем. Что-то конкретное хотите узнать про одежду?
3: А брюки, подскажи, какого цвета?
8: Брюки, которые я вижу, темно-зеленого цвета. Полосок на них нет. Может, вы имели в виду какой-то другой предмет одежды?
3: А скажи, вот я слепой, сочетаются эти цвета или нет?
8: Да, цвета сочетаются отлично. Светлые бежевые джемперы с темно-зелеными брюками создают приятный и спокойный контраст. Это классическое сочетание. Так что выглядит хорошо. Хотите еще что-то узнать про свой образ?
3: Спасибо. И вот таким образом...
4: Закончить разговор, кнопка.
7: Браво, Григорий, браво.
3: Таким образом можно с ним разговаривать абсолютно естественно, как с человеком, и задавать абсолютно бытовые вопросы. Раньше было приложение Be My Eyes, оно и сейчас есть, оно прекрасно работает, но его трудность была в том, что нужно каждый раз писать текстом. А здесь это все в реальном времени, даже перебивать можно, этот искусственный интеллект. И это очень удобно, когда ты в маленьком магазине каком-нибудь вот хочешь выбрать какие-то продукты. Не все же время кого-то на помощь задать. Взял... В одну руку телефон, в другую руку трость. Ну, я трость вообще обычно даже под мышку беру. Там в одной руке телефон, другой корзинка. Ну, или вот так вот на сгиб локтя корзинку. И пошел. И вот так вот спрашиваю, отвожу камеру. Вот здесь что ты видишь, вот здесь что ты видишь. Я могу таким образом очень быстро определить категории. Что вот здесь вот, например, фрукты, овощи. Здесь хлеб, булки и так далее, и так далее. Вот с помощью ИИ можно работать с такими вот бытовыми вещами. Очень немаловажная вещь для незрячих – это передвижение в пространстве. Навигаторы, общественный транспорт, ориентировка вообще в пространстве. Я сразу скажу, что я полностью самостоятельно от дома до входа, скажем так, в этот комплекс самостоятельно дошел. С помощью двух навигаторов. Первый из них – это Яндекс.Карты. С помощью их я ищу объекты на пути, ну, скажем, поиск объектов, поиск адресов. Беру оттуда координаты и их уже импортирую в другой навигатор, по которому уже иду. Сейчас я немножко продемонстрирую, как это работает.
4: Главный экран, кнопка.
3: Полка, вот, например,
4: карты.
3: Вот карты. Это у нас Яндекс.Карты.
7: Ребята, а кто сам ходит с тростью? Кто сам ориентируется?
4: Карты.
7: Ну, есть такие молодцы. Отлично.
3: Вот. Теперь я, например, хочу найти какую-нибудь...
4: Рекомендации. Поиск и выбор мест, кнопка.
3: Ну, допустим, адрес.
4: Russian plate. Один загружен. English US 6. Russian. Загружен.
3: Допустим, я хочу какую-нибудь остановку найти. Остановка, пишем.
4: Остановка.
3: Метро.
4: Остановка метро Малиновка.
3: Вот, я написал остановка метро Малиновка, и теперь вот я тут скольжением пальца...
4: Станция метро Малиновка, остановка общественного транспорта, улица Сергея Есенина, 239 км.
3: Ну вот, например, такую вот остановку выберем и посмотрим, какой транспорт на
4: станция
3: нее
4: метро Малиновка
3: ходит.
4: Расписание, вкладка, маршрутка, 1111 ПК, ДРК Озерцо, ближайший прибывает, следующий 19...
3: Вот он, номер маршрута. Говорит и в направлении каком говорит.
4: Автобус 132, ДДС Малиновка 4, ближайший 15. Автобус 147, ДДС Малиновка 4, 14.00.
3: Вот, я понимаю, 14, что если 9, ДДС 14, Малиновка 18. 4, это же все-таки Минск, мой родной город, я понимаю, что раз ДДС Малиновка 4, значит, это в мою сторону. То есть мне достаточно просто вот направление знать. Дальше, что мне нужно для того, чтобы пойти к этой остановке? Яндекс.Карты, к сожалению, не очень пригодны для того, чтобы вот прям по маршруту следовать. И поэтому есть специализированные навигаторы для незрячих. Для этого нужно из этой остановки выдернуть координаты.
4: Адрес.
3: Вот адрес, я нажимаю на нем, как бы долгое такое нажатие, двойной тап.
4: Минск, улица Сергея Есенина, адрес.
3: Вот адрес.
4: Длительное касание,
3: вот
4: адрес Минск, улица Сергея Есенина.
3: Вот у меня попалось контекстное меню.
4: Открыл. Копировать координаты, кнопка.
3: И нажимаем копировать координаты.
4: Координаты скопированы.
3: Все, у меня координаты в буфере обмена.
4: Главный
3: я могу
4: кнопка.
3: Вот эту штуку уже закрыть.
4: Vocal Launcher, Sync Assistant Go Dev.
3: Sync Assistant Go Dev.
4: Искать кнопка.
3: Здесь кнопка «Искать». Я могу нажать на него тоже контекстное меню. Двойной этап с содержанием.
4: Местность кнопка.
3: И он сразу импортировал мне эти координаты и выдал целую менюшку разную. Мне в этом случае нужно нажать...
4: Добавить в сохраненные места кнопка. Создать маршрут кнопка.
3: Создать маршрут. Вот нажимаем создать маршрут. Можем выбрать варианты маршрута. Пешеходный, непешеходный и так далее и тому подобное. И
4: создать маршрут и начать навигацию кнопка.
3: Нажимаем на эту кнопку. Сейчас я примерно покажу, как это работает, ну, по крайней мере, в помещении. Вот я нажимаю.
4: Создание маршрута. Длина маршрута 2,6 километров.
3: Длина маршрута 2,6 километров он показывает до этой остановки. Но...
4: 16 метров. Идите на запад.
3: Вот. А куда же мне идти? Он мне говорит, идите на запад. Откуда я знаю, где запад? Я просто телефон вот так вот держу. Горизонтальном.
7: Так ключевой режиме. Вопрос. Двигайтесь на запад, да, знать бы, где он.
3: Вот. И я просто кручу этот телефон, как будто компас.
4: Оп. 16 метров на юго-запад, идите на запад.
3: Он мне и вибранул, значит, вот примерно, допустим, вот в этой направлении. Понятное дело, что внутри помещения это не точно, но вот он мне вибранул, дал звук и дал речевую подсказку, что вот 16 метров, если я пройду, и мне нужно будет там повернуть куда-то там. И я вот таким образом ловлю, скажем так, вот это направление, вот так вот телефоном двигая в горизонтальной плоскости.
4: 16 метров на юго-запад, идите на запад.
3: Вот, 16 метров на юго-запад, вот он определился с направлением. Это вот как будто бы мне вот туда идти надо. И когда я уже пойду в этом направлении, расстояние до поворота будет уменьшаться, и он будет об этом мне говорить каждые 15 секунд. Ну или как я там настрою себе. Таким образом работает навигатор, и таким образом можно ходить совершенно самостоятельно в незнакомых местах. Чтобы вы понимали, я здесь вообще никогда не был. И пришел совершенно самостоятельно.
7: Аплодисменты Григорию. Браво. Есть у нас два вопроса, Григорий. Одну минутку сейчас сначала девушке дадим. Кристине.
6: Здравствуйте, Кристина из Бреста. Нас очень заинтересовала Gemini ваша. Расскажите, она на Android, iPhone уставится, платная, неплатная, про ее поиск. Спасибо.
3: Gemini — это в большинстве случаев бесплатная вещь. На Android она точно, явно есть какие-то лимиты, но я до них еще не добирался. На айфонах слышал, что ребята добирались до лимита, там, по-моему, 15 минут разговора с этим Gemini, и нужно покупать подписку. Ну, естественно, покупать подписку нужно какие-то регионы менять, Apple Store. Немножко надо понимать, как это обходить.
9: Добрый день еще раз. Вот это приложение, что вы рассказывали, увидеть предмет, оно чье?
3: По второму вопросу, значит, приложение «Услышать предметы» — это есть московский инженер, он разрабатывает это приложение, и он нацелен именно просто на такое распознавание крупных объектов, таких каких-то простых объектов и больших вывесок с текстом. То есть это для ориентирования больше на улице.
9: Да просто судя по тому, как он описывает, ну, Be My Eyes он гораздо круче описывает.
3: Понятное и... дело, потому что Be My Eyes, он
9: да, это...
3: через интернет работает.
9: Ну, в принципе, у нас сейчас у всех интернет фактически. Спасибо.
10: Добрый день, меня зовут Дмитрий, город Витебск. Скажите, вы показывали Gemini, да, вот что пользуетесь. А испробовали вы от Google поиск Live использовать? Ведь у него, в принципе, такие же возможности, как у Gemini, но не требуется региональных обходов, и, насколько я знаю, там лимита нет по общению. Спасибо.
3: Я пробовал именно в режиме Live пользоваться поиском, но он просто в реальном времени выдает ответы на вопросы, используя поиск Google, но камеру к нему не подключить, то есть он не будет описывать картинку в реальном времени.
7: Предлагаю на следующий форум устроить битву умов.
11: Я хотела задать такой вопрос. Чем отличается Be My Eyes от Gemini, то, что вы нам показывали?
3: От Gemini? Be My Eyes, он со старта описывает уже сразу детально картинку, но его неудобство в бытовом плане то, что нужно наводить камеру и самому нажимать кнопку, чтобы снять. А тут можно прямо голосом. То есть у тебя вторая рука свободна, но он не так развернуто отвечает, как Be My Eyes, но в большинстве каких-то таких бытовых задач это и не очень нужно. Конечно, его можно заставить говорить очень детально, сказать, вот я слепой, рассказывай мне все от и до, ну, скажем, такой системный промпт, если задать, а потом уже спрашивать. Он будет говорить примерно так же хорошо, как Be My Eyes.
7: Так, понятно. Никита, пожалуйста.
12: Всем добрый день, меня зовут Никита, Гомельская областная организация. Коль у нас тема искусственного интеллекта, я хотел немножко дополнить. Я ничего не услышал в плане умного дома. Для людей с нарушением зрения, имея умную колонку Яндекс, умную лампочку, мы можем также регулировать свет, яркость менять. Плюс с помощью умного дома мы можем также управлять кондиционером, кофемашиной и делать даже уборку.
7: Я хочу сказать, что это тема следующего форума, если честно. Эта секция обязательно будет просто отдельной строкой пройдет про умный дом. Поэтому давайте пойдем дальше. Пожалуйста, еще вопрос.
13: Я Алексей из Гронинского медколледжа. Есть ли у вас какие-то, может быть, соцсети, какой-то телеграм-канал, чтобы можно было более подробно в этом всем разбираться и как-то, может быть, следить и уже все по новой узнавать, повторять?
7: Ну, у меня встречный вопрос. Вы подписаны в чате молодежного движения? Вы там есть?
3: Я
7: есть. Вот если бы там были, вы знали бы, что у Григория есть канал, навигаторская Григория, и вот у нас даже QR-код на экране уже появился.
3: На этом канале, да, я полностью рассказываю от и до на многие случаи жизни, как сделать то, как сделать это. То есть все подробным образом я рассказываю про навигаторы, про ориентировку в пространстве. Ну,
14: добрый день, меня зовут Екатерина из Минска. Скажите, пожалуйста, как называется программа брайлевской клавиатуры? И еще такой вопрос. Вот если работать с документами, вы с ней работаете, либо тоже по зрячей клавиатуре?
3: Зрячая клавиатура у меня тоже есть из много разных клавиатур. Но я с ней пишу гораздо медленнее, чем с брайлевской клавиатурой. А сайт, то, чем я пользуюсь, оно уже не развиваются очень много лет, и там, к сожалению, ошибок очень много. Но можно просто вбить в Google Play название Advanced Braille Keyboard. Она платная, я ее даже покупал в свое время. И я ей пользуюсь. Другие брайлевские клавиатуры есть. Скажем, есть TalkBack. Это стандартный скринридер на Android, стандартная говорилка. И там есть встроенная клавиатура Брайля, TalkBack. Она гораздо лучше, но из-за того, что мне TalkBack не нравится, из-за того, что он медленно очень работает, я пользуюсь вот тем, что есть. А так, на выбор сейчас у нас доступны только две брайлевские клавиатуры. Вот это Advanced Braille Keyboard, которую я демонстрировал, и клавиатура Брайля TalkBack. На Apple тоже, на VoiceOver есть брайлевская клавиатура, там как будто бы она еще лучше. Ну, я с айфонами не очень так и работаю, поэтому говорю про то, что знаю. Но люди пользуются, да.
7: Так, спасибо, Григорий. Все, вопросы я закрываю на этом. Я думаю, что на следующий форум нам нужно собрать отдельную панель именно по этой тематике, поскольку она ужасно интересная, она очень важна для всех нас. У нас есть много людей, которые этим занимаются. И вот здесь как раз у вас будет большое пространство для общения, для обмена опытом, для того, чтобы все попробовать на практике.
3: Еще хотелось бы... Так, у нас есть еще время?
7: Если честно, то почти нет.
3: Хорошо, я тогда просто быстренько пробегусь по ресурсам в интернете, полезным для незрячих. Есть такой tiflamir.ru сайт, где каталог всяких сообществ, телеграм-каналов, там группы WhatsApp и так далее, где очень много собрано для незрячих специфической информации. Ну, понятное дело, мой канал, навигаторская Григория. Есть канал, вот кому интересно, вот очень многие спрашивают, а как в быту, как вы там гладите вещи, как там то делаете, как это. Есть замечательный канал «Занимательная повседневность». Он уже, правда, не развивается, но там тоже очень-очень много разных лайфхаков, как кто чего делает в быту. Гуглите, не стесняйтесь, вот кому все это интересно. И в завершении хочу сказать, что пользуйтесь технологиями. Это позволит и в трудоустройстве себя подать с лучшей стороны, и расширить себе кругозор, потому что и в интернете сейчас есть все, и найти еще какую-нибудь крутую подработку. Вот мне, например, получилось найти подработку. Я работаю тестировщиком невизуальной доступности в компании Everland в России.
0: Давайте узнаем, что об этом тематическом заседании и в целом ходе второго молодежного форума «Билтис» думают гости мероприятия.
15: Петр Иванович, разгородный системный администратор предприятия «Фильтр», мне 29.
16: На молодежном форуме вы в который раз?
15: Во второй, на первом тоже был. Конечно, темы изменились по сравнению с предыдущим форумом. На первом я был спикером, рассказывал про мобильное приложение «Особый взгляд». В этот раз я в качестве просто участника, поэтому немножко ощущения все-таки отличаются. Аудитория какая-то, может быть, более живая, что ли, в этот раз, чем было в прошлый. По крайней мере, мне так показалось.
16: Учитывая, что вы были победителем конкурса республиканского по реабилитации, много всего знаете, работаете в этом во всем. Интересно было сегодня послушать вот нынешнего спикера Григория Канзалаева.
15: Он рассказывал, как мне показалось, было у него ориентировано его выступление на тех, кто, что называется, не в теме, по большей части. Мне, как человеку, который с этим работает уже продолжительное время, то, ну вот я только не пользовался навигатором Seeing Assistant Go, про который он рассказывал. Я пользуюсь другим приложением. Есть такой Dotwalker, который, к сожалению, уже тоже вроде разработчиком был заброшен, но пока работает, я им пользуюсь. Он вполне удобен. Есть свои тоже интересные функции, поэтому тем, кто, скажем, особенно не интересовался, по каким-то причинам не знает про все эти штуки, для них это было интересно.
16: Технологии в жизни современного, молодого, незрячего или слабовидящего человека, какое место, как вам кажется, занимают?
15: Одно из главных. Самое главное, наверное, я бы не сказал, потому что я продолжаю считать самым главным средством реабилитации, это, конечно же, трость. Но как дополнительное решение, на которое можно переложить часть задач, решать задачи, которые раньше решать вообще было никак нельзя, это очень важно и хорошо, что все так стремительно развивается. Но нужно понимать, некоторые есть нюансы во всех этих вещах с тем же самым искусственным интеллектом. Я бы, например, все-таки на 100% на него не рискнул полагаться. Ну, вообще проблема нейросетей — это галлюцинации. То есть он может, например, вот описывать предметы, но может рисовать предметы, которых на самом деле в его поле зрения нет. Я с таким сталкивался, поэтому
16: Не все так однозначно.
15: Да, да, вот. Оно развивается, да, но нюансы понимать тоже нужно. Ну и доверять какие-то конфиденциальные данные тоже, потому что компании честно предупреждают о том, что они собирают все данные об использовании, все, что вы фотографируете, отправляете в чат с нейросетью, они это могут в дальнейшем использовать для обучения своих моделей. И непонятно, как дальше еще. То есть, вроде все прозрачно, но есть какая-то прям конфиденциальная личная информация, какие-то там медицинские документы, например, то я бы все-таки не распознавал с помощью искусственного интеллекта и не отправлял информацию. Соображение безопасности просто.
16: В целом, нравятся ли вам билтизовские мероприятия, которые сегодня проводятся вот для молодых людей? И что хотелось бы изменить?
15: Хорошо, что у нас стали обращать внимание на взаимодействие с молодежью, решили развивать молодежное движение, потому что это важно, нужно привлекать новых людей в организацию для того, чтобы совместно решать их проблемы и проблемы организации в целом. Ну, а по поводу того, что бы я мог предложить, наверное, извечная проблема — это нехватка времени. А вот вроде выделяется время под какие-то темы, ну, из-за разных там накладок, не все и не всегда получается вовремя. Поэтому, может быть, есть смысл, если проводить форум, то делать его не один, а два дня, например, чтобы было у нас, как у участников, побольше времени обсудить важные темы и выработать какие-то решения. И задать какие-то вопросы далеко не всегда получается. Поэтому, возможно, вот именно я бы на это больше обращал внимание.
17: Я Головач Федор з города Бреста. Мені 24 роки. У 2025 році скончив Гродзенський державний медицинський коледж. Це моя друга адукація вже після історичної. Зараз працюю техніком-масажистом у 5-й городской поліклініці.
16: Активно ви себе проявили в першій частині молодіжного форуму. Да? Вот зараз перерив. Немножко розкажіть о своїх впечатленнях, емоціях від цього мероприятия.
17: Це вельми корисний форум, тому що люди наважують знову ніякі стосунки. Ось тут зустрів людей, з якими вучився. Коли вони були ще на першому курсі, я був на другім, закінчував коледж. І ось зустрівся з цими людьми. Мені було вельми приємно їх побачити. Ураження у мене саме позитивне. Я лічу, що такі мероприємства необхідно проводити, бо вони содійнічують наладжуванню сувязів, обміну опытом і так далі.
16: Давно ли ви в Білтізі?
17: Со школьних годів, десь, може, з году 2016-го. У мене була председателем Білтіза Ірина Леонідовна, яка зараз з'являється керівником уже центрального управління. І вона, може сказати, мені виростила, вона мені пам'ятає.
16: То есть уже тогда Билтиз обратил на вас внимание еще как на школьника,
17: да,
16: и вел вас?
17: Безумовно. Я удельничал у конкурсах по элементарной социальной реабилитации, мероприемствах иншего профилю, что тычется творчей деятельности. 2 года я пленно пропрацевал в шерогах Гродзенской областной организации, коли учился у колледжа. То бок это были разные конкурсы читальников. Дякуючи Гродзенской организации я трапил на международный белорусский российских фестивалей сирот инвалидов. Там занял 2 место у номинации «Авторское читание». Я еще хочу похвастаться. У меня вышла книга «Эволюция життя». Вот Ирине Леонидовне подарил, Ирине Борисовне, былому загадчику Гродзенской областной организации. Бо яны паўплывалі на мяне вельмі так добра, дзякуючы ім. Мне была магчымасць нават паўдзельнічаць у славянскім базары, але там штосьці не склеілася па маіх уже аб'ектыўных прычынах.
16: Многа вот хорошого вы расказываеце аб Белтізе, да, как со стороны маладога чалавека.
17: Так.
16: Какие вы видите сегодня острые такие моменты, требующие доработки в взаимодействии с молодёжью?
17: Таких вострых праблемаў я не бачу. Тут праблема ў тым, што самі людзі маладыя не вельмі хочуць звяртацца до гэтых органаў, до сацыяльнай абароны, бо яны людзі, у якіх нават ёсць невялікае парушэнне там зроку, некаторыя закамплексаваныя так, а што мне туды звяртацца? Вось у мяне тут праблема, мяне яшчэ насмех паднімуць. Белтіз, як магчыма, яны садзейнічаюць працаўладкаванню людзей з інваліднасцю па зроку. Канешне, тыя прапановы, якія я агучваў, было б добра ўзяць на ўзбраенне, але яны і так стараюцца, яны і так малайцы. Мне вельмі было б цікава, каб у Белтізе ўсё ж такі садзейнічалі распаўсюджванню беларускай мовы і культуры, то бок нейкія культурніцкія мерапрыемствы, творчыя, сярод маладых паэтаў, прычым пажадана, каб з запрашэннем людзей з саюза пісьменнікаў Беларусі, то бок трэба супрацоўнічаць у творчым плане, бо Белтіз, звычайна, гэта спаборніцтвы спартыўныя, але творчага чагосьці малавата, я б дадаў. І нават нават мне як паэту было б добра, калі б яны дапамагалі ў выданні, прасоўванні зборнікаў маладых пісьменнікаў. Увогуле, каб гэтыя людзі не толькі ў рамках Беўцізу былі вядомыя, але і больш на Рэспубліку Беларусь. А яшчэ хочацца інтэгравацца са звычайнымі людзьмі, у якіх няма праблемаў па зроку.
0: Следующим большим тематическим блоком стало заседание «Лайфхаки из жизни незрячих родителей». Делились своими знаниями с участниками форума Виталий Криедич, представитель Гродненской областной организации «Белтиз», и Кристина Кузьмицкая, Брестская областная организация «Белтиз».
7: Итак, как незрячая семья справляется с бытом? Отдельная тема, как готовиться к рождению ребенка, если ты не видишь. Как пеленать, кормить, узнать, что у малыша температура. И главное, как не бояться этого счастья. Вот такая у нас тема. Итак, встречайте наших спикеров. Кристина Кузьмицкая из Бреста. И Виталий Кредич из Гродно. А на соседнем диванчике удивительная семейная пара. Патриция Гурганова и Денис Шишкин. Дорогие наши спикеры, я передаю вам слово.
18: Еще раз всем здравствуйте, добрый день. Все сказанное было правильно про семейную пару, про подготовку, про деток. А кто мне из зала ответит перед вот этими вот всеми шагами? А главное что? Подготовиться? Кто сказал? Поаплодируем Юле, я почему-то даже не сомневался. Все верно. Самое первое, самое главное дело — подготовиться. И причем подготовка это зачастую носит не физический характер, а в первую очередь психологический. Потому что для начала, перед тем, как решиться на такой важный шаг, нужно четко и точно ответить себе на самый главный вопрос. А готовы ли вы к этому? И тут никаких «но», никаких «если», никаких «ну вроде бы», никаких, наверное, не рассматривается, потому что отвечать вам потом придется только перед собой, больше ни перед кем. Поэтому, если есть сомнения, значит, наверное, еще пока нет. А вот если ответ точный, однозначный «да», прям «хочу, хочу, хочу», тогда значит «да». Но хотеть одному кому-то этого мало. Нужно убедиться в том, что ваш партнер также хочет этого, потому что если скажут неправду, в конечном итоге может выйти так, что вы останетесь одни. Отсюда выходит еще один вопрос. Если вдруг так случится, вроде бы все сказали бы, да, вроде договорились, хотим оба, а тут опа, и вам говорят, что ну, хотела ты, а я тут как-то так. Поэтому задать вопрос, а если что, готовы ли вы к такому развитию событий? В таком случае, что вы будете делать? Справитесь ли вы с этой ситуацией или нет? Если на все вот эти вот вопросы у вас есть четкий поставленный ответ, что да, справлюсь, да, хочу, тогда без проблем. Первый ваш шаг пройден. Ну и далее, на что следует обратить внимание, это, конечно же, финансовое положение, потому что некоторые вещи для ребенка нужно покупать заранее. Да, в Беларуси у нас довольно-таки неплохая поддержка государства, я бы сказал, даже очень согласны. Я тоже так думаю. Но проблема в том, что эту поддержку нам, ну, скажем так, до рождения ребенка или в первый же день рождения ребенка никто не даст. Поэтому должна быть по-любому какая-то материальная основа. И это касается как зрячих, так и незрячих. Я думаю, те, кто родители уже существующие, они меня прекрасно понимают. Денис, Патриция, согласны?
19: Согласны.
20: Конечно, ну, согласны. Конечно.
18: Поэтому про этот момент тоже думаем прежде всего, что должна быть материальная основа, без этого никак. Ну и момент третий, я бы сказал, наверное, его из ключевых, потому что как раз-таки вот мы и подходим к тому, что как с этим будут справляться незрячие родители. Ответить опять же себе, готовы ли вы физически и, скажем так, в плане реабилитации, насколько вы способны, насколько вы можете что-то дать, во-первых, себе, во-вторых, ребенку. Приготовить что-то, накормить ребенка, переодеть, покупать, погулять и так далее и тому подобное. Если не готовы, то мое и не только мое мнение, что следует подтянуть эти знания и эти умения, потому что ребенка вы рожаете для себя в первую очередь, да, а не бабушке, там, маме или кому-то там еще. Поэтому вся ответственность лежит на вас. И если что, в дальнейшем ответственность придется нести только вам. И как раз-таки здесь про ответственность. В последнее время все чаще и чаще сталкиваюсь с ситуациями, когда так или иначе передаются по наследству заболевания детям. В некоторых случаях, собственно, как было и в моем. В то время еще не до конца знали, передается ли это на заболевание по наследству или нет. Казалось, передается. На сегодняшний день уже существует множество возможностей проверить себя. Если у вас есть заболевание, и вы точно знаете, какое, можно сдать тест, проконсультироваться с врачом-генетиком, насколько ваше заболевание передается. И более того, я уже сюда углубляться не буду, но скажу точно, есть возможность зачать ребенка, исключая эти моменты генетической передачи болезней, чтобы ребеночек родился без наследственности. По крайней мере, про такое я читал, и такое мне рассказывали достаточно часто. Ну и последний момент. Будьте готовы к тому, что это на самом деле тема довольно-таки серьезная и душещипательная, потому что я знаю как минимум два случая, когда незрячим родителям не хотели отдавать детей по причине того, что незрячие родители не могут осуществить полноценный уход. Денис, Патриция, сталкивались с таким?
19: У нас, да, был такой случай.
18: Значит, три.
19: Но как-то у нас очень позитивно разрешился. Да?
18: Это хорошо.
20: Пришлось объяснить, что я сама справлюсь.
19: Да, вплоть до того, что доходило до того, что я говорю, просто подожди, говорю, возьми стакан полной воды и донеси его до стола, просто покажу, что ты можешь как в состоянии это сделать.
18: Замечательно. Поаплодируем. Ну и, соответственно, как выходит из этой вот ситуации, была ситуация не так давно, даже две ситуации были не так давно, когда тоже человеку пришлось отстаивать свои права на то, чтобы получать пособие на ребенка, так как мы, когда мы находимся на первой группе, сами по уходу находиться не имеем права. Но на самом деле, вот как раз-таки это я к этому и подвожу, просто нам так говорят. А на самом деле можем, по уходу мы не можем находиться, только в одном случае, если за нами никто не числится. То есть если за нами никто не ухаживает. Спасибо за информацию. Опять-таки поаплодируем. Интересно. То есть, как видим, если возникают такие ситуации, то будьте готовы к тому, что ребенка вам, возможно, придется немножко отстаивать. И, во-первых, свои права на ребенка, а во-вторых, права на пособие. Поэтому, дорогие родители, в первую очередь будущие, будьте готовы к тому, что на пути взращивания ребенка вас, возможно, ждут много проблем, но знаете, как в одном хорошем фильме было сказано, включи голову, и все получится. Поэтому, какие бы ситуации ни были, не отчаивайтесь. Пока вы — это вы можете все.
21: Ну и если психологическая подготовка у нас уже на уровне, то можно, в принципе, переходить к подготовке к беременности, воспитанию, уходу за ребенком. В этом плане, конечно, у нас помогают поликлиники непосредственно. Например, женская консультация обязательно отправляет будущих мам в школу материнства и отцовства. К сожалению, сейчас всего один день. Но, как мне сказали работники данной школы, что если у вас остались вопросы, то можете приходить к нам повторно, мы вам все объясним. Поясню, что они объясняют. Там показаны большая часть необходимых вещей для первого времени ухода за ребенком, показаны безопасные вещи для ухода за ребенком, например, решетка на газовые плиты, специальный круг для купания или противоскользящие ленты на лестнице, как безопасные элементы в доме или мягкие уголки и прочее. Показывают, как прикладывать ребенка к груди, как его пеленать, как правильно одевать и носить. То есть базовую подготовку вполне возможно пройти. Также, допустим, в Брестской области существует такая известная организация «Малышкина школа». Может, кто-то в курсе про нее слышал? Не слышали. Ее создали две женщины, которые также помогают будущим мамам подготовиться к родам, в том числе гипнородам либо партнерским, восстановиться после них и также обучают вот первым базовым принципам ухода за младенцем. Более того, у них есть такая услуга, они могут выехать и помочь наладить грудное вскармливание, с чем у нас, к сожалению, в последнее время очень много сложностей. Дальше подготовка есть непосредственно в роддоме, если вы не захотели, ну или не усвоили материал, который дается в школе материнства. В роддоме у нас также обучают пеленанию, подмыванию и прикладыванию к груди. Иногда мы сталкиваемся с такими ситуациями, что медики, как и все люди, не всегда понимают, как объяснить нам, как правильно взять ребенка, что с ним делать, потому что они боятся нас, мы боимся детей, и в итоге получается забавная, но грустная ситуация. Также при выписке чаще всего детей отдают зрячим встречающим для того, чтобы обеспечить безопасность матери и ребенка. После того, как ребенок уже находится дома, за ним закрепляется еще и патронажная сестра. По общему правилу, патронажная сестра приходит раз в неделю для того, чтобы проконтролировать, насколько ребенок ухожен, сыт, доволен и прочее. Она также может помогать молодым родителям в каких-то вопросах. Как мне сказала заведующая врач, по запросу количество встреч с патронажными сестрами можно увеличивать. Допустим, если вам нужна какая-то конкретная помощь, она может ее обеспечить. Кроме того, сейчас распространены коммерческие функции наших медицинских центров. Допустим, первый год малыша можно оплатить в медицинском центре. И тогда у вас будет круглосуточный практически доступ к консультации к врачу, ежемесячное посещение врача, ну и другие услуги, которые необходимы для малыша. То есть для спокойствия мамы такая функция тоже возможна. Еще меня просветили, что существуют сейчас платные выезды на дом для того, чтобы взять анализы. То есть для этого даже не нужно травмировать ребенка, везти его в поликлинику, напрягаться самим, особенно зимой. Так что любые вопросы, в принципе, можно решить. Ну и для практики есть много вариантов для получения этой практики. К большому сожалению, из-за того, что часто нас кесарят, да, незрячих детей приносят только днем на кормление, у многих мам не получается наладить грудное вскармливание. Поэтому приходится переходить на искусственное кормление. Некоторые незрячие опасаются, как они с этим справятся, насколько это сложно. Я скажу, что не сложно. В мире сейчас очень много технологий, и даже если ты не хочешь, то ты все равно сможешь. Предлагаю увидеть, как просто приготовить смесь на нашем видео.
1: Нам привезли новую смесь, и сегодня мы попробуем приготовить первую порцию с половиной нормы. Так как на коробке на лицевой стороне рельефный рисунок, значит, на обратной стороне должна быть инструкция. Сейчас я ее распознаю с помощью приложения Be My Eyes.
2: Одна мерная ложка без верха содержит около 4,3 грамма сухой смеси. Три мерные ложки сухой смеси и 90 мл воды рекомендуются для приготовления 100 мл готового продукта.
1: По-моему, это идеальная порция для начала. Итак, вскрываем упаковку. В коробочке находится мерная ложка для использования. Для того, чтобы насыпать продукты, горочку нужно с нее снимать. Запакованный пакетик смеси. Все, он готов к использованию. Для приготовления детского питания нужна температура воды 40-50 градусов. На умном чайнике первая программа у нас как раз 40 градусов. Включаем и ждем закипания. Для приготовления смеси нам необходимо 90 мл воды. Есть несколько вариантов, как добиться правильного результата. Опытным путем мы выяснили, что в крышечке от бутылочки ровно 90 мл. Либо можно использовать чашку с индикатором уровня жидкости, примерно такого же объема. Также существуют мерные емкости различного объема. Либо второй вариант – использовать умные весы. Сейчас я буду комбинировать оба варианта. Для начала мы взвешиваем пустую бутылочку.
2: 22.2.
1: Обнуляем массу для того, чтобы в дальнейшем учитывать только вес самого продукта.
2: 84.5.
1: 92.6 грамм называют эллипс. 92.2. Идеальный вес. Дальше насыпаем саму смесь. Для этого берем ложку в левую руку, чтобы было удобно работать с продуктом. Чтобы не получалось горочки, скидываем ее с помощью прямой стороны ножа. Пересыпаем смесь в баночку. Взвешиваем баночку вместе со смесью.
2: 92.6 граммов жёлка. На 92.6 сохранить. 97.6.
1: 97.6. Приблизительно приближается к 100 граммам. Накрываем соской.
18: Следующий момент у нас не менее важный, чем подготовка. Подготовились мы, да, вот у нас появился малыш, и с первых дней приучаем малыша к ванной. Делать это можно после того, когда пупковая ранка у нас затянулась. Я думаю, что врачи это подтвердят, что это делается только так. Если есть какие-то проблемы в этом плане, то лучше обратиться за помощью. Предположим, что у нас все нормально. Итак, с чего бы нам начать? Первым делом нам нужна ванночка. Как мне кажется, наиболее такими подходящими вариантами будут пластмассовые. Металлические не в ходу, конечно, уже по большей части, но так на всякий случай. Вот. Ванночка пластиковая. И далее, как нам ребенка удержать для того, чтобы, не дай бог, ничего не случилось. На сегодняшний день существует множество приспособлений. Это как гамачки со специальными крючками, которые цепляются за бортики ванной, так и специальные поролоновые матрасы, на которых ребенок может спокойненько плавать, то есть матрас чуть-чуть опускается в водичку, и наше чадо, с ним ничего не случится. Да, про гамачки сразу делаю оговорку, что есть варианты простые, есть варианты, скажем так, подороже, получше. У вариантов получше крючки будут более загнутыми и держаться за бортики ванны будут лучше. Поэтому, если мы обращаем внимание на гамачки, то предлагаю обратить именно на такой момент, чтобы крючки хорошо держались за бортики ванны. Иначе может случиться ЧП. Какие приспособления есть у нас еще? Есть специальные горочки на присосках, но это уже для более старших малышей, насколько я знаю.
19: Да, есть горочки. Единственное, что с горочками есть один нюанс. Надо Ну-ка. Учитывать, что фактически ребенок находится на открытом воздухе, то есть у него какая-то часть явно погружена в воду, но основное как бы туловище, оно приподнимается над водой.
18: Абсолютно согласен.
19: И в этот момент, если у вас вы пользуетесь горочками, желательно быть двоим, то есть один моет, второй поливает сверху аккуратненько по шейке водой с какого-то кувшинчика, там, с какого-то кувшинчика, там, с какого-то стаканчика,

0: числа. Тоже ребеночек там получается, только часть его будет находиться в воде. И да, замечание сразу, это для тех, кто уже умеет сидеть. Для малышей это не подходит. Поэтому тут тоже ребенок, часть его наверху, он может играться в этом кресле, там всякие приспособления, штуки, дрюки, чтобы ему не было бы скучно. И еще, когда мы выбираем что-то из таких вот приспособлений, соизмеряйте свои силы. То есть не обязательно, что кто-то посоветовал, и вот прям вот мне сказали вот это вот покупать, и я буду это покупать. Присмотритесь, что вы считаете лучшим для себя. Потому что советов может быть много, но в конечном итоге решать вам, ругать потом только себя придется, а не того, кто посоветовал. Это первый момент. Второй момент у нас идет по подготовке воды для купания. Само собой, что для того, чтобы это было удобно, начнем с этого, делаем это не обязательно в ванной, а делаем это там, где это удобно. Ну, допустим, мы с женой делали это в комнате. Там температура у нас была более такая комфортабельная, и в ванной слишком мало места было для того, чтобы поместиться двоим. Кстати, Денис, а как у вас проходило?
1: Сначала тоже в комнате, да, потом, когда уже, собственно, они подрастали, то есть, как вот ты говорил про стул, угу. Когда уже потом появлялся стул, да, мы уже просто в ванну переходили.
2: Второй у нас быстро в ванну уже перешел. Первый, да, какое-то время на кухне. А второй уже быстренько как-то. В 2 недели он, наверное, уже в ванне купался со мной.
0: Ох, ничего себе, оперативно.
2: В ванной купался, даже не в ванночке. Вот, с горкой. Поэтому, ну, как-то мне было так проще.
0: Ну, возможно, возможно. Ну, кстати, аналогичная ситуация и у нас. Мы достаточно быстро отказались от ванночки. Далее поговорим про воду. Температура воды должна быть комфортная. А как ее измерить? Как минимум, есть два удобных для нас способа. Первый – это самый старый, но, как по мне, самый надежный. Локоть. На изгиб локтя пробуем воду. Если она для нас комфортна, не жжется, не холодит, значит, для ребенка она будет тоже комфортной. И второй момент – это специальные универсальные термометры. Они есть разного плана. Есть говорящие, есть которые по Bluetooth на телефон выводят информацию, есть со щупом, есть которые просто у них коротенький носик, опускаем в воду. Много таких вещей продается. И, кстати, на Wildberries том же тоже очень много. Поэтому тут, как говорится, тоже выбираем, кому что удобнее. Ну и третий момент – то, ради чего все затевалось. То есть непосредственно купание. Как это проходит, если мы вот без глаз это все проделываем. Прежде всего, начнем с того, что когда у нас ребеночек лежит на спине, да, в водичке, много от кого это слышал, что всегда поддерживаем под плечики и голову. То есть, как лично я делал, то есть головка ребенка лежит у меня на ладони, пальцы под плечиками и придерживаем его, чтобы он был над водичкой у нас постоянно. Денис, что-то подобное делали?
1: Ну, у нас горка была, то есть нам как бы придерживать не нужно было. В любом случае, да, там внизу есть.
3: Как ограничитель.
1: Это? Да, ограничитель, чтобы он не ушел, то есть между ног у него.
0: Да.
2: Вот мы обычно, я обычно там следила и все.
1: Вот, но она тоже бывает смещается, и надо просто аккуратненько, в случае чего, его немножко поддергивать. Mm-hmm. Вот, но голову на горках, вот это их единственный плюс, то, что
0: не
1: на
0: нужно
1: горках не надо контролировать, потому что, во-первых, у нее очень глубокая, в любом случае будет для головы, там, где голова лежит, она очень глубокое вот это место получается, и она не, ну, даже если он где-то там что-то как-то мотнет, оно не уйдет за границу в любом случае.
0: Замечательно. Что касается мытья, там, спинки или там бочок, некоторые поворачивают на бочок ребенка, некоторые рекомендуют поворачивать на животик. Кстати, вот из опытных родителей кто как делал? Поделитесь опытом.
2: Я на бочок, либо рукой сзади, вот просто под горочку, и все, и мыло так. Ну, я не думаю, что за каждый день там коростой покрывается ребенок, поэтому, в принципе, тереть сильно не нужно.
0: Согласен. Ну, у нас аналогичная ситуация, мы тоже клали на бочок, и так удобнее. Ну, единственное, что опять-таки не забываем, если мы используем гамачок или матрас, то не забываем следить за безопасностью головы, чтобы вода не попадала туда, куда не нужно. Ну и непосредственно, что касается мытья волос ребенка. Здесь нужно следить за тем, чтобы водичка не попала в глаза. Я думаю, что многие знают о том, что это вообще, в принципе, малоприятная процедура, когда водичка в глаза попадает. А если она с каким-нибудь еще шампунем, пусть вроде бы он и детский, и там не щиплет глазки, но тем не менее, это неприятно. Мы делали, и, кстати, не только мы, можно класть на лобик ребенку руку,

0: чтобы прикрывать, чтобы вода туда не текла. Либо же есть специальные приспособления, козырьки силиконовые. Кстати, про такие не знал, спасибо Кристине. Я про такие от нее впервые услышал, но тем не менее, такие есть. И поспрашивал родителей, да, действительно, некоторые используют и очень хорошо защищают. Ну и как вариант дополнительный еще, что касается воды и купания, если у ребенка наблюдаются какие-то проблемы с кожицей, то можно добавлять раствор календулы, ромашки, что-нибудь вроде такого. Очень даже, кстати, хорошо ребенок после этого и спит, и вообще сами эти травки довольно-таки успокоительно влияют на ребенка. Кстати, тоже такое использовали. Сейчас чуть ли не в каждой аптеке продается. Ну и если подвести итог всему вышесказанному, то ничего страшного, как видим, в этом нет. Без зрения спокойно, вообще без проблем можно справиться с этой ситуацией. Главное действовать аккуратно, точно и без лишней надобности не рисковать.
1: Так, спасибо, ребята. И я предлагаю, вы знаете, перейти к практике. У нас тут два пеленальных столика стоят. Мы же зачем-то их привезли. Все думают, зачем мы их привезли. Поэтому давайте мы сейчас пойдем в практическую плоскость, да? И что-то будем с этим делать.
2: Кстати, мы ни одного дня не пеленали наших детей.
0: Аналогично.
2: Мы сразу в одежде. Поэтому я даже этого делать не умею, не училась, честно.
3: Я изучала материалы по поводу пеленания. Многие педиатры советуют это делать хотя бы там в первые 2 недели, но вообще можно пеленать до 4 месяцев. А как для незрячих, отличный лайфхак в том, что когда приходится давать лекарства ребенку, то если его запеленать, он меньше брыкается.
1: Ребята, мы на экране транслируем, что вы делаете.
3: Я предлагаю, может, один показать, а второй, чтобы вместе с нами попробовал кто-то из зала.
1: Кто хочет запеленать малыша? Есть рука, пожалуйста, выходите.
3: Одеть и запеленать. Запеленать
1: и это молодой человек, что особенно приятно.
3: Здравствуйте. Сначала мы ребенка одеваем. Вот смотрите, у нас кукла. Здесь одежда. Хорошо, начинаем с памперса. У нас есть часть, где заклепочки вот эти. Она должна быть под попой малыша. Мы малыша поднимаем либо под попу безопасно, либо его... Ну вот вы очень грубо это делаете, да? То есть у нас ребенок прям на голове лежит. То есть мы чуть-чуть приподнимаем. А дальше здесь обязательно расправляем, чтобы не было складочек. Здесь у нас есть липучки. Закрепляем. И то же самое делаем со второй. Обязательно придерживайте и смотрите, чтобы не было складочек. Справились. Теперь мы будем надевать боди.
1: Важно объяснить, что такое боди.
3: Оп.
1: Это же не просто так.
3: Это кофточка с рукавами, которая застегивается между ножек. Смотрите, по правилам удобнее, если вы вот так сложите одежду, да, и на голову наденете. Подцепляем и через голову проводим. Дальше мы надеваем ручки. Для того, чтобы безопасно тоже надеть ручку, я с этой начну, а вы со второй сделаете сами, хорошо? Мы складываем рукав вот тоже в такое колечко, просовываем сюда пальцы. Ручку ребенка кладем свой средний палец на ладошку ребенка, чтобы ребенок сжал пальчики в кулачок. Придерживаем эту ручку и передаем просто руку в руку. Ну, руку младенца в свою руку и натягиваем на нее одежду. То есть сначала колечко, в колечко протягиваем свои пальцы.
2: А ребенок в это время сопротивляется и кричит. Поэтому удобнее всего на замках слипики. Вот мне было удобнее всего на замочке полностью слип сразу надеть и все. Ну, я такая мама незамороченная. Мне вот как удобно, так вот я и делаю. У нас была машинка для приготовления смеси. Ребенок кричит, 3 секунды, смесь готова. Очень быстро и удобно.
0: Здорово.
3: И дальше просто приподнимаем ребенка и расправляем. Так, ну и застегивайте. Хорошо. Дальше носочки. Смотрите, опять же, для того, чтобы это было проще нам, мы сильно его растягиваем и как бы ножку продеваем в нее. Она туда словно ныряет.
1: Ну, носочки мы одолели.
3: Это хорошо. Следующий у нас идет комбинезончик. Он такой упрощенный, потому что идет на кнопочках, причем кнопочки идут даже на штанинах и ну, на животе, на груди. Есть еще похожие, но на замочках. Есть такие с кнопочками даже на ручках. То есть там вообще напрягаться не нужно. Положил ребенка и просто застегиваешь эти кнопочки. Ну что, успешно? Хорошо. Теперь возьмите, пожалуйста, ребенка, я застелю пеленочку, и вы нам продемонстрируете, какой вы молодец. Укладываем ребенка так, чтобы его голова была чуть-чуть выше. Отличный вариант еще есть не пеленать, а просто купить кокон, куда можно ребенка положить, застегнуть, и ему тоже будет очень хорошо.
1: Ну, да, наверное. Ну, вот у меня как-то было так по практике, не знаю.
2: У нас и коконы не прижились. Они должны быть строго по размеру. У меня были либо больше, либо меньше. Поэтому мы надевали.
1: У кого как?
3: Ну, у меня есть знакомая семья, они в коконе.
1: Отлично.
3: Спали практически до 6 месяцев.
1: Первый блинный ком для молодого человека на первый раз очень даже хорошо. Поаплодируем. Отлично.
3: Спасибо большое за практику. Я еще могу вам показать, как правильно ребеночка держать.
1: Кристина, вы сейчас напугаете молодого человека, он точно лежит куда-нибудь.
3: Смотрите, очень важно поддерживать ребенка под голову, когда вы держите, да? Согните руку, а я вам его положу.
2: У меня мой папа, когда пришел, испугался. Я говорю, хочешь подержать? А он так на меня назад, ой, я уже не понял, я уже забыл как.
3: Если берете его, ну, чаще всего лицом к себе, то тоже, опять же, мы вот этой рукой чуть-чуть поддерживаем, а здесь не под попу, а за спинку, потому что маленьких детей под попу поддерживать нельзя. Теперь, мне кажется, вы готовы.
1: Отлично, бурные аплодисменты.
3: Спасибо большое.
1: Так, ребята, спасибо, уникальный опыт. Вы провели большую работу и показали нам, как правильно готовиться к тому, что у вас будут маленькие дети, какие есть аксессуары, приспособления, как правильно пеленать. А теперь, вы знаете, я хочу сказать, что детство, рождение детей, родительство — это улица с двусторонним движением. С одной стороны, родителям нужно научиться ухаживать за ребенком без зрительного контроля, а с другой — это медикам тоже нужно понимать, как правильно общаться с незрящими родителями. И сегодня у нас присутствуют гости. Это наши медики, люди, которые первыми встречают новую жизнь, поддерживают родителей в самые тревожные, самые счастливые моменты, помогают поверить в себя и не бояться трудностей. Встречайте, мои дорогие, врач-неонатолог городского клинического роддома номер 2 города Минска Елена Маратовна Рахманова, главная медсестра 25-й городской детской поликлиники города Минска, главный внештатный специалист по организации работы специалистов со средним специальным медицинским образованием Министерства здравоохранения Республики Беларусь Елена Петровна Котова и Ольга Петровна Барковская, медицинская сестра по массажу 13-й городской детской поликлиники города Минска. Спасибо, что вы к нам пришли. Может быть, у вас будут какие-то комментарии по поводу увиденного?
4: Вы знаете, мы в восхищении. Мы просто сидим, и душа радуется. Кристина, вы просто супер. Виталий, гениальное пеленание ребенка — это просто шедевр. Все рассказано, все показано. Все говорит о том, что вы очень много знаете, и некоторые вещи знаете настолько тонко, что медицинским работникам в некоторых вещах нужно держать очень большой контакт с вами.
3: Мы на это готовы и нацелены.
4: Вы знаете, я сидела и думала, что да, вот в наших детских поликлиниках есть школы будущих родителей. Я сама веду школу для будущих родителей. И уже достаточно долгое время. Тематика моей школы, она, конечно же, разнообразная. Так как я работаю в детской поликлинике, так как у нас есть еще особенное такое отделение, очень интересный травматологический кабинет, постоянно как-то тематика обновляется в плане создания безопасных условий для малышей. Какие-то интересные каждый раз ситуации появляются, которые мы решаем, когда мы помогаем нашим родителям. Не забываем, конечно же, про уходовые процедуры, про грудное вскармливание, все это говорим. И знаете, что меня радует в этой ситуации? Если мы начинали 10 лет назад и скромно приходили будущие мамы, потом начали появляться папы и начали задавать очень интересные вопросы, порой на которые можно было только что-то еще дополнительно почитать, изучить информацию, дать ответ. Сейчас, в этом году, ко мне в школу для будущих родителей приходят будущие мамы, будущие папы, а также будущие бабушки и дедушки. Я это говорю в плане того, что, да, будущие родители большие молодцы, современные родители с современными гаджетами и всеми подручными материалами. Действительно, важно четко настроиться и знать, что да, мы этого хотим, да. Но человеческое общение и помощь родных и близких — это тоже очень важно, когда маленького человека ждет вся семья. Это тепло, это трепет, это взаимное развитие поколений. Вот это вот тоже очень важно в нашей теперешней очень быстрой жизни. Я передам микрофон Лене Маратовне.
5: Спасибо большое. Тоже хотела повосхищаться очень такой семейной парой. Хороший очень пример. Действительно показали для будущих мам. Я как врач-неонатолог 2-го городского клинического роддома хочу сказать, что на базе нашего роддома можем организовать палаты совместного пребывания как мамы и папы, также близких родственников, круглосуточное наблюдение и помощь медицинского персонала, медицинской сестры, помощь в налаживании грудного вскармливания и первого прикладывания к груди. Это как и акушер-гинекологи, и детские медсестры, детские неонатологи на этапе роддома всегда готовы помочь, содействовать для того, чтобы обучить родителей, либо близкого родственника, помощника, обучение по уходу за новорожденным ребенком, так как первый этап – это очень такой волнительный этап для нас, так как мы будем выписывать детей из роддома и, конечно, в сопровождении выписываем будущих родителей для помощи. Всегда обращайтесь, всегда как бы готов персонал помогать. Ну, из советов – это, конечно, на будущее, когда дома находится, чтобы было все для ребеночка оборудовано, подготовлено изначально, так как мы можем слышать ребенка, научиться различать крик, когда он хочет кушать, когда это голодный крик, когда это более такой пронзительный, болезненный крик, если он заболел, либо просто беспокоиться на животик, либо пришло время поменять памперс, то тоже мы это все рассказываем, объясняем, помогаем. Всегда для этого открыты. Также существуют такие вот пластины под матрасик, которые используются для кроваток детских. Эти пластины, они реагируют на вибрацию, и если же ребеночек в течение, допустим, 15-20 секунд перестает дышать, эта пластина реагирует громким звуком. Разные бывают ситуации. Также объясняем безопасный сон, безопасное пребывание, безопасное кормление.
4: Немножко скажу, как наблюдаются наши малыши, когда мы их приняли уже под свое крыло. Первое посещение у нас происходит в первые 3 суток после выписки из роддома. Приходит врач-педиатр, участковый и участковая медицинская сестра. Иногда они приходят вместе, иногда они приходят по раздельности. Сразу вам скажу, что в Республике Беларусь участковый принцип обслуживания детского населения территориальный. Что это значит? Это значит, что дети обслуживаются непосредственно по месту жительства, не по месту регистрации, а туда, там, где ребенок живет, там он получает медицинские услуги. И очень важно, когда мама выписывается из роддома, даже пускай на неделю, на 2 недели она едет не по своему основному месту жительства, а к родственникам, например, такое тоже бывает. Все равно называется именно то место пребывания, куда сразу поедут из роддома мама с ребенком. Дальше, если вам надо будет переехать, то предупреждаются медики, что вы покидаете этот адрес и переезжаете на другой. Постановка на учет в детское учреждение происходит по заявительному принципу. Родители, либо мама, либо папа, достаточно одного родителя с паспортом и со свидетельством о рождении ребенка приходят в учреждение здравоохранения, пишут заявление и вас ставят на учет. В этом ничего сложного нету. Но даже если ребенок еще не поставлен на учет по основному месту жительства, все равно медицинская помощь будет оказана в любом случае, как консультативная, так и неотложная. Ну и как наблюдаются детки? Первый месяц жизни врач-педиатр наблюдает на дому ребенка 3. Первые 3 суток, 14 дней, 21. Медицинская сестра, да, действительно, ходит на патронаж на дом к ребеночку еженедельно. И при необходимости, да, действительно, кратность патронажей может быть увеличена. Далее вы уже будете наблюдаться после месяца в условиях поликлиники. Ну, патронажную работу тоже, в принципе, мы осуществляем и на дому. Но это кратенько то, что вот с точки зрения медиков.
0: Правила безопасности.
1: Спасибо вам большое. Аплодисменты нашим почетным гостям.
6: Молодежный форум получился действительно молодежным, ведь на нем побывали не только юноши и девушки старше 18 лет, но и 2 маленьких сыновей Патриции Кургановой и Дениса Шишкина, которых они представили всем гостям во время своего участия в тематическом блоке «Лайфхаки из жизни незрячих родителей». Как дети меняют жизнь взрослых, состоявшихся людей со своими привычками и интересами? Об этом я спросила у Дениса и Патриции.
7: Сколько лет сегодня вашим сыновьям уже?
8: Георгию 4, а Роману 5.
7: До тех пор, когда вы еще не стали родителями, да, как относились к теме, в общем-то, материнства, отцовства, и что или кто помогало вам на первых порах?
8: Как-то учились вместе ухаживать, и в роддоме я просила помощи показать, как ухаживать за ребенком. Мне показали, я как-то сразу поняла, и скажу, что это получалось. Не всегда легко, но получалось, страхов каких-то у меня не было. Растут дети, дети у нас достаточно шустрые. Ну, вместе справляемся. Муж помогает. Где-то я могу одна с ними пойти, где-то, конечно, прошу его помощи тоже. Говорю, так, давай вместе, потому что мне одной тут не справиться. Потому что разница у них небольшая, они погодки.
9: Мое личное такое наблюдение, что страхи происходят из-за того, что зачастую тебе эти страхи транслируют окружающие. Те, кто либо не верит, либо говорят, а вот как ты будешь? И у тебя возникает вопрос, а как, ну, как, на самом деле, как я буду? Если такого не происходит, то оно, на самом деле, более спокойно проходит. То есть я сейчас, например, сегодня могу сказать, что у нас ничего особенного нет. Там, не знаю, мы там справились, мы герои, мы молодцы, я такого не испытывал. Ну, у нас просто вот растут два человека, которые потом будут в обществе.
8: Как было бы, всякое. И переломы были в 4 года у одного и у второго. Ну, просто это как бы жизнь. Это у всех бывает?
7: Вы как пара с глубокими нарушениями зрения быстро ли решились в свое время на ребенка, и что этому способствовало?
9: У нас как-то все спонтанно произошло. И на самом деле я-то сторонник того, что все-таки это вопрос, скажем так, довольно серьезный для того, чтобы этот вопрос обсуждать и отвечать за это. То есть не просто там, а, сейчас они появятся здесь, а потом горену синим пламенем, как говорится. Нет, к этому вопросу надо подходить осознанно. То есть ты понимать должен прекрасно, что, собственно, у тебя появился ребенок. Дальше ты за него несешь колоссальную ответственность. Никто за тебя ее не понесет. Даже если что-то случается в саду, даже если что-то там случается где-то на улице, это твоя ответственность. Нам никто был ничего не должен. И исходя из нашей ситуации, мы просто продумывали моменты какие-то определенные. То есть мы спокойно перемещались на мою родину, ездили в Россию, как бы самолетами летали вдвоем, с двумя детьми. Опять же, это колоссальная ответственность. Мы на себя ее берем, и нам никто в этом помочь не может и не должен. И вот в этом плане это тебя очень так это дисциплинирует, на самом деле. То есть ты начинаешь уже думать, а не опрометчив ли шаг там какой-либо я делаю.
7: Почему согласились стать сегодня не просто гостями в зале, но и еще и передать свой опыт, будучи практически на сцене?
8: Об этом нужно рассказывать, потому что у нас многие боятся, многие не знают как. Поэтому нужно рассказывать, показывать, что на самом деле это не так уж и сложно.
9: Я считаю, что, опять же, как я с самого начала сказал, большинство страхов навязывается окружающим. И для того, чтобы, опять же, какую-то вторую сторону дать людям, тем, кто там решается на такие вопросы, надо, чтобы были какие-то действующие, скажем так, люди, кто...
7: На своем примере,
9: да? Да, моя задача, я почему согласился, потому что я хотел донести мысль, что это не геройство. Нет, это геройство, но в другом смысле. Ты герой в том, что там, не знаю, ты спокойно, не знаю, слаживаешь с детьми гиперактивными. Это еще то геройство, я согласен. Но геройство в том, что у тебя там есть какие-то проблемы со здоровьем, да, и ты его там воспитываешь. Это не геройство. В моем личном понимании.
8: Потому что... этом внимание, короче, здесь, акцентировать
9: здесь
8: не нужно.
9: Здесь получается так, что очень много моментов, которые ты должен придумать и не оправдывать тем, что я не вижу, и я это сделал. Нет, это мне было нужно, я это сделал.
8: В любом случае, для молодежи, для будущих родителей это здорово, что есть такие форумы, потому что очень многие боятся. Очень многие боятся, спрашивают, даже мне задают многие, вот пишут в личные сообщения, задают вопросы. Как это? Что это? Ну, рассказываю, объясняю, что на самом деле это все придет со временем, но готовиться к этому, конечно же, нужно.
6: Спикеры Кристина Кузьмицкая и Виталий Крейдич тоже прокомментировали свое участие в форуме.
10: На самом деле мы договорились о том, что будет такое выступление еще год назад на сплаве, потому что прозвучала фраза, что некоторые медицинские работники не понимают, что делать с незрящими мамочками, потому что они боятся нас, а мы боимся детей. Получается патовая ситуация, при которой никто не счастлив и все в стрессе. Поэтому мы решили, что эту тему нужно поднять, проработать, обучить друг друга для того, чтобы в дальнейшем все было спокойно и грамотно.
7: Есть ли у вас дети?
10: К сожалению, на данный момент детей нету.
7: Но вы очень уверенно обо всем рассказали, да, и вас похвалили все эксперты, которые, в общем-то, присутствовали от Министерства здравоохранения. Откуда вся эта информация и зачем она вам на данном этапе?
10: Я провела большую подготовку, общалась с огромным количеством людей, зрячих, незрячих, по уходу, воспитанию. У меня в последнее время очень много контактов с маленькими детьми. Я, можно сказать, на практике оттачиваю некоторые моменты сразу же.
7: Вы довольны, как все прошло? видела в вашем тематическом блоге. Вы выступали с уже опытным отцом. Еще и семья Патриции Кургановой присутствовала с малышами.
10: Если честно, то, что я дала на данном выступлении, это лишь десятая часть того, что я могу дать. И мне, как человеку, который сделал огромную работу, очень хочется поделиться всем и сразу. Поэтому отчасти довольна, потому что эта информация оказалась полезной, но недовольна, потому что много лайфхаков и полезных вещей осталось за кадром. Поэтому приходите на наш канал, там мы будем постепенно все это освещать, и я думаю, он будет полезен для состоявшихся и для будущих родителей.
7: Вот об этом поподробнее, да, что за канал и кто его ведет?
10: Канал был создан буквально на днях, делали его под проект молодежной инициативы.
7: Где он, в Телеграме?
10: В Телеграме, да. Называется «Лайфхакер родителей с особым взглядом». Будем рады подписчикам. Веду я, ведет Виталий Кредич, а также его жена Анастасия Павлюченкова. Мы очень хотим, чтобы к нам присоединялись незрячие родители, уже действующие, потому что там есть возможность им поделиться своим опытом с нашими подписчиками, с нами в том числе, для того, чтобы контент расширялся, он был полезнее и полезнее, ну и для того, чтобы мы понимали, в каком направлении дальше развиваться и работать.
0: Все дело в том, что эта тема актуальна не только для незрячих, но и для зрячих людей, потому что в большинстве случаев очень часто сталкиваемся с ситуациями, когда в семье появляется ребенок, и родители зачастую просто не знают, что с ним делать. То есть никуда не обращаются, никого не просят о помощи и в результате заходят в тупик и могут столкнуться с очень неприятными ситуациями. А на самом деле помощь, она вот здесь, рядышком, просто достаточно протянуть руку.
7: Вы папа с отсутствием зрения, ребенка, которому сколько лет, расскажите
0: 9.
7: Сегодня? 9 лет. На протяжении всех этих 9 лет помогал ли как-то вам Белтиз?
0: Белтиз мне помог прежде всего тем, что до появления малыша у нас в семье Белтиз, особенно волонтеры Белтиз, очень сильно помогли обрести самостоятельность, без которой меня, который я сегодня существую, не было бы. Я боялся пробовать что-то новое и где-то боялся даже сам ходить. Как это странно бы ни звучало. Да, человек, который занял первое место на конкурсе реабилитации, говорит такие слова. Но вот так бывает. Поэтому вот за вот это вот Белтизу огромнейшее спасибо за то, что меня в свое время подтолкнули, помогли перебороть себя и понять, что я сам очень-очень много чего могу. Достаточно просто захотеть. И это, кстати, касается каждого. Второе, конечно же, от Белтиза я получил очень важную помощь. Это как компенсация на приобретение квартиры. Да, эта сумма была небольшая, но, тем не менее, Белтиз нам помог, и эти деньги нам пришлись очень-очень кстати. Поэтому за вот такую помощь Белтизу тоже огромное спасибо. Ну и в целом, я знаю, что к Белтизу всегда в любое время можно обратиться за помощью, ну, скажем так, которую они в силах оказать, они всегда окажут.
6: А сейчас давайте вновь услышим участников второго молодежного форума Белорусского товарищества инвалидов по зрению.
11: Я Курик Лилия, мне 18 лет, сама я родом из Бобруйска. Учусь в Шкловской специальной общеобразовательной школе-интернат для детей с нарушением зрения.
12: Алишевич Ольга из Могилева. Закончила Шкловскую спецшколу, сейчас работаю массажистом. Уже более 11 лет. Мне 31 год.
13: Молодежный форум действительно очень классный. Вот мне больше понравился мастер-класс про родителей. Ведь в будущем же это пригодится. Как пеленать ребенка, как купать. Все так внятно объяснили. Хорошо.
14: Я удивлена, что вам это интересно, да? 18-летней девушке, у которой еще, в общем-то, нет детей.
13: Я люблю сама детей просто. В школе меня любят дети. У моей знакомой там был маленький сын. Я с ним нянчилась.
12: Для меня это тоже важная, актуальная тема. Детей у меня еще пока нет, но я их тоже люблю. В будущем планирую, так что было очень интересно все это послушать. Действительно, очень хорошо все грамотно объяснили.
14: А была ли раньше возможность пообщаться с молодыми, незрячими или слабовидящими вот родителями маленьких детей?
12: Да, у меня есть друзья, у которых тоже маленькие дети. Как-то с ними взаимодействую, и с детьми, и с родителями. Ну, это было тоже очень интересно. Такие подробные рассказы.
13: Это как раз-таки опыт.
14: А ну вот вы школьницы, да, в школе активно рассказывают вот о нашей организации?
13: Да, мы ездили в Могилевский Белтиз, я в Минский Белтиз приезжала на турнир по шашкам и шахматам.
12: Ольга, вы? Я в Белтизе уже более 10 лет, что привело, хотелось к социализации, больше общения. И интересных таких мероприятий, новых знакомств. В целом Билтис во многом помогает.
15: Вне молодежного форума есть ли у вас возможность, желание встречаться с другими молодыми людьми с инвалидностью по зрению?
12: Ну, желание, конечно, есть.
16: Но возможностей может не быть, потому что учеба, какие-то мероприятия, подготовка к экзаменам. Сейчас я в 11 классе, и это сейчас
15: актуально.
16: Да.
12: У меня работа тоже вне выходных, как бы каких-то отпусков, ограничивает возможность куда-то так выезжать и участвовать в каких-то мероприятиях. Ну, конечно, желание присутствует.
17: Я хочу пожелать, чтобы молодежь Билтиза все больше, больше и больше развивалась, потому что развитие — это тоже хорошо. Самое главное, чтобы было хорошо в личной жизни, опять же, вот. И чтобы они все больше

0: Ты больше узнавали о чем-то новом.
1: Не отставали.
2: Друзья, завтра услышим заключительную часть нашего большого репортажа со второго молодежного форума «Белтис». Не пропустите.
3: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
4: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
5: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
4: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
5: Выход из транспорта. Кнопка.
6: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
4: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
7: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
4: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие.
1: Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
8: Радио ВОС. Музыка на радио.

Уилбур Смит. Лучший из лучших. Четверо мужчин непринужденным кружком уселись на пустых ящиках и бревнах. Зуга с облегчением вздохнул, подумав, что еще слишком рано предлагать гостям спиртное. У него едва хватало денег, чтобы прокормить семью. Где уж тут на виски тратиться? Тем более, что в этой компании одной бутылкой не отделаешься. Гости были не дураки выпить. Для начала все потягивали кофе и обменивались новостями. Наконец Пикеринг перешел к истинной цели визита. «Мы придумали всего два способа вернуться к разработке участков возле дороги номер 6», — начал он. «Во-первых, насыпь. Я против». Резко и нетерпеливо оборвал Роц. «Через пару месяцев мы столкнемся с той же самой проблемой. Шахты слишком глубоки». «Я согласен с мистером Роцом», — сказал инженер Хейс. «В лучшем случае насыпь исправит положение лишь на время, а потом развалится под собственным весом». «Внимание заслуживает только предложение майора Балантайна», — вмешался Роц. Зугу поразила его манера отсекать ненужную дискуссию и сосредотачиваться на сути дела. «Единственный способ решить проблему глубины шахт — это построить подъемники по краю карьера и опустить на дно канаты». Хейс приготовил кое-какие наброски. Инженер развернул принесенные чертежи прямо на пыльной земле и придавил уголки камешками из отвалов отработанной породы, кучи которой грозили поглотить лагерь Зуги. «Я использовал конструкцию на кронштейнах», — заговорил Хейс, объясняя чертежи сухим языком технических терминов. Остальные придвинулись поближе, вглядываясь в листок бумаги. «Придется поднимать грузы ручными воротами и конными приводами, пока не привезем паровой двигатель, чтобы крутить лебедки». Началось негромкое обсуждение, задавались серьезные вопросы, и если ответы звучали невнятно, их вдумчиво рассекали на части. Без лишних слов, повторений и ненужной дискуссии работа продвигалась быстро. Решили построить на краю карьера высокие леса, на которые установят вороты. Придется использовать стальные тросы. «Пеньковые веревки ни за что не выдержат», — сказал Хейс. «Каждому участку нужен свой трос. Понадобится много троса». «Как скоро можно его получить?» 2 месяца, чтобы доставить трос из Кейптауна». «Во сколько это обойдется?» — Зуга задал вопрос, который крутился на языке все утро. «Дороже, чем любой из нас может себе позволить», — улыбнулся Пикеринг. «А ведь у него 1000 гиней в кармане. Для прииска это целое состояние. Что мы не можем себе позволить, так это обойтись без троса». Ротс даже не улыбнулся. «А что делать тем, кто не в состоянии заплатить свою часть за подъемники?» «Пусть ищут деньги. Или ничего не получат», — пожал плечами Роц. «Разработка копий потребует вложений капитала. Тем, у кого нет денег, придется продать свои участки. Вот и все». «После обвала насыпи цена участка упала до 100 фунтов», — сказал Зуга. «Тот, кто продаст сейчас, потеряет кучу денег. А тот, кто купит участок за 100 фунтов, неплохо поживится». Роц поднял взгляд от растерянных на земле чертежей и многозначительно посмотрел на Балантайна. «Да он же мне совет дает», — осознал Зуга. Однако больше всего поражали сила и решительность немигающего взгляда Роца. Теперь понятно, как молодой человек заслужил всеобщее уважение на прииске. «Ну что, все согласны?» — спросил Роц. Зуга колебался. В кармане осталось меньше 20 фунтов наличными, а участки, лежащие на глубине 80 футов ниже уровня земли, недоступны с поверхности и частично завалены. «Майор Балантайн, все взгляды обратились на Зугу. Вы согласны принять участие?» «Да», — решительно кивнул он, — «согласен. Деньги как-нибудь найдутся». Все расслабились. «Всегда непросто поставить все на одну единственную карту», — понимающе хихикнул Пикеринг. «Пиклинг, что ты звякнуло в твоей сидельной сумке, когда ты спешивался?» — спросил Роц. Пикеринг засмеялся и пошел за бутылкой. «Кордон Аржан, джентльмены!» — Пикеринг вытащил пробку. «Лучший напиток, чтобы отметить такое событие». Выплеснув остатки кофе, мужчины подставили кружки. «За подъемники!» — провозгласил Пикеринг.
пусть они будут построены и проработают до скончания веков. Кружки дружно осушили. Хейс вытер усы тыльной стороной ладони и встал. Я приготовлю расчеты по материалам, чтобы отослать заказ завтра с полуденным рейсом. Инженер торопливо зашагал к своей лошади. Все, кто работал на Ротсе, всегда спешили. Ни Пикеринг, ни Ротс не сдвинулись с места. Напротив, Ротс скрестил в лодыжках длинные ноги в заляпанных грязью белых брюках и пыльных сапогах для верховой езды и протянул Пикерингу кружку. «Провалиться мне на этом месте, если сегодня нет еще какого-нибудь повода выпить», — сказал Ротс под бульканье коньяка, наполняющего кружки. «За империю», — предложил Пикеринг. «За империю», — согласился Ротс. От улыбки ямочка на подбородке стала глубже, а печальный изгиб полных губ смягчился. Даже мерзкий премьер-министр Гладстон не смог остановить наступление империи на север Африки. Министерство иностранных дел, наконец, зашевелилось. Племена Гриква получили статус британских подданных. Просьба Ватербура удовлетворена. Лорд Кимберли заверил, что западный Грик-Вален станет частью Кейптаунской колонии и Британской империи. «Замечательная новость», — вставил Зуга. «Вы действительно так думаете?» Бледно-голубые глаза пытливо уставились на майора. «Я в этом уверен», — ответил Балантайн. «Единственный способ принести в Африку мир и цивилизацию — это поднять над континентом британский флаг». После этих слов мгновенно воцарилась атмосфера дружеской непринужденности. Все трое словно сблизились, даже не сдвинувшись с места, и разговор принял менее официальный оборот. «Мы самая передовая нация на свете, а потому обязаны выполнять свой долг в полной мере», — продолжал Зуга. Ротс кивнул. «Мы уничтожили работорговлю в Африке, но это только начало. Если бы вы видели ужасающие условия жизни на севере, царящие там дикость и отсталость, то поняли бы, как много еще предстоит сделать». «Расскажите о глубинке», — попросил Ротс тонким, почти жалобным голосом, который так не вязался с его огромной фигурой. «Глубинка», — повторил Балантайн. Термин необычный, но пристал как репей, и Зуга невольно стал использовать это слово, описывая дикие земли, где довелось охотиться, путешествовать и мыть золото. Молчаливый и задумчивый, Ротс сидел на бревне, склонив лохматую голову. Он слушал внимательно, с почти религиозным пылом. Каждые несколько минут он встряхивался и поднимал взгляд, задавая вопрос, снова опускал голову, выслушивая ответ. Зуга рассказывал о широких реках, неторопливо текущих в глубоких ущельях, где растут баобабы, а с зеленых отмелей, разинув розовые пасти с изогнутыми белыми бивнями, на путешественника скалится стадо бегемотов. От горизонта до горизонта, под синим небом, придавливающим землю мокрым одеялом тяжелых испарений, покачиваются гибкие стебли папируса на смертоносных малярийных болотах. Какое счастье выбраться оттуда! Вылезти по крутым каменистым склонам на высокие плато, заросшие золотистой травой. Словами, будто кистью, Зуга рисовал картины огромных пространств, равнин, усеянных стадами диких животных, прохладных зеленых лесов, ждущих топора, речушек с ледяной водой, которой можно напоить скот и людей. Он говорил о давно исчезнувших царствах мертвых правителей Мамбо и Мономатапа, которые построили города из огромных валунов, теперь покинутые и заросшие лианами. Древние боги сброшены с пьедесталов и разбиты вдребезги, основания стен подкопаны, корни диких фиг гибкими змеями ощупывают кладку, находя слабину, и сжимают камни, раздвигая их в стороны. Неведомые шахтеры вырыли квадратные шахты и ушли, бросив груды, вытащенные наверх породы, горы золотоносного кварца. «Золото видно невооруженным глазом», — рассказывал Зуга. «Оно под ногами валяется, прямо посреди джунглей. Звезда правителя Мономатапа давно закатилась. Война сильно уменьшила количество подданных. С юга пришли жестокие завоеватели, отряды Матабели. Для них покоренные племена всего лишь скот, который презрительно называют Машона, пожиратели грязи. Среди побежденных победители набирают рабов, а то и просто загоняют их, как дичь, чтобы доказать свою мужскую зрелость или потешить короля. Матабеле несметно богаты скотом.
У них десятки тысяч лоснящихся от сытости огромных быков с широко расставленными рогами, родословные которых восходят к временам Египта и Месопотамии. Зуга рассказал о глубоких потайных пещерах в горах, где жрецы исчезнувших царств со своей прорицательницей все еще отправляют магические обряды, сплетая тонкую сеть колдовства, в которую попадут надменные гордецы Матабели. На исходе дня, когда солнце склонялось к горизонту, закрытому тучами красной пыли, Зуга поведал о краалях Матабели, об импи, безжалостных боевых отрядах, равных которым не знала Африка, прикрываясь большими щитами из сыромятной кожи, босые воины шли в битву. Обнаженные лезвия сигаев усеивали равнину, как звезды усеивают ночное небо. «Балантайн, а как бы вы с ними сражались?» Вопрос Ротса резко оборвал лирический поток повествования. Мгновение двое мужчин смотрели друг другу в глаза, и это было судьбоносное мгновение. Миг, когда жизни тысяч людей, как черных, так и белых, застыли на весах. Очень медленно одна чаша весов пошла вниз, судьба целого континента сдвинулась, изменив свою траекторию, словно комета. Я бы ударил прямо в сердце. Зеленые глаза Зуги внезапно заледенели. Небольшой отряд всадников. Сколько человек? Разговор вдруг зашел о войне. Солнце скрывалось за горизонтом, по пыльной фиолетовой равнине ползли зловещие тени, окружая группку людей, сидевших под деревцем в верблюжьей колючке. Ян Чарут подбрасывал ветки в огонь. В красноватых отблесках костра мужчины говорили о золоте и войне, об алмазах, золоте и войне, об империи и войне. От этих разговоров казалось, что из темноты выезжают колонны вооруженных всадников, направляясь в будущее. Зуга вдруг поперхнулся на полуслове, будто увидел привидение или узнал заклятого врага, прячущегося в тенях. «Балантайн, что с вами?» — резко спросил Ротс, поворачиваясь всем

0: телом, чтобы проследить взгляд майора. Прислонившись к стволу верблюжьей колючки, стояла высокая статуя птицы из зеленого стеатита. Спрятанная в хаосе, развешанной на ветвях упряжи и прочего снаряжения, она оставалась незамеченной, пока ее не выхватил из темноты неожиданный отблеск костра. Возвышаясь над сидящими мужчинами, словно военачальник на совете, птица слушала и направляла разговор о золоте и крови. Бессмертный, как само зло, древний, как далекие холмы, из которых его создали, сокол взирал на Зугу пустыми глазами и, тем не менее, видел все. Казалось, хищник вот-вот раскроет клюв, издавая охотничий клич, или вопьется когтями в живую плоть. Зуге померещилось, что в темноте над статуей, будто живые, задрожали тени слов пророчества, изреченного давным-давно в глубокой пещере под холмами Матопо. Прекрасная обнаженная колдунья Умлимо Мономотапа предрекла: каменные соколы улетят далеко. До их возвращения не будет мира в королевствах Мамбо и Мономотапа, ибо белый орел будет сражаться с черным быком, пока соколы из камня не вернутся в родное гнездо. Эти слова, сказанные нежным голоском, снова зазвучали в ушах Зуги, эхом отдаваясь в голове. «В чем дело, дружище?» — повторил вопрос Пикеринг. Позвоночник пронзила дрожь, по рукам побежали мурашки, каждый волосок встал дыбом. Зуга вздрогнул, стряхивая наваждение. «Все в порядке», — хрипло ответил он. «Так, померещилось». Роц проследил за немигающим взглядом майора, направленным на статую, и вскочил. «Святые угодники! Это та самая птица, о которой вы писали в книге!» Он остановился перед статуей, молча рассматривая ее, а потом прикоснулся к каменной голове. «Великолепная работа!» — пробормотал Роц. Чтобы осмотреть вырезанный на пьедестале узор из треугольных зубов акулы, он опустился на колено и в таком положении стал похож на жреца, совершающего непонятный обряд перед идолом. По коже побежали мурашки. Избавляясь от суеверного наваждения, Зуга кликнул Яна Чарута, велев принести фонарь. При свете они пристально всмотрелись в полированный камень. С отстраненным видом, словно поэт, прислушивающийся к звучащим в голове стихам, Роц завороженно провел ладонью по статуе. Пикеринг и Зуга давно вернулись на свои места возле костра, а Роц все стоял в одиночестве возле каменного сокола.
1: «Балантайн, это настоящее сокровище. Как вы можете бросить его под деревом?» — укоризненно сказал он, вернувшись к огню. «Статуя валялась в худших условиях сотни, а может быть, тысячи лет», — сухо возразил Зуга. «Вы правы», — вздохнул Роц, переводя взгляд на птицу. «Статуя ваша, так что дело хозяйское». И внезапно предложил: «Я куплю ее. Назовите цену». «Не продается», — ответил Зуга. «500 фунтов». «Нет». «1000». «Ничего себе», — вставил Пикеринг. «На эти деньги можно купить 10 участков». Не глядя на друга, Роц кивнул. «Верно. За 1000 фунтов майор Балантайн мог бы купить 10 участков или заплатить свою долю за подъемники».
0: 1000 фунтов.
1: Соблазнительное предложение. 1000 фунтов решило бы все проблемы. «Нет», — покачал головой Зуга, — «извините». Он решил объяснить причину. «Статуя стала моим башком, талисманом удачи».
2: «Талисман удачи», —
1: фыркнул сидевший напротив Ян Чарут, и все трое повернулись к нему, только сейчас заметив желтого сморщенного гномика, спрятанного в ночной темнотой. «Тоже мне удача», — презрительно повторил Готентот. «С тех пор, как мы подобрали эту проклятущую птицу, удача обходит нас стороной». Он сплюнул в костер, слюна зашипела и взорвалась облачком пара. «Эта птичка подарила нам мозоли на ногах, ободрала кожу на спине, сломала оси повозок и заставила лошадей охромить. От нее мы получили лихорадку, хворь и смерть. Миссалетта умерла, глядя на эту пташку. И Джорди отправился бы вслед за мной».

мистером Ротсом, и благодари его за то, что избавил тебя от этой... этой...» Не находя слов, Гаттентот мрачно уставился на статую под деревом. «Черт побери!» — ухмыльнулся Пикеринг. «Да ты бранишься не хуже законной жены». Никого не удивила такая вольность в обращении слуги к хозяину. В Африке подобные отношения были в порядке вещей, слуга считался членом семьи, и все признавали его право голоса в семейных делах. «Ян Черут ненавидит статую с тех пор, как мы ее нашли». «Расскажи-ка мне, как это получилось?» — приказал слуге Ротс. Ян Черут самодовольно раздулся, обрадовавшись возможности рассказать интересную историю внимательным слушателям из влиятельных людей. Он с важным видом набивал глиняную трубку махоркой и прикуривал от уголька, а мальчишки потихоньку вылезли из палатки, предвкушая его рассказ. Осторожно глянув на Зугу, они убедились, что отец не возражает, и осмелели. Джорди сел рядом с Яном Черутом, склонив золотистую головку на плечо Гаттентота. Ральф скромно присоединился к мужчинам. «Мы путешествовали по диким землям целый год», — начал Ян Черут. «Целый год! Не видели ни одного цивилизованного человека». Мальчики устроились поудобнее. Они сто раз слышали эту историю, и с каждым разом она им все больше нравилась. «По дороге от берегов реки Замбези мы убили 200 слонов, сражались с бандитами и дикарями. Большинство насильщиков сбежали, умерли от болезней или попали в пасть хищникам. Припасы давно закончились. Не было ни соли, ни чая, ни лекарств, да и пороха всего ничего. Одежда превратилась в лохмотья, сапоги стоптались до дыр, и мы ставили на них заплаты из шкуры свежеубитого буйвола. Это было гибельное путешествие через горы, где нет перевалов, по рекам, не имеющим названий. От обычных людей давно бы остались только скелеты, дочисто обглоданные хищными птицами. Мы захворали, выбились из сил и потеряли дорогу. Вокруг, насколько хватало глаз, расстилались безлюдные холмы, заросшие такими кустами, через которые разве что буйволы проберутся. И тогда вам понадобился мед, чтобы подкрепить свои силы, не удержался Джордан, который знал эту историю слово в слово, иначе пришла бы ваша погибель. И тогда нам понадобился мед, чтобы подкрепить свои силы, иначе пришла бы наша погибель, торжественно согласился Ян Черут. Из кустов прилетела маленькая коричневая птичка, медоуказчик, и запела вот так. Гаттентот издал высокую трель, изобразив пальцами трепетание крылышек. «За мной!» Позвала она нас. «Идите за мной, я приведу вас к улью». «Но ведь это был не настоящий медоуказчик, правда?» Взволнованно вскрикнул Джордан. «Нет, Джорди, не настоящий. И все-таки вы пошли за ним». «Мы шли за ним много дней по бездорожью. Когда господин Зуга, твой отец, хотел было повернуть обратно, Ян Черут оставался непреклонен. «Мы должны идти вперед», — говорил я. Хорошо зная духов, я к тому времени понял, что никакой это не медоуказчик, а демон в обличье птицы. Зуга слегка улыбнулся. Он помнил события немного по-другому. Через несколько часов следования за птицей Яну Черуту надоела погоня, пришлось его подталкивать и уговаривать. И вдруг, театральным жестом, Ян Черут раскинул руки в стороны. «Перед нами выросла стена из серого камня, высокая, как гора». Топором я срубил лианы и нашел огромные ворота, которые охраняли злые духи. «Духи?» — улыбнулся Зуга. «Они были недоступны взгляду обычных смертных», — высокомерно пояснил Гаттентот. «С помощью магического знака я заставил охранников бежать». Зуга подмигнул Пикерингу. Ян Черут не обратил внимания на ухмылки. «За воротами находился двор храма, где лежали сброшенные с постаментов статуи соколов. Некоторые из них разлетелись на куски, и все они были покрыты золотом, грудами золота». «Если бы грудами». 50 фунтов чистого веса, если точно», — вздохнул Зуга. «Мы просеяли почву, чтобы выбрать осколки и маленькие кусочки. Мы собрали золото с земли, подняли на плечи эту статую и пронесли ее 1000 миль». «Брюзжа всю дорогу», — вставил Зуга, — «пока не вернулись в Кейптаун». После полуночи Ян Черут

0: подвел гостям оседланных лошадей. Роц взял поводье, не торопясь садиться в седло. «Скажите-ка мне, майор, почему вы не уедете в эту вашу землю на севере? Кажется, в книге вы называете ее Замбезией. Что вас здесь-то держит?»
1: «Деньги»,
0: — бесхитростно ответил Зуга.
1: «Почему-то я уверен, что дорога на север начинается отсюда. Средства на то, чтобы завладеть Замбезией и удержать ее, я получу на прииске.
0: Мне нравятся люди, которые мыслят с размахом, не по одной монетке пересчитывают, а ведут счет на десятки тысяч», — одобрительно кивнул Роц.
1: «На данный момент мое состояние составляет весьма скромную сумму».
0: «Есть способ изменить положение». Роц бросил пристальный взгляд на статую птицы, Зуга хмыкнул и покачал головой.
1: «Если надумаете продавать, предложите в первую очередь мне», — настаивал Роц.
2: «Я продам ее только вам», — согласился Зуга.
0: Роц вскочил в седло. Пикеринг подъехал к Зуге и склонился к нему.
1: «Он ее получит. В конце концов, статуя достанется ему», — серьезно сказал он.
2: «Вряд ли», — покачал головой Зуга.
0: Пикеринг улыбнулся. «Роц всегда получает то, чего ему хочется. Всегда». Взмахнув на прощание рукой, с зажатым в ней поводом, он пустил лошадь галопом и умчался вслед за Роцом по пыльной ночной дороге.
1: «Отдай камень желтокожему», — тихо настаивал Камуза. 500 золотых монет, и мы вернемся к племени с богатой добычей. Твой отец, Индуна Иньяти, будет доволен. Сам король захочет увидеть нас в своем краале, Табас Индунас. Мы станем важными людьми».
2: «Я не доверяю этому бастарду».
1: «И не надо. Доверяй лишь золоту, которое он принесет».
2: «Мне не нравятся его глаза, они холодные. Когда он разговаривает, то шипит, как желтая кобра». Матабели замолчали. В дымной темноте хижины они уселись в кружок вокруг лежавшего на полу алмаза, который странно переливался в отблесках костра. Закончив работу на закате, юноши беспрестанно спорили за ужином, поглощая жилистую баранину с кукурузной кашей, запекшейся в черствую лепешку, спорили, пуская по кругу рог с нюхательным табаком и колебас с пивом. Нужно было что-то решать. Скоро в дверь поскребутся. Бастард придет за ответом.
1: «Мы не можем продать камень. Он принадлежит Бакеле. Разве сын продает телят из стада отца?»
2: Камуза нетерпеливо хмыкнул. «Конечно, нельзя красть у своих соплеменников, у старейшин. Но ведь Бакела не Матабеле. Он буни, белокожий. Закон не запрещает брать имущество чужака, как не запрещает воткнуть осягай в сердце трусливого Машона, позабавиться с его женой, забрать у него стадо или поджечь его крааль, чтоб детишки повизжали. Мужчина имеет на это полное право».
1: «Бакела — мой отец. Камень — его теленок, о котором я должен позаботиться».
0: «Бакела даст тебе одну единственную монету», — пожаловался Камуза.
2: Базу пропустил его слова мимо ушей. Взяв алмаз, он повертел его в руках.
1: «Это большой камень», — сказал юноша, размышляя вслух, — «очень большой». Он всмотрелся в алмаз, словно в глубины горного озера, с трепетом наблюдая, как внутри вспыхивают и переливаются искорки.
2: «Если я принесу новорожденного теленка, отец обрадуется и наградит меня», — сказал Базо, вглядываясь в кристалл.
1: «А если я принесу ему 100 новорожденных телят, он обрадуется гораздо больше и увеличит мою награду в 100 раз».
0: Опустив камень, Базо отдал несколько коротких команд. Воины торопливо бросились наружу, чтобы принести требуемое. Потом все молча следили за приготовлениями Базо. Сначала юноша расстелил на земляном полу накидку из шкур шакала. В центре поставил маленькую стальную наковальню. Матабели видели, как Зуга использовал ее, чтобы подправить подковы и сделать железные обручи для колес повозки. На наковальню Базо положил алмаз. Скинув накидку, юноша остался обнаженным, высокий, худощавый, под гладкой черной кожей выделяются полоски пресса, широкие плечи покрыты мускулами, чрезмерно развитыми от упражнений с оружием. Широко расставив ноги, Базо взялся за отполированную рукоять кирки, ощущая привычную тяжесть стального наконечника. Прищурился, примиряясь, и взмахнул киркой, почти достав до потолка из связок сухой травы.
1: Базу вложил в удар вес своего тела. Стальной наконечник со свистом обрушился вниз. Кирка ударила точно в центр выпуклой стороны камня. Алмаз взорвался осколками, будто на землю вылили ведро воды из горного озера. Сверкающие капли, осколки, частички бесценного кристалла наполнили всю хижину всплеском солнечного света, застучали по стенам, кольнули обнаженную кожу зрителей, взбили фонтанчики серого пепла в углях костра, рассыпались по блестящему меху накидки серебристыми рыбками, попавшими в сеть. «Сын великого змея!» — радостно ухнул Камуза. «Мы богаты!» Матабеле со смехом бросились собирать обломки. Вытаскивали их из угольев костра, выметали с земляного пола, вытряхивали из меховой накидки, складывая алмазы в подставленной ладони базу, пока камни не перестали помещаться в пригоршне. Крохотные осколки, упавшие в пыль или в пепел, были потеряны навсегда. «Это ты здорово придумал!» — с искренним восхищением сказал Камуза. «Бакела получит свои камни, целую сотню телят, а мы получим больше монет, чем дал бы нам бастард!»
0: Уилбур Смит. Лучший из лучших. Работать на засыпанных участках было невозможно, так что отпала необходимость вставать до зари. Солнце уже поднялось над горизонтом, когда Зуга вышел из палатки, на ходу застегивая ремень. Ян Чарут и мальчики сидели под деревцем верблюжьей колючки. Столом служил ящик, крышка которого была покрыта натеками свечного сала и заляпана пятнами пролитого кофе. Завтрак, поданный в эмалированных мисках с обитыми краями, состоял из кукурузной каши без сахара. В последнее время цена на сахар подскочила до фунта стерлингов за фунт. Ночью Зуга почти не спал. Думал, прикидывал, снова и снова прокручивал в голове каждую деталь плана постройки новых подъемников. Как ни крути, а все упиралось в неразрешимую проблему — стоимость. Подъемники обойдутся в целое состояние. Увидев покрасневшие глаза отца, мальчики мгновенно поняли его настроение и притихли, сосредоточенно уткнувшись в тарелке с неаппетитной стряпней. Солнце вдруг заслонило чья-то тень. Не донеся ложку до рта, Зуга раздраженно поднял взгляд и прищурился против света. «В чем дело, Базу?» «Находки, Бакела». Юноша использовал английское слово «находки». «Покажи», — проворчал Зуга без всякого интереса. «Матабеле наверняка притащил какой-нибудь дурацкий кварц или кусок хрусталя». Базу положил на стол небольшой сверток. «Открывай, чего ждешь?» — приказал Зуга. Базу развязал узел на грязной тряпице. «Стекло!» — с отвращением подумал Зуга. «Почти целая пригоршня стекла, осколки, кусочки, самые крупные, не больше кончика сигары. Стекло!» — сказал он, собираясь смахнуть все на землю. Луч света упал на груду осколков, ослепив вспышкой радужных красок. Рука Зуги повисла в воздухе. Медленно, не веря своим глазам, Балантайн нерешительно потянулся к сверкающим осколкам, но Джордан опередил его. «Папа, алмазы!» — закричал мальчик. «Настоящие алмазы!» «Джорди, ты уверен?» — невольно спросил Зуга внезапно охрипшим голосом. «Не может быть, чтобы им так повезло! Тут ведь сотни драгоценных камней, маленьких, совсем маленьких, но превосходного цвета, ослепительно вспыхивающих на солнце, словно молнии!» Зуга неуверенно взял большой камешек из рук сына. «Джорди, ты уверен?» — повторил он. «Папа, это действительно алмазы! Каждый камешек!» Сомнения развеялись, сменившись подозрением. «Базу, откуда столько?» Зуга вдруг заметил нечто странное. Торопливо выбрав 20 самых крупных камней, он разложил их в ряд. «Да они все одного цвета, все до единого!» Недоуменно нахмурившись, Зуга покачал головой. Его глаза внезапно блеснули. «О, Господи!» — прошептал он. Кровь отлила от лица. Он посерел, словно больной малярией на 10-й день приступа. «Одинаковые. Они все одинаковые. Сколы ровные и свежие». Зуга медленно поднял взгляд на базу. «Базу какого размера?» Горло перехватило и пришлось откашляться. «Какого размера был камень прежде?» «Прежде, чем ты его разбил?»
2: Вот такого Базу показал сжатую в кулак руку. Я разбил его киркой на много камешков. Бакела любит, когда камней много.
1: — Я убью тебя, — хрипло прошептал Зуга по-английски. — За это я тебя убью. Шрам на его щеке налился кровью, превратившись в уродливое красное вздутие. Разъяренного Зугу трясло, губы дрожали. Он медленно поднялся на ноги. — Я убью тебя, — завопил Зуга во весь голос. Джордан вскрикнул от ужаса. Никогда в жизни он не видел отца в таком состоянии, в этом было что-то жуткое. «Я ждал этот камень!» «Болван! Недоумок ты, черножопый! Он открыл бы мне путь на север!»
2: Зуга схватил прислоненный к стволу деревца карабин, лязгнул стальной затвор, пропуская патрон, и дуло мгновенно уставилось на Базу. «Я убью тебя!» — заорал он, и вдруг остановился. Вскочив на ноги, Ральф надвигался на отца, пока дуло заряженного и взведенного ружья не уперлась в медную пряжку на ремне юноши. «Сначала убей меня», — сказал он.
1: Ральф смертельно побледнел, его глаза горели таким же зеленым огнем, как у отца. «Уйди с дороги», — прохрипел Зуга.
2: Не в силах ответить, юноша помотал головой. Он так решительно стиснул зубы, что они заскрежетали.
1: «Говорю тебе, уйди прочь», — выдавил Зуга.
2: Отец и сын стояли друг против друга, дрожа от ярости и напряжения. Наконец тяжелый ствол дрогнул в руках Зуги и медленно опустился, взяв на прицел пыльную красную почву между сапогами Ральфа. Повисло долгое молчание. Зуга судорожно вздохнул и злой как черт запустил карабином в ствол дерева с такой силой, что приклад треснул. Повалившись на свое место за столом, Балантайн обхватил голову руками. «Пошли вон!» Ярость прошла, голос прозвучал тихо и безнадежно. «Все вон!» Зуга в одиночестве сидел под деревцем. Злость выжгла его изнутри, оставив душу пустой и черной, словно вельт после пожара. Когда Зуга наконец поднял голову, то первое, что он увидел, был сокол. Птица сидела на постаменте из зеленого камня и усмехалась жестокой усмешкой хищно изогнутого клюва. Приглядевшись, он понял, что это всего лишь игра света и тени. Скупщик алмазов был совсем коротышкой, когда он сидел на вращающемся табурете. Высокие каблуки начищенных до блеска сапог не доставали до пола. В крохотной лачуге из гофрированного железа стояла невыносимая жара. Воздух колыхался, волнами опускаясь с потолка. Большую часть пространства занимал стол из необструганных досок, где разместились необходимые принадлежности ремесла, бутылка виски и стаканчики, чтобы задобрить владельца камней, лист белой бумаги, на котором рассматривают цвет товара, деревянный пинцет, увеличительное стекло, весы и чековая книжка. Чековая книжка была размером с Библию. На каждом чеке золотое тиснение и цветные картинки, по краю хоры ангелочков и морские нимфы в повозках из раковин, запряженных стаями резвящихся дельфинов. Британия в шлеме со щитом и трезубцем держит в руке перевернутый рог изобилия, из которого сыплются богатства империи, и еще десяток патриотических символов викторианской мощи. Шикарный шелковый галстук и желтые гетры скупщика не могли затмить великолепие чековой книжки. Вряд ли найдется старатель, который отказался бы от такой роскошной формы оплаты. «Так сколько, мистер Вернер?» — спросил Зуга. Скупщик споро рассортировал сверкающую груду алмазов на отдельные кучки по размеру, так как цвет у всех камней был абсолютно одинаков. Самые крохотные величиной с песчинку потянули на 300-ю часть карата, самый крупный — почти на карат. Вернер отложил пинцет и провел рукой по темным кудрям. «Выпейте еще стаканчик», — пробормотал он. Зуга отказался. «Как хотите, а я глотну». Наполнив доверху два стакана, Вернер, несмотря на протесты Зуги, поставил один перед ним. «Так сколько?» — настойчиво повторил Зуга. «Сколько они весят?» Вернер отхлебнул глоточек виски и чмокнул толстыми коричневыми губами. «Все вместе 96 карат. Вот это был алмаз. Больше мы таких в жизни не увидим». «Сколько дадите наличными?» — оборвал его Зуга. «Майор, я дал бы вам 50 000, будь это цельный камень». Зуга скривился и на мгновение закрыл глаза, словно получил пощечину. 50 000 фунтов хватило бы на путешествие в Замбезию.
1: Хватило бы на все — людей, оружие, верховых лошадей, повозки и бычьи упряжки, шахтерское оборудование для добычи золота, а также на фермы, семена и сельскохозяйственные орудия. Зуга открыл глаза. «Черт побери, плевать на то, что могло бы быть», — прошептал он. «Сколько вы дадите мне сейчас?»
2: 2000 и не пенсом больше.
1: Можете попытать счастье в другом месте, но если вернетесь ко мне, то не получите даже этого».
2: Алмаз раскололся почти на 200 осколков, значит, за каждый придется заплатить базу по суверену. Вот уж на кого не стоило деньги тратить, но долг есть долг, никуда не денешься. Из того, что останется, минимум 1000 уйдет на оплату его доли в постройке подъемников, итого 800. Учитывая, что расходы составляют 100 фунтов в неделю, денег хватит на 2 месяца. Жалкие 60 дней вместо целой страны, богатейшей страны площадью в 100 000 квадратных миль.
1: «Давайте», — тихо сказал Зуга, и одним духом осушил стаканчик. Виски заглушило подступившую горлу горечь.
2: У Ральфа был настоящий сокол. Длиннокрылая птица, идеально приспособленная для охоты на открытых равнинах Гриквалленда. Юноше стоило немалых трудов поймать и приручить эту самочку. Для начала пришлось влезть на самую верхушку огромной акации. Ральф сунул птенца под рубашку, и тот до крови изодрал ему живот острыми когтями. Ловчего сокола, взятого птенцом из гнезда, называют гнездарем. Базу помог сделать колпачок и путы из мягкой кожи. Но именно Ральф носил птицу на руке час за часом, день за днем, оглаживая и успокаивая, называя ее красавица, милая и радость моя. Наконец она стала есть из его рук, и, узнавая, приветствовать негромким криком, подбрасывая приманку из чучела голубя на длинной веревке, Ральф научился соколенка атаковать добычу. По обычаю соколятников, юноша просидел всю ночь, держа птицу на руке. В этой схватке он должен был доказать свое превосходство. Час за часом в тусклом свете свечи Ральф не отводил взгляда от горящих золотистых глаз, пока не взял верх. Веки сомкнулись, и птица заснула, сидя на его руке. Он победил, и теперь мог брать сокола на охоту. Джордан полюбил птицу за ее красоту. Именно он придумал ей имя, начитавшись Плутарха, назвал сокола Сципионой. Когда соколенок освоился, Ральф иногда позволял брату носить птенца на руке и гладить перышки. На охоту Джордан сходил всего один раз. Когда сокол камнем упал на добычу, мальчик разревелся. Больше старший брат его на охоту не приглашал, нечего нюни распускать. Тот самый ливень, который обрушил дорогу на карьере, заполнил водой каждую впадинку в радиусе 100 миль. В сухие жаркие месяцы после потопа мелкие лужи и болотца высохли, но в 5 милях к югу, на полдороги к холмам Магерсфонтейн, еще оставалось озерцо. По берегам вырос тростник, где свили гнезда колонии красных и черных бархатных ткачиков. В тростниках юноши и построили себе укрытие. Осторожно, стараясь не порезаться острыми, как бритва, листьями, Ральф и Базу пригнули длинные стебли, сплетя из них крышу, чтобы спрятаться от взгляда сверху. Пушистые семена сыпались на голову из раскрывшихся соцветий. Зная, что белая кожа будет ослепительно сверкать на солнце, бросаясь в глаза даже с большой высоты, Ральф зачерпнул черной грязи и намазал лицо.
1: «Если б ты родился Матабелли, не пришлось бы мазаться грязью», — хихикнул Базу.
2: Ральф ответил непристойным жестом. Юноши приготовились ждать. Несмотря на колпачок, Сципиона чутким слухом улавливала шелест крыльев задолго до людей. Поворот ее головы и выпущенные когти предупреждали охотников о приближении добычи.
1: «Не сейчас, моя хорошая», — прошептал Ральф. «Скоро, совсем скоро».
2: Резко свистнув, Базу дернул подбородком, показывая на противоположный берег. Высоко в небе, на расстоянии 2 миль, летели 3 птицы. Большие черные крылья неторопливо опускались вниз, образуя характерный изгиб.
1: «Вот твоя добыча, красавица!» — пробормотал Ральф, прикасаясь губами к покрытой пятнышками грудке и чувствуя сильное биение сердечка. «Ох, какие они огромные!» Крохотное тельце на его руке.

0: было легче перышка. Он никогда не выпускал Сципиона на гусей, может, и не стоит. Гусиный клин сделал неспешный круг над болотцем и, снижаясь, летел против солнца. Лучше не придумаешь. Солнце будет бить в глаза добычи, когда Сципиона ринется на нее с высоты. Отбросив сомнения, Ральф снял кожаный колпачок с серой головки. Желтые глаза, как две луны, сверкнули огнем. Птица встряхнулась, раздула грудку и тут увидела черные силуэты гусей на фоне неба. Она мгновенно подобралась, готовясь взлететь. Перья, серые в лучах восходящего солнца, плотно прижались к телу. Ральф поворачивал руку, позволяя Сципионе следить за гусями. Даже сквозь толстую кожаную перчатку ее острые когти покалывали кожу. Маленькое тельце дрожало, словно струна, по которой легонько провели смычком. Свободной рукой Ральф распустил узел на путах. «Лови!» — закричал он и подбросил птицу, а она стрелой взлетела над тростником. На крыльях, изогнутых, как лезвие ятаганов, Сципиона быстро набирала высоту. Гуси заметили опасность, растерялись и забили крыльями. Клин распался, птицы бросились на утек. Две ринулись вверх, а третья камнем упала вниз, набирая потерянную скорость, и повернула обратно на север к реке. Вытянув шею, прижав к телу перепончатые лапы, третий гусь летел совсем низко. Сципиона набирала высоту. В косых лучах утреннего солнца бешено работающие крылья казались золотистыми дисками. Ведомая инстинктом хищника, она знала, что должна подняться как можно выше, чтобы на спуске высота превратилась в скорость. Гусь был гораздо тяжелее. Только молниеносный, неожиданный удар станет смертельным. Сокол поднимался вверх, не спуская глаз с удирающей в разные стороны добычи. «Лови, не упускай!» — подбодрил Ральф. Сципиона была голодна, но вполне могла отказаться от нападения. Природа не приспособила соколов к охоте на такую крупную дичь. Чем выше поднималась Сципиона, тем очевиднее становилась разница в размерах птиц. Но вот охотница решила, что набрала достаточную высоту и зависла в воздухе. Долгие 10 секунд Ральф наблюдал за ее парением. «Нет, добыча слишком велика, Сципиона не станет нападать». «Лови, моя хорошая, бей!» — крикнул Ральф. Должно быть, птица услышала. Раздался смертоносный соколиный крик, высокий, звенящий, жуткий. Сципиона сложила крылья и камнем упала вниз. «Она выбрала третьего гуся!» — торжествующе закричал Ральф. Нет, Сципиона не сдалась. Она выбрала гуся, который летел ниже всех, под острым углом к направлению ее полета. «В груди этой малышки бьется львиное сердце», — с восхищением заметил Базу, наблюдая за крохотным комочком перьев, падающим вниз. Юноши слышали свист ветра в перьях, видели едва заметные движения кончиков крыльев, с помощью которых птица управляла смертоносным пике. Черный, с белыми пятнышками, гусь в панике захлопал тяжелыми крыльями. Охотница снижалась с умопомрачительной скоростью. Волосы на затылке Ральфа встали дыбом, словно от порыва ледяного ветра. Сципиона вытянула острые кинжалы когтей. Ради этого момента охотник и сокол так долго и упорно тренировались. Ради момента, когда когти вонзятся в добычу. Сципиона схватила гуся, раздался стук, словно в барабан ударили, да так что воздух задрожал. Из горла Ральфа невольно вырвался дикий первобытный крик. Распростертые крылья гуся судорожно задергались, черные перья, точно шрапнель от пушечного выстрела, разлетелись во все стороны, гусь обмяк, длинная шея изогнулась в агонии, сломанное крыло волочилось по воздуху. Сципиона вонзила когти глубоко, до самого сердца, которое все еще билось. От удара сокола сломались гусиные косточки и лопнули сосуды возле сердца. Завопив от восторга, Ральф сорвался с места. Смеющийся Базу побежал следом, откинув голову и наблюдая за падающими птицами. Перья, словно хвост кометы, разлетались позади. Ястреб падает к земле с добычей в когтях, а сокол нет. Сципиона должна была разжать когти, выпустить гуся, но продолжала его держать. Ральфа кольнуло беспокойство. Неужели его любимица сломала ногу или повредила себе что-то в этом ужасном столкновении? «Радость моя!» — позвал он. «Бросай его! Бросай!» Соколы не приспособлены для падения с добычей на землю. Сципиона могла оказаться под гусем, и тогда тяжелые туши ее раздавят. «Бросай!» — отчаянно завопил Ральф. Острые крылья затрепетали, пронзая воздух. Земля с головокружительной скоростью приближалась к ошеломленной птице, и вдруг она втянула когти, выпуская добычу, и застыла в воздухе. Гусь шумно шлепнулся на каменистую землю за болотцем. Охотница грациозно снизилась и села на черную тушку. У Ральфа чуть сердце не разорвалось от любви и гордости за бесстрашную красавицу. Сципиона тоненько крикнула, завидев Ральфа. Она оставила добытое с риском для жизни сокровище и охотно далась в руки. Ральф наклонился, задыхаясь от гордости, и поцеловал прелестную головку. «Я больше никогда не заставлю тебя охотиться на гусей», — прошептал он. «Мне нужно было знать, сможешь ли ты это сделать, но теперь все, никаких гусей, никогда». Голову гуся Ральф отдал Сципионе. Изогнутым клювом она разорвала угощение на части и поглядывала на Ральфа, глотая каждый кусочек. «Она тебя любит», — сказал Базо, поднимая взгляд от огня, на котором поджаривал ломти гусятины. Капли жира шипели на углях. Улыбнувшись, Ральф поднял любимицу и поцеловал в окровавленный клюв. «Я тоже ее люблю». «Вы с ней похожи. Мы с Камузой часто говорили об этом». «Нет никого храбрее моей Сципионы». Базо покачал головой. «Помнишь тот день, когда Бакела чуть не убил меня? Когда он наставил на меня ружье, он был зол как черт и в самом деле готов нажать спусковой крючок». Ральф нахмурился. Много месяцев прошло с тех пор, как он вступился за Матабелли. «Никогда раньше я не говорил с тобой об этом», — сказал Базо, пристально глядя в глаза друга. «Мужчинам не пристало трепаться, как девкам у колодца. Скорее всего, мы с тобой больше не вернемся к этому разговору, но ты должен знать, что я никогда не забуду». Базо помедлил и торжественно закончил. «Я никогда не забуду, Хэншо». Ральф мгновенно понял, в чем дело. Хэншо — ястреб. Матабелли дали ему имя. Такую похвалу не просто заслужить. Это знак глубокого уважения. Отца зовут Бакела, кулак, а теперь его назвали ястребом в честь бесстрашной красавицы, которая сидит у него на руке. «Я всегда буду помнить, мой брат Хэншо», — повторил Базо топор. «Никогда не забуду».
1: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
2: Актуальное интервью на Радио ВОС.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с ветераном специальной военной операции, членом Астраханской региональной организации Всероссийского общества слепых Лизуновым Ильей Сергеевичем. Добрый день, Илья Сергеевич! Расскажите, пожалуйста, вначале о своей военной службе.
4: Здравствуйте! Значит, я в 2014 году закончил кадетский корпус, после этого поступил в военный институт. В 2018 году закончил Московское высшее военное командное училище в городе Москва, продолжил службу в рядах вооруженных сил в Москве. В зоне специальной военной операции принимал участие в составе подразделения Западного военного округа в 2022 году на территории Харьковской области и Луганской народной республики.
3: Есть ли у вас какие-то награды?
4: Да, государственная награда, орден мужества и ведомственная награда. В ноябре 2022 года, во время выполнения задачи, получил минно-взрывное ранение, вследствие которого полностью потерял зрение.
3: Могли бы вы рассказать о том, как проходила ваша реабилитация и когда вы впервые услышали или узнали о Всероссийском обществе слепых?
4: Длительный период и лечения, и восстановления, и реабилитация. Я был впервые узнал о центре реабилитации, находясь в госпитале, сослуживец, который тоже с таким же увечьем, рассказал, что есть центр реабилитации для таких травм, как у нас. После этого начал интересоваться, узнал про центр реабилитации в Волоколамске, узнал информацию, как туда попасть, что через вступление в Всероссийское общество вступил в региональное общество в городе Москва, направил заявку и направился на реабилитацию. Прошел первый этап реабилитации социальной в 2024 году. После этого в 2025 году уже прошел этап реабилитации по профессиональному обучению по работе с персональным компьютером.
3: Илья Сергеевич, кто-то из представителей Всероссийского общества слепых выступил для вас наставником?
4: Ну, такого системного наставничества на первоначальных этапах не было, но уже в дальнейшем, во время прохождения реабилитации и во время прохождения других реабилитационных мероприятий, встречался с представителями управления Всероссийского общества слепых. И уже когда переехал в новый регион, когда на второй этап реабилитации ездил, на профессиональную реабилитацию по обучению компьютерам, уже с руководителем региональной организации астраханской, председателем и представителем городской организации, тоже консультировали, информировали. Находимся в постоянном контакте, ну и сейчас продолжаем находиться и взаимодействовать.
3: Илья Сергеевич, как ваши близкие пережили такое большое испытание, потому что вы прошли сложный путь? Расскажите, как они вас поддерживали? И вообще, важна ли такой прочный тыл для человека, когда он попал в такие сложные жизненные условия?
4: Ну да, конечно, безусловно, поддержка родственников, семьи, родных – важнейший элемент и полноценной реабилитации, и социализации после таких жизненных этапов, поэтому она неотъемлемая часть полноценной реабилитации. В моем случае поддержка была всесторонняя, поэтому это очень важно.
3: Илья Сергеевич, расскажите о вашей современной жизни, чем вы сегодня живете, чем занимаетесь?
4: В настоящее время я являюсь сотрудником филиала Государственного фонда помощи участникам специальной военной операции «Защитники Отечества» по Астраханской области. Вопросы взаимодействия с ветеранами, которые стоят на сопровождении в различных вопросах консультации, информационного сопровождения, интеграции их в спортивную составляющую систему наставничества, в том числе с теми ветеранами, которые с такими же, как у меня, травмами, оказываю содействие. Консультации для скорейшей их реабилитации, социализации и для того, чтобы они нашли место для скорейшего себя реализации.
3: Могли бы вы рассказать, с чем чаще всего к вам обращаются ветераны специальной военной операции, с какими они трудностями сталкиваются?
4: Ну, спектр вопросов различный, все очень индивидуально, начиная от вопросов там, трудоустройства, заканчивая желанием участвовать спортивных каких-то тренировках, мероприятиях. Также вопросы оформления каких-либо выплат и льгот. Я уже пройдя все эти инстанции, после на своем уровне есть чем поделиться, рассказать и направить.
3: Илья Сергеевич, знаем о том, что вы принимали участие в сборе вопросов для прямой линии с Владимиром Путиным. Могли бы вы об этом нам подробнее рассказать, как туда вы попали, какие впечатления у вас от работы остались? И насколько важно принимать участие в столь важном для страны событии?
4: Да, я в прошлом году принимал участие в прямой линии. Поступило приглашение от представителей Народного фронта. Принимали участие в приеме обращений граждан, вопросы, которые требовали оперативного решения, оперативной реакции. Мы передавали и в таком оперативном варианте решали, передавали для рассмотрения. Для меня это большая возможность и честь принять участие, оказать содействие, кому-то помочь людям, почувствовать себя частью большого этапа, так сказать, и оказать кому-то помощь.
3: В завершении интервью хотела бы вам задать такой вопрос, Илья Сергеевич. Какие советы вы могли бы уже сегодня по прошествии такого сложного пути дать тем ребятам, кто, может быть, сегодня стоит в начале пути реабилитации и совсем недавно потерял зрение?
4: Самое главное — не отчаиваться, не останавливаться и продолжать найти себя. Возможности для этого есть. Мы со своей стороны, ну, я лично готов поделиться опытом, рассказать, показать и как-то принять участие в скорейшем реабилитации и нахождении себя уже, ну, вот в этом периоде, когда уже после получения травмы.
3: О чем вы мечтаете? Какие планы на будущее строите?
4: О чем мечтаю? Чтобы семья была счастлива. Наверное, это самое главное.
3: Для наших радиослушателей я напоминаю. Вы прослушали интервью с Лизуновым Ильей Сергеевичем, ветераном специальной военной операции, членом Астраханской региональной организации ВОС. Слушайте радио ВОС.
5: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
6: Трамвай низкопольный, с парелью 6, направление метро «Сокол». Двери закрыты.
5: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
6: Выход из транспорта. Кнопка.
7: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
5: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
8: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
5: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
9: Радио ВОС.

Use your bomb. Stay on the scene. I like a sex machine.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Программа «Молодежный экспресс».
1: Добрый день, дорогие радиослушатели! Сегодня четверг, 9 июля, почти серединка лета прекрасного, 14:30 на часах в студии Радио ВОС. И это значит, что в прямом эфире, программа «Молодежный экспресс». Меня зовут Мария.
2: А меня зовут Марьяна. Всем привет, дорогие слушатели!
1: Совсем недавно, буквально вчера, в России отметили замечательный праздник «День семьи». И мне, пользуясь случаем, очень хотелось бы поздравить от всей души нашего дорогого радиослушателя, постоянного дядю Сашу, с рождением сына. И супругу, конечно, Александра тоже поздравляем. Наталью, родители, молодцы. Растите здорового, веселого, жизнерадостного малыша. Пусть все у него получится. И очень-очень радостно, что такие прекрасные события как раз случились в преддверии Дня семьи. И сегодня наш эфир как раз будет посвящен этому замечательной теме. К нам в гости пришла Ксения Выборных, сильнейшая спортсменка России в паралимпийском триатлоне среди незрячих, участница паралимпийских игр в Токио. И сегодня она пришла в студию на 9-м аж месяце беременности, чтобы поговорить о своем новом, самом главном марафоне в жизни. Ксюша, привет!
3: Всем привет!
2: Привет!
3: Привет-привет!
2: Да, так как у нас сегодня прямой эфир, наши слушатели тоже могут присоединиться к беседе. Звоните нам в студию по номеру 8 800 100 00 15. Ксения, расскажи немножечко о себе и как вы познакомились с мужем.
3: Всем еще раз здравствуйте. Меня зовут Выборных Ксения, мне 32 года. Я мастер спорта международного класса. Профессионально занималась спортом до декрета, многократная чемпионка России по триатлону и сейчас уже даже действующий тренер по бегу среди любителей. А с супругом я с вами познакомилась в беговом манеже, где нам еще встретиться, поскольку все время мы проводим на тренировках.
2: Вы бежали навстречу друг другу?
3: Он бежал за мной.
2: За тобой?
3: Да. Как говорится, добегались мы. У меня были тренировки в манеже со своим клубом. У него, соответственно, со своим клубом были. И он увидел меня и так присмотрелся. Mm-hmm. Ну, и через какое-то время спортивная семья, она вообще такая узкая, да, все знают друг друга, знакомятся, на старты ездят. И вот на одном забеге встретились, на другом. И познакомили нас общий товарищ, который был лидером в моем клубе. Он учился вместе с моим супругом. В общем, он нас так вот сблизил, познакомил и... Собственно говоря, вот беговой манеж и стал местом притяжения
1: вашей встречи.
3: Да.
1: Как раз вот ты сказал, когда два человека увлечены спортом в одной семье, это помогает вообще в быту? Насколько вы с мужем на одной волне в плане питания, привычек, поездок на соревнования?
3: Да, действительно, мы находимся на одной волне. Ну, во-первых, это дисциплина. Мы понимаем прекрасно, что утром нужно вставать на тренировки, и вечером нам не нужно засиживаться либо с друзьями, либо идти куда-то в клуб гулять до утра. То есть, конечно же, режим в нашей семье присутствует. Безусловно, это питание, отсутствие каких-то вредных привычек. Вот именно это и позволяет нам тоже быть на одной волне. Что касается стартов, на самом деле больше, конечно, он меня сопровождал всегда на моих стартах. Но вот сейчас, поскольку я уже в декрете нахожусь, и свершилось чудо, я уже его сопровождаю на его забегах, езжу как болельщица, жду его на финише. Уже не одна, можно сказать. Вот, поэтому сейчас настало время, когда я могу супруга тоже посопровождать.
2: Ты профессионально занимаешься триатлоном, а твой супруг, я так понимаю, любитель, да, в спорте?
3: Да, все верно.
2: Только бегом занимается или еще чем-то?
3: Основной вид его бег, но и триатлоном он тоже увлекался. Сейчас вот во время беременности я плаваю, он тоже со мной ходит плавать, хотя ему это не очень нравится вид сильно. Но поскольку мне полезно плавать, мне нравится, и он, конечно, тоже поддерживает, мы вместе тренируемся.
1: Мы знаем, что дата вашей свадьбы была очень красивая. Это 11.11. Но правда ли, что этот день тебе пришлось согласовывать не только с ЗАГСом, но и со своим тренером по триатлону?
3: Абсолютно верно. Именно дату мы обсуждали в первую очередь с тренером.
2: А в первую очередь?
3: В первую очередь, да, да. Ну, во-первых, 11-11 такое время года, да, ноябрь совсем.
1: Да, вот я удивлена. Хотя у меня у самой свадьба состоялась в декабре, поэтому...
3: Да. Ну, на самом деле, как вот наш свадебный организатор говорит, что у свадьбы нет плохой погоды и хорошей погоды, нету сезонности какой-то. Ну, это правда, можно попасть и летом в просак с погодой, да, в ливень, и, в общем-то, всякое может случиться, никто не застрахован от этого, и там надеяться, что будет тепло и солнечно, конечно, не приходится с нашим климатом, но ноябрь действительно такой самый-самый несвадебный месяц, и мне предложение сделал супруг на Новый год, у нас было достаточно много времени, чтобы выбрать дату, время, сезон, да, но почему ноябрь? Поскольку у меня летний вид триатлон, весна это все идет подготовка к стартам, летом у нас очень много соревнований, и ничего не оставалось, как отложить свадьбу на такую позднюю осень, как раз ноябрь. Ну вот и в ноябре мы вычислили эту цифру, 11-11, суббота. Да, я звонила тренеру, говорю, тренер, так и так, давайте решать, нормальный день для свадьбы. Он говорит, да-да, хорошо, вполне меня устраивает.
1: Особенно ноябрь.
3: Да. Даже при... Хочу сказать, что несмотря на ноябрь, мне все равно пришлось улетать со сборов перед свадьбой за несколько дней. У меня даже не случилось девичника, потому что просто физически некогда это было. То есть даже в ноябре мы были на сборах, я прилетела за несколько дней, чтобы навести хоть какой-то марафет, подготовиться. И за день до свадьбы я проходила медицинское обследование спортивное. Вот, в общем, собственно говоря...
1: Замуж вышла здоровая.
3: Да, со справкой.
1: Со справкой,
3: что здорова. Вот, поэтому вот так и случилось, что свадьба в ноябре состоялась.
2: При таком графике хорошо, что вообще хоть выбрали день.
3: Абсолютно согласна, да.
2: Да, а... Удалось тебе поучаствовать в подготовке? Или ты вот заказала вот мне такую свадьбу?
3: Конечно, мы готовились. У нас было 10 месяцев. И у нас был организатор свадебный. Она нам очень сильно помогала. И она прекрасно понимала, что мы располагаем временем, и мы потихоньку-потихонечку все будем в перерывах между моими сборами, между моими стартами и готовиться. Так и получалось. Мы прям постепенно расписали план действий, и я хочу сказать, что уже к началу осени все было готово, и мы просто ждали этот день X.
1: А была у тебя какая-то, вот, ну, обычно девочки там мечтают о каком-то платье, да, я помню, ну, у меня были мечты, я себе представляла свою свадьбу с детства, вот, мечтала. А были ли у тебя какие-нибудь мечты, связанные со свадьбой?
3: Прям вот конкретного платья я в голове, наверное, себе не рисовала, потому что действительно знаю, многие невесты говорят, вот, я знаю модель, я знаю точно, что хочу. Не было у меня такой модели платья в голове.
1: Поэтому у тебя их было три, насколько
3: два.
1: Я...
3: Два? Да, два. Ограничились двумя. Да, поэтому мы приехали в магазин, и мы с феей, их там называют так, феи свадебные, пошли в их гардероб, брали все, что вообще можно было. Разные фасоны, модели под разные сезоны, и я прям максимально-максимально разные платья мерила, чтобы понять вообще, что мне понравится, в чем мне будет комфортно. И действительно, мы нашли два платья. Но скажу так, во-первых, платье выбирать очень сложно, свадебное. В этом нужны помощники. И я взяла в качестве помощника маму, в качестве помощницы подругу. Но самый главный мой помощник был мой папа. Оказалось, что мужчина, он прям сразу...
1: Это нам не подходит, это нам
3: да,
1: тоже,
3: да? Да, потому что у девчонок, да, у мамы и подруги, у них какие-то свои были амбиции, что
2: главное,
3: им...
2: чтобы красиво.
3: Да, и их вкус как-то вот, чтобы они себе купили на свадьбу и так далее. Только вот шторка открывалась, и я в наряде, папа сразу реакцию правильную, так, это нет, а вот это да. Поэтому я была очень приятно удивлена, как он мне помог именно в выборе.
1: Папа оказался экспертом в выборе свадебного платья дочери.
3: Да.
2: Здорово. Угу. А что насчет свадебного танца? Вы готовили с супругом на торжество?
3: готовились, поскольку у нас циклические виды спорта, и мы с ним такие медведи. Мы, конечно же, обратились к профессионалу, нашли девушку, которая поставила нам танец. И вот тоже, опять же, время у нас было, да, мы летом могли воспользоваться теплой погодой, встречались с девушкой этой в парке и спокойненько разучивали танцы. Было сложно, потому что у нас действительно пластичности нету, ни у меня, ни у него. И вот благодаря, там, не знаю, 5-7 занятиям мы смогли разучить несложный танец, но при этом, на мой взгляд, очень красивый.
1: А что за песня была, под которую вы танцевали?
3: Песню выбрали мы тоже не прям уж так быстро. 14 февраля мы посетили в того же года, когда была свадьба, ледовое шоу в честь влюбленных, естественно. Угу. И фигурное катание пары выступали под красивую песню «Мот и Бьянка». И там, на самом деле, слова очень похожи были на то, что улетает все время, уезжает, как раз про меня.
1: На ваш график спортивный.
3: Да-да-да. Вот, вечные расставания. Мне показалось, что это очень подходит нам, и мы такую песню взяли.
1: А как выбирали торт свадебный?
3: Ой, очень интересно. Значит, торт выбирали таким образом. Организатор свадебный нам говорит, сейчас вам придет коробочка, там будет 12 вкусов.
1: Ого!
3: Да, я такая думаю, ну, наверное, там совсем на зубок будет. Не стала никого приглашать.
1: Угу.
3: Мы же спортсмены, всегда голодные. Вот, думаем, с мужем справимся. А мне на следующий день надо было улетать на марафон. То есть у меня такая углеводная загрузка была в качестве тортиков. Думаю, ну ладно, мне скоро бежать. Очень много, поэтому можно себя побаловать как раз тортиками.
1: Можно и 12 тортиков съесть.
3: Да. Когда к нам приехала эта коробка тяжелая с этими 12 вкусами, я, честно скажу, я уже на 6-м сдалась.
1: Ну, половина, слушай, это нормально.
3: Я больше не могу. Мне так стало жалко, что я улетаю на следующий день, что эти тортики остаются супругу.
1: Заверните мне с собой, да?
3: Да, в самолет. Вот. Но тем не менее, мы по чуть-чуть попробовали. Соответственно, топ-3 выбрали и уже ограничились. Свадебный торт состоял из 2 вкусов.
1: Угу. Какие-то вкусы?
3: Мы взяли морковный торт, вкусный с орехом, и второй был фисташково-малиновый.
1: Сколько ярусов у тортика?
3: 3.
1: О-о-о. 2 платья, 3 яруса тортика.
2: А ты не боялась вот незадолго до такого важного торжества в жизни, еще и марафон планировать, что ты может, тебе платье не подойти, там, не знаю, болтаться на тебе будет после таких испытаний?
3: А вот мы тоже все продумали, я пробежала марафон, платье мы купили еще задолго до свадьбы, я еще покупала его зимой, а марафон был у меня осенью, в начале осени, и пробежав марафон, я уже пришла на примерку, и мне уже подогнали под меня, я чуть-чуть схуднула, и действительно нужно было где-то ушить, подшить, но свадебный салон обладал очень хорошим, своей швейной студии, которые очень красиво все аккуратно делали, и после марафона мне сделали под меня идеально платье.
1: Ксюша, в спорт ты пришла в 19 лет, причем сразу в паратриатлон. Почему ты выбрала именно эту дисциплину? Ведь она невероятно сложная. Там нужно и плыть, и ехать на велосипеде, и бежать. Почему? Почему именно этот спорт?
3: Ну, не сразу в триатлон пришла. На самом деле, очень многие люди и спортсмены, которые любители, и профи, кто выступает, начинают с какого-то одного вида. И так же случилось у меня. Сначала я начала бегать. Потом у меня был опыт, я беговой этап закрыла в триатлоне, посмотрела, что это такое, познакомилась с внутренней кухней триатлона. Меня это очень заворожило, вот этот мультиспорт, вот эта динамика, что нужно сначала проплыть, потом ехать, потом пробежать. Все это на выносливость, это какое-то преодоление себя, и мне это все так заворожило, что я поняла, что я хочу все этапы делать сама.
2: Да, такой сложный спорт, когда есть же просто шахматы.
3: Просто скучно, да.
1: А расскажи, пожалуйста, ну вот многие, наверное, наши слушатели не знают, ну, может, кто-то, конечно, знает, но не все, как бегают незрячие, да, но это же не просто бег по кругу одного незрячего человека.
2: Да,
1: как это
2: лидером.
1: Происходит? Кто такой лидер вообще?
3: Угу. Да, действительно, происходит это с сопровождающим. Человек должен быть зрячим рядышком. Можно назвать его лидером. На международной арене называется это гайд. Ну, можно и просто волонтером его назвать. Собственно говоря, человек, который сопровождает зрячего на трассе. Два человека бегут параллельно, между ними есть связочка. Она выглядит как восьмерка или знак бесконечности. Это предмет, который делается своими руками, можно сказать, из подручных средств. И зеркально передвигаются два человека с одним темпом. Если я бегу слева от лидера, то у меня правая рука впереди, а его, соответственно, левая рука впереди. Мы зеркалим друг друга, не мешаемся и бежим.
2: Триатлон состоит из трех разных сложных видов спорта. Как тебе удалось за такой срок вообще освоить их до уровня паралимпийских соревнований? И какой вообще самый сложный для тебя вид спорта из этих?
3: На самом деле, большое желание, упорство, все это помогло мне достичь высот. Действительно, нужно было захотеть, и не только мне нужно было захотеть достичь этих высот, потому что для того, чтобы незрячий попал на Паралимпийские игры, нужна целая команда. Это лидер, который все время проводит с тобой, тренируется вместе, выступает, отборочные старты, сборы. Это тренер, который тоже хочет довести своих спортсменов до высот. И, соответственно, конечно, это поддержка семьи и друзей. Потому что триатлон — это три вида, и это надо все запихнуть в неделю своей жизни. И тут, конечно, сильно очень меняется образ жизни, люди меняются, трансформация колоссальная происходит вообще в жизни. И вот так вот шаг маленькими шажками, я всегда говорю, что мы достигли таких высот. Так, в чем еще вопрос был?
2: Какой самый сложный был в освоении вид спорта?
3: На самом деле тут даже не про сложность, а наверное, больше нравится, больше не нравится, да, какой вид. Почему-то вот мне велосипед сложнее дается, вот как-то вот у меня... не знаю, не то что... Ну, не лежит. Вот мне очень нравится бегать, мне очень нравится плавать. Но велосипед, если есть возможность отдохнуть от велосипеда, я в первую очередь отдохну от велосипеда.
1: И поплыву.
3: И поплыву или побегу.
2: Так может быть в отдельных видах спорта? Отдельно бег, отдельно плавание?
3: Безусловно.
2: Нет, все равно триатлон тебя манит.
3: Триатлон манит, но и в беге мы отдельно выступаем. И даже в велоспорте тоже, в отдельных соревнованиях мы также выступаем, да. Плавания в открытой воде нет у незрячих, а в бассейне как-то вот почему-то мы не дошли до вот этого.
1: Ну, еще все впереди.
3: Видимо, да.
1: А вот, Ксюш, скажи, пожалуйста, в 2021 году ты отобралась как раз на Паралимпийские игры в Токио. Что ты вообще почувствовала, что ты будешь участвовать в таких больших соревнованиях?
3: На самом деле не все так было просто и легко, и отобраться с первого раза не получилось. Отбор идет задолго, до 2021 года. Еще в 2019 году начались отборочные старты международные. Мы много летали, выступали на различных кубках, набирали очки, но прекрасно понимали, что мы на тоненького. Конкуренция приличная, у меня еще форма не столь высокая была, потому что вот, ну, еще действительно я такой человек с дивана пришла в профессиональный спорт, и нужно было действительно качественно много тренироваться. Но мы все помним, что случилась пандемия в 2020 году, и Олимпиаду и Паралимпиаду отодвинули на 2021 год, и этот год как раз сыграл хорошую шутку со мной, да, мы побольше могли тренироваться, время проводили с пользой и действительно поднабрали форму. В 2021 году опять начался отбор на игры. Было очень сложно летать, поскольку были ограничения. Мы эти ПЦРы сдавали, прилетали, улетали.
1: Такие маски, да?
3: Все время, да, летаешь в этих масках. На старт приходишь к водному этапу в маске, ее куда-то там надо деть. Переживаешь за эти ПЦР-тесты, положительные, отрицательные. Там прилетел, надо два сдать, а тебе уже улетать, этот же второй уже на отлет. В общем, честно говоря, такое развлечение было интересное в это время. Сейчас оглядываешься и думаешь, для чего это вообще было?
1: А было ли это?
3: Было ли это, да. И, конечно, сложнее было летать, и на нужные кубки мы, ну, в связи с ситуацией в мире и с финансовой точки зрения поддержки не было сильной нас, именно эстрадной, мы не смогли набрать нужное количество очков и поняли, что, ну, все, получается, паралимпийских игр у нас не случится в 2021 году в Токио, будем готовиться к Парижу в 2024. В июле проходит такой лузер-трон. Значит, можно податься спортсменам, кто хочет, но не попал на Паралимпийские игры. И такая лотерея разыгрывается. Может быть, тебе повезет, и тебя тоже пригласят. Ну, скажу так, ни разу я ни в какой лотерее никогда не выигрывала. Вот. Тут, конечно же, то же самое и произошло. Ничего я не получила. Вот, какие-то другие спортсмены получили приглашение, радостные, счастливые, тоже стали готовиться к своему главному старту. Мы отпустили, наверное, эту ситуацию, стали готовиться к другим любительским стартам, такие большие челленджи себе поставили, но нужно было, знаете, как-то компенсировать это. Все-таки ты готовился к Паралимпиаде, мечтал об этом. И мы себе поставили цель сделать половинку Ironman железной дистанции. Это 2 километра плыть, 90 ехать и 21 километр бежать. И потихонечку готовились, чтобы хоть как-то, знаете, морально, физически отвлечься. Наша сборная, кто отобрался среди триатлонистов, полетели в Владивосток для того, чтобы привыкнуть к часовому поясу, подвестись к стартам. Мы были здесь, в Москве, тренировались, выступали на любительских стартах. И вот за неделю до моего старта в Токио я бежала длительную тренировку как раз с супругом своим. Он сопровождал меня. Ну, уже, знаете, вот прям отпустила шарик в небо, думаю, ну все, надо понять, что все уже спортсменки мои там.
1: Все уже в Владивостоке, да?
3: Ну, даже именно конкуренция моя вся уже в Токио прилетела, да. Все там, я тут, уже такой, знаете, шар в небо отпустила, думаю, ну все, Париж 24. И прихожу домой, телефон разрывается, родители звонили, тренер звонил, старший тренер какие-то сообщения пишет, что Ксения, вы с Аленой попали на старт в Токио. Я думаю, боже мой, ну вы что, выпили? Думаю, что за шутка? Вообще не смешно.
1: У меня билетов нет.
3: Да. У нас ничего не было. У нас ни бизнес-класс осмотра не было, ни экипировки. Мы выступали тоже без флага в то время. И нужна была специальная экипировка. И, собственно говоря, как через неделю старт в другом конце, да, можно сказать, материка. Первая мысль действительно была, что это меня разыгрывают, человек не очень трезвый. Ну, уже звоню своему личному тренеру, говорю, что за шутки? Он говорит, нет, не шутки, собираемся. И вот за 3 дня нас всем миром просто собрали, не было возможности ни тренироваться, мне кажется, ни спали мы, ни ели. Медицинское обследование проходили, поехали за чемоданом с экипировкой, потому что спортсмены едут с той одеждой, которую им выдают. Мы подписывали тоже документы, что мы не рисуем флаг ни на волосах, ни на ногтях. Вот, то есть... Вплоть там даже, ну, просто вот нижнее белье свое складываешь, и все остальное уже все готово. Вам собрали все. Всю экипировку.
2: Только на нижнем белье флаги допускают.
3: Можно, да.
1: А вот как раз насчет ковида мы тут разговаривали. Из-за ковидных ограничений в Токио спортсмены выступали без зрителей. Как за тебя болела семья твоя вообще? Как родители, как они поддерживали тебя?
3: А на самом деле, вот я почему еще попала-то на Паралимпийские игры? Именно из-за ковида. Почему меня пригласили так поспешно?
1: Кто-то
3: за неделю?
1: Заболел?
3: Да. Кто-то из соперниц заболел. Каждый день в Токио сдавали ПЦР-тесты. И показал у кого-то положительный. А, видимо, первая я стояла в списке, в резервной. И вот поэтому пришло-то и приглашение.
1: Фамилия на В, видимо.
3: Да. Очень, да, хорошо, что была на В. Повезло. Вот именно ковид-то нас и спас. Вот приглашение в Токио прилетело благодаря ПЦР-тесту положительному у кого-то.
1: А как мама с папой тебя поддерживали? Они тебе звонили каждый день?
3: Мы не так долго там были. Мы прилетели за 16 часов до старта, и через 2 дня мы уже вернулись обратно. Конечно, они смотрели трансляцию. Все это было в 2 часа ночи по Москве.
1: Но они все равно смотрели, да?
3: Да, да, трансляцию нам особо не показывали. Паравид почему-то вот плохо транслируют у нас. Где-то в интернете ссылки, тренеры, родители нашли, кто мог, хотел, в 2 ночи подключались и, конечно же, смотрели, болели за нас.
1: Ну что, я предлагаю чуть-чуть отдохнуть и послушать песню.
4: Никакая нейронная сеть и никакое ИИ не сможет нарисовать мне глаза красивее, чем твои. Я просто тону в них и в клочья разбитым фрегатом иду на дно. И на прощание, милая, я прошу тебя лишь об одном. Не

этот воздух, как вата густой. Это летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как вата густой. Это летнее

0: Молодежный эфир.
1: В прямом эфире на Радио ВОС продолжается программа «Молодежный экспресс». И сегодня у нас в гостях спортсменка, красавица, будущая мама Ксюша Выборных. И мы все еще ждем, дорогие радиослушатели, вы можете задать вопросы Ксении сегодня в эфире по бесплатному номеру телефона 8 800 102 015. И тут, пока у нас была песня, у нас возник вопрос, на мой взгляд, очень распространенный. Ксения, насколько я знаю, супруг у тебя без нарушения зрения, то есть зрячий человек, правильно?
2: Все верно.
1: Все верно. Скажи, пожалуйста, были ли у вас трудности? Я просто много случаев знаю распространенных, когда сотрудники ЗАГСа, да, как-то не совсем корректно воспринимают такие браки, вот, когда подается заявление. Были ли у вас какие-то сложности с этим, препятствия?
2: Я тоже знаю случаи, когда действительно в день свадьбы портят настроение молодоженам. Мне хотелось, чтобы у нас был настоящий праздник, и никаких вот этих неприятностей не случилось именно в этот день. И я решила, что нужно заранее позвонить в тот или иной ЗАГС, узнать, как вообще они к этому относятся, чтобы они были готовы, предупредить их, и с какими трудностями вообще столкнулась. Позвонила в Таганский ЗАГС, и не только позвонила, мы даже приехали к ним навстречу, пообщаться. Но в 23-м году много было реорганизации. Они говорят, ну, вообще проблем не видим в том, что вы распишетесь, вы не видите, все окей. Но вот там до вашей даты мы, возможно, вообще не доживем, ждет реорганизация. Мы, естественно, не стали на них, не положились на них, да, как говорится. Неизвестно, что будет с этим ЗАГСом. Ну, хорошо, тогда будем искать тот, который будет без

0: реорганизации. Обратились во второй, Мещанский. Там, конечно, вот сложности и возникли. Уже по телефону мне сказали, что мне нужно нотариуса взять, рукоприкладчика, да, и, возможно, мужа. Вот.
1: Ну, не обязательно.
0: Не обязательно, там столько свидетелей будет вообще, то есть целая делегация. Мне стало это очень все интересно, думаю, прекрасно. Ну, давайте-ка поедем туда, мы с супругом поехали, тоже, знаете, в пятницу вечером, в конце рабочего дня, сотрудницам там очень хотелось уже домой.
1: Они все уже уставшие, да.
0: А тут мы с приветом, проконсультировавшись с юристом, он говорит, ты все записывай на видео, если что, в прокуратуру, говори, будешь отправлять все данные. Ну, в общем, мы тук-тук, здравствуйте, мы такие.
1: Жениться хотим.
0: Да, что предложите? Она говорит, нет, вы вообще не можете. Это... Я говорю, хорошо, тогда жду письменный отказ. В общем, они там засуетились, побежали кто в компьютер искать какие-то файлы, а кто на полочках начали искать какие-то...
1: На основании чего они могут вам отказать.
0: Да, нашли какие-то книжечки, начали читать, вызвали нас в кабинет и зачитывают, что вообще инвалид первой группы, если хочет сам, желает расписаться, то никаких вообще противопоказаний и ограничений со стороны ЗАГСа нет.
1: Это они себе зачитывали.
0: Я сказала, что и требовалось доказать, но у вас мы расписываться, говорю, не будем. Всего доброго. Вот. Но на самом деле у них тоже была реорганизация. Неизвестно, дожили они до ноября или нет. Надеюсь, что нет. Вот. Но тем не менее, по крайней мере, они для себя тоже какой-то, наверное, вывод сделали, что вот в таких случаях не нужен нотариус и рукоприкладчик.
1: Вот. Какой в итоге ЗАГС вы выбрали?
0: Первый ЗАГС мы выбрали, и там, на самом деле, приятный очень был персонал. Они задали правильный вопрос. Что мы можем сделать для вас, чтобы у вас роспись была комфортной?
1: Угу.
0: Я говорю, линейка и ручка. Все. Собственно говоря, там мы и расписались.
1: Это вот в Таганском?
0: Нет, это не Таганский, он... как же он называется?
1: А первый это название его?
0: Номер один у него.
1: Угу. Он тоже в Москве находится.
0: Да.
1: Угу. Ну вот, видите, человеческий фактор, да, и в принципе все равно, если долго поискать ЗАГС, то можно и пожениться.
0: 100%.
1: Да. Ксюша, расскажи, помогает ли тебе вот твой такой спортивный болевой характер и, в принципе, опыт спортивных тренировок вот в решении жизненных бытовых проблем?
0: Жизненных бытовых проблем, но я даже не знаю, что можно в этот список внедрить, бытовые проблемы.
1: Не знаю, быть там терпеливой, настойчивой, упорной.
0: Может быть, помогает, может быть, ну, тут смотря в каком состоянии я, если я уставший спортсмен, может быть, я даже...
1: Я не настойчивый и не упертый, да?
0: Да, я просто труп. Вот, ну, я думаю, что да, спорт, конечно же, помогает, дисциплина, как я уже говорила ранее, да, какая-то сдержанность определенная. Поэтому прям уж так вот даже затрудняюсь сказать.
1: Скажи, пожалуйста, а вы со своим супругом, ну, планировали ребенка? То есть вы прям готовились как-то к этому? Или все произошло случайно?
0: А тут все так же, как со свадьбой. Все с тренером, все через тренера.
1: Все с тренером.
0: Да, не, на самом деле планировали. Но и честно скажу, что даже с тренером мы его планировали. Вот. Сезон заканчивался. Старты главные прошли в том году, и уже мы с тренером какие планы, какие дальнейшие пожелания.
1: И говорит, я вот хочу родить.
0: На самом деле тренер уже так со свадьбы уже так спрашивал, а что, когда вы... Ну, потому что ему надо понимать...
1: График твой.
0: Да, график мой. Вот, свадьба была в 23-м году, я ему говорю, нет, я еще побегаю, я еще хочу повыступать, поэтому, конечно, тренер, ну, имеет полное право спросить и понимать, как готовить меня дальше, потому что это не просто так ты летом вышел на старт, а ты уже А осенью отстрелялся от своих основных стартов, отдохнул немножко, и зима — это снова подготовка. Это все время вот циклика идет. Поэтому, конечно, мы все это обсуждаем, даже такие вот интимные вопросы. И уже, конечно, 23-й мы, да, свадьбу сыграли, продолжили тренироваться, 24-й, 25-й сезон тоже отработали, и уже пришли к такому общему выводу, что давайте отдохнем друг от друга, отдохнем от спорта, и он меня отпустил в отпуск. Мы с ним начали после отпуска тренироваться в таком лайтовом режиме, ну, для того, чтобы просто...
2: Лайтовый режим, уточни, пожалуйста, это сколько тренировок за неделю?
0: К тренеру я ездила всего пару раз в неделю, остальное все в домашних условиях уже тренировалась. А так мы 6 раз в неделю с ним встречались, с тренером. Вот, то есть прям лайт-лайт, и он мне, как говорится, позволил подвестись к беременности плавно, и за что ему очень благодарна, и действительно так вот планово и получилось.
1: А как ты в целом переносила беременность?
0: Честно говоря, вообще не так думала, что все будет. Первый триместр был тяжелый, я даже равно ад поставила. Было очень тяжело. Я, честно говоря, представляла, что спортсмены всю беременность тренируются. Конечно же, намного меньше, ну, легче нагрузка переносится. Но я была уверена, что я буду приезжать к тренеру, плавать.
2: Я вообще думала, что спортсмены в беременность не тренируются.
0: Ну вот. А я думала, что нет, буду еще в спортзал ходить, просто веса легкие тягать. Но нет. Когда мы узнали, что ждем пузожителя, пошли небольшие сложности, врачи меня, естественно, ограничили во всех видах моих любимых спорта.
2: Нельзя, нельзя, нельзя, да?
0: Да, сохраняться попросили, и, честно скажу, у меня такое было состояние, сон, тошнота, ну, прям очень тяжело мне было первые, там, 14 недель, и я ничего действительно не могла делать, даже вот эти вот бытовые трудности как раз у меня и были в первом триместре, когда то, что я могла сделать за полдня, у меня растягивалось все на несколько дней, и я поняла, что да, все, спорт уже отодвинут так далеко. Но во втором триместре, когда пошел вот этот прилив сил, я поняла, что хочу заниматься йогой для пузатых, поэтому сразу нашла тренера и стала плавать.
2: А йогой ты занимаешься индивидуально?
0: Да.
2: То есть это офлайн занятия?
0: Онлайн занятия, онлайн. Да, подключаюсь по видео, коврик дома расстилаю, и мы с тренером занимаемся.
2: То есть, получается, из тренировок у тебя сейчас только йога и плавание.
0: Все верно.
2: Угу. А расскажи, пожалуйста, как вы узнали пол ребенка?
0: Пол ребенка мы долго не знали. С мужем думали, что это мальчик. Что-то мы хотели мальчика. На УЗИ муж, конечно же, не подходил к экрану.
2: Не подсматривал.
0: Не подсматривал, да. Врач тоже сохраняла тайну, показывала только моську, ручки. Но когда шла к ножкам, так отворачиваемся. Честно-честно, не знали пол, потому что знаю, что многие ждут гендер-пати, но родители в курсе пола. Мы нет, мы терпеливые спортсмены. Врач нам запечатала конверт, мы отдали своим друзьям.
2: На хранение?
0: На хранение и подготовку.
2: Чтобы не было, да, соблазна прочитать.
0: Да, честно скажу, даже врач, когда запечатывала конверт, проверила, подняла так конверт к свету, что точно мы не увидим. В этот же день прям отвезли друзьям, чтобы не было соблазна этот конверт распечатать. И друзья уже готовились к гендер-пати. Они подготовили коробку с шарами, подготовили аудиозапись для того, чтобы я тоже смогла оценить, кто же там.
2: Как там... раз когда малыш там, да, рассказывает.
0: Да, такая... детским голосом, mm-hmm. очень сентиментально.
2: Mm-hmm. Трогательно.
0: Все
2: прям
0: плакали, да. Вот. И полгода, да, поскольку мы ждали тепла, когда снег растает, чтобы всех собрать, родных, близких на даче. И вот мы прям ровно 6 месяцев было беременности, и мы организовали гендер-пати. И вот на ней мы уже узнали, что ждем девочку.
1: А расскажи, насколько сейчас тебя поддерживает муж уже вот на поздних сроках беременности? И можно ли сказать, что он главный лидер, так сказать, в твоей жизни?
0: Поддерживать он стал сразу, когда начались трудности с токсикозом, когда приходилось сбегать с работы, чтобы как-то меня реабилитировать дома, потому что когда ты обнимаешься с туалетом, это очень сложно, и даже на работе все поняли, что «О, у вас что, жена забеременела?» Когда он говорит, мне же, моей жене плохо, мне нужно отпроситься. Вот, поэтому поддерживала всегда и всегда посещает приемы врача, смотрит, чего как, следит. Сейчас особенно мы ходили на курсы приподготовки к родам, поэтому тоже присутствует всегда со мной, планируются партнерские роды. Как говорится, костюмчик себе для родов он купил даже раньше, чем я себе какие-то там вещи для роддома, сдал анализы, поэтому готовится.
2: А для малышки вы уже что-то купили?
0: Для малышки все уже готово. Все-все-все. Уже да.
2: Ты сама выбирала или с мужем, или с мамой?
0: А, мы, да, и с мамой, и с мужем выбирали. Очень многое, на самом деле, нам отдали, подарили многое. Поэтому даже какой-то процент не пришлось ходить по магазинам, выбирать вот эти масюсечную одежду. Она каким-то образом у нас оказалась дома сама. В качестве подарков.
2: А имя вы уже выбрали?
0: Имя выбрали. Сначала думали, что будет мальчик, среди мальчишечных имен выбирали. А потом оказалось, что у нас меняется история, картина, да. И, конечно же, выбрали несколько женских имен, потом как-то под отчество, чтобы подошло.
2: Ну, да, отчество тоже важно, да, чтобы сочеталось.
0: Угу. И уже озвучим, конечно, после того, как появится.
2: Но вообще, вот я разговариваю, да, Ксюша, с тобой понимаю, что все-таки спортсмены действительно такие люди дисциплинированные, вы все так задумано.
1: Все
2: продумано, да, все продумано.
0: Все с тренером.
2: Всё так, да, и все это дата выбирается, все так прям очень здорово. Скажи, пожалуйста, а вот думали ли вы уже с Иваном, со твоим супругом о будущем малышки? Будете ли вы ее отдавать в спорт?
1: Или скорее, в какой спорт вы будете ее отдавать?
0: В какой спорт, да? Да, но поскольку папочка любит бегать, то уже, конечно, он, наверное, мечтает. Во-первых, беговую коляску он хотел приобрести, чтобы бегать с ней.
2: Такие бывают. Что, есть беговые коляски?
0: Есть беговые коляски, да. То есть родители, которые занимаются бегом, приобретают такую коляску. Конечно, нужно понимать, что это совсем не то, когда ты бегаешь без нее. Во-первых, малышу может быть не очень комфортно.
1: Растрясет там еще.
0: Да, может, ему
1: укачает.
0: Не нравится. А может быть, и наоборот будет заходить. Да, но мы пока еще не приобрели такую коляску. А может быть, он и с обычной будет как-то умудряться бегать. Но про кроссовки он уже думал, что нужны кроссовки будут беговые малышки. Ну, я, естественно, уже узнавала про малышковое плавание. Пришла в бассейн, говорю, так, что у вас тут, когда вообще можно малыша приводить в плавание? Говорит, сколько вам лет? Я говорю, да нисколько еще в животе. Да, так рано пришли. Я говорю, пришли рано, да. Вот, там посмотрим по ситуации, будем смотреть, потому что... Знаю такие случаи, когда мамы-тренеры, особенно по плаванию, хотят малышку, малыша своего научить плавать, а он просто, вы знаете, отрицание. И нужно какое-то время подождать, чтобы ребенок повзрослел, поумнел, и уже тогда к какому-то виду спорта приучать.
2: Но мне кажется, ну это вот лично мое, да, мнение, что детям нужно показать много различных видов спорта, да, в вашей, например, ситуации или там в творчестве, чтобы ребенок мог, конечно, выбрать и посмотреть, какие у него есть способности и интересы к этому, к этой деятельности.
0: Абсолютно согласна. Настаивать ни на чем не будем. Вот велосипед держи, езжай. Или вот бег и только бег, конечно, будет радоваться танцы, пожалуйста, будем танцевать.
1: Такой дискуссионный вопрос. А если мы только в телефоне игрушки интересные, то все равно...
0: Ну,
1: чему-то,
0: во-первых,
1: так.
0: Мы активно проводим свой образ жизни, и так или иначе ребенок будет видеть наш пример, что мы ходим в бассейн, бегаем, и я надеюсь, что наш пример будет тоже такой положительным.
2: Вот мне тоже кажется, если ваш ребенок сидит все время в телефоне, значит, вы пока ему ничего не показали.
1: Значит, вы сами сидите в телефоне.
0: Да.
2: Вот. Я отдала дочку тоже с мужем в плавание, и прям ничуть не жалею, смотрю на нее, она такая веселая, довольная, ей нравится, она как рыбка туда-сюда плавает.
0: Вот, гормон счастья выделяется.
1: Вот беговые коляски мы выяснили, бывают плавательные люльки, они бывают тоже?
0: Плавательные памперсы бывают, да, специальные памперсы для плавания малышковые.
1: Лавочка, чтобы с коляской. Ну и на велосипеде, наверное, люлька должна какая-то цепляться тоже.
0: А, да, на велосипеде можно прикрепить кресло, чтобы ребенка посадить. Все верно, чтобы с ним кататься, да. Такой вариант тоже.
2: А вы с супругом на тандеме тоже ездите? А,
0: нет, я его, конечно же, приучала к поездке на тандеме. На тандеме давно-давно это было. Я помню, как он после этого так это хорошо употребил от стресса. Вот. Было ему тяжело.
1: Как перенервничал.
0: Перенервничал, да. Вот, какое-то время он выручал, помогал, когда у меня не было лидера. Бывает, что лидер там уехал куда-то по своим делам, по работе. И он меня сопровождал. Сейчас нет, сейчас мы только если можем побегать вместе. И все, не более.
2: А расскажи, как у вас с супругом обязанности распределяются? Кто из вас моет посуду?
0: Посудомойка.
2: Угу. Так, не супруг.
1: Кто складывает посуду в посудомойку?
0: Не супруг, я. Посудомойка моя, да.
2: Ну, есть какие-то обязанности там чисто твои и чисто
0: Ивана? Да, безусловно, конечно. Ну, в основном, конечно, бытовые мои, да, приготовить, поесть, помыть, собственно говоря, да, в доме, чтобы было уютно и чисто. Но есть и его обязанности, не знаю, помыть зеркала, помыть ванну, это все в его обязанности, почистить пылесосы. Тут я составляю список и, пожалуйста, выполняйте.
2: Ты любишь готовить?
0: Не очень, честно. Поесть очень люблю, готовить вот прям могу что-то, да, приготовить из такого, что нестандартное, там, вкусненькое, но прям вот сказать, что очень-очень я кулинар, пока еще нет.
1: А расскажи, какая у вас диета спортивная, там, не знаю, больше белка или какие-нибудь еще особенности?
0: На самом деле ничего замысловатого. Мы едим здоровую, обычную, классическую, как я говорю, пищу.
1: Первое, второе, третье.
0: Первое, кстати, муж у меня ест на работе, а я, если нужно, там себе могу купить какой-то порционный суп и все. То есть такое. Вот в первом триместре мне нужен был суп, я его сварила первый раз со всеми специями мира. Надо было, чтобы соленое и острое было сразу. Вот, и просто, мне кажется, пила его из чаши литрами. А так сбалансированное питание, чтобы и углеводы, и белки, и жиры присутствовали, конечно, овощи, фрукты. Ну, отсутствие, конечно, алкоголя. Не сказать, что мы прям вообще его никогда не употребляем. Конечно, по праздникам мы тоже можем выпить, но при этом...
2: Если муж на тандем, да, садится?
0: Да, особенно. Да, все верно. Поэтому обычные продукты, которые позволяют в нормальном состоянии поддерживать физическую нагрузку.
2: А вот за беременность тебе хотелось что-нибудь там такого необычного на вкус? Там какой-нибудь лосось со вкусом огурца, я не знаю.
0: Мне очень хотелось в первом триместре соленых помидоров, и я их съедала банками каждый день. Муж приходит с работы, я банку съела. Он говорит, я больше не пойду. Завтра. А вот второй, третий триместр — это соленые огурцы. То есть опять у меня вот огурцы, огурцы, огурцы. Но я уже не банками их ем, я ограничиваю себя, конечно. Но они мне очень нравятся.
1: Всегда должны быть.
0: Да, да, да, баночка солененьких огурчиков.
1: А расскажи, вы планируете уже свою жизнь с рождением малышки, прибегать там к помощи бабушек, дедушек, нянь
2: может,
1: или
2: да.
1: Сами будете, собираетесь справляться?
0: Хороший вопрос. На самом деле... Очень сильно планируем быть самостоятельными, но понятное дело, что, что мы планируем, да, как будет на самом деле, может быть, совсем по-другому. Точно скажу, что не будем отказываться помощи близких, если такие будут. С моей стороны бабушки, дедушки работают, но как выходного дня планируют помогать немножко. Бабушка, дедушка, супруга на пенсии, но живут далеко от нас, поэтому, к сожалению, вот их помощь была бы вообще бесценна, но далеко мы друг от друга живем. А няню, я думаю, что можно будет подключать, пока мы не занимались поиском. Если уж будет совсем тяжело, и я буду понимать, что мне, как незрячей маме, нужна будет где-то помощь, то, конечно, мы обратимся.
2: Угу. А вот, ну, есть тоже примеры, когда девушки, ну, понимают, что они не хотят кормить ребенка грудью, да, хотя все всегда рекомендуют молоко, да, матери, оно полезно, оно питательно. Вот, как ты планируешь, ты хочешь сама кормить малышку или будешь на искусственном вскармливании?
0: Очень много советов слышу и читаю о грудном вскармливании, и, конечно, прям сторонник этого, поэтому прям в ближайший год я планирую быть молочной кухней, если так получится, то с удовольствием буду кормить. Это действительно правильно, ты говоришь, это полезно. Ничего нет лучше, чем материнского молока. И, честно скажу, даже в роддоме уже мы воспользуемся услугами специалиста по грудному вскармливанию, который сможет... Сейчас это вообще бесценный, по-моему, сотрудник, который покажет, как прикладывать, как кормить, какие-то нюансы. Поэтому
2: но сейчас ты какие-то материалы уже изучаешь, читаешь?
0: Безусловно. Все 9 месяцев я только об этом и читаю.
1: А как скоро ты планируешь вернуть форму и вернуться в большой спорт?
0: Во-первых, посмотрим, как пройдут роды, да, нужно от этого отталкиваться, пройти этот день X, и посмотрим, как будет

0: как будет получаться.
1: А из чего состоят твои домашние тренировки? Это какие-то тренажеры, физкультура, гимнастика?
2: Да, у нас, знаете, комната называется одна детская /спортзал, потому что там есть велосипед со станком, можно покрутить велосипед, там есть беговая дорожка, ну, коврик, естественно, у нас есть для того, чтобы сделать ОФП, гантели. Какие-то тренажеры, не тренажеры, а валики, чтобы раскатать свои мышцы. То есть есть...
1: Вот эти вот миофасциальные роллеры?
2: Да, все верно. Поэтому есть чем заняться дома.
3: Есть где развернуться, да?
1: Ксюша, ваша семья довольно-таки еще молодая, да, почти 3 года получается.
3: Есть ли у вас традиции какие-то семейные?
2: Традиции у нас есть, конечно же, мы на годовщину свадьбы планируем всегда отпуск, несмотря на то, что это ноябрь и сложно куда-то там выехать на природу, мы всегда все равно...
3: Смотря на какую природу и где.
2: Да, ну вот, конечно, хочется всегда понежиться на берегу теплого моря, но муж у меня работает пока на невыездной работе, улетать за границу не может, поэтому... Мы какие-то отели снимаем, всегда обязательно отмечаем эту дату, да, поэтому, конечно, такие, эту традицию мы соблюдаем, и на свадьбе нам такой тост сказали хороший, что, друзья, у вас появилась новая дата в жизни. Знаю, просто многие даже забывают дату своей свадьбы. Вот, мы вот 11-11 сложно забыть. Да, поэтому, конечно же, мы отмечаем. Конечно, мы планируем отпуск совместный. Мы можем отдохнуть, кстати говоря, и порознь. И всегда какие-то поездки общие делаем, безусловно.
1: Здорово.
3: Да. Ксюш, ну, как ты знаешь, что наше радио слушает много молодых людей с нарушением зрения, и что бы ты посоветовала тем из них, кто очень хочет заниматься спортом, но боится сделать первый шаг из-за страха не справиться?
2: Не нужно бояться. Если бояться, ничего не получится. Просто находите таких людей, которые вот уже в спорте. Да, пожалуйста, звоните, пишите мне. Я с удовольствием замотивирую. Скажу, с чего начать, как подойти к этому. И, собственно говоря, вот маленькими шажочками, как было у меня, да, я же тоже человек с дивана, ничего не могла, ничего не умела, но при этом достигла высот. Было просто огромное желание, и потихонечку-потихонечку можно прийти к большим результатам.
3: Да, я, Ксюш, тебя знаю, наверное, сколько уже лет?
2: Больше десяти,
3: да. Помню тебя совсем-совсем такую, так сказать, начинающую только свой путь и в спорте, и, в принципе, в жизни. Вот, и ты действительно добилась уже огромных успехов. Я очень-очень порадовалась, когда узнала, что ты скоро станешь мамой.
2: Спасибо.
3: Это прям огромный успех. Вот, не только спортивный, но и вот такой жизненный. Я знаю, что ты ведешь еще свое сообщество в ВК, правильно?
2: Все верно.
3: То есть можно, в принципе, написать тебе туда в сообщество, как оно называется?
2: Да, Ксения, жизнь на старте. Конечно, пишите ВКонтакте. С удовольствием отвечу, поделюсь своим опытом.
3: О чем твое сообщество?
2: О моей спортивной деятельности. Я привлекаю людей заниматься спортом. Говорила вначале, что тренерством занимаюсь. Собственно говоря, тренирую здоровых людей, тренирую и пара спортсменов. И совсем недавно начала даже тренировать мамочек особенных детей. Поддерживаю таких, да, замечательных девушек. Как-то вот, знаете, прилепилось ко мне, когда у меня случилось чудо в животике. Так вот ко мне мамочки такие прилепились. Очень нравится мне с ними работать. Ну и показываю в этом сообществе, что как я вообще провожу свой досуг, время, чем занимаюсь, делюсь своим опытом, мотивирую людей.
3: Да, здорово. Молодец, молодец.
1: Спасибо большое, что ты не побоялась прийти к нам на 9-м месяце. Мы уже
3: готовились,
1: морально готовились, да, ровно принимать, если что.
3: Обменная карта, мы знаем, где лежит. Спасибо тебе огромное. Желаем тебе легких родов. Надеюсь, что ты нас еще посетишь обязательно, когда малышка уже подрастет. Вот. И спасибо нашим радиослушателям, что сегодня были вместе с нами. Всех с прошедшим праздником, с Днем семьи, любви и верности. А для вас этот эфир провели Мария Арнопольская, Марьяна Цвит. И спасибо огромное звукорежиссеру Алишеру Цвиду. Всем пока-пока.
1: Всем пока.
2: Пока.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Концертный зал Радио ВОС представляет.

Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в этом малом зале культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Отдельное приветствие зрителям онлайн-трансляции сообщества подразделения культуры КСРК ВОС и слушателей, и для слушателей радио ВОС. Сегодня вокальный ансамбль «Русская мелодия» КСРК ВОС и МГУ ВОС под руководством Сергея Песчаника представляют концертную программу «Песни нашей земли». И открыла концерт песня «Добрый вечер». Музыка Алексея Лепина, слова Александра Галича и Бориса Ласкина. А продолжает нашу программу песня «По северу, по вольному». Музыка Валерия Хапкина, слова Арона Менца.

0: Сейчас мы хотим дать слово Вячеславу Павловичу Солодянкину, сотруднику библиотеки номер 41, в которой ансамблю приходится выступать, и мы чувствуем себя там как дома.
1: Пожалуйста.
2: Спасибо. Прекрасный день солнечный. Коллектив библиотеки 41 всегда благодарен вашему изумительному ансамблю, вокальному «Русская мелодия» под руководством Сергея Пищальника, который приносит столько радости всем, кто его слушает. Мы надеемся, что наше сотрудничество будет продолжаться и продолжаться, пока существует ваш прекрасный вокальный ансамбль. И, как всегда, немного стихотворных строк. Нет, ничто с Россией не сравнится. Мне Россия как родная мать. Только ей одной могу гордиться, ее одну лишь величать. Это небо и леса, и реки, чистые, бескрайние края в сердце и душе моей навеки. Родина великая моя, поднимись тут отцов и наших дедов. В памяти с почтением храним, мы войны в реальности не ведаем. От души спасибо говорим тем, кто яро за покой сражался и в отваге был неудержим, кто погиб и кто в живых остался, чтобы сберечь России рубежи. И другой мне Родины не надо, я одной лишь Родиной горжусь. Ты моя надежда и награда, милая моя святая Русь.
3: Спасибо.
0: Благодарю вас, Вячеслав Павлович. Мы продолжаем наш концерт. Музыка Валерия Охапкина, слова Матрёны Смирновой. «Милая роща».

Музыка Юрия Воронцова, слова Лии Бережных. На воронежских просторах солистка Наталья Варава.

Музыка Евгения Птичкина, слова Роберта Рождественского. «Даль великая». Солист, заслуженный работник ВОС, лауреат российских и международных конкурсов по вокалу, победитель фестивалей «Салют Победа» Петр Панов.

Музыка Бориса Макроусова, слова Евгения Долматовского, Сормовская лирическая, солист Петр Панов.

0: Спасибо.
1: Музыка Александра Бардина, слова Анастасии Берлинских. «Где живет моя душа?»

Бог, храни святую Русь. Автор песни Валентина Бирюкова. Солистка Оксана Ковязина.

музыка Бориса Макроусова, слова Наума Лобковского и Бориса Ласкина, песенка фронтового шофера, солист Виталий Строев.

Музыка Василия Соловьева-Седова, слова Александра Чуркина. «Вечер на рейде». Солист Петр Панов.

Музыка Евгения Крылатова, слова Леонида Дербенева. Что может быть лучше России?

Автор музыки Вадим Гамалия, слова Александры Тесаровой. «Мать, земля моя», солистка Наталья Варава.

0: Уходим. Уходим.
1: В наших концертах звучат весьма разные по настроению песни. Это и нежные лирические, от которых замирает сердце, и патриотические, от которых сердце бьется быстрее, и томные старинные романсы, навевающие воспоминания, и песни задорные, от которых ноги сами пускаются в пляс. И, конечно же, народные песни – неиссякаемый источник вдохновения для поэтов и музыкантов. Одна из таких песен сейчас прозвучит. Русская народная песня «Уж как пал туман» исполняет Петр Панов.

Автор музыки Александр Дюбук, слова Василия

На улице сегодня погода действительно чудесная, хотя весной погода обычно капризная и непредсказуемая. Зато у нас в зале всегда погода добрая, от наших добрых помыслов, теплая от теплоты наших сердец и ясная, солнечная от солнечных зайчиков в глазах людей. Мы продолжаем наш концерт. Встречайте нашего дорогого гостя, нашего друга Виталия Рыбакова, музыканта, концертмейстера. И мы продолжаем наш концерт. Прозвучит песня Александры Пахмутовой на стихи Николая Добронравова «Добрая сказка», солистка Оксана Ковязина.

Сел Иван-царевич на волка верхом. Серый волк и поскакал, синий лесами мглас пропускает, озера хвостом завитает. Долго ли?

0: Музыка Оскара Фельдсмана, слова Ольги Фадеевой, «Ландыши» исполняет Оксана Ковязина.
1: Ты сегодня мне принёс

Благодарим Виталия Рыбакова. Весна всегда встречает нас цветами. Сначала это робкие капельки подснежников, потом голубые пролески появляются небесными лужицами, ландыши, звонкие, ароматные, о которых прозвучала песня, дерзкие одуванчики брызгами солнца среди атласных тюльпанов и глазастых нарциссов. А там целое море цветов, и каждый цветок звучит своей особенной, неповторимой песней любви. Так же, как и все песни, они о любви. Наш концерт продолжит одна очень старинная песня, которую когда-то исполняла Клавдия Шульженко. В этом году, в марте, был ее 120-летний юбилей. И сейчас песню из ее репертуара вы услышите. «Записка». Автор музыки Николай Бродский, автор слов Павел Герман. Исполняет Юлия Попова.

Автор музыки Вадим Гамалия. Слова Михаила Танича. «Погребы» исполняет Елена Гончарова.

в лес хожу одна. Где ж ты, милый, с кем ты рядом шепчешь про любовь? А без милого не надо никаких грибов. Ельничек, осинничек миную стороной. Ох, и страшно, мальчики, в лес ходить одной. Ох, и страшно, мальчики.

Ох, и страшно, мальчики, в лес ходить одной. Музыка Валентина Левашова, слова Льва Кондарева. «Моторочка-тараторочка» исполняет Наталья Варава.

Весна дарит нам не только цветы, но и новые планы, новые идеи, новые надежды. Недаром в древние времена на Руси Новый год отмечали весной, потому что весна дарует еще и духовное и душевное возрождение. Музыка Олега Каменева, слова неизвестного автора. «Мой духовный сад».

«Мельница». Автор песни Елена Гуляева. Солистка Татьяна Миронова.

По такому поводу песня из репертуара ансамбля «Веселуха». Солистка Тамара Нарышкина.

Музыка народная, слова народные. Крапива-лебеда. Солистка Наталья Варава.

«Отучала бабка деда». Песня Татьяны Острягиной. Солисты Лариса Терещенко и Виталий Строев.

Народная песня Курской губернии «Тимоня», солистка Татьяна Миронова.

Дорогие друзья, наш концерт подходит постепенно к концу. И мы хотели посвятить финальную песню священному дню для каждого из нас. Дню Великой Победы. И приглашаем вас, дорогие друзья, присоединиться и исполнить вместе с нами легендарную «Катюшу». Музыка Матвея Блантера, слова Михаила Исаковского. Споемте все вместе.

Дорогие друзья, позвольте поблагодарить вас за то, что вы разделили с нами этот волшебный праздник музыки. И позвольте представить всех участников ансамбля. Наталья Варава. Браво. Татьяна Гайдукевич. Виталий Строев. Лариса Терещенко. Оксана Ковязина. Тамара Нарышкина. Елена Гончарова. Марина Леонова, Татьяна Миронова, Ирина Деркач, Юлия Попова, Виталий Рыбаков и руководитель вокального ансамбля КСРК ВОС МГО ВОС «Русская мелодия» Сергей Пищальник. Ведущая концерта Анна Базулева. Желаем вам в сердцах ваших сохранить эту музыку и донести ее до дома, не расплескать.

0: Ждем вас в концертном зале «Радио ВОС».
1: Радио ВОС.

when the rain pours.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Махачкале состоялась встреча представителей дагестанской РОВОС с главой города. В Ярославле прошел турнир по шахматам и шашкам в рамках марафона «Сила России». В Нижневартовске члены ВОС посетили передвижной музей «Поезд Победы». В Томске идет набор на обучение по специальности «Медицинский массаж» для лиц с нарушением зрения. Артисты Пермского реабилитационного центра ВОС выступили в госпитале для ветеранов. В Домоалтайской местной организации ВОС прошел мастер-класс по приготовлению лагмана. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! 22 июля в администрации Махачкалы состоялась встреча председателя дагестанской РОВОС Хавлатипа Назиргаджиева с главой города Джамбулатом Салаловым. Обсуждались вопросы содействия в закупках продукции предприятий ВОС, текстиля для детских садов и благоустройства территории организации ВОС. Мэр дал поручение по всем вопросам, подчеркнув, что поддержка предприятий, где трудятся люди с ограниченными возможностями, приоритет городской власти. В 2025 году по инициативе мэра в здании махачкалинского отделения ВОС был сделан ремонт. 12 июля в Ярославском культурно-спортивном центре ВОС в рамках марафона «Сила России» прошел областной чемпионат по шахматам и шашкам среди инвалидов и различных нозологий. По шахматам победил Александр Округин. По шашкам среди женщин первое место завоевала Диана Корсакова, среди мужчин Дмитрий Загребин. Победители и призеры награждены медалями и сертификатами от регионального совета сторонников партии «Единая Россия». 20 июля на железнодорожной станции Нижневартовска сделал остановку первый в мире интерактивный передвижной музей «Поезд Победы». Сотрудники и члены Нижневартовского отделения ВОС, в том числе молодежь, посетили уникальную выставку. В составе поезда 10 тематических вагонов с сюрреалистичными фигурами, театральным освещением и элементами дополненной реальности, позволяющими прочувствовать атмосферу военных лет. Томский базовый медицинский колледж объявил набор на обучение по специальности «Медицинский массаж» для лиц с нарушением зрения. Срок обучения 2 года 6 месяцев. Квалификация – медицинский массажист. Прием документов до 10 августа. Количество мест ограничено – 8 человек. Для иногородних предоставляется общежитие. 20 июля артисты Пермского культурно-спортивного реабилитационного центра ВОС выступили в Пермском госпитале ветеранов. Зрителям подарили песни, стихи и яркие номера. Выступали солисты Ольга Ходырева, Татьяна Катаева, Дмитрий Наместников и другие, а также вокально-эстрадная студия «Мечта». 20 июля в Новоалтайской местной организации ВОС прошел мастер-класс по приготовлению лагмана. Проводил его Александр Шабураков. Участники вместе готовили мясо, овощи, подбирали пряности, а затем сели за общий стол. Встреча стала поводом для общения и укрепления дружеского сообщества. И коротко о других событиях. 20 июля состоялась встреча председателя Калининградской РОВОС с председателем регионального совета сторонников партии «Единая Россия». Обсуждались вопросы проведения реабилитационного соревнования «Спортивный микс» в рамках марафона «Сила России» и 80-летия Калининградской области. 13 и 14 июля команда Арсеньевской местной организации Приморской краевой организации ВОС совершила поездку в отдаленные северные районы, чтобы навестить инвалидов, состоящих на учете, и познакомиться с жителями Дальнегорска. 17 июля молодежь Рязанской местной организации ВОС приняла участие в интерактивном креатив-шоу «Благодаря и вопреки» и соревнованиях по шоу-дауну. Всех участников ждало мороженое от компании «Айсбери». Председатель перевозской местной организации Нижегородской РОВОС Станислав Познев занял первое место в подтягивании на турнире «Место силы» с результатом 31 подтягивания, что дало ему право участвовать в Малых Олимпийских играх в декабре. В библиотеке для незрячих и слабовидящих имени Мамина Сибиряка появилась новая книга «Автобиографическая повесть. Несломленная трость дагестанца Гасана Каримова», написанная в соавторстве с сыном Ренатом Каримовым. Книга доступна также в онлайн-библиотеке «Логос ВОС». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
4: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
3: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
4: Выход из транспорта. Кнопка.
5: В соответствии с инструкцией при получении звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
3: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
6: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
3: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
7: Так, ну-ка еще раз левую руку. Так, левую руку до отказа. И... раз! Опять промахнулся. Да. Ну ничего, если еще. Если еще разик. Ну-ка, глаз с мяча не спускать. Ага. Так, как?

0: Агата Кристи. Тайна китайской вазы. Радиоспектакль.
1: Нет. Нет, нет, нет. Еще раз. Левую руку до отказа. До отказа. Так, правильно. И удар.
2: Воистину, тяжело служить ради хлеба насущного, когда тебе всего 24 года, и больше всего на свете ты любишь играть в гольф. 5,5 дней в неделю Джек Харрингтон прозябал в городе, замурованный, как в могиле, в кабинете красного дерева. Зато половину субботнего дня и все воскресенье он фанатично служил истинному делу своей жизни. От избытка рвения он даже снял номер в маленьком отеле в Сортон-Хит близ поля для игры в гольф.
1: Ой, правда, правда, каждое утро надо страшно рано вставать, чтобы успеть потренироваться и отправиться в город 8:46. Фух, ну я согласен ради гольфа на все. Единственное, что меня беспокоит, это моя врожденная неспособность рассчитать хоть один удар в такую рань. Ну ничего, так, еще раз попробуем. Так, левую руку до отказа. Глаз с мяча не спускать. Удар и...
3: Убивают! Помогите! Убивают!
2: Бросив клюшку, Джек ринулся на крик, раздавшийся где-то рядом. Поблизости находился лишь небольшой живописный коттедж. К нему он и бежал. В саду за калиткой стояла девушка. Она держала в руке маленькую корзинку, из которой торчали сорняки. Она явно оторвалась от прополки широкого бордюра из фиалок. Джек заметил, что глаза ее похожи на фиалки. Бархатистые, темные и нежные. Скорее фиолетовые, чем синие. И вся она напоминала фиалку в просторном полотняном фиолетовом платье.
1: Простите, пожалуйста, это не вы кричали?
4: Я? Нет, конечно.
1: Неужели вы не слышали? Кричали как раз отсюда.
4: Я ровно ничего не слышала.
1: Нет? Нет, не может быть, вы должны были слышать, ведь кричали где-то здесь, совсем рядом.
4: Да? И что же кричали?
1: О, помогите, убивают, помогите, убивают.
4: Убивают? Помогите, убивают?
1: Да, да.
4: Кто-то пошутил над вами, месье.
1: Да?
4: Ну, кого бы здесь могли убить? А что вы так смотрите? Будто хотите увидеть труп прямо на садовой дорожке. И не пытайтесь заглянуть в окно. Уж не собираетесь ли вы обыскать наш дом?
1: О, нет, простите. Должно быть, кричали где-то дальше, в лесу. До свидания.
4: До свидания.
2: Некоторое время Джек рыскал по лесу, но ничего подозрительного не обнаружил. И все-таки он по-прежнему считал, что слышал крик на самом деле. Наконец он оставил поиски и поспешил домой, чтобы проглотить завтрак и успеть на поезд в 8:46. Уже сидя в поезде, Джек почувствовал легкий укол совести.
1: Может, надо было немедленно сообщить в полицию о том, что я слышал? Нет, ну если я этого не сделал, то по одной единственной причине. Из-за недоверчивости фиалковой девушки. И, конечно, она похоже, считает, что я все придумал. А, да, но ведь, значит, и в полиции могут не поверить. Нет. Нет, нет, нет. А может, я принял за женский голос крик какой-нибудь птицы? Ну, интересно, какой? Тьфу ты! Чушь какая-то, чушь, чушь, чушь. Нет, нет, нет, нет. Не может быть, не может быть, кричала женщина, я слышал. Кстати, ведь я смотрел на часы буквально перед тем, как раздался крик. Пожалуй, это было Так, это было 7:20. Точнее не прикинешь. Сей факт мог бы пригодиться полиции, если что-нибудь обнаружится.
2: Возвращаясь в тот день домой, Джек внимательно просмотрел вечерние газеты. Нет ли сообщения о совершенном преступлении? И ничего подобного не обнаружил.
1: Не мешает поразмяться.
2: На следующий день Джек вышел из отеля вовремя. Проходя мимо коттеджа, он успел заметить, что девушка уже в саду и опять пропалывает цветы. Ну, должно быть, привычка.
1: Удар и...
2: Джек сделал пробный удар, который ему очень удался, и понадеялся, что девушка видела его. Уложив мяч на ближайшую мету, он посмотрел на часы.
1: Так. Как раз 20 минут 8. Интересно.

0: Джек помчался назад. Фиалковая девушка стояла у калитки. Вид у нее был испуганный.
1: Простите, мадемуазель, простите, но на этот-то раз и вы слышали, вы не могли не слышать?
2: Господи!
1: Ну?
2: Опять вы?
1: Да, ну!
2: Как вы меня напугали! Нет, я ровно ничего не слышала.
1: Но ведь не померещилось. Да нет, но не могло померещиться, не могло.
2: Вы слышите? Что с вами? Что вы молчите? У вас, наверное, была контузия.
1: А если она права? Если я и впрямь страдаю слуховыми галлюцинациями? Простите, я пойду.
2: Куда вы? Подождите!
1: Нет, если я опять услышу проклятый крик... Ой, в 8:20. Значит, я заболел.
0: Весь день он нервничал. Рано лег спать, твердо решив подвергнуть себя испытанию на следующее утро. Как и бывает, пожалуй, в таких случаях, Джек долго не мог заснуть и в результате проспал. Уже было 8:15, когда он выскочил из отеля и побежал на поле для гольфа.
3: Здравствуйте, месье.
1: Добрый день.
3: Что это вы так поздно сегодня? Хороший день, не правда ли?
1: Да, день действительно чудесный.
3: Вы идете на поле для гольфа?
1: Да, конечно. Вероятно, сегодня для вашего сада самая подходящая погода, не так ли?
3: Увы, нет. Моим цветам нужен дождь.
1: Да?
3: Взгляните, они засохли.
1: Да нет, вроде все нормально. Мне кажется, что цветы чувствуют себя хорошо.
3: Солнце полезно, правда?
1: Конечно.
3: Цветы ведь можно полить, а солнце дает силы, укрепляет здоровье. И я вижу, месье, сегодня вам значительно лучше.
1: А на что вы намекаете? Я абсолютно здоров. Вы что, хотите лечить меня своими советами?
3: Здоровы? Ну вот и хорошо. Не сердитесь. Вам вредно волноваться?
1: Послушайте, я не считаю возможным продолжать эту беседу. Вы... Прощайте.
3: До свидания. Вот странный.
0: Джек поиграл еще немного и поспешил к завтраку. Во время еды он почувствовал на себе и не в первый раз пристальное внимание мужчины, сидящего за соседним столом. Человек средних лет, с властным запоминающимся лицом. Маленькая темная бородка, цепкие серые глаза держатся уверенно и непринужденно. Джек слышал, что зовут его Левингтон, слышал еще, что он известный врач-психиатр и заядлый игрок в гольф.
1: Может, я действительно болен? У меня галлюцинации, и это... Написано у меня на лице. И сосед-психиатр заметил это. Боже, а что если я правда схожу с ума? Нет, бред, не может быть. Нет. Не может быть. Хотя вот что. До сих пор я играл без партнера. А если со мной будет кто-то еще? Да, тогда, возможно, 3 варианта. Голоса не будет, мы услышим его оба, или услышу только я. А партнером будет доктор Левингтон.
0: В тот же вечер Джек приступил к выполнению своего плана. Он пригласил Левингтона. Они легко разговорились, и Джеку удалось уговорить собеседника сыграть несколько партий в гольф до завтрака. Решили встретиться на следующее же утро. Они вышли из отеля 7:00. День был тихий и ясный. Доктор играл хорошо, Джек скверно. Он весь сосредоточился на предстоящем испытании и украдкой поглядывал на часы.
4: Вы подставились, уважаемый. Полагаю, что я должен воспользоваться этим.
0: Доктор Левингтон нагнулся, чтобы рассчитать направление удара. Джек стоял, не двигаясь, и смотрел на часы. 8:20. Тишина. Никто не звал на помощь.
1: Отличный удар. Если вы не против подождать минутку, я бы закурил трубку.
4: Да, пожалуйста. А что это у вас так руки дрожат?
1: Дрожат?
4: Да.
1: Да, я сегодня плохо спал. Устал, знаете. Продолжайте, Левингтон, ваш удар.
5: Убиваю! Помогите! Убиваю!
0: Трубка выпала из ослабевшей руки Джека. Он резко повернулся, но вспомнил о Левингтоне и, затаив дыхание, пристально посмотрел на него. Тот готовился к удару, и Джек не увидел его глаз.
4: Рисковато. И явное препятствие, хотя я думаю...
1: Доктор! Доктор, вы ничего не слышали?
4: Ничего? Ровным счетом ничего. А теперь вот так.
0: Мир, казалось, закружился вместе с Джеком. Когда он пришел в себя, то обнаружил, что лежит на траве, а над ним склоняется Левингтон.
6: Очнулись? Теперь только не волнуйтесь, не волнуйтесь.
1: Что я натворил?
6: Вы упали в обморок. В обморок, молодой человек. Или ловко изобразили его.
1: Боже мой.
6: Что случилось? Закружилась голова?
1: Я вам сейчас расскажу. Но вначале я хотел бы вас спросить кое о чем.
6: Спрашивайте, о чем хотите.
1: Последние дни вы наблюдали за мной. Почему?
4: Вопрос довольно щепетильный. Как известно, и кошке дозволено смотреть на короля.
1: Не отделывайтесь от меня шуткой. Мне не до шуток. Так почему? Мне необходимо это знать.
6: Хорошо, я отвечу вам. Я увидел на вашем лице приметы человека, изнемогающего от большого душевного напряжения. Я заинтересовался, в чем его причина.
1: Причина очень простая. Я схожу с ума. Ну, говорю вам, я схожу с ума.
4: Это очень странно. Это действительно очень странно.
1: И это все, что вы можете мне сказать? Чертовски бессердечные люди эти врачи.
4: Ну, мой юный друг, ваше обвинение нелепо. Начнем с того, что я, хоть и имею степень доктора, практической медицины я не занимаюсь.
1: Но вы психиатр?
4: В каком-то смысле, да. Хотя я называю себя более точно. Врачеватель души. Я вижу, вы разочарованы. Но ведь надо же как-то называть тот живой элемент, который можно отделить и который существует независимо от своей телесной оболочки. Знаете, молодой человек, вам надо бы прийти в согласие с собственной душой. Это ведь не только религиозное понятие. Выдумка церковников. Ну, мы назовем это разумом или подсознанием. Обозначим любым другим словом, которое вас больше устроит. Вы вот обиделись на мой тон, но могу вас заверить, я действительно нахожу странным, что такой уравновешенный и абсолютно нормальный человек, как вы, считает себя сумасшедшим.
1: Все равно я не в своем уме, совсем свихнулся.
4: Вы мне простите, я в это не верю.
1: Я страдаю галлюцинациями.
4: После обеда?
1: Нет, утром.
4: Этого не может быть.
1: Но говорю вам, я слышу то, чего никто не слышит.
4: Один человек из тысячи видит лунные спутники Юпитера. И то обстоятельство, что 999 человек их не видит, не опровергает факты их существования. И, разумеется, нет причины называть единственного из тысячи лунатиком.
1: Но луны Юпитера — научно доказанный факт.
4: Вполне возможно, что сегодняшние галлюцинации когда-нибудь станут научно доказанным фактом.
0: Незаметно для Джека рациональный подход Левингтона оказал на него благотворное влияние. Он почувствовал себя неизмеримо спокойнее и бодрее. Доктор внимательно посмотрел на него с минуту и кивнул.
4: Так-то лучше. Беда с вами, молодыми. Вы отрицаете все, что выходит за рамки вашего мироощущения, а когда в вашу жизнь вторгается новое и ломает ваши представления, вы дрейфите. Да. Ладно, ладно, доказывайте, что вы сходите с ума, а потом мы решим, запирать вас в сумасшедший дом или нет.
0: Самым подробным образом Джек рассказал ему все, что происходило с ним день за днем.
1: Но что я не могу понять, почему сегодня утром я услышал крик в половине восьмого, на 10 минут позже?
4: Интересно. А, да, скажите, сколько сейчас на ваших часах?
1: Сейчас?
4: Да.
1: Посмотрим. Вот, без 10:08.
4: Так, тогда все достаточно просто. Мои показывают без 20:08. Прошу. Ваши часы спешат на 10 минут. Момент этот очень интересный и важный для меня. Просто бесценный.
1: В каком смысле?
4: Вот вам самое поверхностное объяснение. В первый раз вы действительно слышите крик. Может быть, это чья-то шутка, может и нет. В последующие дни внушили себе, что слышите крик в одно и то же время.
1: Нет, но я уверен, что я этого не сделал.
4: Ну, сознательно, конечно, нет, но подсознательно. Знаете ли, мы иногда творим странные вещи. Так или иначе, но это объяснение, к сожалению, не выдерживает критики. Если бы мы имели дело с внушением, вы слышали бы крик в 20:08 по своим часам и никогда не услышали бы его позже.
1: И что же дальше?
4: Ну, это очевидно, не так ли? Крик о помощи занимает совершенно определенное место во времени, в пространстве. Место вблизи коттеджа. Время 7:20.
1: Да, но почему я один должен слышать этот крик? Я не верю в привидения и всю эту привиденческую чушь, спиритические выстукивания и все такое. Но почему же я должен слышать этот проклятый крик?
4: А, вот на этот вопрос мы пока ответить не можем. Любопытная закономерность. Большинство знаменитых медиумов получалось из убежденных скептиков. Нечто похожее мы наблюдаем в области электричества. Некоторые вещества хорошо проводят электричество, и долгое время никто не знал, почему. Сегодня мы знаем причину этого. Вне всякого сомнения, наступит день, и мы узнаем, почему вы слышите этот крик, а я и девушка – нет. Как известно, все подчиняется естественным законам. Сверхъестественного просто не существует. Чтобы открыть законы, которые управляют так называемыми психическими явлениями, нужна долгая и трудная работа. Но каждый вносит свой посильный вклад.
1: А что же делать мне?
4: Практически. Я вас правильно понял?
1: Да.
4: Ну что же, мой юный друг, отправляйтесь завтракать и уезжайте в город, не обременяя больше свою бедную голову непонятными вещами. А я отправлюсь на розыски и посмотрим, не удастся ли мне узнать кое-что о том коттедже, который у вас за спиной. Я готов поклясться, вот где спрятан ключ к тайне.
1: Хорошо, сэр, я готов, но послушайте.
4: Слушаю.
1: Видите ли... В общем, я уверен, девушка тут ни при чем.
4: Вы не сказали мне, что она хорошенькая. Ладно, не унывайте. Скорее всего, тайна зародилась еще до ее приезда сюда.
0: В тот вечер Джек возвращался домой, сгорая от любопытства. Теперь он слепо полагался на Ливингтона. Своего нового друга он встретил во время обеда.
7: Добрый день, молодой человек, добрый день. Прошу за мой столик.
1: Добрый день, профессор.
7: Здравствуйте.
1: Добрый день, да. Есть новости, сэр?
7: Да. Видите ли,
4: Я навел справки обо всех владельцах усадьбы Хитер-Коттедж. И я выяснил, что около года назад усадьбу купили некие Тернеры, муж и жена. Ну, по рассказам, они представляли собой весьма любопытную пару. Он англичанин, его жена, по многочисленным предположениям русского происхождения, была очень красивой женщиной с экзотической внешностью. Вот. Ну, жили они очень замкнуто, никого не принимали и едва ли когда-нибудь выходили за пределы своего сада. По слухам, они боялись чего-то. Но я не думаю, что нам стоит полагаться на слухи.
1: Ну, а что случилось с ними?
4: Ну, потом они внезапно уехали. Исчезли в одно раннее утро и больше не возвращались. Местное агентство получило от мистера Тернера письмо, отправленное из Лондона, с указанием продать усадьбу как можно скорее. Обстановка дома пошла на распродажу, а сам дом купил мистер Молеверер. Он прожил в доме 2 недели, после чего объявил о сдаче дома в наем. Нынешние обитатели, французский профессор, больной туберкулезом, и его дочь, они здесь всего 10 дней.
1: Я не понимаю, а как нам помогут собранные вами сведения?
4: Увидите, молодой человек, увидите. Не все сразу. Я бы предпочел побольше узнать о Тернерах. Как вы помните, они уехали очень рано, и никто их отъезда не видел.
1: Да-да.
4: Тернера с тех пор встречали, но я не смог найти никого, кто встречал бы миссис Тернер.
1: Но не может быть, вы думаете...
4: Не волнуйтесь, молодой человек, не волнуйтесь. Воздействие живого существа на окружающую его среду в момент смерти, и особенно насильственной смерти, очень велико. Рассуждая теоретически, окружающая среда могла поглотить выделившуюся энергию, а затем передавать ее, соответственно, настроенному объекту. Ну, в данном случае в роли такого объекта выступили вы.
1: Ну, почему я? Почему не тот, от кого была бы польза?
4: Вы воспринимаете эту энергию как нечто разумное и целенаправленное. В то время как она неосознанна и слепа. Ну, такое скрытое движение слепых сил, всегда тайно стремящихся к логическому концу. Ну, впрочем, знаете, вам трудно это понять.
1: Да, действительно.
4: Вы не подготовлены, не правда ли?
1: Да.
4: Давайте закроем эту тему, ну, хотя бы на сегодняшний вечер, хорошо?
1: Да.
0: Джек с легкостью согласился, но позже обнаружил, что совсем не так легко освободиться от своих мыслей. Во время выходных он сам энергично наводил справки, но не узнал ничего нового. А от партии в гольф перед завтраком он решительно отказался. И вот однажды произошло следующее.
8: Мистер Хартингтон,
1: да?
8: Вот ваш ключ.
1: Ага.
8: Меня просили передать вам, что в баре вас ожидает какая-то дама.
1: Дама? Спасибо.
9: Мистер Хартингтон!
1: Вы?
9: Ах, месье. Вы простите меня за поздний визит.
1: Ну что вы?
9: Я с трудом разыскала вас, узнала ваше имя.
1: Да.
9: Но есть обстоятельства, о которых я хочу рассказать именно вам.
1: Ну что вы, я так рад видеть вас. Мисс...
9: Маршо.
1: Да.
9: Месье Филлис Маршо.
1: Присаживайтесь за этот столик, мадемуазель Маршо.
9: Благодарю.
1: Да, выпейте чашечку кофе и расскажите, что с вами случилось.
0: Фиалковая девушка, как мысленно называл ее Джек, послушно села. Сегодня на ней было темно-зеленое платье, которое еще больше подчеркивало красоту и прелесть ее маленького гордого лица. Сердце Джека забилось сильнее.
9: Дело вот в чем. Мы с отцом поселились здесь совсем недавно. Но с самого начала нас предупредили, что в нашем доме, в нашем милом домике, водится нечистая сила.
1: Что вы говорите?
9: Да, что никто не пойдет к нам в прислуги. Но отсутствие прислуги меня не пугает, ведь я умею вести хозяйство и легко справляюсь с готовкой.
1: И вы? Вы поверили в это? Я имею в виду в нечистую силу.
9: Нет. Несколько дней назад я думала, что болтовня о привидениях просто глупость.
1: Ну, конечно.
9: Но, месье, 4 ночи подряд мне снится сон. Я вижу даму, высокую красивую блондинку, а в ее руках голубая китайская ваза. Дама несчастна, очень несчастна, и протягивает мне вазу, как бы настойчиво умоляя что-то сделать с ней. Но, увы, незнакомка не может говорить, а я...
1: Да.
9: А я не понимаю, о чем она просит. Такой сон я видела 1-2 ночи. Но позавчера...
1: Что? Что-то случилось позавчера?
9: Позавчера сон изменился. Видение исчезло. И вдруг я услышала ее крик. Я знаю, это был голос той женщины, вы понимаете, месье?
1: Да.
9: Она кричала те самые слова, которые вы слышали в то утро. Убивают, помогите, убивают.
1: Да?
9: Я в ужасе проснулась. Я говорю себе, что это просто ночной кошмар. Но вы-то слышали его?
1: Ну, конечно.
9: В прошлую ночь сон повторился. Месье, что же все это значит?
1: Мадемуазель Маршо.
9: Вы ведь тоже слышали ее голос. Ну что же нам делать?
1: Не плачьте, я умоляю вас, не надо, прошу. Прошу вас, не плачьте. Все будет в порядке, мадемуазель Маршо. Ну, не надо волноваться. Если не возражаете, я дам вам совет. Расскажите все моему другу, доктору Левингтону. Он живет в этом отеле.
9: Да, вы думаете, он поможет нам?
1: О, конечно, да, я уверен. Вы успокойтесь. Допейте кофе, а я сейчас приведу его. Только дождитесь нас, прошу вас, мадемуазель Маршо!
9: Спасибо вам, мистер Хартингтон.
0: Джек отправился искать доктора Левингтона. Несколько минут спустя он вернулся вместе с ним. Пока Джек торопливо вводил его в курс дела, Левингтон присмотрелся к девушке. Несколькими ободряющими словами он быстро расположил ее к себе и, в свою очередь, внимательно выслушал ее рассказ.
6: Очень странно. Вы рассказали отцу?
9: Нет. Мне не хотелось тревожить его. Он еще очень болен, и я скрываю от него все, что может его взволновать или расстроить.
6: Понимаю. Да. Я рад, что вы пришли к нам, мадемуазель Маршо. Присутствующий здесь мистер Хартингтон, как вам известно, имел опыт в чем-то похожий на ваш.
1: Да.
6: Полагаю, что теперь можно сказать, что мы на верном пути. Не могли бы вы, подумав, вспомнить что-нибудь еще?
1: А?
9: Конечно.
1: Ну?
9: Какая я глупая. Забыть самое главное. Вот, взгляните, мсье, что я нашла в глубине комода. Должно быть, завалилась.
6: Что это?
9: Вот, смотрите, это старый грязный кусок картона.
6: Так.
9: А на нем акварельный набросок женского портрета.
1: Да,
6: позвольте-ка.
9: Пожалуйста.
1: Какая красавица.
6: Так.
1: Она светловолосая, а черты лица... Нет, она не англичанка.
9: А рядом нарисован стол. А на нем голубая китайская ваза. Я обнаружила рисунок сегодня утром.
6: Так.
9: Все, доктор. На рисунке вы видите женщину, которая мне снилась. И ваза та же.
1: Да что?
6: Необычайно. Да.
1: Да.
6: Возможно, голубая ваза и есть ключ к тайне. Мне тоже кажется, что она китайская и, может быть, даже старинная.
1: Да?
6: Смотрите.
1: Да.
6: Пожалуйста,
1: да?
6: Возьмите.
9: Да.
6: Смотрите. По ее окружности, видите, вьется любопытный рельефный узор.
1: Да. Ваза китайская. Я видел точно такую же в коллекции моего дяди. Он, знаете ли, крупный коллекционер китайского фарфора. Так вот, я помню, что совсем недавно обратил внимание на точно такую же вазу.
6: Китайская ваза?
1: Да.
6: Вот что, Хартингтон.
1: Да.
6: Давно ли у вашего дяди эта ваза?
1: Давно ли? Ну, я точно не знаю.
6: Подумайте, пожалуйста.
1: Да.
6: Не купил ли он ее недавно?
1: Не знаю. Впрочем, да. Вы правы, действительно, недавно.
6: Так.
1: Теперь я вспомнил. Я, Я не очень-то интересуюсь фарфором, но помню, как несколько месяцев назад, точнее, 2 месяца назад дядя показывал мне последнее приобретение. И среди них была эта ваза.
4: 2 месяца назад? Так?
1: Так.
4: Подождите, ведь Тернеры покинули хитрый коттедж как раз 2 месяца назад.
1: Да, именно тогда.
4: Скажите, не посещал ли ваш дядя иногда сельских распродаж?
1: Иногда. Да он все время колесит просто по распродажам.
4: Стало быть, он вполне мог приобрести эту вазу на распродаже имущества Тернера.
1: Ну, конечно.
4: В этом нет ничего неправдоподобного.
1: Конечно.
4: Странное совпадение. Хотя, может быть, это то, что я называю неотвратимостью слепого правосудия. Хартингтон.
1: Да-да-да.
4: Вы немедленно должны выяснить у дяди, когда он купил вазу.
1: Боюсь, не получится. Дядя Георг уехал на континент, и я даже не знаю, по какому адресу ему писать.
4: Так сколько же он будет в отъезде?
1: Ну, как минимум 3-4 недели.
9: Ой, так. И мы ничего не можем сделать? Ну?
4: Да нет, нет, нет, кое-что можем.
1: Да?
4: Способ необычный, пожалуй.
1: Ну?
4: Но я верю, что цели мы достигнем. Хартингтон.
1: Да?
4: Вы должны добыть эту вазу.
1: Так.
4: Принесите, пожалуйста, ее сюда. И если мадемуазель позволит, то ночь мы проведем в хитер-коттедже. И вазу возьмем с собой.
1: Что, по-вашему, может произойти?
4: Ну, у меня нет об этом ни малейшего представления, но я уверен, что таким образом мы раскроем тайну, а привидение вернется в свою скорбную обитель. Наверное, в вазе есть тайник, и в нем что-нибудь спрятано. Раз чудо не происходит само, мы должны использовать собственную изобретательность.
9: Замечательная идея. Это... Но когда вы можете взять вазу?
1: Завтра. Я, знаете, я не очень-то люблю спиритические сеансы.
0: Джеку следовало разобраться в происходящем. Но воспоминание о том безумном крике, преследовавшем его каждое утро, нахлынуло и лишило возможности рассуждать. Осталась только одна мысль – как избавиться от наваждения. Вечером следующего дня он пошел в дом дяди и взял вазу, о которой шла речь. Увидев вазу, он окончательно убедился, что именно она была изображена на рисунке. Но с большой осторожностью, повертев вазу в руках, он не обнаружил в ней никакого намека на тайник. Было 11 часов вечера, когда они с Ливингтоном прибыли в хитер-коттедж. Фелис уже ждала их и открыла дверь, прежде чем они постучали.
9: Входите. Отец спит наверху. Не надо его будить. Я приготовлю вам кофе здесь.
0: Фелис провела их в маленькую уютную гостиную. На каминной решетке стояла спиртовка, и, склонившись над ней, девушка заварила им ароматный кофе. После кофе Джек распаковал вазу. Едва увидев ее, Фелис задохнулась от изумления.
9: Вот она, та самая ваза.
4: Прекрасно, прекрасно. Так, теперь давайте уберем все со стола.
9: Ага.
4: Вот так. Угу. Хорошо. Ставим стол на середину комнаты.
9: Ага.
4: Вот так. Вокруг ставим 3 стула. Хорошо. А вазу? Дайте-ка вазу.
1: Да, да.
4: Дайте вазу сюда. Вазу ставим на середину стола. Вот так. Теперь мы готовы. Выключите свет.
1: Зачем?
4: Посидим вокруг стола в темноте.
6: Старайтесь ни о чем не думать. Думайте о пустяках. Расслабьтесь. Еще. Возможно, один из нас обладает способностью общаться с духами. Тогда этот человек войдет в транс. Помните, бояться нечего.
10: Легко сказать.
6: Нечего бояться. Тишина. Расслабьтесь. Освободите свои сердца от страха. Вот так. Лучше. Еще. Плывите. Плывите. Освободитесь от страха. Так, хорошо. Хорошо, не противьтесь воздействию. Так, еще.
0: Темнота оказалась, стала еще темнее, а тишина пронзительнее. Все тяжелее давило ощущение неясной угрозы.
9: Ужасное надвигается. Я чувствую...
11: Простите.
0: Джек начал задыхаться. Его душили. Дьявольское создание рядом... Внезапно кошмар кончился. Джек поплыл. Его подхватило течением, веки опустились, покой, темнота.

0: Джек слегка пошевелился. Голова тяжелая, как будто свинцовая. Где он? Солнечный свет, птицы. Он лежал под открытым небом. Постепенно он вспомнил все. Сиденье за столом, уютная комната, Филлис и доктор. Что произошло? Джек сел. Голова тошнотворно кружилась и огляделся по сторонам. Он лежал в небольшой роще недалеко от коттеджа. Рядом никого не было. Он вынул часы. К его изумлению часы показывали половину первого. Джек с трудом поднялся и поспешил, насколько позволяли силы, к коттеджу. Должно быть, их напугало, что он не выходит из транса, и они вынесли его на воздух.
1: Это я. Откройте. Откройте, мне уже лучше. Откройте. Никого.
0: Со всех ног Джек примчался в отель и уже собирался обратиться с расспросами в контору, как почувствовал сильнейший удар в бок, едва не сбивший его с ног.
1: Эй, пожалуйста, полегче. Дядя, вы?
2: Не ожидал меня, мой мальчик?
1: Нет.
2: Ведь не ожидал, а?
1: Нет, откуда вы, дядя Георг? Я думал, вы далеко отсюда, где-нибудь в Италии.
2: Я? Я там не был. Я высадился в Дувре. Надумал ехать в город на машине и остановился по дороге здесь, чтобы увидеть тебя.
1: Спасибо.
2: И что я узнаю? Всю ночь напролет, а? Веселое похождение.
1: Дядя Георг, нет, нет. Мне надо рассказать вам невероятную историю.
2: Ну-ну-ну.
1: Да-да-да, скорее всего, вы мне даже не поверите.
2: Да.
0: И Джек рассказал все, что с ним произошло.
1: А потом...

0: Единственная в мире. Черт возьми. Черт возьми, сэр!
1: Дядя!
0: Что вы сделали с моей голубой вазой?
1: Дядя!
2: Наконец Джек начал кое-что понимать. Он бросился в контору отеля.
1: Где? Где портье? А, вы здесь. Да. Простите. Я хочу... Я должен... Где доктор Левингтон? Отвечайте!
3: Доктор Левингтон уехал поздно ночью. На машине. Он оставил вам письмо.
1: Дайте сюда. Спасибо. Так. Так, мой дорогой юный друг. Закончился ли для вас день чудес?
4: Мой дорогой юный друг, закончился ли для вас день чудес? Если не совсем, то это вполне естественно. Ведь вас обманули по последнему слову науки. Сердечные приветы от Фелис, мнимого отца, и от меня самого. Мы выехали 12 часов назад. Времени нам должно хватить. Всегда ваш Эмброуз Левингтон, врачеватель души.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: В эфире Тифловизор. Видео, доступное по радио.
2: На темно-синем фоне появляется надпись белыми буквами «Беларусь фильм». Творческое объединение художественных фильмов. Надпись «Белые росы».
3: Я ходил по белу свету, знался с умными людьми. Счастье есть и счастья нету, есть любовь и нет любви. Ух, я к ней и так, и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало дров.
2: Раннее утро в городе, многоэтажная застройка, по центру проезжей части идет мужчина.
3: Вроде глянул, все в порядке, а выходит ерунда. Уместились на трехрядке все страдания в три ряда. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало дров.

0: предрассветной дымке, крыши одноэтажных домов, огороды, верхушки деревьев. Деревянный колодец-журавль перед домом. Федос, высокий седой мужчина с легкой небритостью, лет 70, зачерпывает воду металлической кружкой из деревянного ведра, заглядывает в колодец, идет вдоль забора из длинных жердей.
1: Федос!
2: Чего?
1: Здоров?
2: Здоров.
1: Я, в смысле, здоров. Нигде не колит?
2: Нет, не колит.
1: Когда помирать думаешь?
2: В среду.
1: В эту? Или в следующую?
2: Ну, а хрен ее знаю. Ну, что в среду, это как пить дать. Самый подходящий день.
1: Ага.
2: Помру, значит, в утрянке. Нет, после обеда. Ну, помоют. Ты мыть будешь, только водой из этого колодца.
1: Холодный же.
2: Ну, тебе холодный, а мне-то в самый раз будет. Ну, весь четверг полежу, в пятницу, значит, на кладбище, а уж потом все выходные поминайте, пейте, гуляйте, аж до понедельника. Вот на эти сотни две оставлю.
1: Брешешь?
2: Чего брешь?
1: Не верю я, чтобы вот так. И ты боишься. Должен бояться. Но что ты такого в своей жизни видал, чтобы с легкой душой смерть принимать? Что ты в своей жизни сделал?
2: Что? 80 лет смерти фигу показывал. Вот только если каждый год по фиге, и то 80 штук. А если чаще? О, большое дело. Трех сынов сделал. На ноги поднял, в люди вывел.
1: В люди вывел. Трех сынов. Сашка-то пишет кому-нибудь?
2: Мне пишет.
1: Мои не пишут.
2: А.
1: И твой должен не писать.
2: Да? Иди-ка домой, Тимофей. А то с тобой поговоришь потом всю ночь, всякой паскудство снится.
1: Ты что, холодный же?
2: Ты от своей злости раньше времени загнешься.
1: Не надейся.
2: Да.
1: Загнусь, конечно.
2: Да.
1: А тебя переживу.
2: Да. Ишь ты...
1: Поднатужусь, ты,
2: да,
1: а
2: да,
1: переживу.
2: Да. Разве что поднатужишься. Иди, иди.
1: Иду, иду.
0: Тимофей берет лопату, стоящую у забора. Расходятся в разные стороны. Тимофей в рубашке, брюках галифе защитного цвета, в темной кепке, оглядывается в сторону Федоса, с размаху всаживает лопату в землю.
1: Пропади все пропадом.
0: В дом входит Федос с кружкой в руке. Стены комнаты из некрашенного бруса, в углу стоит плетеная корзина, маслобойка, кастрюли. Под потолком на жерде висит белая и красная ткань, пучки сухих растений. Справа на печке висит белый вышитый рушник, слева стоит стиральная доска. Федос ставит кружку на угол печки, лучиной шевелит горящие угли, идет в другую комнату. Федос в светлой рубашке, коричневом пиджаке, темные брюки заправлены в сапоги. Подходит к стене, приглядывается, отрывает листок настенного календаря, идет к окну, подносит листок близко к глазам, рассматривает его, кладет на стол. Смотрит на портреты на другой стене. Лицо Федоса крупным планом. Два черно-белых портрета молодых мужчины и женщины. Под ними фотография трех мальчиков в одинаковых рубашках в клетку. Лицо мальчика на фотографии слева. Кровать у стены с ковром. В белой постели на высоких подушках на правом боку спят мужчина и женщина. Лицо Федоса, в глазах слезы. Лицо мальчика в центре фотографии. В голубой дымке высокая гора. На берегу водоема двухэтажная застройка. Волна набегает на каменистый берег, у кромки воды стоит деревянный домик. В домике на панцирной кровати спит рыжеволосый мужчина в тельняшке. Сон. Деревянный колодец-журавль перед домом. Слева стоит черная корова с белым пятном на голове. Справа на земле гнездо с аистом. Молодая черноволосая женщина в белом платье ставит на землю два ведра. Подбегают трое босых мальчиков, встают на коленки, пьют из ведер. Женщина гладит мальчика в центре по голове. Лицо темноволосой женщины. Крупным планом голова взрослого Саши. Мужчина поднимает голову, видит лицо другой женщины, молодой, светловолосой. Стены домика шатаются. К дому бежит мужчина. Столик с телевизором движется по комнате. Саша падает с кровати.
3: Сашка! Черт, штаны никак не найду! Вот они!
0: Саша пытается надеть брюки. С потолка сыплются опилки.
3: Мишук! Мишук! Помоги! Дверь скособочила! Ну чего ты там? Потолок! работает!
0: Прибежавший мужчина выбивает стекло в окне. Саша с одной штаниной на ноге залезает под кровать. Стены, крыша дома рушатся. На горизонте сине-зеленые сопки. Слева скалистый берег. На берегу разрушенный домик. Саша и мужчина сидят на вещах.
4: Мишук, у тебя мать есть?
2: Нет.
4: А отец?
2: Да.
0: Саша выключает магнитофон.
4: Померли, что ли?
2: Кто их знает? Может, померли, а может и живут. Любовь у них была. Меня вот налюбили. А потом папка от мамочки отказался, мамочка от меня в роддоме. Подкидыш я.
4: И не страшно тебе одному на всем свете, да?
2: Привык. Знаешь, иногда подумаешь, ядрёна-матрёна. Людей кругом хоть пруд пруди, а ты живешь как в космосе.
4: Балбес. Так что ж не женишься? Сам себе родственников не наделаешь. Летаешь по свету, как Путин. Вот.
2: Летаешь. А сам?
4: Ну, я балбес. У меня же деревня есть. Хата. Батька. Братья. Как в сказке. У крестьянина три сына, старший умный был детина. Средний был и так и сяк, младший вовсе был.
2: Дурак.
4: Я средний, так и сяк я. А вообще-то, я и не так, и не сяк.
0: Саша включает магнитофон.
2: Да выключи ты целое утро, где только записал.
4: Не трогай, он мне душу отогревает.
0: Недалеко от берега в воде одинокая высокая скала.
4: Ну а зачем мы сюда заперлись? До Японии доплюнуть можно. Зачем?
2: Рубь зашибить.
4: А зачем?
2: Рубь?
4: Да.
2: Ну, Сашок, не знаю.
0: Берег усыпан большими валунами. Саша встает, касается кулаком головы мужчины. Идет к воде. Поднимает маленького краба. Бросает его в воду. Возвращается.
4: А я, Мишук, сегодня о смерти подумал.
2: О чем? О смерти? Ты что, офонарил? Нашел про что думать.
4: И воды хочу. Колодезный. Ты глоток. Ну, хоть росиночку.
2: Я сбегу.
4: Да иди ты.
0: Скалистый берег моря. У берега на боку лежит небольшой корабль. Лицо Федоса. Улыбающееся лицо мальчика на фотографии справа. Город. Васька молодой мужчина в сером костюме.
2: Спокойно.
0: С сигаретой во рту под мышкой гармошка идет по пустой проезжей части, спотыкается, мягко падает на спину.
4: Ну что моргаешь?
0: Светофор мигает желтым светом.
4: Что моргаешь, дурак железный?
0: Васька лежит на асфальте, на груди гармошка, ноги скрещены. Надевает на руки ремни гармошки. В такт музыке покачивает ступнями.

0: окна многоэтажного дома, балконы с цветами. На балконы выходят женщины. Пожилая женщина, подперев щеку рукой, слушает. К лежащему Ваське подъезжает машина с надписью «Милиция». Выходит милиционер.
1: Садись, подвезем.
0: Васька садится спиной к машине, встает, застегивает ремни гармошки, подходит к машине, резко меняет направление движения. Машина задним ходом едет за ним. Васька перебегает через газон на соседнюю улицу. Машина догоняет его.
1: Ты что, припадочный?
2: Не надо, я со свадьбы.
1: Садись, тебе говорят.
2: Ну не буду я больше, не буду, ну.
1: А ну его. Разворачивайся. Стойте!
0: Бежит к машине. Садится.
2: Поехали.
1: Тебе куда?
2: Ну, прямо по проспекту. Я из Белых Роз.
1: Что? Не снесли еще?
2: Собираются. Говорят, в этом месяце. Скоро городским буду. С балкона людям на макушке поплевывать.
1: Ты где работаешь?
2: В колхозе пока.
1: Кого женил?
2: Друга по армии. В третий раз женится, и все по любви.
1: Ну?
2: Ну?
1: Дай-ка гармошку.
2: Зачем?
1: Попробую.
2: Да.
0: Васька закусывает губу, поворачивает голову вправо.
2: Стой!
1: Ты чего?
2: Это я не тебе, ты давай крути. Ну что ты ее тискаешь, как не знаешь что? И кто так играет? Сам дергает, как пролить, ее дергает.
1: Может, все-таки отвезем этого композитора? Обнаглел?
2: А что я сказал? Ты что я сказал? Ну.
0: Милиционер отдает гармошку Ваське.
1: Знаешь, я ее последний раз еще до армии держал.
2: Хотите, урежем? Хорошие у ребят, елки-моталки.
0: Машина удаляется по пустынной дороге, вдоль дороги фонари. По тропинке к одноэтажному дому идет Васька с гармошкой. За забором гора песка и многоэтажная новостройка.
3: Эй, деревня слава, деревня слева, деревня справа, деревня тут, деревня там, по утрам и вечерам.
0: Распахивается окно, в окне появляется мужчина лет 40.
4: Ты что, совсем ошалел?
5: Здоров, Андрюха. Глянь, утро-то какое. Выходи, покурим, петухов послушаем. Кобра твоя все еще на курорте греется?
6: Андрей, нормальные люди еще спят.
5: Приехала.
0: Васька снимает гармонь. В окне появляется женщина в ночной рубашке. Андрей обнимает ее за плечи и целует.
6: Закрой окно, а то весь день не отвяжется.
0: Васька обходит дом из некрашенного бруса, рамы окон белые. Ставит гармонь на крыльцо, садится на верхнюю ступеньку крыльца, ноги ставит на вторую, локти лежат на коленях, кисти рук сцеплены. Из дома в белой шляпе, белой майке, синих спортивных штанах босой выходит Андрей. Дает подзатыльник Ваське. В левой руке пачка сигарет. Садится рядом на ступеньки. Достают сигареты.
5: Еще одну, да?

0: закуривают.
1: И когда ты придуриваться перестанешь? 35 лет, а все чунчи ходишь.
2: Между прочим, чунчи в барабанщи хожу. За тебя кличку ношу и за Сашку. И ничего не придуриваюсь. У меня детство трудное было, недостаток витаминов. Но я не верю, если честное слово.
1: Ты знаешь, что Мишка Кисель вернул?
2: Да что ты говоришь? Явился, значит, золотистый-золотой.
1: Ты чего зубы скалишь? Он 3 дня из твоей хаты не вылазил, пока ты там танцульки устраивал.
2: Чего?
1: Чего, чего? Вся деревня знает чего, только ты не знаешь.
3: Андрей встает.
1: Дал бог браться.
3: Забирает с крыльца сигареты, уходит в дом. Васька крутит в руке спичечный коробок. Одноэтажный дом светло-салатового цвета, синяя веранда, белые рамы окон. Во дворе ходят куры, петух, черный котенок. Васька ставит гармошку на скамейку у стены, заходит в дом. Укрывает спящую в кроватке девочку белым одеялом.
4: Кисель заходил.
3: Светловолосая женщина с красными сережками в ушах в ночной рубашке вздыхает, отводит глаза.
2: Что ты?
3: Привстает с постели, прикрывается одеялом.
2: Ты морозь, не бойся. Гонять я тебя не собираюсь. Только...
3: Васька показывает на детскую кроватку.
4: 6 лет уж как живем. Могла бы и вытерпеть.
3: Маруся отворачивается, смотрит в сторону. Васька выходит из комнаты. Маруся смотрит ему вслед. Васька выходит из дома. Садится на скамейку. Берет гармошку, ставит себе на колени, обхватывает ее руками, поднимает голову вверх. В гнездо на дереве опускается аист.
2: Опять прилетел. Сносят нас. Тебе сказано, сносят. Все лето обормоты гоняю, мухой быхны. Ну, прилетишь, обживешься. А твое гнездо бульдозеру под гусеницы. Что тогда, весь век на людей обижаться?
4: Тыш!
3: Аист улетает. Из дома в ночной рубашке босая выходит Маруся. Смотрит вверх. На высоком дереве напротив дома, в гнезде аиста, сидит Васька с гармошкой. Играет, улыбается, болтает.

0: Маруся возвращается в дом. Федос сидит спиной на маленькой табуретке, доит черную корову с белым пятном на голове. Подходит Васька.
1: Здорово, бать.
2: Здорово. Ну что, нагулялся?
1: Ну.
2: Молочка выпьешь?
1: Давай.
0: Васька гладит корову по спине.
1: Дрянь дело. Разводиться задумала. Надо же ему было прикатить сюда.
2: Вам надо было так сходиться, как мне в космос лететь. Говорил дураку. Нет, женю.
1: Не надо, бать.
0: Сидят на скамейке, пьют молоко. За забором многоэтажный дом.
2: Бить не пробовал? Попробуй, только без злости.
1: Да что ее бить, как каменная? Что по камню бить?
2: Все у тебя не как у людей, Васька. Все наперекосяк.
1: Ладно, пойду созидать, а там видно будет.
0: Васька встает, надевает белую кепку, уходит. Федос смотрит вслед. Многоэтажные дома, рядом поле, полное спелых колосьев. Васька идет по гравийной дороге. Слева зеленое поле, справа желтые колосья.
3: Ни хозяйки, ни усадьбы, да чего же не везет. У людей сплошные свадьбы, у меня сплошной развод. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало дров.
0: Федос ведет корову на веревке. На шее у нее колокольчик. Треплет корову по спине.
2: Постой, Мурашка.
0: Идет к калитке Васькиного дома.
2: Маруся, поди-ка сюда.
0: Маруся в светлом платье и фартуке ставит ведро на землю, идет к калитке, поправляет волосы, руки кладет на штакетник.
2: Что это вы? 6 годов прожили, и вдруг позориться. Какая тебе любовь надо? Бабе дети надо, и мужик. Под 40 скоро стукнет, она любиться задумала. У вас же дочка. Ты бы об ней-то подумала. Как ей без отца-то?
4: Это Вишкина дочка.
2: Ах ты, стерва.
4: Стерва.
2: Вот что. Ваське же только не проговорись. Чтоб я больше не слышал об этом ни от тебя, ни от кого. Чуешь? Господи, твоя воля.
0: Федос уходит. Маруся прикладывает руку к губам, к сердцу. Зерносклад. Женщины лопатами набрасывают зерно в горки. Васька идет к механическому погрузчику.
1: Ну что, сделал?
5: Сделал.
1: Ну, порядок.
0: Васька обходит грузовой автомобиль, идет к зерносушилке.

0: Ночь. Яркая луна освещает крыши домов и верхушки деревьев. У стены кирпичного дома стоит Маруся и темноволосый полный мужчина.
1: Что будем делать, Маша?
0: Это Мишка Кисель.
2: Да не мучай ты меня. Езжай свое золото добывать.
1: Горяна. Синим пламенем. Сначала золото моешь. Потом лес валишь. Но ты хороша. Не успел уехать. Замуж выскочила.
2: А что ж ты меня с собой не взял?
1: Куда? Думаешь, там горы золотые. Там грязь, песок, холод.
2: Могли бы и тут жить по-человечески.
1: Маша, я не могу. Это Васька твой. С утра взглянет на солнце. Целый день счастливый. Мне, Маша.
2: Тебе золото надо.
1: Могла бы дождаться. Могла.
2: Дождаться. 6 лет одна. С детем на руках. Дочка твоя, Миш.
1: А?
2: Как только деревня поверила, что я ее 7-месячной родила.
1: Маш, а что ж ты молчала?
2: А ты меня спросил. Уехал и пропал. Хоть бы письмо, хоть бы слово. Васька весь мой позор на себя взял. Дочку любит без ума. Да я на него до седых волос молиться должна, а я...
1: Маша, я хочу тебе сказать.
2: Да бросил ты меня, Миш.
1: Нет, я тебя не бросил. Старая любовь не ржавеет.
2: Только одна ржавчина получается.
1: Маша, дочь, я тебя как любил, так любить буду. Учти.
0: Васька спит на зерне. Сон. В легком тумане трое мужчин, Андрей, Саша и Вася, в белых рубашках и темных брюках косят. Возле цветочной клумбы невысокого дерева гнездо с аистом. У деревянного колодца журавля стоит черноволосая женщина в белом платье. Рядом черная корова с белым пятном на голове щиплет траву. Проезжает милицейская машина, высунувшись из окна, милиционер играет на балалайке. Васька косит траву один. Маруся сидит на траве с девочкой на руках. Он заносит над ними косу. Васька просыпается, закрывает рукой лицо, садится. Его руки утопают в зерне, оглядывается по сторонам. Ночь. Васька заходит во двор своего дома.
3: Иду, Галюнь, иду! Ты чего это? А?
4: Почему вот вы меня?
3: Что такое случилось?
4: Одну оставили.
3: Так ты же уже большущая. М? Большая или нет? Какая ты у нас?
4: Ну? Маленькая.
3: Маленькая? Ух ты! Такая кобылка и маленькая. О, вся обсопливилась, понимаешь? Сейчас мы все твои слезинки, вот так вот, и вот так вот, вот так вот сморкаться. Ух ты, Господи, да что ж ты такая рыдальница у меня? Во, во, во, все чистенько, во. Ну-ка посильнее. Страшно было, что ли?
4: Нет, просто одна рыба. Где мама?
3: Мама? На работе, наверное. А мы ее встречать пойдем. Пойдем встречать маму. Пойдем встречать маму. Сейчас вот так... Одеялко. Вот так, чтобы было тепло нам.
0: Васька с Галюней на руках выходит из дома. Сидят на скамейке во дворе. Васька поворачивает голову вправо, смотрит вверх.
3: Что-то давненько тебя не было. Зимовать ты тут задумывали, что? Найди себе невесту. Ищи другое место, понял? Не будет весной здесь гнезда. Культурный центр будет.
0: Во двор заходит Маруся.
2: Дай сюда.
3: На. Пришел, заревелась вся. Не надо ее оставлять одну в темноте. Испугается еще чего.
0: Васька открывает дверь веранды, Маруся несет на руках Галюню, заходит в дом. В доме Федоса.
5: Скоро ордера будут давать. Я сегодня был в исполкоме. Уже есть решение.
6: А где давать будут?
5: Пока не знаю.
6: Хотя бы на другой конец города не заперли. К матери на могилу ездить далеко будет.
5: Папа, и пора потихоньку все лишнее продавать, чтобы потом не бегать.
0: За столом сидят Андрей с женой, Васька и Федос.
6: Мурашку продам.
2: Может, лучше сдать на мясо? Старое на базаре за нее много не возьмешь.
6: Продам.
5: Ну, теперь насчет хат. У нас на работе участки дают за городом. Свою я туда перевезу под дачу. О, и насчет твоей договорился. Наш шеф купит на снос.
6: Нельзя. Столько годов она нас согревала. Вы тут родились, выросли. Мать в ней померла.
5: Но это все равно под бульдозер пойдет.
6: Нет, продавать не буду. Грех.
5: Этот грех, папа, несколько сот рублей стоит.
3: А что ты чужие деньги считаешь? Свои считай.
5: Ну, ты-то помолчи.
3: Наследники, елки-моталки. Ты, батя, когда соберешься помирать, отпиши все в фонд мира. Они сразу перестанут к тебе ходить.
5: Ну,
2: ой,
5: ты...
2: Ой, боже мой, о чем мы говорим?
5: Знаешь?
2: Хотите, продавайте. Хотите, нет. Мы совсем о другом пришли поговорить.
6: А о чем?
5: Ну, живем мы раздельно. Значит, и квартиры нам дадут раздельно. Нам двухкомнатную, ну а вам однокомнатную.
3: Батя, не соглашайся.
6: Ты помолчи. Говори.
5: Ну, что говорить? Одному вам жить трудно будет. Короче, если вы дадите согласие жить с нами, получим трехкомнатную. В исполкоме я уже об этом говорил.
6: Не, Андрюха. Соглашусь, на грех вас подтолкну. Смерти моей ждать будете. Не, все тут. Не будем больше говорить. Сашка приедет. Где он будет жить? Вы ее к себе на квартиру не возьмете?
5: 15 лет уже едет. Ну, а приедет? Кто его тут пропишет?
3: Елки-моталки, это же брат твой. Ну, что ты?
6: Вот, вот еще герой сидит. Разведется. Куда ему деваться-то? Ко мне жить придет.
5: Как? Как разведется? Еще прямо сейчас? Ну, а квартира как же? Размениваться будете? Или оставишь этой?
3: Дочке оставлю.
5: Да какой дочке?
6: Если ты темный, я тебя посветлю. На кой ляд вам трехкомнатная квартира-то? Детей-то у вас нет? И не будет уж никогда. Не родившись, по поликлиникам развезли.
0: Жена Андрея уходит.
3: Чтоб мне ерунда какая-то стала сниться. Цветная. Сегодня не такую. Прилег.
5: А я вообще снов не вижу. Спокойной ночи.
0: Андрей надевает шляпу, уходит. Почтовое отделение. Федос сидит за столом, пишет. Кладет ручку на чернильницу, берет в руки листок, дует на него, размахивает листком. Федос встает, подходит к работнице почты.
6: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
6: Вот телеграмму сыну в Воркуту.
2: Дурак, приезжай, дают квартиру в городе с удобствами. Я загнусь, тебе останется батька. Что это такое?
6: Что?
2: Что это такое, дурак? Загнусь.
6: А, это чтобы он понял.
2: Дедушка, это же не письмо, а телеграмма. Ее культурно писать надо.
6: Ну, подскажи, как?
2: Срочно приезжай, отец.
0: Забирает листок, читает.
6: Не приедет. 15 лет не дозваться.
2: Ну, перепишите как-нибудь.
0: Складывает листок,
6: перепишу.
0: Кладет во внутренний карман пиджака. Федос идет по многолюдной улице города. Подходит к стене дома, опирается рукой на подоконник. К нему подходит девушка.
2: Вам плохо, дедушка?
6: Нет, мне хорошо. Хорошо, дедушка.
0: Девушка уходит. На костре в котелке варится кирпич. Из бутылки с надписью «Агдам» Тимофей наливает жидкость в граненый стакан.
3: Ну ты скоро там.
7: Последняя заварочка.
0: Остальное выливает
6: вот
0: в котелок.
6: Вот проклятый прижал, как будто кто гвоздей натыкал.
7: Сейчас, Федос, ты у меня молодым козликом запрыгаешь.
0: Тимофей выпивает.
7: Народная медицина. У нас в войну комполка радикулитом мучился. Что не делали? Ни в какую. Ходил полковник крюком, пока я не взялся. Одну процедурку засобачил, после этого полк 2 месяца наступал.
6: Ну, давай скорей.
7: Минутку. Ну и белаешь ты, Федос, как попадья.
6: Да. А ты видел попадью-то?
7: Приходилось.
6: Брешешь.
7: Так.
6: Ну, давай.
7: Даю.
0: Федос лежит на скамейке на животе. Да. Тимофей кладет на поясницу Федосу полотенце, щипцами достает кирпич из котелка. Ой. Кладет на спину Федосу.
6: Ой.
7: Лежи.
6: Ой, сымай. Сымай, скорее, кишка закипает.
7: Да теперь, ой, дурак, стараюсь.
6: Ой.
7: И должно закипать.
6: Сымай, скорее. Ой.
0: Федос вскакивает, руками хватает кирпич, бежит за Тимофеем.
7: Поднялся ведь? Бегаешь? Я вас, дураков, бесплатно лечу. А если б за деньги, на Мерседесе ездил
6: вас. Я сейчас тебе съезжу.
7: Брось кирпич.
6: Сейчас брошу.
7: Кирпич брось. Брось.
6: Сейчас брошу. Убьешь ведь.
0: Тимофей забегает в дом. Федос бросает кирпич на траву.
7: Закрылся. Сам ведь просил. Подними на ноги. Поднял ведь? Иди, иди, иди.
0: Федос возвращается. Левой рукой держится за поясницу. Слегка прогибается назад. Идет вдоль забора.
6: Гад!
0: Перепрыгивает лужу. Высокий берег реки. Васька на коленках стоит на траве. На розовом цветке клевера сидит пчела. Васька прихлопывает ее рукой, кладет в полиэтиленовый пакетик. Поднимается с колен. В руке развернутый носовой платок. На желтом цветке видит еще одну пчелу. Примеривается. Размахивается. Ловит, падает. По горке от реки поднимается Мишка-кисель с полотенцем на плече.
8: Васька! Что глазами хлопаешь? Вот, вернулся я, видишь?
9: Все золото в Сибирь собрал.
8: Нет, тебе оставил.
9: Мне некогда. Уборка в колхозе.
8: Ну, работай.
9: Погоди.
8: А?
9: Знаешь что? Едь ты за бриллиантами, за серебром, еще за каким-нибудь добром, только Марусю не трогай. Люблю я ее.
8: И я тоже.
9: Пожалей ты нас.
8: Я ее со школы люблю.
9: Тут не школа, тут... Дочка у нас. Жили нормально. А тут ты как мозоль, как прыщ, как бельмо какой появился.
8: Что? Я бельмо? Я люблю ее, понял? Она меня любит, понял? Разуй глаза. Дочь это моя. Моя. Галюня. Моя. Галюнька. Моя.
0: Васька прикладывает к Мишкиному лицу носовой платок с пчелой. Мишка вертится на месте. Отбрасывает в сторону полотенце.
8: Чунча, барабанча.
0: Замахивается. Маруся в доме моет газовую плиту, входит Васька с синяком под левым глазом.
9: Где Галюня?
2: Там.
0: Идет в соседнюю комнату.
9: Галюня, иди-ка сюда.
0: Берет Галюню на руки.
4: Ой, что это у тебя, папуля?
9: Пчелка укусила.
4: Больно.
9: Больно.
0: Смотрятся в зеркало.
9: Ну-ка, улыбнись. А так зуб покажи, окей?
0: Васька обнажает и рассматривает родинку на своем левом плече. Сажает Галюню на стол, рассматривает родинку на ее плече.
4: Ой, щекотно.
9: Щекотно? Вот она! Моя Масенька. Иди, ладно.
0: Сажает на диван, дает куклу.
9: пирасти своей Люськой, причесывай. Давай.
0: Галюня расчесывает волосы рыжеволосой кукле. Васька заходит во двор Федоса.
9: Батя.
6: Ну что, принес?
9: Ну?
6: Ну давай, пришпандоривай.
0: Федос сидит на скамейке, слева от него на костре котелок, справа от него на табуретке бутылка с надписью «Агдам» и «Зеленые листья». Васька достает из пакетика пчелу, прикладывает к пояснице Федоса.
6: Ну, что это?
9: Ну как?
6: Ну как, не кусай.
9: Так у тебя кожа, как у слона, тут и змея не прокусит.
6: А ты разозли ее.
9: А ну кусайся.
6: О!
0: За забором одноэтажные дома, вплотную к ним многоэтажная новостройка. Васька прикладывает еще одну пчелу.
6: О! Давай еще одну.
9: Сейчас.
0: Васька прикладывает еще одну пчелу.
6: О!
9: Ну все?
6: Ну хватит.
0: Федос расправляет плечи.
6: О!
0: Распрямляет спину.
6: Совсем другое дело.
0: Васька завязывает на узелок пакет с пчелами.
9: Это тебе на вечер.
6: Кто это тебе?
9: А?
6: Кисель, что ли?
9: Гад, понимаешь? Пускай уж там, ну, про Марусю, ну, что-нибудь такое там. А то Галюня, говорит, от него. Выдумал. Ювелир несчастный. Да она на меня и похожа. Я не утерпел.
0: Федос встает, идет со двора мимо дома с голубыми рамами. Во дворе на колоде сидит Мишка Кисель, прикладывает топор к своей щеке.
10: Мать дома? Город ушла. Кто в хате? Никого. Слушай, ты что, ругаться пришел? Ты лучше скажи своему охламону, что он если еще раз сунется,
0: Федос выхватывает топор, прикладывает к шее Мишки.
10: Знаешь ты, что за это будет?
6: Знаю, посадят, мне все равно, где помирать. Отвечаю, что спрошу, только говори правду.
10: Ну, у Маруси дочка от тебя?
9: Да, от меня.
10: Марусь приходил этими днями?
9: Приходил. Впусти.
10: Федос, впусти. Любишь ее?
9: Люблю. И она меня любит.
10: Вставай. Значит так, Мишка, и на Маруси женишься сразу. Я тебе ее позорить не дам. На Галюне... Мне все равно, она мне внучка, я к ней сердцем прирос.
6: Если ты еще хоть раз про нее вякнешь, голову снесу вот этим топором. Веришь?
9: Угу.
6: Вот и хорошо. Васька завтра же ко мне перейдет. А ты через денек-другой Маруси с дочкой говорит, что Галюня от тебя никому. Понял? И не тревожь. Живи как человек. Сказать что-нибудь хочешь?
9: Хочу. А чьего ты, Федос? Был бы в зоне, королем ходил.
6: Будь здоров.
9: Будь здоров.
0: Федос уходит, в руке несет топор. Мишка отгоняет ногой кур, замахивается кулаком на собаку.
6: Пошла ты, дура.
0: Федос открывает калитку, входит во двор своего дома. Васька доит корову. Федос бросает на веранде топор.
6: Разводись.
0: По деревенской улице быстро идет Галюня. В руках у нее кукла. Стайка гусей отбегает в сторону. Девочка сворачивает к дому. Галюня входит в дом. Ее встречает пожилая женщина в платке и переднике.
11: Здрасте.
12: Здравствуйте. Ну, заходи, заходи.
0: На железной заходи. Кровати сидит Мишка Кисель. Курит, смотрит на Галюню.
12: Ну... Что же это ты на ночь глядя?
11: Бабка Марья, тетка Зина и тетка Вера говорили у колодца, что ваш Мишка моего папку забить хочет.
12: Господи.
11: Вы ему скажите, чтоб не забивал. Я ему за это свою Люську подарю.
12: Не надо, детонька, не надо. Играйся с ней сама. А я ему скажу. Скажу. Пойдем, детонька, пойдем.
0: Мишка ладонью вытирает с лица испарину. Отворачивается, встает с кровати, босой идет к рукомойнику. Вдоль стен комнаты из побеленного бруса стоят скамейки. На полу домотканая дорожка. Пьет из кувшина, умывает лицо, воду стряхивает на пол. Возле печки на полу ходят желтые цыплята. Мишка сыплет им корм.
6: Ц-
8: Цыпа. Ну ладно, отстань.
12: Не успею я вымолить у Бога твою душу, сынок. Мало мне жить осталось. Вот тебе любовь. Вот тебе золото. Вот тебе
8: золото.
0: Мишка падает на скамейку спиной к печке. Бабка Маня бьет ремнем по спине Мишку. Тот увертывается, бросает в Мишку ремень. Тот скручивает его и отбрасывает в сторону. Дом Васьки. Маруся сидит на кровати.
2: Ты долго так сидеть собираешься?
0: Васька у окна.
2: Ты ложись на диван.
0: В кроватке спит Галюня.
2: Хоть бы сказал что-нибудь. А то молчит, как пень.
0: Васька садится на диван.
9: Маруся, если бы я тебя малость побил, может, лучше был бы?
2: Может, и лучше.
0: Снимает обувь.
9: Завтра пойдем.
0: Ложится. Руки закидывает за голову. Федос поправляет забор.
9: Здорово.
4: Здравствуйте, деда.
8: Здравствуйте.
9: Бать, посмотри за ней. Мы разводиться пойдем. Если к обеду не разведемся, покорми чем-нибудь.
8: Угу. Иди, внученька, в хату. Там котику молочка хорошо дай. Иди, детка.
0: Галюня идет к дому. Федос кладет молоток на скамейку. Васька в сером костюме, белой рубашке, галстуке стоит у забора. Вдалеке многоэтажные дома.
8: Ну, ты хоть говорил с ней?
0: Васька отмахивается.
9: Бать, не могу я отношения выяснять. Мне стыдно. Люди не языками должны разговаривать.
8: А чем?
9: Душой. А уж если ей не получается, что языками трепаться?
8: Ну ладно, иди.
9: Любит она его, гада. Надо же так любить. Да ты не расстраивайся. Один жить не буду. Женюсь опять. Ну, на Верке женюсь. Она все по Сашке сохнет. А я все-таки брат. Башку в рыжий цвет выкрашу, она меня и полюбит.
8: Ну, ладно. Иди, охламон.
9: Не забудь покормить.
8: Покормлю.
0: Федос хлопает рукой Ваську по спине.
9: Здорово, Вера.
2: Привет. Дядь Федь, возьмите телеграмму. Сашка едет.
0: Вера, светловолосая молодая женщина из Сашкиного сна. На ней розовое платье в мелкий рисунок. На плече большая коричневая сумка. Федос снимает кепку, садится на скамейку у стены дома.
8: Ну, что нового?
2: Ничего.
0: Вера садится рядом.
2: Фух. С утра и такая духотища, да?
8: Вот, сносит нас.
2: Ага.
8: Ты почту больше носить не будешь?
2: Ну, почему? Меня 83-е отделение берут. Вон там, за стройкой.
8: Корову продали?
2: Да. А вот с курами не знаем, что делать.
8: Ну, это проще.
2: Да.
8: И большую вам с матерью дадут?
2: Не знаю, наверное, однокомнатную. Нам, в общем-то, хватит.
8: И не жалко.
2: Чего? Деревню? Дядь Федь, она же отжила свое, неперспективная. Ну что такое, дядь Федь?
8: Родить тебе надо.
2: Надо.
0: В городе идут Васька и Маруся.
9: Так и так, скажи, пьет. Дома не бывает. За дочкой не смотрит. Ну, как с таким жить? А то, что характерами не сошлись, это только дураки сейчас говорят. Теперь за это уже не разводят. Судья скажет, бросьте, ребят, лапшу на уши вешать. Меняйте характер и живите дальше.
2: Скажу все как есть.
9: Не ерунди. Стыдно.
2: Мне стыдно.
9: А мне? Подумай, что это за мужик такой бабу приструнить не смог. Мне же тоже надо что-нибудь придумать. Если скажу, что ты мои рубашки не стираешь, ничего?
2: Да говори, как знаешь.
9: А ты, главное, не забудь сказать, что пьет.
2: Ты думаешь, они поверят, что ты пьяница?
9: А куда они денутся? Марусь, ты подожди-ка меня там в коридоре, я сейчас.
0: Маруся заходит, останавливается на высоких ступеньках за дверью коричневого цвета.
13: Батя, 11 есть?
14: Дают уже, дают.
0: Васька снимает галстук, кладет в карман пиджака. Выходит из помещения в цокольном этаже. Дважды открывается коричневая дверь, Маруся смотрит на входящих. Отворачивается, опускает голову. Васька идет в гору по улице, ему навстречу быстро катится желтая детская коляска. За ней бежит мужчина, Васька бросается к коляске, из коляски выпадают пустые бутылки.
15: Чего кидаешься? Столько бутылок разбил!
0: Васька с бутылкой в руке идет на мужчину.
15: Я тебя просил!
13: Кибельс проклятый!
15: Стой, гадюка!
13: Все равно не...
15: Спокойно! Ты что, ненормальный что ли?
0: Бросает бутылку, попадает в лобовое стекло машины. Вывеска «Народный суд Гродненского района Гродненской области». Милиционер ведет Ваську в наручниках. В телефонной будке стоит Вера.
13: Верка! Зайди вечером к нашим, скажи, пускай не волнуйся, я в тюрьме.
16: Пошли, пошли.
13: Слушай, начальник, у вас амнистия не полагается, а то мне с женой развестись надо.
16: Это ты еще успеешь.
13: Что ж ты не рассказал, как все было?
16: Он меня спрашивал. Бросал бутылку? Бросал. Стекло разбивал? Разбивал. Заворотник принимал с утра? Долго говорю. Получи, распишись. И смотрит. Так на меня смотрит, будто я полпот какой-нибудь.
13: Ты, может, нескольких человек от смерти спас. Представляешь, если бы коляска выкатилась на перекресток? Какая каша была бы?
16: Ну?
13: Ну! За хорошее дело умудрился 15 суток отхватить.
16: Отсижу. Тут дело не в этом, а в том, что нельзя так. Раньше попробуй пустую коляску покачать. По рукам дадут? Нельзя, грех. Он бутылки в ней возит. Алкаш проклятый.
13: Пошли в кабинет. Дам бумагу. Напишешь все, как было.
16: Не-не-не, я лучше вторые 15 суток отсижу, чем жалобы писать. Нашел писателя.
13: Ну, пошли, пошли.
16: Не, ну ладно, не имеешь права. Ну, пошли, не имеешь
13: пошли.
16: Права, ну почему?
13: Пошли.
0: В деревне перед рассветом. На фоне неба силуэты многоэтажных домов. Вдоль забора идет Мишка Кисель. На плече рюкзак, подходит к окну дома, стучит. В окне загорается свет, раздвигаются занавески, окно распахивается.
6: Чего тебе? Мать топор просила, отдай. Вон, в сенях возьми. Ваську позови. Сидит Васька.
13: Как сидит?
6: В городе четный бедокурил. 15 суток дали. У Маруси был?
13: Нет.
6: Зайди.
13: Нет. Остаться боюсь.
0: Мишка уходит. Закрывает за собой калитку. Идет в сторону многоэтажных домов. Федос смотрит вслед. День. Собрание.
17: Ордер на однокомнатную квартиру вручается старейшему жителю деревни Белые Росы, ветерану трех войн, ветерану труда Ходосу Федору Филимоновичу.
18: Чего сидишь, как пень? Ступай, бери, пока дают.
0: Федос идет к женщине.
17: Поздравляю вас, дорогой Федор Филимонович. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни. Скажите что-нибудь.
6: Что?
17: Скажите что-нибудь о себе.
6: Ну, чего сказать-то? Родился я в 1900...
19: Знаем, когда родился. Ты речь такой.
6: А ты там не вякай. Говорю, что говорю. Родился я, значит, тут. Женился тоже тут. Ну, работал. Войну, значит, одну с Буденным Семеном Михайловичем. Вторую в Карелии. А третью в партизанах, тоже тут. Ну вот, а теперь дали ордер на новую квартиру. Помирать буду, значит, с удобствами. Спасибо.
17: Спасибо вам большое, девушка. Ордер на трехкомнатную квартиру вручается...
18: Да, Федос. Вот ведь, не можешь ты... Красиво говорить-то.
6: Зато думаю красиво.
18: Все думают.
0: Аист вылетает из гнезда, летит над крышами деревенских домов.
17: Петька, постой, возьми кошку.
14: Да бросьте вы, мам, ну зачем?
17: Постой, говорю, кошка первой должна войти в хату.
14: Не надо, не надо.
0: У подъезда стоят стулья, кресла, из машины выгружают матрацы. Люди бегут к подъездам.
6: На, поешь. На базар завтра пойдем.
0: Корова тыкается носом в руки Федосу.
6: Вот. Ордер дай.
0: Достает из кармана бумажный листок.
6: Ключ от новой квартиры. Так что уж не обижайся.
0: Прячет ордер, чешет корове шею. Ночь. Яркая луна освещает крыши домов в деревне. Крыши домов в деревне.

0: Кисель уехал.
1: Куда?
0: Совсем из деревни уехал.
1: Змей. Взбалмутил бабу и тягу. Что ж делать-то теперь?
0: Что? Будете жить, как жили.
1: Не-не-не-не-не-не. Я гордый. У меня характер, Андрюх.
0: Давай.
1: Чё ты ойкаешь? Ты чё ты ойкаешь? Ты разойкался
0: здесь? С характером. Жрать хочешь?
1: Пиво хочу.
0: Ладно. Принесу.
1: Снимай галстук.
0: Ты что?
1: Снимай. Давай. И пиджак давай. Посиди за меня полчасика. Заборчик покрасишь. А потом вот тут начнешь, а? Ну, родной. Ну, Андрюх, ну, полчасика. Ну, я тебя прошу, ну, пожалуйста. Ну, посиди. А я сам из бочки. Не люблю я в бутылках.
2: Васька надевает галстук Андрея. Они меняются пиджаками и головными уборами.
1: Вот кисточка.
2: Васька хлопает по плечу Андрея.
1: Не бойся.
2: Васька бежит вверх по лестнице в подъезде, вбегает в квартиру.
1: Галюня!
3: Папочка приехал!
2: Федос с колокольчиком в руке идет по многолюдной деревенской улице. Стоит сервант, стулья, велосипед. Мужчины грузят в кузов машины мебель. Стоит лошадь, в повозке вещи. Тимофей сидит на скамейке у своего дома. Откладывает газету, снимает очки, быстро идет к Федосу.
1: Федос!
0: Ну, как... Продал.
4: Продал.
0: Ну иди. Слезки вытру. О, вот он. Чего нюня развесила? Может, в добрые руки. Хорошим людям попало. Сколько взял.
2: Федос говорит на ухо Тимофею.
0: Ёксель-моксель. Корову. Да ее на мясо сдай. 5 раз больше получишь.
4: Да не мог я на место. Понял?
0: Понял. Что ты остолоп, который на солнце молится. Ну, не обижайся. Пойдем и коровку, и квартиры замочим.
4: Ты знаешь, я так расстроился и не захватил. Вот, на-ка, слетай.
0: Куда слетай? Не в деревне живем, а как в городе. Ну ладно. Пойдем мою тещу малости раскулачим. Пошли.
2: Идут к дому Тимофея.
0: Сейчас мы эту монашку уделаем. Да, Федос, век тебе учи, а ты так дураком и помрешь. Правда, раньше меня. Эх, заходи. Сирота.
2: Тимофей снимает салфетку, под ней 2 тарелки с едой. Федос ставит колокольчик на табуретку.
0: Держи.
2: Тимофей достает еще 1 тарелку, 2 стакана.
0: Проходи.
2: Тимофей несет 1 тарелку с вареной картошкой и стаканы. Федос – 1 тарелки с луком и хлебом. Тимофей встает перед иконой на табуретку.
0: Господи, помилуй и помоги.
2: Крестится, достает из-за иконы бутылку.
0: Вот сейчас по стаканчику влупим и водичкой дольем. Пускай натирается.
4: А что она натирает-то?
0: Поясницу вроде или еще чего. Шут ее знает. Сама болезни выдумывает, а потом лечится. Водку зря переводит. И вот же, смотри, что получается. Жонки наши помирают, а тещи живут. Упорно живут.
4: Ну и пускай себе живут на здоровье. Что, тебе жалко, что ли?
0: Да мне не жалко. Я просто любопытствую. Погоди.
4: Нет.
0: Я сейчас огурчиков принесу.
4: Нет, я не буду. Ты как хочешь, я не буду. Поясницу вон и змеиным ядом натираю. А это, может, она туда волчьих ягод набросала. И ойкнуть не успеет. Нет, я не буду.
0: Гляньте вы на него. Ровесник Суворова. А все помереть? Боишься?
4: Да, мне Сашку женить надо.
0: Смотри.
2: Тимофей наливает на хлеб коричневую жидкость.

0: жидкость из бутылки.
1: Сашку женить ему надо.
0: Выглядывает в окно.
1: Валет!
0: Бросает хлеб собаке, пес ест, виляет хвостом.
2: Взять! Не трогай, Валет! Пошел вон и сдохни.
1: Да, да, сейчас он тебе и сдохнет. Он тебя переживет. О, облизывается, еще просит. Бездельник. Ну, давай, скорей, а то она вот-вот должен вернуться.
2: Давай.
1: Тебе, Федос, сколько?
2: А ты что, краев не видишь?
1: Виноват.
0: Тимофей наполняет стаканы.
1: Как говорится, на Бога надейся, а сам не плашай. Ну, с Богом.
2: Поехали.
0: Поворачиваются к иконе, поднимают рюмки, выпивают.
3: Мать честная.
1: И брось ты ерунду пороть. Уж кто-кто, а ты еще три войны переживешь. Я... Другое дело. Я нервный. Псих. А психи, сам знаешь, у них век короткий.
2: Я тебе сказал, что помру. Значит, помру. Всю жизнь жил без удобств. Да мне неудобства надо-то, понимаешь? Трудности надо.
1: Трудности я тебе буду создавать. Ты не бойся.
2: Ты ведь вот смотри, что получается-то. Вода будет рядом?
1: Рядом.
2: Дров не надо?
1: Не надо.
2: В огороде копаться тоже не надо? Да
1: пропади он пропадом.
2: Да ведь подумать страшно. По малой нужде на улицу выходить не надо.
0: По двору идет женщина в платке и голубой кофте.
1: Давай поспорим на всю пенсию. Если ты первый остынешь, я тебе всю до копейки. Если я, ты мне.
2: Погоди, это... Что значит, я первый остын, а ты как, что?
1: А если я, стал быть,
2: да.
1: Кому же? Тёще?
2: Вот как?
1: Ну, ладно, ладно, Федос. Давай, давай.
0: Тимофей прячет бутылку под стол, Федос быстро пьет.
4: Здоров, Федос.
2: Здравствуй, Марья.
4: Тимофей, что с нашим балетом сделалось?
1: Это он и жизни радуется. Жить будете на балконе.
4: Вроде сдох.
0: Тимофей с Федосом переглядываются.
1: Как и сдох. Уже?
0: Вскакивают, выбегают во двор. Валет лежит на земле.
1: Мамочка, родная!
2: Убийца! Убийца!
0: Тимофей в припрыжку. Федос за ним бегут по деревянному мостику через канаву мимо указателя «Белые росы» в сторону многоэтажных домов. Выбегают на проезжую часть. Тимофей ложится поперек дороги, правую руку поднимает вверх. Останавливается машина скорой помощи. Выходят женщины в белых халатах. Сажают стариков в машину. Машина поворачивает за угол многоэтажки, уезжает. Андрей красит забор.
5: Это ты у нас сидишь?
6: Ага.
5: Собирайся, пошли.
6: Я не закончил.
5: Завтра закончишь. Давай.
6: Ну, подождите, хоть немножко.
5: Быстренько, мне некогда.
0: Андрей поднимает пиджак с земли, кладет кисточку на банку с краской, берет в руки банку, оглядывается, уходит. В городской квартире Маруся сидит за столом, Васька играет на гармошке, Галюня танцует. На стуле справа стоит рамка с черно-белыми фотографиями, деревянная игрушка, возле зеркала чемодан, на столе люстра, около нее лежат плафоны.
7: Тебе совсем, что ли, отпустили?
0: Васька встает, надевает белую шляпу Андрея, берет на руки Галюню.
8: Я тебе куклу новую принесу.
0: Снимает шляпу, целует Галюню, снова надевает шляпу, выходит из квартиры. Отделение милиции.
8: Братан у меня там, понимаешь, ни за что, просто так сидит, меня подменял, ну.
9: Что ты мне басни рассказываешь?
8: Ну, человек ты или кто?
9: Если тоже хочешь, то да, могу устроить.
8: Не имеешь права, я трезвый.
9: А ну-ка.
0: Васька идет к выходу. Спускается по лестнице. Федос и Тимофей идут по дорожке между заборами своих участков.
1: Да, можно сказать, оконфузились. И что она туда всыпала?
2: Алкаш.
1: Могло быть хуже. Спасибо Валету, жизни наши спас. Царство ему небесное.
2: Алкаш.
1: Я тебя что, просил? Сам, говорил, наливай до краев. Я тебе не силком. Глянь, глянь. Валет.
0: Подбегает пес.
1: Бездельник. Да он просто напился и заснул.
2: Вот это отливай.
1: А мы с тобой на клизмы согласились. Зря только водку перевели. Пошли, там чуток осталось, допьем.
2: Алкаш.
1: Сам ты, алкаш. Кто говорил мне до краев, до краев?
2: Пошел ты.
1: Сам ты, пошел.
0: Мужчины расходятся.
1: Валет, куда? Куда? Где хозяин? Хозяин где?
2: Иди допивай там.
1: И допьем, допьем. Валет, валет.
0: В тюремной камере на деревянном настиле спит Андрей. Он укрыт пиджаком, под головой ботинки, около плеча шапка из газеты. Сон. На скошенном поле колодец журавль с деревянным ведром. Слева от колодца черная корова с белым пятном на голове. Справа на земле гнездо с аистом. В центре стоит темноволосая женщина в белом платье, трое мальчиков в погодках. Вдали виднеются крыши деревенских домов, слева высотные городские дома. На поле стоит взрослый Андрей, его жена и много детей связывают колосья в снопы.
10: Андрей, прости меня.
2: За что?
10: За детей наших. Что не будет.
2: И ты меня прости.
11: Василий, подъем!
0: Милиционер будет Андрея. Андрей встает. Улица. Андрей идет вдоль забора. На голове шапка из газеты. Останавливается. За забором видит спящего Ваську. Поднимает с земли камешек. Прицеливается. Бросает за забор. Васька поворачивает голову, привстает.
12: Андрюха! Тебя освободили, что ли?
0: Надевает шляпу. Идет к забору.
8: Андрюх, честное слово, не хотел. Знаешь, Галюню захотелось увидеть. Думал... Ой, успею.
0: Васька перелезает через забор.
8: Извини.
13: Раздевайся.
0: Меняются пиджаками. Васька вешает шляпу на забор. Снимает галстук.
8: Я только это...
2: У тебя из бумажника 2 рубля взял. Холодные ночи стали.
0: Андрей пытается надеть галстук. Ему мешает шапка из газеты, бросает ее в сторону, надевает галстук. Васька надевает на голову Андрея шляпу, поправляет ему воротник.
8: Ой, что тебя от твоей кобры будет?
2: А я ее брошу.
8: Да ты что, сдурел?
2: Пошли, режем.
8: Рано еще не дадут.
2: Коньяк дадут.
8: Да что это с тобой?
2: Я сегодня сон видел.
0: Уходят по дорожке вдоль зеленого забора с белыми столбами. Федос идет по безлюдной деревне. На дереве пустое гнездо аиста. Заходит во двор Васькиного дома. У Федоса в руке металлическая кружка. Заглядывает в первое окно. Стучит во второе окно.
2: Васька!
0: Первое окно распахивается.
8: Здорово, бать.
2: Долго ты еще Ваньку валять будешь?
8: У меня характер.
2: Я вот возьму кол, да погоню тебя домой вместе с твоим характером. Ишь ты, забастовку устроил.
8: Батя, не мешайся в мою личную жизнь. Пока она сама не попросит, я туда не ногой. Хату снесут, я палатку поставлю, буду жить. Я обиделся.
2: Смеются же все над ней. И над тобой, дураком.
8: Смеются, не плачут.
2: Ну, перейди хоть ко мне-то. И обижай себя на здоровье.
8: Все, батя, свободен.
0: Васька закрывает окно.
2: Фу. Васька!
13: Ну, чего еще?
2: Ты не знаешь, на нашем кладбище начальство есть какой-нибудь?
13: Конечно, министра недавно хоронили.
2: Да я не про это. Заведующий или там директор, ну, кто всем распоряжается-то?
13: Есть, наверное. А зачем тебе?
2: Да говорят, хоронить на нашем кладбище не будут. Пойдем нынче с Тимофеем места забивать. Может, взятку кому-нибудь дать, а? Там же мать наша похоронена. А мне что, на другой конец города?
13: Батя, не нагоняй на меня тоску.
0: Васька захлопывает окно. Федос уходит. Пассажирский самолет с надписью «Аэрофлот» идет на посадку, садится и едет по посадочной полосе. Городская квартира Федоса. На стене фотография трех мальчиков. Под фотографией сидят Андрей, Саша и Васька.
2: Ты мне сын или пасынок?
12: Сын.
2: Слушаться должен?
12: Должен.
2: Женись.
12: Че? Прямо сейчас?
2: Ага. А то тебя опять понесет. Перестань живой. Человек должен быть сердцем к чему-то привязан. От меня родители оторвался, это понятное дело. Так и должно быть. Так привяжись к кому-нибудь.
14: Правильно, отец.
2: А то оторвался и повис, как не знаю что. А кто страдает? Я страдаю.
0: Загибает пальцы на руке.
2: Все страдают.
12: Ну все, батя, уговорил. Найдешь невесту хоть завтра.
2: Ну вот это другой разговор. Верку Матрунину знаешь? Ну, почту носила.
13: Да как же он ее не знает? Ты в одном классе учились. Он ее тискал даже, когда в армию ходил.
2: Это еще лучше. Глянется она тебе?
12: Ну, откуда глянется-то? Я ее 15 лет не видел.
2: Сейчас увидишь. Андрюха, дам по уху. Пошли на балкон.
13: Так, пошли на место смотреть.
0: Выходят на балкон.
2: Матруна, выйди на балкон, если живая.
0: Этажом выше на балкон выходит пожилая женщина в синем платке.
15: Чего тебе?
2: Верка дома?
15: Она раздетая.
2: Зови.
15: Верка, Федос зовет.
16: Че, дядь Федь? Здравствуй, Саш. С приездом.
0: С балкона выглядывает Вера.
2: Здравствуй, Вера. Смотри, смотри. Смотрю. Верка, что я хотел у тебя спросить-то? Как жизнь?
16: Спасибо, хорошо.
2: Почту носишь?
16: Ношу.
2: Ну все, хлопцы, пошли пиво пить.
0: Все уходят с балконов. Саша возвращается, видит Матруну.
2: Ой.
13: Че ты насел-то на него?
2: Молчи. Ну как? Согласен или нет?
12: Давай.
2: Ну вот, вот другое дело.
13: Молодец, Сашка.
12: Да вы что, обалдели? А чё тянуть-то? Ну, пускай он сам с ней договорится. Ну, поговорит хотя бы. Объяснится, что ли? Ну, нельзя же так.
2: Нельзя так. Много ты понимаешь. Я с вашей матерью не объяснялся, про любовь никакую там не говорил. А почти 50 годов вместе душа в душу. А вы любовь, любовь, сю-сю, ля-ля. И нас вот, детей перестали рожать. Доведете скоро страну. На улицу выйдешь, поздороваться не с кем будет.
12: Да, пошлет она всех нас к черту.
2: Кто?
0: Федос подходит к вентиляционной решетке.
2: Верка!
12: Папа!
2: Молчи! Верка!
17: Ну что такое?
2: Замуж хочешь?
17: Ну хочу.
2: Так. За Сашку моего пойдешь?
17: Ну что вы там надумали, бонтусы пьяные? Женихей мне напить.
2: А ты молчи! Не тебя же сватают-то! Верку позови!
17: Значит она.
12: Ну вот. Доигрались.
2: Так. Все, хлопцы, пошли в сваты. Андрей, там за газом бутылка была.
12: Захоти. Я не пойду.
2: Пойдешь. Куда ты денешься-то? Первый пойдешь. и речь эту вот говорить будешь. Ты у нас умный, шляпу надень. Пошли.
0: По лестнице в подъезде поднимаются Федос, Васька, Сашка. Андрей в шляпе на ходу застегивает пиджак. В руках у Андрея бутылка. Подходит к двери, на ней номер квартиры 289.
2: Значит так, Андрей первый, потом ты. Нет, я за ним, потом ты. Саш, ты последний, скромненько так.
8: Ты первым делом скажи, что, мол, князь за красный товар пожаловал.
14: Он больше на Сеньку Разина похож, чем на князя.
2: Давай, скажи добрый день в хату.
14: Ну, батя. Добрый день в хату.
0: Заходят в квартиру. Сашка, Васька, Федос и Андрей, обсыпанный мукой, выскакивают из квартиры.
14: А в кого кастрюля попала?
8: В меня. В обсихованное.
14: А могла и усюгом, ваше сиятельство.
8: А ну-ка.
0: Сашка отталкивает Андрея от двери, решительно заходит в квартиру.
8: Все, иди домой.
2: Все в порядке, хлопцы? Дело выиграет, я чувствую. Где же надо? Кастрюля, а? Во, баба, а свадьба будет. Никуда она не денется.
0: На улице, на деревянном помосте за свадебными столами сидят Вера в белом платье и шляпке с фатой, Саша в сером костюме с белым цветком на лацкане пиджака, Федос с Галюней, Матруна вытирает платком слезы, Андрей с женой, гости. Тимофей повязан белым рушником через плечо. Он ставит на столы бутылки. В центре танцует молодежь. Один из гостей пробирается между танцующими к молодоженам. У него в руках котенок. Пытается передать его невесте. Пожилая женщина, сидящая рядом, забирает котенка. Васька и Маруся смотрят друг на друга. Пожилая женщина с граненым стаканом в руке встает из-за стола. Молодожены встают. Саша застегивает пуговицу пиджака. Вера поправляет пышный воротник платья. Целуются. Садятся. Матруна вытирает слезы платком. Ее обнимает сидящая рядом женщина. Маруся смотрит в сторону музыкантов. Там сидит Васька с гармошкой на коленках, смотрит на нее. Молодожены встают. Саша застегивает пуговицу пиджака. Вера закрывает свое и Сашино лицо правой стороной фаты. Левой рукой обнимает Сашу за шею, целуются, улыбаются, садятся. Молодожены смотрят друг на друга, вокруг, улыбаются, встают. Саша застегивает пиджак, левой рукой берет правую сторону фаты, закрывает свое и Вере на лицо, целуются. В гнезде два аиста, они попеременно запрокидывают голову за спину. Гости расходятся. На скамейке полукругом сидят взрослые и дети. В центре Федос и Тимофей.
2: Тогда один из бояр, предатель, наверное, и говорит, спалить, говорит, надо это село, потому как вороги нагрянут, и будет нам от них предательство.
17: Вороги-то у нас раньше какие были?
2: Ну, кто их знает? Их тут перебывало, не дай Боже.
1: Немцы, конечно. Кто же еще? А боярин этот гад. Мы предателями никогда.
2: Вот, спалит, говорит, и никаких. Село-то на границе стоял. Они, говорят, ворогам дорогу будут к нашему княжеству показывать.
1: Гад, на зеб какой-то.
17: Да помолчи ты.
2: А князь, подумал и говорит. Нет, говорит, меня эти люди не предадут. Потому, говорит, как в этом селе живут белые росы.
18: Чего?
19: Какие росы?
2: Ну, раньше страну-то нашу всю как звали?
18: Россия.
19: Да.
20: Русь.
2: Это потом. А раньше Рось. А людей звали росами.
18: А, значит, это не деревню нашу так прозвали, а людей, предков, белыми росами окрестили.
2: Ну да.
1: Почему белыми? Что у нас тогда? Рыжих или лысых не было?
2: Белый — это значит чистый, верный, свои.
1: А, сам придумал.
2: Ну вот.
1: И князя приплел.
2: Вот.
1: Вон у нас луг широкий.
2: Ну.
1: По осень на нем роса нападает, ну и все. И нечего историю искажать.
2: А, чудак ты, Тимох.
1: А я в это не верю.
2: Ну и не верь себе на здоровье. Кто тебя заставляет?
1: Кто заставляет?
2: Ну, да,
1: ты меня заставляешь.
2: Дома, да. Лук,
1: собрался, да, и да, да, всякие...
0: Ночь. Яркая луна освещает крыши домов в деревне. За пустым свадебным столом сидят Федос и Васька. К ним подсаживается Тимофей. Ставит на стол тарелку с едой.
2: Себе, что ли, набрал?
18: Тебе, себе. Валету. Слышь, лает. Наружу просится. Отстите. Теперь каждый день надо выводить. И не раз. Да, вот Федос. Вроде Васька. Все хорошо. А в общем-то, пропади все пропадом. И теща, и Валеты, и эти деликатесы.
0: Тимофей уходит. Федос и Васька сидят рядом за столом в одинаковых позах. Локти на столе. Пальцы сцеплены в замок.
21: Скажи мне, бать, как прожить, чтобы не притомиться?
2: Пить меньше надо.
21: Нет, ты скажи, ну.
2: Живи как человек, набело, и все.
0: Подходит Маруся.
7: Вась, иди домой.
21: Сейчас.
0: Садится рядом с Васькой.
7: Ну, пожалуйста.
21: Сказано тебе, сейчас приду. Иди. И батьки тоже постели. Ему ночевать негде.
7: Хорошо.
0: Маруся уходит.

0: Пошли, Вадь, при свете помаленьке пропустим.
1: Иди, я еще посижу малость, подышу.
2: Васька встает, берет под мышку гармошку.
0: Ну, приходи.
1: Ага.
2: Уходит.

0: Лицо Федоса крупным планом. У него подрагивают веки. Он опускает глаза вниз, слегка покачивает головой, поднимает глаза. Федос идет мимо пустых деревянных домов. Выходит на высокий берег реки. По реке стелится туман.
1: Вот и все.
0: На другом берегу, за деревьями, восходит солнце.
1: Пришел мой вечер. Уже нечего мне у тебя просить. Только осталось спасибо тебе сказать. За то, что родился. За то, что мучился. Радовался, плакал. За все. Пошли нашим детям тепла и свет. Согрей их. На земле нет жизни без тебя. Спасибо тебе. Спасибо. Спасибо.
0: Надпись «Конец фильма». Киностудия «Беларусьфильм», 1983 год. Автор сценария – Алексей Дударев. Постановка – Игоря Добролюбова. Оператор-постановщик – Григорий Массальский. Композитор – Ян Френкель. Стихи – Михаила Танича. Государственный симфонический оркестр кинематографии СССР – дирижер Сергей Скрипка. В главных ролях – Федос Ходос, Всеволод Санаев, Васька, Николай Караченцев, Сашка, Михаил Кокшенов, Андрей, Геннадий Гарбук, Тимофей, Борис Новиков.
2: Вы смотрели художественный фильм.
3: Вы слушаете радио ВОС.
4: Документальный фильм «Крымский партизан Витя Коробков» начинается. Тифлокомментарий к фильму создан в рамках проекта, реализуемого при поддержке фонда президентских грантов. При финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Эмблемы и названия. Двуглавый орел со щитом. Российское военно-историческое общество. Глобус с фрагментом кинопленки. Госфильмофонд России. Sunrise Pictures. S-Video. В небе фашистские самолеты. Бомбы падают на города. Здесь и далее архивные кадры черно-белые.
5: Осень 1941 года. Крым.
4: Пылающие села.
5: Оккупированная фашистами Феодосия.
4: Фашистский патруль идет по улице среди пальм. Фашистский отряд идет вдоль моря. Разрушенные города.
5: В толпе немецких солдат у комендатуры отирается мальчишка лет 10. Он здесь частый гость. У парня губная гармошка. Он наигрывает Розамунду на потеху немцам. И ждет момента, когда разгоряченные весельем офицеры потеряют бдительность.
4: Фашистские солдаты едят, курят, играют в карты.
5: У партизанского разведчика Вити Коробкова сложная задача – добыть образец пропуска, по которому партизаны смогут сделать копии для диверсии в немецком тылу.
4: Цветное изображение, реконструкция быта.
5: Великую Отечественную войну.
4: Партизанского.
5: Дети сражались в партизанских отрядах наряду со взрослыми.
4: Отряда.
5: Их вклад в общую победу бесценен. Именно они меньше всего вызывали подозрений у врага, что позволяло добывать ценнейшие разведывательные данные.
4: Фото партизан детей.
5: Только в крымских лесах воевали тысячи детей и подростков. Большинство из них погибло.
4: Поле с алыми маками. Памятник. На постаменте высечена золоченая надпись. Славному пионеру-партизану Вите Коробкову, который погиб в борьбе с фашистскими захватчиками 9 марта 1944 года от пионеров Украины. Витя запечатлен крадущимся вдоль стены, на его шее повязан настоящий пионерский галстук. Появляется название фильма «Крымский партизан Витя Коробков».
6: Артек! Любимое место отдыха советских ребят!
4: Кадры из пионерлагеря Артек.
5: Утро 21 июня 41 года. В детском лагере «Артек» началось как обычно.
4: Пионер-гарнист.
5: В лучшей детской здравнице страны собрались сотни ребятишек из разных республик Советского Союза.
4: Дети делают зарядку.
5: Это уникальные кадры хроники, снятые перед самым началом войны.
4: Торжественная линейка.
5: Вечером торжественное открытие новой смены. Вожатые приветствуют награжденных путевками отличников учебы. Среди них крымский пионер из Феодосии Виктор Коробков.
4: Групповое фото детей.
5: Он уже второй раз в самом престижном детском лагере Совета.
4: Коробка красок.
5: Мальчик отлично рисует.
4: На ней надпись.
5: Его даже называют здесь Айвазовским.
4: Краски.
5: На линейке Пионер ударит альбом и акварельные краски.
4: Виктора Коробкова.
5: Уже вечером Витя показывает рисунок.
4: Галина Кулясова.
7: Шторм.
4: Историк.
7: Плохая погода. Нет солнца. Море штормит. И вот этот маленький кораблик пробивает себе путь и ищет его в этом солнечном отражении. То есть какая фантазия у мальчика была.
4: Изображение описанной картины. Его сменяет облачное небо.
5: Мальчик как будто предчувствовал, что через несколько часов в Крыму заштормит по-настоящему, а его детство закончится.
4: Волны накатываются на каменистый берег. Дети делают планеры в кружке авиамоделистов.
5: 22 июня в Артеке ждут гостей из Гурзуфского военного санатория. Но гости, командиры Красной армии, почему-то не приехали.
4: Запускают их в небо.
5: Все развлекательные мероприятия в лагере отменены. Но никто еще ничего толком не знает.
4: Дети едят на открытой террасе.
5: Во время второго завтрака в столовой наступает звенящая тишина. Из громкоговорителя доносится голос Левитана.
4: Фото из лагеря, затем фото Москвы.
8: Внимание, говорит Москва. Сегодня 22 июня, 4 часа утра. Без объявления войны германские войска напали на нашу страну.
4: Плакат «Родина-мать зовет».
5: В лагере тут же отключают электричество и спешно готовят пионеров к эвакуации. По всей стране родители шлют телеграммы. Что будет с детьми?
4: Пустые дорожки в лагере.
5: И с первых же дней войны небольшими группами школьники в сопровождении вожатых и работников лагеря разъезжаются.
4: Пассажирский поезд.
5: Местных отправляют по домам, а ребят из союзных республик и дальних городов эвакуируют через Москву под Сталинград, а затем на Алтай. На целых 3 года. Все это время школьники будут жить с тревогой, что стало с их близкими. А родители ничего не будут знать о детях.
4: Женщины
5: до конца войны
4: изготавливают боеприпасы.
5: Эта роковая смена
4: на заводе
5: станет самой длительной в истории Артека.
7: Безусловно, отдых был прерван, и Виктор приехал в Феодосию. Здесь был оккупационный немецкий режим.
4: Виды Феодосии.
5: Виктор вернулся в Феодосию. Здесь он знал каждую улочку. Родился Витя 4 марта 1929 года в семье рабочего.
4: Семейные фото.
5: Михаил Иванович Коробков работал в феодосийской типографии наборщиком и рано научил сына читать и писать. Мальчик рвался к учебе.
7: Вот школа 8-я, они рядом жили. И поэтому он туда приходил и стоял под дверью. Учителя его уже хорошо знали.
4: Школа с памятной табличкой.
5: Педагоги сжалились над мальчуганом и приняли в первый класс, когда ему едва исполнилось 6 лет.
4: Классное фото.
5: Среди одноклассников Виктор был самым юным.
4: Фото Витя с кисточкой.
7: Витя сам себя устроил, в общем-то, в первый класс. Ну, а так как он учился хорошо, читал, писал, то его сразу перевели в 3 класс. И закончил он его, в общем-то, с отличной оценкой.
5: С начальных классов Витя увлекся рисованием. Часами пропадал в картинной галерее Айвазовского. Любовался работами мастера, а потом спешил на берег с альбомом и красками.
4: Картина Айвазовского.
5: Мальчик мечтал стать художником.
4: Работы Вити.
5: Но мечте не суждено было сбыться.
4: Акварельные виды моря.
5: Из Артека Виктор вернулся уже в совсем другой город.
4: Гальку пляжа омывают пенящиеся волны. Архивные съемки. Уходящие до горизонта крымские холмы. Гитлер и фашистские генералы склонились над картой.
5: В планах руководства Третьего Рейха Крым имел стратегическое значение. Во-первых, немцы рассчитывали взять под контроль Черное море. Во-вторых, открыть окно для последующего наступления на Кавказ.
4: Летящие.
5: И в-третьих,
4: юнкерсы.
5: Жемчужина России, как любовно прозвала Крым Екатерина II, интересовала лично фюрера.
4: По морю плывут фашистские торпедные катера. Над ними низко летят самолеты-штурмовики. Дмитрий Аксенов, историк Музея Победы на Поклонной горе.
9: Гитлер в перспективе хотел выселить вообще все народы, которые проживали на Крымском полуострове, и сделать, по сути, его колонии Германии, переселить туда немцев.
4: По дороге среди холмов движутся фашистские танки.
5: Поэтому война быстро докатилась до Крыма. Уже в сентябре 7 немецких дивизий под командованием генерала Эриха фон Манштейна начинают наступление с территории Украины.
4: Манштейн в окопах.
5: В Крым переброшены мощные немецкие силы. Подготовку и обеспечение немецкой армии фюрер контролировал в Крыму лично.
4: Смотр войск для Гитлера.
5: В октябре Манштейну удается прорвать оборону советских войск. В начале ноября полуостров будет полностью оккупирован фашистами.
4: Михаил Макеев, председатель Симферопольского районного совета.
10: Была массовая бомбардировка, разбрасывались мины, чтобы Черноморский флот не имел возможности выйти. Все понимали, что уже война, и войска Манштейна уже стояли на пороге, и люди начали формировать партизанские отряды.
4: Москва, река, Кремль. Сталин за письменным столом.
5: Руководство страны понимало, что партизанские отряды станут хорошим подспорьем в борьбе с врагом в тылу. И когда после жестоких боев 3 июля 1942 года придется оставить Севастополь, партизаны останутся, по сути, единственными представителями советской власти в Крыму.
11: Первоначально в Крыму планировалось создать 36 партизанских отрядов, которые были объединены в 5 партизанских районов.
4: Евгений.
11: Партизанские отряды создавались в каждом административном районе.
4: Мельничук.
11: И фактически носили название своих районов. Бахчисарайский, Старокрымский, Первый Симферопольский, Севастопольский.
4: Ветеран ВОВ.
5: Еще до начала оккупации в лес были направлены команды так называемых базировщиков.
4: Землянки в лесу.
5: На места, которые были выделены партизанским отрядом.
4: Памятная табличка.
11: Эти базировщики готовили продовольственные ямы, в которых базировали продукты, и, кроме того, готовили землянки. Место для лагеря выбирали обязательно около родника, чтобы там был лес сухостой для бездымных костров, были места для выставления застав, и, кроме того, были такие тайные тропы, по которым отряд мог бы уходить от преследователя карателя.
4: Цветные кадры. Партизанский отряд идет по лесу. Архивные кадры. Крым с высоты птичьего полета.
5: Когда Витя вернулся из Артека в родную Феодосию, город вовсю бомбили. Осколком ранила его маму Викторию Карповну. И мысли об эвакуации с полуострова семье Коробковых пришлось оставить.
4: Охваченные огнем дома.
7: Ну, как рассказывала Виктория Карповна, мне как-то удалось с ней познакомиться. Виктор говорит: да, мама, не переживай, война-то вот закончится скоро. И опять мы будем жить так, как жили. Но, видите, ничего не получилось.
4: Фашистская огневая точка на вершине горы около города.
5: Захватив Крым, немецкие оккупанты установили на его территории новый порядок.
4: Разрушенные
5: заводы, школы, больницы, санатории были варварски уничтожены.
4: Здания.
5: Крестьян в колхозах принуждали с утра до ночи трудиться.
4: Люди.
5: Весь собранный урожай полностью вывозился в Германию.
4: Работающие в поле.
5: Людей, которые отказывались работать на фашистов.
4: Кадры.
5: Бросали в концентрационные лагеря.
4: Из концлагеря.
5: Там заключенных сжигали на кострах, сбрасывали в колодец живыми, избивали прутьями из бычьих жил и проволоки.
9: 30 марта 1941 года Гитлер, выступая перед немецким генералитетом, заявил, что грядущая война будет войной двух идеологий. Вестись она должна с беспрецедентной жестокостью.
4: Выступление Гитлера.
9: Нужно было отбросить все прежние рыцарские элементы ведения войны. И, как он говорил, что на Востоке жестокость – это благо для будущего.
4: Работающая фашистская артиллерия, горящие дома, фашисты, выбивающие прикладами двери. Неподвижно лежащий около дороги окровавленный человек в советской военной форме. Выступление Гитлера в огромном зале.
5: Типография, где в довоенное время трудился старший Коробков, также переходит в подчинение немцев. Отец Вити соглашается работать на оккупантов. Он приходит домой усталый и практически не разговаривает с сыном. Мальчик не понимает, почему его папа, который когда-то с увлечением рассказывал о героях гражданской войны, теперь сотрудничает с врагами. Он еще не догадывается, что Михаил Иванович уже несколько месяцев является членом городской подпольной организации.
10: После формирования партизанских отрядов начало активно формироваться подполье, которое оказывало непосредственную помощь партизанским отрядам в поставке продовольствия, в поставке и в предоставлении информации о передвижении немецких войск по территории Крыма. И, естественно, без подполья партизанскому движению было бы существовать практически невозможно.
5: Случайно мальчик находит дома листовку.
4: Фото листовки.
5: Смерть немецким оккупантам. Враг будет разбит. Отец признается, его подпольная организация сотрудничает с партизанами. О партизанах Витя слышал и в городе. Эта народная сила набирает обороты. Шептались в магазинах, лавках, на площадях. Вот бы быть причастным ко всему этому, думал мальчик. У него как гора с плеч свалилась, когда он узнал истинные мотивы отца. Работать на гитлеровцев для того, чтобы помогать партизанам.
4: Фото Витя Ватники.
7: Витя стал помогать отцу. Они приносили из леса газеты, листовки. И Виктор ночами расклеивал листовки. А он был маленький, щупленький. Он везде мог, как говорят, грубо, в каждую дыру пролезть.
5: Так небольшой домик Коробковых на улице Войкова становится явочной конспиративной квартирой.
4: Дом с памятной табличкой.
5: Виктор получает задание от взрослых высматривать, где немецкие посты,
4: кадры,
5: арсеналы, батареи, штабы.
4: Из фильма.
5: Расклеивает листовки в городе, рискуя быть схваченным.
4: Поэма о красном галстуке.
5: Одно из заданий едва не стоило ему жизни. Виктор только начал клеить листовку, как услышал немецкий разговор. Но пионер быстро сделал подкоп под забор, и худенькое тельце юркнуло в него практически под носом у немцев.
4: Витя крадется.
5: Находчивый мальчуган остался незамеченным.
4: Вдоль стены.
5: Но вскоре выясняется, что за квартирой Коробковых установлена слежка. Семья попала под подозрение местных коллаборационистов, сотрудничающих с оккупантами.
7: Михаил Иванович в гестапо вызывали и допрашивали. То есть он как бы был на учете. И поэтому партизанское командование отозвало Коробковых в лес.
4: Построение партизанского отряда.
5: Коробковы спешно покинули город. Витя был зачислен в разведчики штаба 3-й бригады Восточного соединения крымских партизан под командованием командира Александра Куликовского. Мальчику было всего 13 лет.
4: Юлия Лагода, директор.
12: А дети знали эту местность.
4: Крымского заповедника.
12: Они уходили в город, чтобы какую-то провизию принести, какую-то весточку передать, какую-то информацию, потому что немцы не подозревали, что дети могут быть связными. И дети сыграли очень важную роль во время Великой Отечественной войны именно здесь, в партизанском лагере.
4: Архивные кадры. Из строя партизан выходит мальчик лет 12. Командир пожимает его руку, целует в щеку.
5: Всего за годы войны в оккупированных землях СССР воевали более 6000 партизанских отрядов. Это более 1 000 000 человек. Из них в самых тяжелых условиях находились, пожалуй, крымские партизаны.
13: В 1942 году партизанское движение, партизанские силы Крыма в тяжелых боях с немецко-румынскими захватчиками, с их пособниками понесли невосполнимые потери. В 1941 году, с началом оккупации, партизан в Крыму было около 4000 человек. А к осени 1942 года осталось немногим более 1000 человек. Причем 600 человек из них были тяжело больны, ранены, женщины, старики и дети.
5: Одно дело белорусские леса, которые занимали 93% всей территории республики. Другое дело крымские.
4: Крымские горы.
5: Для развития партизанского движения был пригоден лишь небольшой горный район, изрезанный многочисленными дорогами и тропами.
4: Землянка.
5: Здесь и дислоцировались основные силы народных мстителей.
4: Партизаны в лесу.
5: Он был слабым укрытием для партизан. Ограничивал их маневренность, давал возможность противнику окружать и блокировать некоторые районы.
4: Партизаны.
5: Лишая возможности получать продовольствие.
4: Ставят растяжку.
5: А старые запасы сохранить не удалось.
4: Несут раненого.
5: Все продукты попали в руки оккупантов.
4: На носилках.
13: К началу оккупации все 36 партизанских отрядов подготовили себе базы, заложили тайники с продовольствием. Беда в том, что при закладке этих тайников в их закладке очень много участвовало местное население, которое потом с приходом оккупантов тут же все эти базы выдало немецко-румынским захватчикам. Так что первый период партизаны жили в землянках до тех пор, пока за них немцы не взялись по-настоящему. А после этого им пришлось бросить свои землянки и постоянно маневрировать по лесу.
4: Партизаны в зимнем лесу.
5: Если в землянках еще можно было как-то укрыться от холода, то в шалашах, которые строили крымские партизаны, пережить зиму смогли только самые крепкие. А зимы выдались морозные.
4: Костер в шалаше.
5: Единственным спасением партизан был костер, но разжигать его можно было только ночью, чтобы немцы не смогли обнаружить партизанские стоянки.
13: Уже с декабря месяца 41 года в партизанских отрядах начался голод. Я вам приведу такие цифры, что из 12 500 крымских партизан 4000 считаются погибшими в боях. Из этих 4000 1500 умерли от голода в тяжелую зиму 41 и 42 года. Потери составляли 8-10% от всего личного состава, а в Крыму 40%. Это небывалая цифра и говорит о том, в каких ужасных условиях приходилось сражаться крымским партизанам.
4: Партизаны хоронят соратников.
5: Только к 1943 году появилась возможность доставлять провизию и оружие в партизанские отряды сбрасывая с самолета.
14: У нас были парашюты, сбрасывали нас, много сбрасывали у нас оружие, потому что боеприпасы сбрасывали нам. В общем, ухитряли жить. И зимой так жили.
4: Александр Лубенцов.
14: Зимой же зиму, 43-44 год пережили.
5: Высадиться глубокой ночью в лесу.
4: Самолет.
5: Военным летчикам было невероятно сложно.
4: Над зимним лесом.
5: Тому виной.
4: Летчики.
5: Гористая местность и неустойчивая погода.
4: Пожимают руки партизаны.
5: Поэтому провизии катастрофически не хватало.
15: А о летчиках вообще... Надо сказать, это асы.
4: Николай Олейников.
15: Асы. Что значит?
4: Ветеран ВОВ.
15: Взлетели, допустим, в Сочи, сочинского аэродрома.
4: Участник.
15: Пересечь Черное море.
4: Партизанского движения.
15: Добраться до Крыма.
4: Крым.
15: Обнаружить костры. Совершить посадку. Туда летали асы. То есть летчики-инструкторы. Как в таких условиях? Можно было.
4: Лес прочесывают фашисты.
5: Все деревни, окружавшие леса, были блокированы немцами. Поэтому достать еду самостоятельно было практически невозможно.
14: Ну, нечего кушать. Люди голодные все. Все деревни около леса блокированы. Немцы ездили, пройти нигде нельзя было. И мы решили так. Мы выбрали ночь там одну, такую снег идет, значит, и прошли в тыл, а что там в глубину?
4: Партизаны выбегают из леса.
5: Рисковали как сами партизаны, которые, не выдерживая голода, выходили за провизией.
14: Елочкой заметали снега, здесь снег пошел, в общем, следы наши не было видно.
5: Так и местные крестьяне, которые эту провизию, зачастую последнюю, отдавали партизанам.
4: Кадры из сел.
14: Деревни выбрали там одну, и когда только началась ночь, мы, значит, вышли. А как ходили? Ходили по два человека. В каждый дом заходили. И все, что может дать. Я с напарником захожу в один дом. Одна женщина. Смотрю, бедненькая так. И двое детей. Маленькие такие. Такой и маленькая. Я говорю, что вы можете дать партизан? Там же голодный совсем. Она достает пять банок. Говорит, пять банок кукурузы у меня. Говорит, пять банок. Вот, говорит, две отдаю вам, а три оставляю себе. Представляете? Я уже смотрю, сам я говорю, может, не надо. Она говорит, надо, говорит. Мой тоже где-то воюет, представляете? Может, и ему так помогу.
4: Горящие хаты.
5: Однако вскоре такие ночные вылазки в деревне за едой стали бесполезными. В некоторых селах, жители которых уличили в помощи партизанам, гитлеровцы изъяли у населения все продукты питания, теплую одежду, скот, птицу и выгнали из дома.
4: Жители уходят в лес.
9: Напуганные люди, когда... Они видели, что немцы творят, да, они уже снимали с своих мест, уходили в лес к партизанам или же какие-то свои отряды организовывали.
4: Фашистский солдат доит тощую корову в кружку, пьет из нее.
5: Ограбив крестьян, немецкое командование приказало еще внести натуральный налог на каждую душу населения. Муки 16 килограммов, крупы 12 килограммов, картофеля 5 килограммов. Какая уж тут помощь партизанам. Поэтому лесным мстителям приходилось выживать тем пропитанием, что давал лес.
12: Сначала отстреливали животных, но животные в лесах тоже быстро закончились. Выкапывали из-под снега шкуры падших когда-то ранее животных. Варили по столы, кожаные ремни. Сухари, вроде бы такой обыденный продукт, стал для них большой ценностью. Соли не было тоже. Летом спасались, конечно, корешками, веточками, мох, лишайник, который на деревьях собирали, мяли в руках, делали что-то в виде котлеты и жарили ее на обыкновенные саперные лопате, натертые воском свечи.
5: Совершая карательные операции, немцы у убитых партизан даже вскрывали желудки, чтобы посмотреть, чем они питаются. И, находя в желудках только мох и корешки, были уверены, что долго продержаться партизанам не удастся.
4: Партизаны в плену.
5: Но, несмотря на голод и тяжелые условия, крымские народные мстители отчаянно сражались с фашистами.
4: Уличный бой партизан с фашистами.
9: Уже 5 ноября 1941 года случилось первое боестолкновение с немцами, то есть первый удар был нанесен по немцам. Это был Ичкинский партизанский отряд Михайловича Чуба. В этом бою гитлеровцы потеряли 123 своих солдата и офицера.
4: Виды крымских холмов.
5: Партизанское движение в Крыму напрямую координировалось из Москвы органами разведки и контрразведки.
4: Панорама Кремля.
5: Крым представлялся идеальным местом для совершения диверсионных акций.
4: Фашистские поезда.
5: Ведь немцы там сосредоточили склады для обеспечения своих войск на всем Кавказском направлении. Еще в начале войны командующий 11-й армией вермахта генерал Манштейн объявил, что действующие в Крыму партизаны стали реальной угрозой.
4: Подорванные составы.
5: Они не только сковали передвижение немцев по территории полуострова, но делали все, чтобы не дать им спокойной жизни, отвлекая на себя значительную часть фашистских войск.
4: Бой в лесу.
5: В итоге немцы создали специальный штаб по противодействию партизанам.
9: Крымские партизаны оттягивали на себя значительное количество немецких сил в Крыму, то есть отвлекали их от и повседневной службы, и, соответственно, боев, опускали под откос эшелоны, вели разведдиверсионную деятельность, то есть это во многом действительно поспособствовало тому, что облегчило положение наших войск на фронте.
4: Гитлер выходит из машины.
5: Одним из мощных способов противодействия партизанам стала пропаганда.
4: Жмет руку генералу.
5: Еще до прихода к власти в августе 1932 года Гитлер сказал: «Мы будем вести психологическое ослабление врага. Враждебный народ должен быть деморализован и готов к капитуляции. Его следует психологически вынудить к пассивности. На территории оккупированного Крыма издаются брошюры, газеты, журналы на безграмотном русском, которые гитлеровцы из кожи вон лезут, чтобы доказать превосходство немецкого народа-господина над остальными народами мира».
4: Раздача хлеба.
5: «И русский народ должен быть благодарен за то, что фюрер берется решать его судьбу».
4: Гитлер идет вдоль строя.
9: То есть немецкое командование, по сути, применяло тот самый старый принцип, да, старого как мир, это разделяя власти. То есть нужно было как можно больше клин вбить между разными народами, которые населяли Крымский полуостров. И, соответственно, тем самым добиться своих целей.
4: Полутемное тесное помещение за печатным станком мужчины.
5: Гитлеровской пропаганде партизаны противостояли как могли. Только в двух отрядах находились портативные печатные станки, доставленные партизанами из районной типографии. Такой станок весил десятки килограммов, и его приходилось переносить на руках, следуя за отрядом. Крайне важно было сохранить мини-типографии, не дать им попасть в руки врага.
4: Солдаты читают листовку «Народный мститель».
5: До 1942 года бумага была в большом дефиците. Печатали на какой придется. Это только к середине войны производство агиток станет централизованным.
4: Рядом с объявлением с символикой Третьего Рейха рука клеит листовку с заголовком «Враки немецкой пропаганды». Фашистские войска на марше.
5: Осень 1943 года. Командующий группой армии Юг фельдмаршал фон Клейст поставил перед командующим 17-й армией генерал-полковником Йенеке задачу уничтожить очаги партизанского сопротивления в Крыму.
4: Вдоль дороги лежат тела красноармейцев.
14: Тяжелейший был период. Это 44-й год, это где-то конец января, вот, когда начался прочёс. Ну, лез в голову. Вот идет цепочка партизан друг за другом. Это целое соединение. Представляете, сколько отрядов там идут. А самолет летит, он все видит. И корректирует огонь, и самолеты потом налетают тоже. И очень тяжело было. Теряли людей.
4: Мессеры над лесом.
5: Исполняя это распоряжение, оккупационные власти предприняли ряд карательных акций против партизан.
4: Григорий Четвертак, ветеран ВОВ, партизан Крыма.
16: Мы ушли, нас опять там окружили. Мы там держимся, пока у нас есть чем стрелять. А потом надо опять как-то уходить.
4: Фашист бросает гранату в окно дома.
5: Карательные акции были предприняты по отношению к мирному населению.
4: Из окна
5: немцы зверствуют.
4: Вырывается дым.
5: Всего в годы немецко-фашистской оккупации в Горном Крыму было сожжено и разрушено 127 населенных пунктов.
4: Горящие хаты.
5: Каратели действовали с ужасающей жестокостью. Так в селе Лаки оккупанты заживо сожгли 38 человек.
4: Пожилая женщина плачет.
5: Каратели загоняли жителей в дом.
4: На ее руках.
5: После чего обливали дом бензином и поджигали.
4: Ребенок.
5: Крики несчастных долго раздавались по всей деревне. Сообщить крымчанам о зверствах фашистов должны были листовки, который в том числе распространял в городе юный разведчик Кара.
4: Фотокопии партизанских листовок.
9: На временно оккупированной территории партизаны, они издавали различные газеты, листовки, и через подпольные организации они распространяли это на временно оккупированной территории. То есть они, по сути, людям открывали глаза на реальное положение дел на фронтах.
4: Полуразрушенные портовые строения. По причалу едут вагонетки.
9: Дети в основном во время Великой Отечественной войны, юные партизаны использовались для собирания важных сведений, для разведки в первую очередь. Если говорить о партизане Викторе Коробкове, то он имел талант к рисованию, имел хорошую память. То есть он видел, где немцы, делал какие-то зарисовки, и эти зарисовки уходили дальше к партизанам.
4: высадка фашистских войск.
5: Талант художника сыграл ключевую роль в большинстве операций, в которых участвовал мальчик. В задачи разведчика входило изучение местности, прочесывание важных магистралей и проселочных дорог. Витин глаз цепко схватывал многочисленные детали, где и какое вооружение располагалось у оккупантов в той или иной деревне.
4: Витя разговаривает с командиром.
5: Одним из первых серьезных заданий разведчику Коробкову было уточнить масштаб и место вооружения гитлеровцев у деревни Бараколь.
4: Командир показывает.
5: Для этого надо было пойти в самое фашистское логово.
4: Места на карте.
5: Комбриг Куликовский поначалу не хотел привлекать детей к подобным операциям, слишком рискованно.
4: Пожимает руку Витя.
5: Но Виктор настоял, чтобы именно его послали на задание.
4: Обнимает его.
5: Только малолетние мальчишки могли крутиться возле оккупантов и не вызывать особых подозрений.
4: Берет его винтовку.
5: Сердце щемило у комбрига, когда он провожал Витю на задание. Но мальчик вернулся с подробным планом, а на следующий день фашистская техника была уничтожена.
4: Огромные взрывы.
15: Главная задача – борьба с врагом. Операции на его коммуникациях, добыча разведывательных

0: По врагу.
1: За столом командир.
0: В землянке командира партизанской бригады Александра Куликовского не раз заходил разговор об укреплении связей с феодосийскими подпольщиками. Но кого послать в город? Это должны быть люди опытные, знающие обстановку в Феодосии, имеющие там пристанище. Выбор пал на отца и сына Коробковых.
1: Разговор происходит при свете свечи.
0: 16 февраля 1944 года
1: улицы.
0: Отец и сын Коробковы пришли в Феодосию с очередным заданием от комбрига Куликовского.
2: Это было 16-го. Они спустились сюда, в Феодосию, а 18-го были преданы и попали в гестапо.
1: Фото мужчин.
0: В городе завелся провокатор.
1: На их руках.
0: И сдал разведчиков местным коллаборационистам.
1: Белые повязки.
0: Между тем, до прихода в Крым наших войск оставалось совсем чуть-чуть.
1: Окруженная колючей проволокой.
0: Коробковых бросили в старокрымскую тюрьму.
1: Бетонное здание.
2: И однажды Виктория Карповна рассказывала, что она пошла узнать, почему так много, такая толпа около тюрьмы. Но казалось, что там, в общем-то, много было арестованных, и подпольщики там были. Ей очень хотелось узнать, где ее сын. Но тут вдруг из тюрьмы выходят два офицера немецких, а между ними Витя. Рядом стояла машина черного цвета. Витю затолкали в эту машину легковую. Туда сели офицеры. И Витя мать увидел и крикнул: «Мама, не волнуйся, нас много, мы победим».
1: Фото Вити. У него большие темные глаза, чуть оттопыренные уши.
0: Отца и сына Коробковых поместили в разные камеры. Более двух недель их допрашивали и пытали в гестапо. Во время пыток Витю избивали. Конским кнутом рассекали кожу на шее и плечах, но подросток держался достойно, не выдав своих боевых товарищей. И только после того, как приходил в сознание, переживал, не проронил ли какое лишнее слово в беспамятстве. За 5 дней до казни Вите Коробкову исполнилось 15 лет.
1: Над морем летит белая чайка, плавно колышется вода залива.
3: У греческого поэта Алексиса Парниса есть поэма «Партизаны». Враг боялся, когда с криком вы на него нападали. Но когда на допросах вы гордо молчали, это его еще больше страшило. Песня молчания, какая в ней гордость и сила, как победно она над землей гремела, за тюремной стеной и в минуты расстрела.
1: Зарешеченное окно камеры.
0: В субботу, 9 марта 1944 года, день в тюремной камере начался так же, как все предыдущие. С утра солнечный луч заглянул на несколько минут в узкое окошко камеры. Обессиленный Витя поднял руку, сжал ее, пытаясь поймать лучик. Своему сокамернику он отдал скомканный листок бумаги. «Когда выйдешь, передай маме, что я умер за родину».
1: Кадры из фильма «Поэма о красном галстуке». Мальчик со связанными за спиной руками выходит на край обрыва. Стоящие рядом двое фашистов целятся в него из автоматов. Бухта Феодосии. В волнующемся море покачивается яхта с опущенным парусом. Солнечный день. Волны накатывают на галечный пляж. Архивные кадры.
0: Спустя неделю, 16 марта 1944 года,
1: по полю скачет
0: ставка верховного главнокомандующего
1: кавалерия.
0: Приказала начать операцию по освобождению Крыма.
1: Атака пехоты.
4: А 13 апреля мы уже встречали наши танки, которые шли со стороны Феодосии.
1: По лесу движутся Т-34.
0: Войска 4-го Украинского фронта под командованием генерала Толбухина в тяжелых боях штурмовали немецкие оборонительные укрепления.
1: Бой в горящем городе.
0: 9 мая они полностью освободили Севастополь. А 12 мая остатки вражеских войск на мысе Херсонес сложили оружие.
1: С фасада здания спиливают символ Третьего рейха.
5: Операция по освобождению Крымского полуострова отличалась хорошей координацией действий сил Черноморского флота, сухопутных сил, огромный вклад партизанского движения. И если сравнивать, за 35 дней мы освободили весь Крымский полуостров. Что касается Севастополя, в 41-42 годах немцам понадобилось 250 дней, чтобы захватить город. А в 44 году советская армия потратила 3 дня на освобождение Севастополя.
1: Бюст Вити Коробкова.
0: Указом Президиума Верховного Совета СССР
1: на его шее
0: Витя Коробков посмертно был награжден медалью за отвагу.
1: Красный галстук.
0: В 1977 году в средней школе номер 4, которая носит имя Виктора Коробкова, открыт музей пионера-разведчика.
1: Старая парта.
0: В нем сохранена парта.

0: за которой учился мальчик.
1: В школьном классе.
0: Его именем названа прилегающая к школе улица. В послевоенное время в Феодосии в сквере на улице Горького был установлен памятник Коробкову.
1: Памятник Вите.
0: Сбор средств на его строительство был организован по инициативе местных комсомольцев. Монумент изображает мальчишку, который крадется вдоль стены со свернутой листовкой в руках. На постаменте высечена надпись: «Славному пионеру-партизану Вите Коробкову, который погиб в борьбе с фашистскими захватчиками 9 марта 1944 года».
1: Горы Крыма.
0: Правда, с развалом СССР подвиг пионеров-героев был на Украине даже не принижен, а очернен.
1: Пулемет «Максима».
0: Многие памятники были разрушены.
1: На вершине горы.
0: Не только временем и короткой памятью, но и вандалами.
1: Памятная табличка.
0: Патриоты Крыма за собственные средства восстанавливали памятники.
2: Вы слушаете «Радио ВОС».
3: «Звездная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на «Радио ВОС».
4: Добрый день, дорогие радиослушатели, дорогие друзья. С вами в студии Виктор Тартанов. И сегодня у нас в гостях потрясающая девушка, актриса, модель, певица, блогер,
5: телеведущая,
4: публичный деятель, да, такой известный человек, которого знают все. Это, я не знаю, как тебе правильно сначала назвать, это Маниша Стар, это Валерия Калачева. Это человек, который всегда, несмотря ни на какие обстоятельства, не унывает и потрясающе поет. И также, дорогие друзья, наверное, все вы знаете, что это бывшая супруга Пьера Нарцисса. Добрый день, Леточка.
5: Добрый день. Да, действительно, вот тут уже с первой секунды у нас начинается приключение. Почему у меня такое огромное имя? Через пробел несколько имен. Но вот так вот получилось, потому что 20 лет я выступаю под псевдонимом Маниша Стар. И в светской хронике обычные, то есть домашние, я Валерия Калачева. Но так как я вышла замуж и добавилась Шахрай, получается так. Маниша Стар, Валерия Калачева Шахрай. Представляете?
4: Представляю. Просто я потом хотел уже потом открыть еще один секрет, которую все знают. Конечно же, теперь ты являешься супругой Евгения Шахрая, заслуженного артиста России, потрясающего певца, музыканта. Прежде чем мы сейчас продолжим, дорогие друзья, предлагаю послушать песню в твоем исполнении. Мне очень нравится, как ты поешь на французском.
5: Обожаю.
4: Вот, я когда послушал, мне очень понравилось. Кстати, надо отдать должное, что Пьер вообще потрясающий. Пьер по-французски. Я обожал его всегда слушать живую в клубах вообще везде.
5: Да, да, у него талант именно по-французски.
4: От Бога, да. Вот,
5: да.
4: Прям вот я не знаю, почему он не пел.
5: А-ля Жо Дассен.
4: Да, вот ты знаешь, что в караоке-клубе.
5: Как это не пел? У него концерты были построены на этом.
4: Да я знаю, но я имею в виду, что не так широко известно это было просто.
5: А, ну здесь у нас французские не так воспринимают.
4: Да.
5: А вот во Франции в хит-парадах у него отлично песни стоят и занимают почетные места. В Австралии также, в Камеруне это само собой. А здесь вот почему-то полюбилась «Шоколадный заяц». Но коль так, то так. Что?
4: Ну, как говорится, каждой стране свое. Вот, а мы слушаем твоим исполнением песню. Какую? Какая-то песня? Побей, пожалуйста.
5: Это потрясающий, красивый трек «SOS Dentaren and the Tress».
4: Слушаем эту песню на волнах радио ВОС в послании нашей гости Маниши Стар.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Дорогие радиослушатели, Валерия Калачева, она же Маниша Стар, она же Валерия Шахрай сегодня у нас в гостях. И вот у меня такой первый вопрос. Все-таки, знаешь, ну, как говорится, от судьбы не уйдешь, да, у нас жизнь такая, что люди рождаются, люди уходят, люди умирают, люди оставляют большой след за собой. И ты знаешь, ну, наверное, вот как говорят, что большое видится на расстоянии, да. Вот спустя уже сколько лет, да, когда Пьер ушел, скажи, пожалуйста, каким ты его сейчас помнишь? Каким он был вот для тебя? Как вы познакомились? Вкратце.
2: Ой, даже боюсь сказать слово «вкратце», это невозможно. Буквально вчера к программе, тоже готовясь, я открыла наш очередной терабайт и смотрела все наши видео, и это, ну, вот как будто бы не уходил, это раз. Во-вторых, так соскучилась я, но настолько сильно, что такое чувство щемящее в груди. И не знаю, я в себя, наверное, сутки приходила, а потом лучше, думаю, не смотреть. Потому что так я с ним общаюсь на ментале как-то, во снах. Но там больше красок и больше воспоминаний, и смеха, и слез, и ссор каких-то, и радости, и жизненных событий. Но все-таки
1: помнится больше хороший, наверное, да?
2: Все помнится.
1: Все помнится.
2: Как ни странно.
1: Ясно. Вот мне он запомнился таким, знаешь, человеком, как тебе сказать, всегда, ну, вот на публике же, да, дома одно, на публике другое. Он всегда был позитивным. Все оставлял где-то там далеко. Когда он выходил на сцену, он становился абсолютно другим человеком, которого мы все любили. Я же тебе говорю, когда я впервые услышал на французском, для меня это было такое откровение.
2: Открытие.
1: Открытие, да. Я думаю, елки-палки, почему ты не поешь здесь, в России? Он говорит, ну, почему пою? Ну, не для всех и не везде. Ну, вот такие дела. Поэтому, ты знаешь, вот я хочу спросить еще о другом. Вот вместе, сколько вы спели дуэтов, сколько было концертов, когда ты присутствовал? Ты в клипах снималась, да?
2: Мы 20 лет поем вместе и колесим по всему миру. Как ты думаешь, это бессчетное количество концертов, событий, мероприятий, дней городов, всех возможных только торжеств, которые существуют. И также у президентов выступаем и награждены президентами. И, конечно, и треков много, и бывает импровизации прямо на сцене, да, какие-то. И дуэтов, соответственно, много. Так что это даже не перечислить, даже невозможно.
1: А как тебе удалось выучить английский, французский и так далее? Просто когда ты успела все это?
2: Английский — это просто международный язык, и как-то с детства он у меня оселся, и потом просто я покупала английские книги, читала, переводила, незнакомое слово встречается, я его подчеркиваю, выписываю рядом, и еще в словаре, что это. И под таким образом оно у меня запоминается, я иду дальше по книге. И, допустим, Сидни Шелдона, например, писателя, Sons of Time, например, английскую книгу, это уже прочитала. Леонардо да Винчи на английском прочитала. Это была моя такая внутри себя дисциплина. Потом газета, у нас есть русская газета «Коммерсант», она выпускает еще на английском тексты. Я тоже брала свежий выпуск «Коммерсанта» и переводила его. А потом друзья у нас по всему миру, выступления по всему миру, ну и все, вот так вот и поехала. А по-французски, ты говоришь?
1: Да,
2: по-французски, как мне тоже его не знать, если вся семья франкоговорящая, родственники во Франции наполовину, половина в Камеруне, половина в Австралии, конечно, это франкоязычная семья, и мне же надо было общаться с бабушкой, с сестрой, ездить к ним, а не к нам. Поэтому легко так же и французский получился.
1: Просто я хочу сейчас подвести вот к чему, что некоторые тебя воспринимают не такой, какая ты есть, потому что некоторые, знаешь, эти желтые газетенки там что-то пишут.
2: Газетенки,
1: там,
2: ты сам уже сказала обо всем.
1: Да, просто они не знают, какая ты интеллектуальная, какая ты как бы вот такая наполненная и со смыслом, глубокий человек. Вот я, слава богу, что уже мы с тобой не первый день, как говорится, встречаемся. Я знаю, что ты действительно человек, который много в себе как бы переживает, не для всех на показ, но то, что вот, как бы сказать, ты человек и одаренный всесторонний, да, и талантливый, и вот это вот, как сказать, несмотря на то, что многое пришлось испытать, ты все равно осталась вот такой вот светлой, доброй, искренней. Поэтому мне вот, вот хочется подчеркнуть, чтобы люди понимали, потому что они думают, вот, да, там жена Пьера Нарцисса, вот сейчас там жена там Шахрая и так далее, все так легко дается, ничего подобного. На самом деле, Лера, она сам по себе человек личный, личность и человек, который подходит к жизни, мне кажется, вот со смыслом, правильно я говорю?
2: Ну, конечно, это только так кажется.
1: Да, да.
2: Я на самом деле очень глубокая натура и во всем, не побоюсь этого сказать. И вообще, век живи, век учись. Например, сейчас я на электрогитаре уже заканчиваю металлику.
1: Да ты что?
2: Да, представляешь? И мне так нравится. И я понимаю, что я буду выступать с электрогитарами. Да, у нас коллекция. Коллекция. И поэтому я просто развиваюсь, совершенствуюсь, в этом нет пределов. А объясняться я и расхаживаться, раскланиваться ни перед кем не должна. Пусть что хотят, то и думают. Я живу свою жизнь, каждый ее день. И хочу свой вклад в этот мир делать, и делаю. И самой, чтобы приятно и радостно было. Не для чего-то, для кого-то, а для себя.
1: А я предлагаю послушать следующую песню в твоем исполнении, которая стала таким же шлягером своеобразным, да? Которую знают все. «Криминал», да, песня?
2: Да.
1: Слушаем песню «Криминал» в исполнении Маниши Стар на волнах радио ВОЗ.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Дорогие радиослушатели, Маниша Стар, она же Валерия Калачева, она же Валерия Шахрай, она же бывшая супруга покойного Пьера Нарцисса, я надеюсь, что находится в лучшем мире. А мне посчастливилось тоже с ним пообщаться, как-то быть знакомым. Не знаю, как так мир тесен, да, вот проходит время. Я никогда не думал, что мы как-то встретимся, познакомимся. И вот мне очень приятно открыть тебе такого же глубокого и интересного человека. Скажи, пожалуйста, а как ты выбираешь для себя репертуар? Как ты подходишь к песням? Вот ты чувствуешь, песня твоя или не твоя? Как вот ты работаешь над песнями?
2: Если песня щелкает, отзывается внутри, нравится, я к ней стремлюсь, еще погромче делаю, еще переслушиваю или перенапеваю. Допустим, мы с Евгением много придумываем песен, и вот мы сразу понимаем, когда у нас чертики в глазах, о, это оно, оно, давай дальше, припев пошел второй, что думаешь? А давай так, а давай еще этих слов добавим, вот этих вот. Поэтому она должна отозваться и щелкнуть. Вот это самый правильный рецепт песни. И с твоей, да, с твоей конструкцией по жизни, с твоим мировоззрением прежде всего.
1: Конечно, потому что ты как бы вот сопереживаешь тому, что происходит, и как бы пропускаешь через себя, правильно?
2: Но не всегда достаточно просто приятной мелодии, которая почему-то тебе кажется, что она тебе знакома. Ты ее знаешь, она тебе приятна.
1: То есть, может быть, какой-то приятный фон, да, романтика
2: да,
1: такая.
2: Да, фон,
1: какая-то.
2: Звуки, мелодия.
1: И вот с Шахраем мы уже, с Евгением, вы записали достаточно дуэтов таких хороших. Мы сегодня их слушать, к сожалению, не будем. Это уже в рамках...
2: Тема для следующей передачи.
1: Да, для следующей передачи. Но на самом деле так совпали голоса. Просто слушаешь, и вот диву даешься, как интересно. Потому что сочетание с живой гитарой, а Женя очень хорошо играет, импровизирует и так далее. Я еще хотел вот что спросить. Ты закончила школу по фортепиано, да?
2: Да.
1: Вот, ты когда вот впервые задумалась в своей жизни, что вот я хочу быть певицей, я хочу быть артисткой, я хочу быть моделью. Ты же еще и побеждала во многих конкурсах как модель. Как вот это к тебе пришло, вот что ты вот не просто там, я не знаю, обыкновенный человек, а ты человек одаренный, что тебе хочется как бы проявить себя в этой жизни и разносторонне.
2: Слушай, очень интересный, глубокий вопрос. Ты сам того не подозреваешь, насколько глубоко ты меня сейчас копнул. Потому что, если честно, я терпеть не могу публичность. Я стеснительная, и я такая закрытая, и я вот это все настолько не люблю, что у меня на сцене до панических атак доходит. Но в то же самое время, когда у тебя есть предназначение, оно тебя толкает, оно тебя тянет как магнитом. Ты скучаешь, если ты сворачиваешь в другой путь, оно тебе как бы индикатор включает. Нет, вот туда иди, вот туда. И тут-то я поняла своих демонов, что мне просто это все нужно перебороть с собой. Возможно, это старые программы какие-то, и кем-то навешаны в детстве, или еще что-то. И мне нужно выйти самостоятельно на арену большой музыки, а не прятаться за кого-то и делать свое дело. И вот когда сейчас мы раскрылись вообще максимально с Женей, вот сейчас мы пишем мне альбом, и «Криминал» очень хорошо пошло, и «Ревную», и «Люблю». Ну, а также ты слышишь на разных языках песни,
1: да, да.
2: И понятно, что мне ни с какой песни, в принципе, проблем не будет ее записать, сделать. Но нужно просто мне не расфокус, а на себя, на то, что мне надо, и не нужно здесь никаких панических атак включать и еще
1: нет,
2: что-то
1: не об
2: идти
1: этом.
2: Делать.
1: Валера, послушай, Лерочка, вот ты, я тебя спросил, когда ты почувствовала, что вот тебе хочется этого вот впервые, что ты вот именно хочешь быть певицей.
2: Я поняла,
1: певицей,
2: поняла.
1: Да.
2: Вот ты как раз о том. Это я просто не договорила вторую часть. Ты понимаешь, я это всегда чувствовала, всегда. Но у меня при этом работало что-то внутри меня такое, что я себя сдерживала.
1: Угу.
2: И не пойду. Нет, сверну. Нет, пропущу. Нет, не звоните. Нет, я не отвечу. Я спать ложусь. И вот так я пропустила очень много достаточно. А меня же тянуло, как вот эти, да, маяки. И поэтому пришлось все-таки вернуться в свою стезю и заняться своим делом, проработать свои какие-то страхи. И как вот я чувствую всегда, что я должна была этим заниматься. Ведь почему я с 10 лет где-то 6, 7, 8 пакетов полных стихов имею, например? Зачем я их пишу? Зачем вы мне все эти снитесь, эти мелодии, песни? Я просыпаюсь и записываю треки для кого, да? Либо вы выключите мне этот поток, от него я устала, либо дай-ка я пойду и буду вот не отлынивать, а по своему пути работать. Что сейчас, вот я и говорю, поборола своих демонов, и вот она я. Вот она я с тобой в передаче, вот они,
1: да,
2: мои треки.
1: Вот с нами сегодня прекрасная, очаровательная Валерия Калачева, она же Валерия Шахрай, она же Маниша Стар. Я предлагаю послушать следующий трек, который называется «Ревность». Итак, песня «Ревность» в исполнении нашей гости на волнах Радио ВОС. Слушаем и получаем удовольствие.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Лера, мне, знаешь, еще хочется у тебя спросить, вот песни, которые... Есть, знаешь, вот у песни, вот как бы, как ты сказала, нравится мелодия, да? Есть песни, просто зацепила, и ты спела. А есть такие песни, которые вот ты считаешь, что вот прямо тут твоя судьба, вот как-то вот она, как тебе сказать, зашла и тебе, и публике, и вот ты чувствуешь, что где-то в этой песне, или ты такой еще не спела, где твое призвание, где твое призвание?
2: Ты знаешь, я тебе так нестандартно сейчас скажу, я сама даже смеюсь. Конечно, я это знаю, слышу почему-то у других, понимаешь? Вот чем вопрос. Вот что я смеюсь. И я когда слышу какую-то песню, которая, ну, 100% моя, вот по моей судьбе, впечатлениям, по моей жизни, как я иду по этой жизни, вот она, почему поет ее, допустим, кто-то, да? Но не я. А где и почему я ее не услышала, не почуяла, не создала что-то такое? Поэтому у других пока слышу. Но это, кстати, верный индикатор того, что где-то мое также ходит рядом.
1: Ну, наверное, еще время не пришло, а придет,
2: ждем.
1: Ты споешь.
2: Мне самое интересное.
1: Скажи, а вот какие хобби есть? Что ты любишь делать в свободное время?
2: Так, ну, в свободное время я учу английский, я уже рассказывала.
1: Да, да.
2: Я постоянно на тренажерной беговой дорожке в зале. Почему-то мне нравится быстрая ходьба по часу. Ты не поверишь. Именно тогда я думаю, у меня планы созревают, я успокаиваю свои мысли. Вот я иду и иду, и я все четко знаю. У меня в голове, как навигатор, все разложено. И мне необходима эта ходьба. Если беговой дорожки нет, я иду куда-то в лес, но я уединяюсь и хожу.
1: Но у тебя в это время какие-то мысли посещают? Или ты просто вот как бы наоборот отдыхаешь?
2: Я почему-то начинаю сразу видеть, кто я, где я, что я должна делать, что я забыла, что мне надо. И я даже схожу с дорожки, я на диктофон себе наговариваю все, что мне пришло на дорожке. Но это еще не все. Также я люблю шить, моделировать. У меня очень много сценических костюмов дома. У нас постельное белье и пледы. Да, я вообще декорирую, шью. Люблю это.
1: Вот действительно человек талантлив во всем, да?
2: Да уж. Ну, вот так вот и есть.
1: А шить давно ты начала вообще?
2: Я, ну, как с детства, я не заканчивала никаких курсов, я много исколола пальцев, но я видела в голове некое что-то очень красивое, что мне хотелось повторить. Mm-hmm. И я делала, потом я научилась, что поняла, что для этого нужно еще лекала делать. Я думаю, ну, почему я и это не могу изучить? У меня вообще нет невозможного. Я и это изучила.
1: А вот модельный бизнес, давай сейчас затронем. Модельный бизнес и немножко кино. Ты же и в кино снималась, и в документальных фильмах,
2: конечно,
1: и в художественных.
2: Да, снималась.
1: Вот, ты не хочешь продолжать этим заниматься? Вот, ты себя видишь в кино дальше?
2: Ну, если честно, мне больше нравится музыка, и распыляться я не хочу. Это я твердо решила. У меня уже есть предложение и дальше, но я не хочу почему-то в это углубляться. Я хочу, наоборот, углубиться в музыкальную стезю.
1: Ну, у тебя действительно прекрасный узнаваемый тембр, прекрасный голос, и, честно говоря, вот я твой поклонник, потому что
2: спасибо.
1: Ты как когда ты поешь, ну, просто хочется слушать и слушать. Я предлагаю еще одну песню послушать, а потом мы вернемся в студию, и ты расскажешь, о чем ты мечтаешь нам, пожалуйста. Какая следующая песня?
2: Давайте «Around the World».
1: Слушаем эту песню на волнах Радио ВОС в исполнении нашей прекрасной гости. Получаем огромное удовольствие.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: О чем сегодня мечтает Маниша Стар или Валерия Калачева, или Валерия Шахрай? О чем она мечтает и какие видит перед собой перспективы, горизонты? Ты понимаешь, мы же должны видеть цель, к которой мы идем, да, а не просто плыть по течению. Вот о чем ты мечтаешь больше всего?
2: Ну, я ее четко вижу, держу фокус. У меня хороший такой мощный конфигурационный файл в голове. Это несколько секторов, где я хочу устаканить то, что мне нужно, то, что мне притягательно. Во-первых, бизнес свой с коммерческими помещениями нам нравится, с моим мужем заниматься. Хотелось бы вот здесь еще парочку приобрести для сдачи в аренду. Это такая, нравится нам эта тема тоже. Вот. В музыке, естественно, альбом с хитами, с хорошими, которые бы покорили мир, которые прониклись бы в людские сердца. И нам было гордостно, радостно с ними выступать, не выпендриваться, не чего-то там, а самим приятно, как звучит, как вот эта мелодия идет, как люди кайфуют, так еще и вместе поем. Вот это вообще супер предел. Ну, естественно, чтобы они из каждого угла звучали, да? Ну, третье, чтобы, и, наверное, это первое, чтобы все у меня в семье были здоровы, психологически, физически, как-то восстанавливаться умели, а также мир был всегда с компромисса, согласия, да, вот, чтобы без вредностей было. Вот об этом тоже мечтаю. Ну и, наверное, все, кстати.
1: Ты знаешь, вот я слушаю и понимаю, что все вот эти желания, они, в принципе, уместны, естественны, и я надеюсь, что все так и будет, как ты хочешь, потому что ты к этому стремишься, идешь уже не первый день, маленькими, крупными шагами, ты где-то останавливаешься, но продолжаешь идти к своей мечте и не стоишь на месте.
2: О, да.
1: Мне хочется пожелать много радостных, счастливых дней вместе с супругом.
2: Да, вот, принимается, да. Благодарим взаимно.
1: Вот, чтобы было много творческих успехов, много поклонников, фанатов, много, знаешь, таких позитивных каких-то, может быть, клипов, программ, я не знаю, всего, чего ты хочешь.
2: Это все есть, этого всего много, спасибо большое, пусть умножается, но главное, очень хочется той самой, как ты мне еще два вопроса назад, что есть ли та самая песня, которой хочется, и видишь ли ты у кого-то, вот я тебе ответила, mm-hmm. что я вижу ее, вот я хочу увидеть ту самую мою и сказать ей «ну, привет».
1: Да. Я думаю, что обязательно будет. А еще, знаешь, хотел бы спросить, сейчас время такое нестабильное, да, действительно обоснованно, люди многие переживают, стрессуют там и так далее. На самом деле и экономику потряхивает, и то, что происходит, мы знаем все. Вот твой совет, как надо нам так жить, чтобы верить в лучшее?
2: Ты знаешь, надо понимать, что это рано или поздно у всех закончится, поэтому надо представить, что ты сидишь в кинотеатре и смотришь фильм. Вот если ты выйдешь с этого кинотеатра, да, вот я, между прочим, хочу так сказать, что в кинотеатре страшно, ужасы, мерзко еще, где-то голодно, холодно, где-то и драмы, и слезы льются, а где-то ты так сопереживаешь героям, что ты за голову хватаешь, хочешь убежать с этого кинотеатра. Так вот это каждый видит в кино свою судьбу. Но у нас по статистике 40 секунд в мире, пардон, происходит самоубийство. Например, 878 человек в год, они поканчивают самоубийством. Они не досмотрели этот фильм в кинотеатре, понимаете? А что делают зрители, даже когда им страшно, еще что-то, вот этот спектр эмоций, когда они не могут справиться? Ведь у кого-то даже в кинотеатрах прям панические атаки начинаются от впечатлений, эмоций. Так вот эти люди, которые уходят из жизни, да, они просто преждевременно заканчивают кино, но когда зрители выходят из кинотеатра, они потом с послевкусием идут и говорят: «Да, это было крутое кино. Какое бы оно ни было, но оно крутое».
1: И делают какие-то выводы, да?
2: Да, а как ты досмотришь свой фильм? Ты, то есть, вышел из кинотеатра, ты не можешь уже сказать: «Да, это было крутое кино. Подожди, оно и не закончится, а ты соскочил. Я это не доделал, я то». Вот тогда было бы крутое. Поэтому я всех очень прошу держаться, потому что, вы знаете, есть еще такой эффект, оно проходит. Да, обострение прям хочется. Кто из нас не стоял на этом пороге или не думал когда-либо о нем? Я не поверю никому, что у кого-то такое было. Кто-то, всегда мы друг друга ситуации иногда, ну и всегда даже, можно сказать, да, с уверенностью примеряем. Но это рано делать, потому что это все как волны. Вот волна нахлынула, а она же что делает? Она обязательно уйдет назад. Подожди, и будет праздник на улице, и день, и ночь, и свет, и дождь. Не просто же так полярно и созданно. И у монеты есть орел и решка. Поэтому подожди, не спеши, все будет. Ты доиграй свой фильм, чтобы зрители в кинотеатре аплодировали, и когда ты уже вышел, отжив эту жизнь, ты сказал: «Вау! Вот это бестселлер был, ух».
1: Да, действительно, ух, прям ты так говоришь, слушаешь, и ты знаешь, хочется тебя слушать и слушать. У тебя вот такая какая-то богатая фантазия. Скажи, пожалуйста, ты вот сказал же, там, Сидни Шелдон, да, там читал и так далее, другие книги. А какие-то вот русские авторы, русская литература, что-нибудь тебе нравится? Ты что-нибудь читаешь?
2: Ну, если честно, то нет.
1: Нет, да? Ясно. То есть школьная программа тебе этого хватило, да?
2: Да, хватило. Я там, правда, хорошо читала, на пятью сдавала, я уже наикушалась, и мне хочется познавать мир.
1: Скажи, пожалуйста, а вот больше всего, что ты любишь, скажем так, готовить, если любишь готовить? Потому что, когда я был у вас в гостях, вы меня там одним блюдом угощали таким диетическим. Сейчас я не буду об этом говорить. А вообще ты...
2: Ой, аж страшно.
1: Да.
2: Что это было?
1: Нет, ну ты тогда говорила, что худела на сале.
2: А, ну да. Да, кстати, это помогает. Я действительно похудела на 4-5 килограмм на сале.
1: Ну ты, по-моему, полной ты никогда и не была.
2: Да, я не была, но у меня такой типаж, что у меня сразу чуть что, у меня округлости и щеки, вот, и мне это не очень нравится, поэтому приходится... Нравится мне, когда я вешу 54, например,
1: вот
2: 50.
1: Я хотел о чем сказать. Ладно, готовить там не готовить, а вот твои любимые блюда, в принципе, вот в праздничные какие-то дни, там вот как вот ты любишь отмечать какие-то семейные праздники, что должно быть на столе?
2: Ну, я очень люблю проростки, все не соленое и не сладкое. Ты не поверишь, со мной скучно. Я просто чувствую себя как инопланетянин, придурковатый за общим столом. Но это не значит, что у меня нету пристрастия к еде. Я еще как даже зависимый, можно сказать. Человек ведь вкусами, он много и заедает, и наслаждается. А если у человека это отнять, то хорошо, ты отнимешь все эти вкусные плюшки, а эмоции, которые ты брала от этого наслаждения, ты чем заешь? У тебя начнутся проблемы с психикой. Вот, кстати, это касается тех, кто много очень худел, похудел на большие килограммы, или кому даже операции бариатрические делали. То есть врач просто отрезает желудок и говорит, ну все, иди домой и ешь по чайной ложечке. Но он не понимает, что человек заедал не просто так, он находил в этом свой кайф.
1: Это зависимость, как это в голове,
2: да,
1: в мозгу.
2: И тут непроработанное начинается у человек начинает просто ломаться с истерикой. И вот нечто подобное также со мной было.
1: Просто ты во многих странах бывала, ты разную кухню пробовала, вот, и в итоге пришла к тому, что все же надо, вот именно какая-то умеренность, да, для себя ты нашла такую.
2: Да, это правда. Нужна маленькая тарелка, маленькая чашка, и не соленая особо, не сладкая, и живое все. Я еще 22 года была вегетарианкой, да.
1: Да ты что?
2: Да. Представляете, весело.
1: Ничего себе. Видишь, у тебя какой опыт жизни был. Мы
2: да
1: даже...
2: я вообще за одну прожила, как будто 10 прожила. Нет, даже вот проживаю.
1: Проживаешь, да. Хотя еще очень молодая,
2: да,
1: юная девушка. И столько событий в жизни. Я просто не знаю, хватило бы действительно низкой жизни.
2: Да.
1: Тебе стоит, наверное, когда-нибудь взяться за перо, как говорится,
2: и
1: написать мемуары.
2: Да. Мне это часто предлагают, честно сказать. Я ленивая в этом плане. Мне почему-то не очень нравится этот жанр. Но мне правда есть что сказать. Поэтому, наверное, ко мне все тянутся, вокруг меня все собираются, и я в компании душа. Ну, не то, что мне это надо, но потому что...
1: Я вот не знаю, вот я еще раз говорю, несмотря на все какие-то невзгоды жизненные, да, потрясения, там, я не знаю, какие-то волнения там и так далее, потому что у тебя жизнь такая, понимаешь, она динамическая, да, то есть страны, перелеты, самолеты, песни, эмоции,
2: разные люди, да. Разные менталитеты,
1: да,
2: потрясения и радости.
1: И все это же влияет... влияет как бы на какое-то мировосприятие, мироощущение, а ты все равно остаешься вот такой, знаешь, как я уже до этого сказал, открытым, таким честным, добрым человеком, который всегда придет на помощь.
2: О, да, я такая. И я люблю таких же. А это просто признак взрослой души. Я не отрицаю, что я такая. Мне не нужны вот эти понты, вот накачанные губы, вот эти соболя и бентли. Это у меня и так все есть. Но я не кичусь этим, не выставляю на первый план и не беру этим публику. Я беру просто своей открытостью и накопленным опытом, что я засобирала за эту жизнь, еще и за предыдущие.
1: То есть самое главное — это качество души, наверное, которое вот ты вот на сегодняшний день имеешь, да?
2: Да.
1: То есть то, какая ты сегодня, это и есть самый главный показатель человечности, человека.
2: Да,
1: личности.
2: Я искренне. И я перед собой сама смеюсь с собой. В машине, например, могу что-нибудь утворить, и ржу, еду и разговариваю с собой. Опять я такое учудила.
1: Понятно, что все хотели бы Бентли, все хотели бы, может быть, красивой жизни, но когда человеку это все достается, да, и он тогда понимает уже, наверное, что все-таки... Смысл где-то не там, все-таки он где-то выше, правильно же?
2: Ты знаешь, когда ты очень беден или ты чего-то не получаешь у цели, золотое правило — жди, терпи. терпи. Когда ты все имеешь, золотое правило, терпи. Терпи. Вот и тут крайность, и тут крайность. И важно как раз быть внутри себя, находить золотую середину. Не просто же так это придумано, да? Ты не должен, не перебор, потому что можно и тут дров наломать, и завистью, и ненавистью, и в растворении своей личности в алкоголе или где-то там вот опять выйти из кинозала, допустим, да, как мы уже ранее говорили. И также с большими деньгами также можно наломать. У меня вообще все это было и то, поэтому, как видите, вот она я, нормальная, лучик солнца.
1: Вот, я хочу выразить тебе еще раз свое восхищение. Давай послушаем еще одну песню на английском языке, и будем переходить уже прощаться.
2: Да. Песня называется «Fell in love with an alien».
1: Слушаем эту песню на волнах радио ВОЗ в исполнении Маниши Стар.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Друзья мои, это супер Маниша Стар. Это прекраснейшая девушка, очаровательная, очень умная, со своими взглядами на жизнь. Вот, я хочу тебе еще раз пожелать, чтобы все сбылось, что ты хочешь. А в конце давай послушаем нашей программы песню «Ваш дуэт с Пьером Нарциссом». Какая это будет песня?
2: Да, мы послушаем «Джерусалима».
1: А я говорю тебе до свидания и всем радиослушателям до новых встреч.
2: До свидания, всем исполнение желания. Видишь, как складно.

0: Звездная гостиная. Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС.
1: Радио ВОС для тех, кто умеет слушать.
2: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
4: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я безусловно всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом.

0: Театр воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
1: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
2: Радио ВОС. Музыка.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: В эфире Тифловизор. Видео, доступное по радио.
2: Фильм «Собачье сердце» начинается. Заставка. Памятник «Медный всадник». Петр I сидит на вздыбленной лошади. Перед памятником буквы слова «Ленфильм». За памятником пересекаются белые лучи блокадных прожекторов. Титры. По заказу Гостелерадио СССР. Творческое объединение телевизионных фильмов. Появляется название фильма, набранное тонкими буквами желтого цвета. По одноименной повести Михаила Афанасьевича Булгакова. Первая серия. Заснеженная улица, вьюга. Прохожие кутаются в пальто и тулупы. Кто-то быстро идет, кто-то бежит. По улице проезжают телеги. Выходящие на улицу фасады домов выглядят обшарпанными. Пошатываясь от ветра, улицу пересекает женщина в длинном пальто. Тащит за собой санки с двумя детьми. Дворник в безразмерном зипуне и белом фартуке машет женщине рукой, подгоняя ее. Другая улица. Делая плавный поворот, выезжает трамвайный вагон модели МС-1. Верхняя половина вагона застеклена. Спереди одна круглая фара. Свисая над мостовой, пассажиры облепили подножки. Трое едут на колбасе, выступающей в задней части вагона сцепки. Проезжает автомобиль-купе. Плавные формы, выступающие за пределы корпуса фары и крылья, характерны для автомобилестроения начала 20 века. Около выхода из заведения с вывеской «Пивная лавка». Перед заведением табличка «Пиво, раки, закуска». Перед фасадом кучка детей. Они держат транспарант. «Мы против пьянства отцов, отец, брось пить». Из заведения выходят двое мужиков неопрятной внешности. Они пьяно покачиваются. Один из мальчиков постарше берет их под руки. Грубо отдернув руки, мужики уходят. Неуютный обшарпанный переулок между одной и двухэтажных зданий. Где-то отсутствуют окна и двери. С некоторых стен осыпалась штукатурка, обнажив выщербленный кирпич.
3: Гляньте на меня. Я погибаю. Негодяй в грязном колпаке. Повар столовой нормально обитания, служащих Центрального совета народного хозяйства. Обварил мне бок. Какая гадина. А еще пролетарий. Господи, как больно. Чем я ему помешал? Неужели я обожру совет народного хозяйства, если в помойке пороюсь? Жадная тварь. Вор с медной мордой. Боже, как есть хочется.
2: Окружающие глазами невидимого рассказчика. Он идет вдоль помойных куч, проходит мимо костра. Перед ним на корточке садится мальчик лет 10, в валенках и шапке-ушанке. Лицо мальчика на уровне глаз рассказчика. На обочине сидит облезлый беспородный пес со сбившейся колтунами шерстью. Поворачивая морду, провожает взглядом проезжающую телегу и марширующий за ней отряд красноармейцев в длинных шинелях и буденовках.
4: Никакая контра не уйдет от нас. Чу-чу-чу.

0: мир никто не разобьет.
1: Белая гвардия на голову разбита, а красную армию никто не разобьет.
2: Перебежав дорогу, пес садится на снег перед магазином с вывеской «Глав рыба». Двое мужчин в тупике перед заледенелой кучей угля. Один отбивает уголь ломом, другой собирает его совковой лопатой. На углу пивной лавки кутается в тулуп дворник с большой метлой. Пес сворачивается калачиком около стены, дворник толкает его ногой в валенке и гонит метлой.
3: Дворники из всех пролетариев – самая гнусная мразь. Человечьи очистки – самая низшая категория. Повар попадается разный. Например, покойный Влас Пречистенький. Скольким он жизнь спас. Бывало, махнет Влас кости, а на ней сосмушку мяса.
2: Длинная очередь перед дверью под вывеской «Столовая номер 6» нормального питания. Пес сидит поодаль от входа. Из столовой выходит барышня в драповом пальто и шляпке клош. Опускается перед псом на корточки. У барышни бледное усталое лицо, большие выразительные глаза. Достав что-то из сумочки, она протягивает это на ладони псу. Тот съедает.
4: Шарик, замерз, бедняжка.
2: Гладит Шарика по голове, будто спохватившись, смотрит в сторону. Поднявшись, идет вдоль улицы. Виляя хвостом, Шарик бежит рядом.
3: Машинисточка получает по 9-му разряду 4,5 червонца. На службе с нее вышли, тухлятины в столовой накормили. Ей на кинематограф не хватает, а кинематограф у женщин – единственное утешение в жизни.
2: Машинистка входит в двери под вывеской «Кино Арс». В кинозале на экране женщина в восточных одеждах. Глаза выразительны и при этом неестественно широко раскрыты. Снимает со стены кривой кинжал. Подходит к укрытой коврами большой кровати. На кровати восточный мужчина знатного вида грубо обнимает девушку в европейских одеждах. В глазах девушки испуг. Женщина в восточных одеждах прикасается к плечу мужчины. Тот оборачивается. Женщина замахивается кинжалом. Схватив ее за запястье, мужчина сильным и властным жестом валит женщину на пол. Второй рукой забирает у нее кинжал. Машинистка в зрительном зале. По ее щекам катятся крупные слезы. За ней наблюдает интеллигентного вида мужчина лет 35. У мужчины узкое лицо, высокий лоб, усики. Одет в серое пальто с меховым воротником. Стемнело. Шарик сидит в подворотне около пятна света от одинокой лампочки.
3: Били вас по заду сапогом. А кирпичом по ребрам получали? Все тело мое изломано, бито. Надругались над ним люди. Достаточно. Шарик называла она меня. Какой я к черту Шарик? Шарик это значит круглый, упитанный, глупый. Овсянку жрет, сын знатных родителей. А я? Даль моей карьеры видна мне совершенно отчетливо. Завтра я получу воспаление легких. А получив его, я, граждане, подохну с голода. Поползу я на животе. Ослабею, и любой спец пришибет меня палкой.
2: Из колбасной выходит мужчина. На нем пальто с роскошным меховым воротником.
3: Да, этот тухлый солонины лопать не станет. Что он мог покупать в дрянном магазинишке?
2: Мужчина направляется к лежащему Шарику.
3: Колбасу.
2: Тот поднимается на ноги.
3: Господин, отдайте ее мне.
2: Мужчина, изучающий, оглядывает пса. Шарик бежит к нему.
3: В сущности, зачем вам особая краковская? Для чего вам гнилая лошадь? Нигде, кроме, такой отравы не получите, как в Мастельпроме. Руки вам лизать. Больше ничего не остается.
2: Сев на корточки, мужчина кормит Шарика колбасой.
5: Без ошейника. Вот и прекрасно. Тебя-то мне и надо.
2: Погладив его по голове, встает.
5: Пойдем за мной.
2: Идут по переулку. Подходят к видному дому с кованой оградой.
6: Бабухов? Сделайте одолжение. Очень хорошо известен нам этот переулок.
2: Бегая вокруг мужчины, Шарик виляет скрученным колечком хвостом. Из дверей выходит швейцар в наброшенном на плечи тулупе. Снимает фуражку, кланяется.
7: Здравия желаю, Филипп Филиппович.
5: Здравствуй, Федор. Писем не было?
7: Никак нет.
2: Филипп Филиппович обернулся к Шарику.
5: Ну что ж ты сидишь? Иди, не бойся.
6: Нет, тут швейцар. Опаснее дворника, даже котов.
5: Ну иди, иди.
2: Филипп Филиппович отходит в сторону, делая приглашающий жест.
7: Пожалуйста.
2: Шарик забегает в подъезд. Филипп Филиппович входит следом. Поднимаются по широкой лестнице со статуями и колоннами.
7: Филипп Филиппович, а в третью квартиру жил товарищ и вселили.
5: Ну?
7: Так точно, целых 4 штуки.
5: Боже мой, воображаю, что там делается в этой квартире. Ну и что же они?
2: Федор пожимает плечами.
7: Да ничего.
5: А Федор Павлович?
7: За ширмами поехали и за кирпичом. Перегородки будут ставить, Филипп Филиппович.
5: Что делается? Ай-яй-яй-яй. Ну, иди за мной.
2: Продолжают подниматься. Между двумя античными статуями натянута веревка с развешенным бельем. На двери табличка «Профессор Ф.Ф. Преображенский». Дверь открывает миловидная девушка в переднике.
8: Где ж вы такого взяли, Филипп Филиппович? Да чего ж паршивый?
5: Ну что ты говоришь, какой паршивый?
2: Девушка взяла шапку Филиппа Филипповича Преображенского.
5: Это не парша.
2: В дверях кухни женщина точит нож.
5: Это ожог. Это какой же негодяй тебя обварил? Сейчас я в смотровой, а мне холод.
2: Преображенский стягивает калоши.
8: Ну, пойдем со мной. Пойдем. Сюда, сюда. Пойдем.
2: Вешает пальто на вешалку. У Преображенского строгое лицо, очки в тонкой оправе, лысина, седая остроконечная бородка и лихо загнутые вверх усы. Облицованная белым кафелем комната.
5: Доктор Барменталь, эфир!
2: Запрыгнув на стол, пес сталкивает медицинские приборы.
5: Доктор Барменталь!
8: Куда ж ты?
5: Жена, держи его за шиворот, мерзавца!
2: Гаснет свет. Входит доктор Барменталь в халате из керосиновой лампы в руке. Это тот самый мужчина, который смотрел на машинистку в кино. Ткнув в одну из склянок кусок ваты, идет на Шарика. Шарик пролезает у Барменталя между ног.
5: Осторожно, доктор!
2: Тяпает его за лодыжку. У Барменталя округляются глаза. На лбу с пульсирующей жилкой выступил пот. Он прикладывает вату к носу Шарика. Тот тряпичной куклой валится на кафель. Перед Шариком встают отрывистые воспоминания. Он роется в заледеневшей помойной куче. Из двери дома выходит толстый повар в кожаном фартуке. В руке ведро, из которого поднимается пар. Повар в развалочку идет к куче. Резким движением выплескивает ведро на Шарика. Парящая жидкость попадает на бок пса. Поджав хвост, тот убегает. Операционная.
5: От Севильи до Гренады. В тихом сумраке ночей.
2: Преображенский в халате.
5: Ну ты зачем бродяга доктора укусил, а? Зачем стекло разбил?
2: Пес на лежанке.
5: Ну ладно, опомнился и лежи, болван.
2: Бок забинтован.
6: Стало быть, это я его кусанул. Моя работа. Ну, будут драть.
2: Барменталь.
9: Как это вам, Филипп Филиппович, удалось подманить такого нервного пса?
2: Прикладывает марлю к лодыжке.
5: Лаской. Ласк. Единственным способом, который возможен в обращении с живым существом. Террором ничего поделать нельзя. Это я утверждал, утверждаю и буду утверждать. Они думают, что террор им поможет. Нет, нет, не поможет. Какой бы он ни был, белый, красный или даже коричневый. Зина, я купил этому прохвосту краковской колбасы. Потрудись накормить его, когда его перестанет тошнить.
8: Краковской. Краковскую я лучше сама съем.
5: Только попробуй, я тебе съем. Это трава для человеческого желудка.
2: Зина подметает.
5: Взрослая девушка, как ребенок, тащишь в рот всякую гадость.
2: Преображенский моет руки.
5: Предупреждаю, ни я, ни доктор Барменталь не будем с тобой возиться, когда у тебя живот схватит. Ну, пришел в себя? Пойдем принимать больных.
2: Сильно покачиваясь, Шарик плетется за Преображенским. В кабинете.
5: Молчать!
2: Лает на чучело совы со светящимися одновременно со звонком глазами.
9: Прежний.
2: Барменталь подает книжицу. Входит мужчина в пиджаке с отливом.
10: Здравствуйте, профессор.
5: Ба, да вас нельзя узнать, голубчик.
10: Вы маг и чародей, профессор.
5: Как сон?
10: Мы одни, профессор. Это неописуемо. Пароль Донер, 25 лет, ничего подобного. Верите или нет? Каждую ночь обнаженные девушки стаями.
5: Снимайте штаны.
10: Эх, профессор, если бы вы открыли способ, чтобы и волосы омолаживать.
5: Не сразу, дорогой мой, не сразу.
2: В смотровой. Мужчина спустил штаны. Под ними кальсоны с рисунками обезьян. На пол выпадает стопка фотографических карточек с обнаженными женщинами.
5: Вы, однако, смотрите, не злоупотребляйте.
2: Преображенский.
10: Я не злоупотребляю.
2: У паха пациента.
10: Я, дорогой профессор, только в виде опыта.
5: Ну и каковы результаты?
10: О, 25 лет. Клянусь богом, ничего подобного. Последний раз в 1899 году в Париже на Рю-де-Ле-Пе.
5: Ну что ж, прелестно. Все в полном порядке. Я, признаться, не ожидал такого результата. Много крови, много песен для прелестных иногда.
10: Я же той, что всех прелестней. Раз, два, три.
2: Преображенский вернулся за стол. Пишет в книжице. Пациент отсчитывает купюры из бумажника.
5: 2 недели можешь не показываться.
10: Благодарю вас.
9: Годы показаны неправильно. Вероятно, 54-55. Тоны сердца глуховаты.
2: Высунув язык, Шарик наблюдает за происходящим. Входит дама неопределенных лет в песцовой шубе и шляпке с вуалью.
5: Прошу вас.
4: Здравствуйте, профессор.
2: Сняв шубу, присаживается за стол.
5: Сколько вам лет, сударыня?
4: Профессор, если бы вы знали, профессор, клянусь, какая у меня драма.
5: Лет я вам говорю сколько?
4: Честное слово, ну, 45.
5: Сударыня, меня ждут. Не задерживайте, пожалуйста. Вы же не одна.
4: Я вам как одному, как светили науки.
5: Сколько вам лет, сударыня?
4: Это просто ужасно. 51.
5: Снимайте штаны. Прошу.
4: Это такая драма, профессор. Это так ужасно. Я просто не знаю, что мне делать. Помогите, профессор.
2: Проходит смотровую.
6: Похабная квартирка. Ну, да чего хорошо.
2: Шарик обводит взглядом кабинет.
6: А на какого черта я ему понадобился? Неужели же жить оставит? Вот чудак. Да ведь ему только глазом мигнуть, он таким бы псом обзавелся, что ахнуть. А может, я красивый? Видно, мое счастье. А сову эту мы разъясним.
2: В смотровой.
5: Одевайтесь.
2: Пациентка выглядывает из-за ширмы.
4: Клянусь, профессор, этот Моррис, это моя единственная страсть. Он карточный шулер. Его знает вся Москва. Он не может пропустить ни одной гнусной модистки. Ведь он так дьявольски молод.
2: Выходит в кабинет.
5: Я вам, сударыня, вставлю яичники обезьяны.
4: Как? Неужели, профессор, обезьяны?
5: Да.
2: Преображенский пишет.
4: А когда же операция?
5: От Сибири до Гренады в тихом сумраке ночей. Понедельник. Ляжьте в клинику утром. Мой ассистент приготовит вас.
4: Нет, я не хочу в клинику. А нельзя ли у вас, профессор?
5: Нельзя, ведь ли я у себя делаю операции лишь в крайних случаях. Это слишком дорого стоит. 50 червонцев.
4: Я согласна.
5: Договорились.
4: До свидания, профессор.
2: Зина открывает входную дверь. Отступает назад. На пороге четверо в мужской одежде. Зина испуганно пятится.
11: Посторонние в доме есть?
2: Пожимает плечами.
4: Нет.
11: А где профессор?
2: Говорящий высокий.
8: Кто?
12: В каракулевой шапке с кожаным верхом. Бушлат поверх тельняшки. Идут к кабинету. Встают в дверях кабинета, на ногах валенки. Вперед выходит низкий кудрявый мужчина с выпученными глазами, одет в потертую кожанку.
5: Вы ко мне?
13: Спокойно, товарищ.
5: Мы к вам, профессор, и вот по какому делу.
14: Вы напрасно, господа, ходите без калош. Во-первых, вы простудитесь, а во-вторых, вы наследите меня на коврах. А все ковры у меня персидские.
13: Во-первых, мы не господа.
14: Во-первых, вы мужчина или женщина?
12: Женоподобный субъект переглядывается с кудрявым.
5: Какая разница, товарищ?
13: Я женщина.
14: В таком случае вы можете остаться в кепке. А вас, милостивый государь, попрошу снять ваш головной убор.
15: Я вам не милостивый государь.
5: Мы к вам, профессор. И вот по какому делу.
14: Кто это мы?
5: Мы новое домоуправление нашего дома. Я Швандер. Она Вяземская. Товарищ Пеструхин и товарищ Жаровкин.
14: Скажите, это вас вселили в квартиру Федора Павловича Саблина?
5: Нас.
12: Преображенский смотрит перед собой.
14: Боже, пропал нам. Что будет с паровым отоплением?
5: Вы издеваетесь, профессор?
14: Да какой там из... Да. Ну и по какому делу вы пришли ко мне? Говорите скорее. Мне пора обедать.
5: Мы к вам, профессор, вот по какому делу.
12: Швондер достает бумагу.
5: Мы управление нашего дома. Пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома.
12: Показывает ее Преображенскому.
14: Кто на ком стоял? Потрудитесь излагать ваши мысли яснее.
5: Вопрос стоял об уплотнении.
12: Кладет на стол.
14: А вам известно, что постановлением от 12-го...
12: Преображенский.
14: 4-го... 24-го
12: показывает бумагу.
14: Я освобожден от какого-либо уплотнения.
5: Известно.
12: Швондер.
5: Но общее собрание жильцов нашего дома
12: достает,
5: рассмотрев ваш вопрос,
12: другую бумагу,
5: пришло к заключению, что в общем и целом вы занимаете чрезмерную площадь.
13: Совершенно чрезмерную.
5: Вы один живете в 7 комнатах.
14: Живу и работаю в 7 комнатах.
12: Выкладывает на стол. Преображенский порывисто поднимается. Заложив руки за спину, ходит по кабинету.
14: И желал бы иметь 8-ю. Она мне необходима под библиотеку.
15: 8-ю? Вот здорово.
13: Это неописуемо.
5: Извините, профессор, но общее собрание жильцов нашего дома просит вас добровольно в порядке трудовой дисциплины отказаться от столовой. Столовых нет ни у кого в Москве.
13: Даже у Айседоры Дункан.
5: А также и смотровой. Кстати, смотровой можно соединить с кабинетом.
15: Вполне.
5: Правильно, товарищи?
14: И где же я должен принимать пищу?
15: В спальне.
13: В спальне.
12: Преображенский сел на кушетку.
14: Очень возможно, что Исидора Дункан так и делает. Может быть, она в кабинете обедает, а в ванной режет кроликов. Может быть. Но я и не Исидора Дункан. Я буду обедать в столовой. Оперировать в операционной. Передайте это общему собранию. А мне предоставьте возможность принимать пищу там, где ее принимают все нормальные люди. А не в передней и не в детской.
12: Подойдя, грозно нависает над Швондером.
5: Тогда, профессор, ввиду вашего упорного противодействия...
12: Тот надевает потертую кожаную кепку.
5: Мы подадим жалобу в высшей инстанции.
14: Одну минуточку. Я вас прошу подождать.
12: Повернувшиеся было к дверям, останавливаются. Преображенский с трубкой телефона.
14: Петр Александрович, пожалуйста. Профессор Преображенский. Петр Александрович, очень рад, что вас застал. Благодарю вас, здоров. Петр Александрович, ваша операция отменяется. Равно как и все другие операции. Я прекращаю работу в Москве и вообще в России. Сейчас ко мне вошли 4. Среди них одна женщина, переодетая мужчиной, 2 мужчин, вооруженных револьверами, и терроризировали меня.
5: Позвольте, профессор.
14: В таких условиях я не только не могу, но не имею права работать. Поэтому я прекращаю свою деятельность, закрываю свою квартиру и уезжаю в Сочи. Ключи могу передать Швондеру. Пусть он оперирует. Но только одно условие. Как угодно, что угодно. Когда угодно. Но чтобы это была такая бумажка, при наличии которой ни Швондер, ни кто-либо другой не мог даже подойти к двери моей квартиры. Окончательная бумажка, фактическая, настоящая броня!
12: Потрясает кулаком.
14: Чтобы мое имя даже не упоминалось!
16: Я для них умер!
5: Передайте трубку

0: Швондеру.
1: На другом конце мужчина.
0: Будьте любезны, сейчас с вами модно говорить.
1: Кавказской внешности, с усами, одет в шинели, фуражку без знаков отличия.
2: Да, я слушаю.
1: За спиной карта.
2: Председатель домкома Швондер.
1: У Швондера вытягивается лицо. Он бросает испуганный взгляд на идущего к столу Преображенского. Благоговейно склоняется к трубке.
2: Так? Так мы же действовали по правилам? Так? У профессора и так исключительное положение. Мы знаем об его работах. Целых 5 комнат хотели оставить.
1: Швондер аккуратно вешает трубку. С побитым видом подходит к членам домкома.
2: Это какой-то позор.
1: Заложив руки в карманы кожаного плаща, к столу подходит Вяземская.
3: Если бы сейчас была дискуссия, я доказал бы Петру Александровичу...
0: Виноват, вы сию минуту хотите открыть дискуссию?
3: Я понимаю вашу иронию, профессор. Мы сейчас уйдем. Но я, как заведующий культотделом нашего дома...
0: Заведующая?
3: Заведующая. Предлагаю вам взять несколько журналов в пользу детей Германии. По полтиннику штука.
0: Не возьму.
3: Но почему вы отказываетесь?
0: Не хочу.
3: Вы не сочувствуете детям Германии?
0: Сочувствую.
3: А, полтинника жалко.
0: Нет.
3: Так почему же?
0: Не хочу.
3: Знаете ли, профессор, если бы вы не были европейским светилом, и за вас не заступились бы самым возмутительным образом, вас следовало бы арестовать.
0: За что?
3: А вы не любите пролетариат?
0: Да, я не люблю пролетариат. Зина, подавай, голубушка, обед. Вы позволите, господа?
1: Вяземская запихивает свернутые в трубку журналы за пояс. Надев головные уборы, домком уходит. Швондер, сгорбившись, идет последним. Руки сложены за спиной. За уставленным яствами столом.
0: Доктор Барбендаль, оставьте икру в покое. Умоляю вас. И... послушайте моего доброго совета. Налейте не английской, а обыкновенной русской водки.
3: Но вы благословенная.
0: Бог с вами, голубчик. Дарья Петровна сама отлично готовит водку.
4: Не скажите, Филипп Филиппович. Все утверждают, что новая очень приличная. 30 градусов.
0: А водка должна быть в 40 градусов, а не в 30. Это во-первых. Во-вторых, бог знает, чего они туда плеснули. Вы можете сказать, что им придет в голову?
4: Все, что угодно.
0: И я того же мнения.
1: Выпив, Барменталь берет канапе с икрой. Преображенский показывает на кокотницу.
0: О, а теперь, Иван Иванович, мгновенно вот эту штучку. Если вы мне скажете, это плохо, вы мой кровный враг на всю жизнь.
1: Отложив канапе, Барменталь ест из кокотницы. Женщина на кухне дает Зине супницу. Та несет ее в столовую. В руках Преображенского...
0: Это плохо.
1: Блюдце с кокотницей.
0: Плохо? Ответьте, уважаемый доктор.
4: Это бесподобно.
0: Еще бы. Заметьте, Иван Анатольевич, холодными закусками и супом закусывают только недорезанные большевиками помещики. Маломальски уважающий себя человек оперирует закусками горячими.
1: Зина наливает суп.
0: А из горячих московских закусок это первое. Когда-то их великолепно приготавливали в Славянском базаре. На, получай.
1: Преображенский берет с блюдца кусочек, протягивает Шарику.
5: Пса в столовой прикармливаете? Потом его отсюда калачом не выманишь.
0: Ничего. Бедняга наголодался. Еда, Иван Арнольдович, штука хитрая. Есть надо уметь. А представьте себе, большинство людей есть вовсе не умеют. Нужно не только знать, что есть.
1: Преображенский ест суп.
0: Но и когда, как и что при этом говорить. А если вы заботитесь о своем пищеварении, мой добрый совет, не говорите за обедом о большевизме и медицине. И Боже вас сохрани. Не читайте до обеда советских газет.
4: Да ведь других нет.
0: Вот никаких и не читайте. Я произвел 30 наблюдений у себя в клинике. И что же вы думаете? Те мои пациенты, которых я заставлял считать правду, теряли в весе. Мало этого, пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит и угнетенное состояние духа.
1: Комната с буржуйкой.
0: Да.
1: За столом домком. Перед столом люди. Все поют с вдохновенными лицами. На стене плакат «Новый быт, детище октября». Подняв руку, Швондер дирижирует.
0: Зина, что это значит?
1: Зина подает второе.
5: Опять общее собрание сделали.
0: Опять? Ну, теперь сал пошло. Пропал дом. Все будет как по маслу. Вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замерзнут трубы, потом лопнет паровое отопление и так далее.
4: Вы слишком мрачно смотрите на вещи, Филипп Филиппович. Они теперь резко изменились.
0: Голубчик, я уж не говорю о паровом отоплении. Пусть, раз социальная революция, не надо топить. Но я спрашиваю, почему это? Когда это началось, все стали ходить в грязных калошах и валенках по мраморной лестнице.
6: Вот это да.
0: И почему это нужно, чтобы до сих пор еще запирать калоши и приставлять к ним солдата, чтобы их кто-либо не затащил?
6: Он бы прямо на митингах мог деньги зарабатывать. Первоклассный деляга.
0: Почему убрали ковер с парадной лестницы?
1: Распалившись, Преображенский активно жестикулирует.
0: Что? Карл Маркс запрещает держать на лестнице ковры? Где-нибудь у Карла Маркса сказано, что второй подъезд дома на Пречистенке нужно забить досками, а ходить кругом вокруг через черный вход? Кому это нужно? И почему это пролетарий не может снять свои грязные калоши внизу, а пачкает мрамор?
4: Да у него, Филипп Филиппович, вовсе нет калош.
0: Ничего похожего. На нем теперь есть калоши. И это калоши мои. Это как раз те самые калоши, которые исчезли весной 17-го года. Спрашивается, кто и попер? Я? Не может быть. Буржуй Саблин? Сахарозаводчик Полозов? Да ни в коем случае. Это сделали как раз вот эти самые пивуны. Да хотя они бы снимали их на лестнице. Какого черта убрали цветы из площадок? Почему электричество? Дай бог памяти, тухло в течение 20 лет два раза в теперешнее время, аккуратно гасит два раза в день.
4: Разруха, Филипп Филиппович.
0: А что означает эта ваша разруха? Старуха с клюкой. Ведьма, которая вышибла все стекла, потушила все лампы. Да ее вовсе не существует, доктор. Что вы подразумеваете под этим словом, а?
1: Преображенский сверкает бликами в стеклах очков.
0: А это вот что. Когда я вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза, и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборную у меня начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Значит, когда эти баритоны кричат «Долой разруху!», я смеюсь. Ей-богу, мне смешно. Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку. И вот когда он выбьет из себя все эти, понимаете, галлюцинации и займется чисткой сараев прямым своим делом, разруха исчезнет сама собой.
1: Барменталь замер с вилкой у рта.
0: Двум богам служить нельзя.
1: Преображенский,
0: дорогой доктор,
1: продолжает есть.
0: Невозможно в одно и то же самое время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то иностранных оборванцев.
4: Контрреволюционные вещи, говорите, Филипп Филиппович.
0: А ничего опасного. Никакой контрреволюции. Кстати, вот еще слово, которое я совершенно не выношу. Абсолютно неизвестно, что под ним скрывается. Черт знает что. Так вот я и говорю, никакой контрреволюции в моих словах нет. В них здравый смысл и жизненная опытность.
1: Отбросив салфетку на стол, встает.
4: Мерси.
1: Поднимается Барменталь.
4: Я вам сегодня вечером не нужен, Филипп Филиппович?
0: Нет, благодарю вас. Мы сегодня ничего делать не будем.
1: Преображенский раскуривает внушительную сигару.
0: Во-первых, кролик издох. А во-вторых, в большом Аида. А я давно не слышал. Помните дуэт? Ко второму акту поеду.
4: Как это вы успеваете, Филипп Филиппович?
0: Успевает всюду тот, кто никуда не торопится. Я за разделение труда.
1: Садится перед шариком.
0: Доктор, в большом пусть поют. Я буду оперировать, и очень хорошо, и никаких разрух. Но скоро у тебя бок заживет. Да, Иван Анатольевич, повнимательнее последите, как только подходящая смерть, тотчас со стола питательные жидкости ко мне.
4: Не беспокойтесь, Филипп Филиппович, патологоанатомы мне обещали.
0: Угу.
4: Профессор, это будет небывалый в мире эксперимент.
1: Барменталь.
0: Не сомневаюсь.
1: Сел на корточки.
0: Ну а пока моего личного неврастенника понаблюдаем.
1: Поглаживает шарика по голове.
0: Скоро ты нам понадобишься.
1: Киносеанс. На экране двое мужчин подглядывают в замочную скважину. Один черноволосый, в пиджаке. Другой одноглазый, опирается на костыль. Вскинув голову, одноглазый попадает затылком черноволосому в челюсть. Мужчины начинают суетливо драться. Сцепившись, катаются по полу. В другой комнате мужчина в круглых очках и барышня поэтического вида склонились над книгой, смотрят на дощатую стену. С полки падают книги. Одноглазый швыряет кувшин, черноволосый приседает. Кувшин попадает в голову вошедшего в коридор мужчины. В кинозале доктор Барменталь. Кося поглядывает на сидящую спиной к нему машинистку. На ее круглом лице и в больших глазах пробегает неописуемая череда эмоций, как зеркало отражающих происходящее на экране. Замерев, она оборачивается, смотрит на Барменталя. Робко опускает взгляд. Снова глядя на экран, широко улыбается. На экране драчуны и получивший кувшином вместе подглядывают через щели в дощатой стене. Кокетливо поведя головой, поэтическая барышня приподнимает юбку, обнажая колено. Мужчина в очках закрывает лицо журналом. Машинистка в кинозале снова оборачивается. Встречается взглядом с доктором. Несколько секунд смотрят в глаза друг другу. В кинозале загорается свет. Одновременно поднявшись, все идут к выходу. Зрители в верхней зимней одежде. Некоторые сняли головные уборы. Идя к выходу, Барменталь часто оборачивается. Останавливается у стены. Машинистка проходит мимо, склонив голову. Глаза скрыты полями шляпки. Барменталь идет за ней. Машинистка идет по плохо освещенной улице. Руки вложены в узкую черную муфту. За ней идет Барменталь. На голове большая каракулевая кепка. Воротник пальто также из каракуля. Остановившись, машинистка оборачивается. Встав, Барменталь смотрит ей в лицо. Идут дальше. Барменталь тяжело дышит. Изо рта вырывается пар. Замедлив шаг, останавливается. Провожает взглядом удаляющуюся хрупкую фигуру машинистки. Шарик на пороге операционной. Комната ярко освещается двумя дисками бестеневых светильников. Рядом с операционным столом капельница и высокий столик для инструментов. Шарик выходит в коридор, опирается передними лапами на трюмо, смотрит в зеркало.
6: Я красавец. Быть может, неизвестный собачий принц. Инкогнито. Очень возможно, что бабушка моя согрешила с водолазом. То-то я смотрю, у меня на морде белое пятно. Откуда, спрашивается?
1: Шарик на пороге кухни. Распаренная Дарья Петровна пробует блюдо из половника. Шарик облизывается. На стуле сидит усатый мужчина в брезентовой куртке пожарного. Дарья Петровна наклоняется, протирает пол. Взором мужчины открываются округлые формы кухаркиного зада. Мужчина встает, кладет на стол латунный шлем. Поправив усы, подходит к выпрямившейся Дарье Петровне. Берется за ее полную грудь.
7: Ну что ты, как демон пристал? Подожди, ну сильно же войди. Ну что ты, как будто тебя омолодили.
8: Нам это не к чему. Да чего ж ты огненная, а?
7: Ну, Вон!
1: Дарья Петровна шикает на Шарика.
7: Бессовестный! Полену сейчас, чтобы не подсматривал.
1: Отбежав,

0: Грызается из коридора.
1: Я нарочно не убрала, Филипп Филиппович, чтобы вы полюбовались.
0: Преображенский в коридоре.
1: Вы мордой его потычьте в сову, чтобы он знал, как вещи портят.
0: Шарик вяло теребит разодранное чучело совы. Сев поднимает виноватые глаза на Преображенского.
2: Зачем ты, свинья, сову разорвал, а? Мешала она тебе? Мешала? Я тебя спрашиваю. Зачем профессора Мечникова разбил?
1: Его нужно хоть раз хлыстом отодрать, а то он совсем избалуется. Вы посмотрите, что он с вашими калошами сделал, Филипп Филиппович.
2: Не надо никого никогда драть. Запомни это раз и навсегда. На человека и на животное можно действовать только внушением.
0: Преображенский склоняется к Шарику.
2: Мясо ему давали?
1: Господи, да он весь дом обожрал. Удивляюсь, как он не лопнет.
2: Ну и пусть себе ест на здоровье. Доктор Барменталь не звонил? Убийства не было?
1: Нет.
0: Преображенский подходит к столу.
2: Сову сегодня же отправить чученьку. Кроме того, вот тебе 8 рублей и 16 копеек на трамвай. Съезди к Мюру и купи хороший ошейник.
0: Сделав реверанс, Зина выходит.
2: Ну, чем тебе профессор Мечников помешал, хулиган?
0: День. Зина с Шариком на заснеженном бульваре. Шарик без бинтов. Радостно прыгает вокруг Зины. Та одета в шубку и меховую шапку. Зина приподнимает ногу. Шарик через нее перепрыгивает. И еще раз. Зина чем-то кормит Шарика. Тот бежит к стае голубей.
1: Ну куда ты побежал? Иди скорее сюда, ну? Куда ты побежал? Иди сюда, иди скорее.
0: Переходит улицу. Зина держит Шарика за поводок.
3: Машина все равно, что портфель. Я вытащил самый главный собачий билет.
2: Ножом в сердце? Отлично. Сейчас же везите. Сейчас же.
0: Преображенский около телефона. Зина и Шарик входят в квартиру.
2: Зина, Дарья Петровна к телефону записывать. Никого не принимать. Переодевайся, ты мне нужна.
0: Шарик заперт в небольшой комнате. Подпрыгивает, опирается лапами о ручку двери. На операционном столе тело мужчины.
4: Убитый Клим Григорьевич Чугункин. 25 лет. Холост. Беспартийный. Сочувствующий. Судился 3 раза и оправдан. Первый раз благодаря недостатку улик. Второй раз спасло происхождение. Третий раз условно каторга на 15 лет.
0: Барменталь читает по тетради.
4: Кражи. Профессия. Игра на балалайке по трактирам. Печень расширена. Алкоголь. Причина смерти. Удар ножом в сердце. Пивной стоп-сигнал.
1: Пойдем, сын. Пойдем, Шарик. Пойдем. Вот. Ну, куда же ты? Ну, Шарик! Шарик! Ну, пойдем, не бойся.
0: Зина в белом халате и сестринской косынке заводит Шарика в операционную.
2: Снимешь ошейник. Только не волнуй его.
0: Преображенский Барменталь в белых шапочках и халатах.
2: Доктор, скорее эфир.
0: Барменталь прыскает из склянки на кусок ваты. Подойдя, прикладывает его к носу Шарика. Выпрямившись, Зина проводит тыльной стороной ладони по щеке. Смотрит вниз. Шарик лежит у ее ног, неестественно вытянувшись. Шарик уложен вверх брюхом на операционном столе. Голова зафиксирована блестящей струбциной. Нанеся пену, Барменталь сбривает шерсть на его брюхе опасной бритвой. Преображенский стоит за спиной Барменталя. Руки в резиновых перчатках подняты вверх.
1: Можно мне уйти, Филипп Филиппович?
2: Можешь.
0: Зина выставила на стол массивный хронограф. Бросив взгляд на Шарика, выходит.
2: Ну, доктор, на все про все у нас 9,5 минут. С Богом, нож.
0: Решительным движением Преображенский делает скальпелем длинный продольный разрез на брюхе Шарика. Барменталь ставит на края раны зажимы. Преображенский стоит с поднятыми руками. Наклоненная голова и преисполненный решимости взгляд делают его похожим на готового ринуться в атаку бойца.
2: Ножницы!
0: Взяв ножницы, опускает их внутрь собачьего брюха. Быстро что-то разрезав, возвращает ножницы Барменталю. Барменталь придерживает пса Преображенский запускает руки во внутренности шарика.
2: Железо давайте.
0: Барменталь передает склянку с плавающими в жидкости железами. Преображенский погружает их в разрез на брюхе шарика. Бросает взгляд на хронограф. Прошло 4 минуты. Делает шаг назад.
2: Шейте, доктор. Мгновенно кожу.
0: Барменталь удерживает пинцетом изогнутую иглу. Вставляет в нее нить.
4: Вам нет равных в Европе, ей-богу, профессор.
2: Перестаньте. Переворачивайте ее.
0: Барменталь собирает в единый жгут нити, тянущиеся от швов на брюхе шарика, и перерезает их. Откидывает с шарика простыню, перерезает веревки, фиксирующие передние и задние лапы.
2: Быстрее. Трепан.
0: Преображенский склоняется над головой шарика. На лбу профессора выступили крупные капли пота. Барменталь промокает их марлевым тампоном.
4: Пульс резко падает.
2: Галите.
0: Сосредоточенно щурясь, Преображенский продолжает операцию на голове шарика.
4: Сердце?
2: Что вы спрашиваете? Он же 5 раз бы у вас умер. Галите.
4: Живет, но еле-еле.
2: Хватит рассуждать. Живет, не живет. Гипофиз давайте.
0: Преображенский подается назад. Смотрит на хронограф. Прошло 8 минут. Барменталь вкладывает в руки Преображенского 2 пинцета. Достает из склянки подвешенный на нитях желеподобный гипофиз. Подает Преображенскому. Тот одним пинцетом раздвигает полушарие мозга, другим вкладывает гипофиз. Сделав несколько осторожных движений, извлекает пинцет из мозга шарика. Убирает 2-й пинцет. Полушария вновь соприкасаются.
2: 10 минут.
0: Отходит от стола.
2: Умер, конечно.
4: Индивидный пульс?
2: Шейте.
0: Стягивает перчатки.
2: Дина! Свежее белье и ванну!
0: Подходит к операционному столу. Скептическая серьезность сменяется улыбкой.
2: А? Черт возьми, смотри, живой. Но все равно и сдохнет. Жаль, пса хороший был, ласковый. Хотя и хитрый.
0: Выходит из операционной. Домком за столом, перед ним женщина с грудными детьми.
5: Значит, Тимофеева, вы желаете отвездить свою двойню?
6: Да мне бы имена им дать.
5: Ну что ж, я предлагаю такие имена. Баррикада. Бебелина. Пестелина.
7: Нет, нет, нет, нет, нет. Нет, нет. Лучше назовем их просто. Клара и Роза. В честь Клары Цеткин и Розы Люксембург, товарищи.
0: Встав, Вяземская запевает. Все поднимаются.

0: Преображенский попыхивает сигарой.
1: Знакомьтесь, коллега. Профессор по кафедре кожных болезней Василий Васильевич Бондарев и директор Московского ветеринарно-показательного института Николай Николаевич Персиков.
2: Здравствуйте.
1: Прошу.
0: Интеллигентные мужчины возраста Преображенского усаживаются на кожаный диван.
1: Начинайте, доктор.
2: Я просто теряюсь. Ей-богу, сойти с ума.
1: Начинайте.
0: Барменталь раскрывает папку.
2: 23 декабря произведена первая в Европе операция по методу профессора Преображенского. Под хлороформенным наркозом удалены семенные железы и гипофиз собаки, и вместо них пересажены железы и гипофиз, взятые от скончавшегося мужчины. Показания к операции. Постановка опыта для выяснения вопроса о приживаемости гипофиза и о его влиянии на омоложение. Оперировал профессор Преображенский, ассистировал доктор Барменталь.
3: Интересно. Ну и что?
4: Да, и каковы результаты?
2: Результаты поразительны. Обнаружено выпадение шерсти на лбу и на боках туловища. Лай вместо слова «гау-гау» напоминает стон и отдаленно похож на звуки «а» и «ы». Но главное – это вытягивание конечностей и замена когтей ногтями.
0: Бондарев и Персиков удивленно переглядываются. Расхаживающий по квартире Преображенский открывает дверь операционной.
1: Прошу, доктор.
2: Прошу, господа.
0: Входящий последним Преображенский, прежде чем пройти в операционную, откладывает сигару. Над операционным столом сооружен навес. Из его разрезов высовываются напоминающие руки конечности с жидкой шерстью. Заглянув под навес, Бондарев поднимает клок шерсти.
3: Странно.
2: Симптомы появились на 4-й день после операции.
0: Персиков берет конечность за кисть.
1: Ногти растут прямо на глазах. Я наблюдаю это уже 2 дня.
3: Поздравляю вас, коллега. Герой Уэллса по сравнению с вами просто вздор.
0: Жмут руки.
3: А я-то думал, что все это сказка.
1: Что вы толкуете об Уэллсе, о мелких вещах, коллега? Вы сделали неслыханное. Переворот в медицине. Триумф! Я очень рад. Однако, коллеги, какой мы поставим диагноз?
3: Случай не описан в литературе.
4: Я затрудняюсь. Никто такого еще не видел.
1: Наблюдаю. Дайте ему селедки.
0: Навес сильно трясется.
2: Изменение вкуса произошло вчера.
0: Отодвинув полок, Барменталь подносит лоток. Конечность берет с лотка кусок селедки. Вытянув шеи, Бондарев и Персиков с интересом смотрят в разрезы на пологе. Преображенский с победным видом держится за лацканы пиджака. Перед домом толпится народ. Фотограф сверкает магниевой вспышкой.
5: Говорят, здесь марсиане поселились.
0: Разговор в толпе.
2: Какие к черту марсиане? Вот, черным по белому от 7 января. Слухи о марсианах в Обуховом переулке распущены торговцами Сухаревки. Они бы устроены как? Понятно?
5: Так чего вы здесь торчите?
0: Мужчина помахивает листом с заголовком «Красная газета».
2: Черт.
0: Пожимает плечами. Профессор у трясущегося полога. Закрыв папку, подходит к Барменталю. Тот настраивает фонограф.
1: Когда я публикую эту работу, я отмечу, что без вас я не справился бы.
2: О, это не важно. Впрочем, спасибо.
0: Из операционной выбегает похожее на карлика существо.
1: Ловите его!
0: Бежит по коридору. Оно все обмотано бинтами.
2: Профессор, он встал на ноги!
0: Преображенский несет существо под мышкой.
1: Однако, как он набирает вес?
2: 25 килограммов.
6: Да жрец же двое вовсе прежде.
1: Абр! Включите фонограф.
7: Абр!
0: Удерживают существо перед рупором фонографа.
2: О, это феноменально.
7: Абр! Абр! Абр! Абр!
6: Может быть, он есть хочет? Абр!
1: Абр! Принесите, пожалуйста.
7: Абр-валк! Абр-валк!
2: Профессор, на наших глазах происходит чудо.
7: Абр-валк!
1: А вы знаете, что такое абр-валк?
7: Абр-валк! Абр-валк!
1: Это...
7: Абр-валк!
1: Главрыба. Коллега, только наоборот. Главрыба.
0: Вырвавшись из рук Барменталя, существо подбегает к Зине, выхватывает лоток с селедкой. Засовывает селедку в рот. Лицо плохо различимо из-за густой шерсти. Барменталь бежит за существом. Преображенский склоняется над упавшей Зиной.
1: Доктор, дешатерный спирт.
0: Поднимает ее голову.
2: Профессор, у него отвалился хвост.
0: В руках Барменталя хвост. Митинг перед домом.
8: Быть может, на долгие века запомнит человечество это наследие, доставшееся науке от эпохи военного коммунизма. Пусть из этих, живущих отдельной жизнью желез, будут созданы особые рабочие станки, специальные фабрики по омоложению и исправлению живых людей.
0: Оратор – молодой парень в пальто и картузе. Спускается с возвышения. К оратору обращается дворник.
9: Я вот тоже про долгие фронты читал. Два тома прочел. Читаешь, читаешь. Слова легкие. Вячеслав, Богуслав. И убей бог, не помню, какой кто. Книжку закроешь, все вылетело.
0: Удерживает оратора за пальто.
9: Помню одно. Мандриан. Какой, думаю, Мандриан? Нет там никакого Мандриана. Там с левой стороны два бронецких. Один господин Адриан, другой Мариан. А у меня Мандриан.
0: Кивнув, оратор уходит. Дворник поводит рукой варежки у виска.
9: А у меня Мандриан.
0: В коридоре квартиры.
10: Нет, нет, нет. Приема не будет. Не могу. Черт ты что. 82 звонка, словно с ума сошли. Иван Арович, я прошу вас. Иван Арович, я прошу вас.
0: Барменталь открывает дверь. Его лицо озаряет магниевая вспышка.

0: Еще парочку.
1: Оно отдаленно напоминает человека.
0: Левая. Еще парочку. Левая.
1: В операционную входит Барменталь.
0: Москва-шея. Левая. Еще парочку.
1: Выводит существо.
0: Буржуи.
1: Оно обращается к сидящему на стуле Преображенскому.
0: Не толкайся, подлец. Слезай с подножки. Я тебе покажу твою мать.
2: Перестань.
0: Примус. Признание Америки. Москва-швея.
1: Преображенский кивает Барменталю.
0: Примус.
1: Тот выводит существо.
0: Пивная.
2: Я должен признать свою ошибку.
0: Еще парочку.
2: Перемена гипофиза дает не омоложение,
0: Пивная.
2: Полное Пивная. Очеловечивание.
3: Москва-швея. От этого ваше изумительное, потрясающее Примус. Открытие не становится меньше.
0: Москва-швея.
1: Барменталь делает снимок существа. Оно испуганно забивается в угол.
2: Москва-швея. Да-да, дорогой доктор, Москва-швея.
0: Примус.
2: Я вас прошу, Иван Арович, купить ему штаны и пиджак.
1: На кухне.
4: Удивительное явление.
1: Пожарный читает газету.
4: Недавно в Обуховском переулке родился ребенок, который играет на скрипке. Только с помощью современных средств медицины он смог появиться на свет. На нашем снимке профессор Ф.Ф. Преображенский, делавший кесарево сечение матери.
5: Кесарево.
4: Ну, Кесарева.
5: Так это ж доктор Барменталь. А ну.
1: Дарья Петровна берет газету, обводит всех диковатым взглядом.
5: Истинно вам говорю. 4 мая 1925 года земля налетит на небесную ось. Ой, это точно господи. Говорю. Точно.
1: Гостиная. Барменталь бегает за существом.
0: Держите его! Держите его!
1: Барменталь и Преображенский загоняют существо в угол. Оно лезет под диван. Насильно сажают его на пол.
0: Надевайте штаны.
3: Сейчас.
0: В очередь, сукины дети! В очередь! Дайте ему селедку. В очередь!
1: Барменталь вкладывает в руки существа лоток. Существо скалится.
0: Дай папиросочку. У тебя брюки в волосочку.
2: Не плюй на пол.
0: Отлезь, гнида.
2: Если ты позволишь еще раз обругать меня или доктора, тебе влетит.
1: Существо внимательно смотрит в глаза Преображенского. Переводит взгляд на Барменталя.
3: Он понимает. Филипп Филиппович, он понимает.
1: Барменталь ставит существо на ноги, застегивает брюки.
3: С каждым днем в нем просыпается сознание. Профессор, шарик разовьется в чрезвычайно высокую психическую личность.
2: Вы думаете?
1: Существо глупо скалится.
3: Что с вами? Филипп Филиппович?
1: Преображенский устало откинулся на спинку дивана.
2: Такой кабак мы с вами наделали с этим гипофизом. Что прямо хоть из квартиры беги. Я вас очень прошу, дорогой Иван Арович, переезжайте ко мне на время. А то я с ним не справлюсь.
1: Стемнело. Зеваки все так же толпятся перед домом. Корреспондент делает общий снимок домкома.
6: Пошли, товарищи.
1: Перед самым подъездом стоит автомобиль. Его облепили мальчишки. Из подъезда выходит Федор. За ним следом идет Преображенский. На нем пальто с лисьим воротником, на голове котелок. Оборачивается к подъезду. Из него выходит существо, которое окончательно приобрело образ невысокого человека. Человечек кутается в тулуп, на голове платок. Человечек испуганно вздрагивает от вида вспышек. Барменталь придерживает его под локти. Садятся в автомобиль. Закрыв за человечком дверь, Барменталь замирает. В толпе стоит машинистка. Барменталь садится рядом с водителем. Автомобиль трогается. Барменталь поворачивает голову к машинисту. Человечек с забинтованной головой и остатками шерсти на лице сидит на табурете посреди круглой аудитории. Испуганно обводит взглядом переполненное помещение. За спиной человечка – трибуна. За ней – доктор Барменталь. Барменталь поднимает ладони.
7: Изумительный опыт профессора Преображенского раскрыл одну из тайн человеческого мозга –

0: Отныне загадочная функция гипофиза разъяснена.
1: Рядом с трибуной стол. За ним Преображенский, Бундарев и Персиков. На стене фотографии существа на разных этапах очеловечивания.
0: Она определяет человеческий облик. Новая область открывается науке. Без реторты Фауста создан гомункул. Скальпель хирурга вызвал к жизни новую человеческую единицу.
1: Преображенский встает. Неглубоко кланяется.
0: По строению тела человек совершенный.
1: Барменталь снимает с человечка халат.
0: Вес 3 пуда.
1: Человечек стоит.
0: Рост маленький. Ест человеческую пищу. Начал курить. Играет на музыкальных инструментах.
1: Барменталь дает человечку балалайку.
0: Прошу вас.
1: Взявшись за лоб, Преображенский склоняет голову. Человечек улыбается, кивает публике. Пританцовывает,

0: Все аплодируют стоя. Человечек проходит вокруг табурета, высоко вскидывая колени. Обежав табурет, запрыгивает на стол. Пляшет на столе, вскидывая колени. Спрыгнув со стола, бегает взад и вперед. Преображенский с трагическим видом снимает очки.
1: Илья Филиппович, может, достаточно?
2: Эх, говори, Москва, разговаривай, Россия!
3: Эх, яблочко, ты мое спелое, а вот барышня идет, кожа белая, а шуба ценная, если дашь чего, будешь целая. Эх, яблочко, да с голубикою, подходи, буржуй, глазик выколю, другой останется, чтоб видал говно, кому кланяться.
0: Все вскакивают. Преображенский потерял сознание.
1: Филипп Филиппович, что с вами?
4: Филипп Филиппович.
1: Профессор.
4: Несчастье-то какое. Пульс. Пульс проверьте. Наштырный спирт. Откройте окна! Откройте окна!
0: Преображенский поднимает голову.
1: Он еще танцует. Танцует.
0: Роняет ее. Прыгая задом на табурете, человечек скалится широкой, неприятной улыбкой. Конец первой серии. Появляются титры. В главных ролях: профессор Преображенский Евгений Евстигнеев, доктор Барменталь Борис Плотников, существо Владимир Толоконников. В ролях: Дарья Нина Русланова, Зина Ольга Мелихова, Федор Алексей Миронов, Швондер Роман Карцев, Васнецова Анжелика Неволина, Вяземская Наталья Фоменко, Пеструхин Евгений Кузнецов, Жаровкин Иван Ганжа. Автор сценария Наталья Бортко. Режиссер-постановщик Владимир Бортко. Композитор Владимир Дашкевич. Звукооператор Гарри Беленький. Текст песен Юлия Кима.

0: Оркестр Ленинградского государственного академического театра оперы и балета имени Сергея Мироновича Кирова. Дирижер Олег Куценко. Директор картины Георгий Мауткин. Тифлокомментирование выполнено филиалом научно-исследовательский кинофотоинститут НИКФИ Акционерного общества киностудии имени Горького при поддержке Министерства культуры России. Текст тифлокомментария подготовлен специалистами проекта «ВОЗФильм». Фильм «Собачье сердце» начинается. Заставка. Памятник «Медный всадник». Петр I сидит на вздыбленной лошади. Перед памятником буквы слова «Ленфильм». За памятником пересекаются белые лучи блокадных прожекторов. Титры. По заказу Гостелерадио СССР. Творческое объединение телевизионных фильмов. Появляется название фильма, набранное тонкими буквами желтого цвета. По одноименной повести Михаила Афанасьевича Булгакова. Вторая серия. Коридор квартиры. Напольные часы показывают 7. Рядом с ними лист с рукописным текстом. Игра на музыкальных инструментах от 5 часов дня до 7 часов утра воспрещается. Зина протирает высокое зеркало. Слева от зеркала объявление. Семечки есть в квартире, запрещаю. Ф. Преображенский. Преображенский в домашнем халате с газетой в руках.
1: Никаких сомнений нет в том, что это его незаконно рожденный, как выражались в гнилом буржуазном обществе, сын.
0: Преображенского передергивает.
1: Вот как развлекается наша псевдоученая буржуазия. 7 комнат каждый умеет занимать до тех пор, пока блистающий меч правосудия не сверкнул над ним красным лучом. Чвондер.
0: Отбрасывает газету на стол. Поднимает пузырек и мерный стаканчик. Капает в стаканчик.
1: Светит месяц, светит ясно. Светит, черт, пристал это.
0: Ставит пузырек и стаканчик на стол.
1: Зина, скажи ему, что уже 5 часов. Чтоб прекратил. Да. И позови его сюда, пожалуйста.
0: Выпивает содержимое мерного стаканчика. Мизинцем приглаживает усы. Подняв взгляд, меняется в лице. Перед ним человечек в невыносимо блестящем галстуке, лаковых штиблетах, пиджаке в вертикальную полоску. У человечка неестественно низкий лоб, всклокоченные волосы, широкий рот.
1: Я, кажется, 2 раза уже просил не спать на палатях в кухне. Тем более днем.
0: Он почесывает бок, засовывает руки.
2: Воздух в кухне приятнее.
0: В карманы брюк.
1: Что это за гадость?
0: Лоб человечка.
1: Я говорю о галстуке.
0: Пересекает горизонтальный шрам.
2: Чем же гадость? Шикарный галстук. Дарья Петровна подарила.
1: Дарья Петровна вам мерзость подарила. Вроде этих ботинок. Что это за сияющая чепуха?
3: Чего, я хуже людей? Пойдите на Кузнецкий.
0: Садится на диван.
3: Все в лаковых.
1: Спанье на палатях отменяется. Понятно? Там женщины.
0: Закуривает папиросу.
3: Ну уж и женщины, подумаешь.
0: Бросает спичку на пол.
3: Барыни какие.
0: Кривит лицо.
3: Обыкновенная прислуга офорцу, как у комиссарши.
0: Поднявшись, присаживается за стол.
3: Это вся Зинка ябедничает.
1: Не смей Зину называть Зинкой. Понятно? Понятно, я спрашиваю.
0: Поднимается.
3: Понятно.
1: Значит так, окурки не бросать, не плевать. С писсуаром обращаться аккуратно. С Зиной всякие разговоры прекратить. Она жалуется, что вы в темноте ее подкарауливаете. Кто сказал пациенту, пес его знает? Что вы в самом деле? В кабаке, что ли?
3: Что-то вы меня больно утесняете, папаша.
1: Что? Какой я вам папаша? Что это за фамильярность? Называйте меня по имени отчеству.
3: Да что вы все? То не плевать, то не кури, туда не ходи. Чисто, как в трамвае. Чего вы мне жить не даете? И насчет папаши. Это вы напрасно. Разве я просил мне операцию делать?
0: Склоняется над Преображенским.
3: Хорошенькое дело. Ухватили животную. Исполосовали ножиком голову. А теперь гнушаются. А я, может, своего разрешения на операцию не давал. А равно и мои родные.
0: Смотрит в сторону, будто вспоминая что-то.
3: Я иск, может, имею право предъявить.
0: Преображенский быстро встает. активно жестикулирует.
4: Вы изволите быть недовольны, что вас превратили в человека? Может быть, вы предпочитаете снова бегать по помойкам? Мерзнуть в подворотнях?
3: Да что вы все попрекаете? Помойка, помойка! Я, может, свой кусок хлеба добывал. А если бы я у вас помер под ножиком? Вы что на это выразите, товарищ?
4: Филипп Филиппович, я вам не товарищ.
3: А, уж конечно. Как же. Какие уж мы вам товарищи. Где уж. Мы понимаем-с. Мы в университетах не обучались. В квартирах по 15 комнат с ваннами не жили. Только теперь пора бы это оставить.
0: Человечек опять отводит взгляд, будто вспоминая что-то.
3: В настоящее время каждый имеет свое право.
0: Грызет рукав.
4: Пальцами блох лови, пальцами. Не понимаю, откуда вы их только берете?
3: Да что ж, развожу их, что ли?
0: Достав из подмышки блоху, давит между ногтями. Вытирает пальцы об портьеру.
3: Видно, блохи меня любят.
0: Собрание домкома.

0: квартире. Человечек сидит за столом.
1: Документ, Филипп Филиппович, мне надо.
2: Документ? Черт. А может быть, это как-нибудь...
1: Это уж извиняюсь. Сами знаете, человеку без документов строго воспрещается существовать. Во-первых, домком?
2: Ну, при чем тут домком?
1: Как это при чем? Встречают, спрашивают. Когда же ты, говорят, многоуважаемый, пропишешься?
2: Воображаю, что вы им наговорили. Ведь я запрещал вам шляться по лестницам.
1: Довольно обидные ваши слова.
0: Встав, прохаживается вдоль длинного стола.
1: Очень обидные. Что, я каторжный? Как это так, шляться?
2: Ну и что же он говорит, этот ваш прелестный домком?
1: Вы его напрасно прелестным ругаете. Он интересы защищает.
2: Чьи интересы, позвольте осведомиться?
1: Известно чьи. Трудового элемента.
2: Вы что же, труженик?
1: Да уж известно, не Непман.
2: Ну что же ему нужно в защите ваших революционных интересов?
1: Известно что. Прописать меня.
0: Преображенский хватается за голову.
1: Они говорят, где ж это видано, чтоб человек проживал непрописанный в Москве. Это раз. А самое главное, учетная карточка. Я дезертиром быть не желаю. Опять же, союз, биржа.
2: Но позвольте узнать, как же я вас пропишу? У вас же нет ни имени, ни фамилии.
0: Человечек ухмыляется.
1: Это и несправедливо. Имя я себе совершенно спокойно могу избрать. Пропечатал в газете и шабаш.
2: И как же вам угодно именоваться?
0: Преображенский садится в кресло. Человечек горделиво выпячивает грудь.
1: Полиграф, полиграф.
2: Ну ладно, не валяйте дурака, я с вами серьезно разговариваю.
1: Что-то не пойму я. Мне по матушке нельзя. Плевать нельзя. А от вас только и слышу. Дурак, дурак.
0: Сидят рядом на диване.
1: Видно, только профессорам разрешается ругаться. В ресифисере, а?
2: Извините, мне ваше имя показалось странным. Где вы только откопали такое?
1: Домком посоветовал. По календарю искали. Какие тебе говорят? Я и выбрал.
2: Зина, и смотровой календарь, пожалуйста. Ни в каком календаре ничего подобного быть не может.
1: Довольно удивительно. Когда у вас смотровой висит?
3: Пожалуйста.
2: Ну и где?
1: Да вот. 4 марта празднуется.
2: Да, действительно. В печку его. Сейчас же.
0: Преображенский встает, подходит к столу.
2: А фамилию позвольте узнать.
1: Фамилию?
0: Человечек разваливается на диване.
1: Я согласен наследственную принять.
2: А именно?
1: Шариков.
0: Приложив руку ко лбу, Преображенский выходит из гостиной. Шариков провожает его взглядом. Федор в кирзовых сапогах и фуражке швейцара моет пол в подъезде. Заглядывает в дверь с рукописной табличкой «Домком». Вся домкомовская четверка за столом. Перед ней на стуле сидит Шариков. Стоящий Швондер жестикулирует вытянутой рукой. Слева от стола портрет Сталина, справа – Троцкого. Почесывая спину, Шариков кивает.
4: Вполне обеспечено и с точки зрения международного. В капиталистическом мире противоречия классовые и межгосударственные будут нарастать. Запомни это навсегда.
0: Перед Швондером стопка книг. Открывает одну из них. Федор возвращается к мытью полов. Преображенский за столом в кабинете. Перед ним стопка бумаги.
2: Ну и что там писать?
5: Ну что ж, дело несложное. Пишите удостоверение, гражданин профессор. Что так, мол, и так. Предъявитель сего. Действительно, Шариков Полиграф Полиграфович. Зародившийся, мол, в вашей квартире.
2: Вот черт, глупее ничего себе и представить нельзя.
0: Барменталь усмехается.
2: Ничего он не зародился. А просто, ну, одним словом...
5: Это ваше дело, зародился или нет. В общем и целом, Вы ведь делали опыт, профессор.
0: Шариков разглядывает свое отражение в серванте.
5: Вы создали гражданина Шарикова?
1: И очень просто.
2: Я бы вас очень просил не вмешиваться в разговор. И вы напрасно говорите, очень просто. Это очень непросто.
1: Как же мне не вмешиваться?
5: Простите, профессор. Гражданин Шариков совершенно прав. Это его право участвовать в обсуждении собственной участи.
2: Ну, хорошо.
0: Преображенский читает написанное на листе бумаги.
2: Предъявитель всего. Человек, полученный при лабораторном опыте путем операции на головном мозгу. Нуждается в документах. Черт, я вообще против получения этих идиотских документов.
0: Хлопнув по листу, протягивает его Швондеру.
2: Подпись профессор Преображенский.
5: Довольно странно, профессор, как это вы документы называете идиотскими. Я не могу допустить пребывания в доме бездокументного жильца, да еще не взятого на воинский учет милиции. А вдруг война с империалистическими хищниками?
1: Я воевать не пойду никуда.
5: Вы, гражданин Шариков, говорите в высшей степени несознательно. На воинский учет надо взяться.
1: На учет возьмусь, а воевать шиш с маслом. Я тяжко раненый при операции. Меня, видишь, как оттяпали.
5: Вы анархист-индивидуалист?
0: Шариков морщит лоб.
1: Мне белый билет полагается.
5: Ну хорошо. Неважно пока. Факт в том, что мы бумагу профессора отправим в милицию, а вам выдадим документ.
2: Скажите, нет ли у вас в доме свободной комнаты? Я согласен купить ее.
5: Извините, профессор. Нет. И не предвидится.
0: Швондер быстро выходит. Шариков следует за ним.
2: Клянусь вам, доктор. Я измучился за эти две недели больше, чем за последние 4. Я сколько раз приказывал, чтобы котов не было. Где он?
3: Да здесь он, пока я на черту ванну.
2: Иван Иванович, успокойте пациента, пожалуйста. Открыть сию минуту.
3: Здесь кот.
0: Преображенский бежит в кухню. Из разбитого окна под потолком выпрыгивает черный котяра. Выбегает через черный ход. Преображенский встает на табурет.
2: Сию же минуту извольте выйти отсюда. Зачем вы заперли? Какого черта я не слышу? Закройте воду. Да закройте же воду.
3: Закрой воду, дурак.
2: Я не понимаю, что он сделал?
3: Вот он.
0: В окошке под потолком показывается исцарапанная физиономия Шарикова.
2: Вы с ума сошли? Почему вы не выходите?
1: Защелкнулся я!
2: Ну, откройте замок! Замков никогда не видели!
1: Да не открывается окаянный!
2: Там пупочка такая есть!
3: Там пупочка есть!
2: Нажмите ее внизу!
3: Вниз надо!
2: Вниз нажимайте, вниз!
0: Шариков на мгновение исчезает.

0: Вернуть я не могу.
1: Падает назад.
2: Господи Иисусе, помилуй нас грешных.
1: Бабка в дверях.
3: Что вам надо?
2: Сапсковая.
1: Кланяется.
2: Кланяется. Пришла собачку, говорящую, посмотреть.
3: Прошу вас.
4: Она Сапскова.
3: Прошу, прошу.
1: Преображенский показывает на дверь.
3: Дарья Петровна, я ж просил вас.
4: Ну, Филипп Филиппович, ну они целый день ходят и ходят.
1: В кухню входит Федор с лестницы на плече. Представляет ее к окошку под потолком. Остальные около двери ванной.
3: Скорее, Федор!
5: Сейчас лапу возьму!
3: Федор! Федор, скорее!
5: Иду, иду.
1: Женщины прикладывают тряпки к щели под дверью. Федор скрывается в окошке.
3: Федор, ну что там?
5: Филипп Филиппович, надо открывать! Пусть разойдется, отсосем из кухни!
3: Открывай!
1: Женщина отходит назад. Дверь в ванную на высоте двух ступенек. Распахивается, коридор заливает водой. Выходит Федор мокрый с головы до пят.
5: Еле заткнул, напор большой.
3: Где он?
5: Там, боится выходить.
1: На пороге жалкий и мокрый Шариков.
6: Бить будете, папаша?
3: Фуй, идиот.
1: Преображенский уходит. По коридору в мутной воде плавают галоши, миска, медная тарелка. Передвигаясь на четвереньках, Шариков гонит воду тряпкой.
4: Ты что это, леший, ее по всей квартире гоняешь? Набирай ему миску!
6: Да что в миску? Она в парадной вылезет!
7: О, дурак! Ну, дурак! Сегодня приема не будет, у нас несчастье. Труба лопнула. Нет, нет, сегодня никак не получится. Сегодня никак не... Зина, Зина, отсюда вытирать. Она же сейчас на парадной потечет. Ну что ж вы, хорошо, ладно. Нет, сегодня никак не получится. Нет, нет, завтра, другой день.
3: Иван Иванович, идите в спальню, я вам туфли дам.
7: Чего, Филипп Филиппович? Какие пустяки?
1: Преображенский.
3: Ох, Господи.
1: Передвигается, переставляя банкетки.
3: Оденьте галоши.
7: Да все равно уже ноги мокрые.
3: Ах ты, боже мой.
1: Шариков сидит на заду, черпает воду тарелкой.
6: Да чего вредное животное?
3: Это кого вы имеете в виду, позвольте вас спросить?
6: Кота я имею в виду, такая сволочь.
3: Я не видел более наглого существа, чем вы. И когда вы кончите гоняться за котами, дикарь.
6: Какое дикарь? Ничего не дикарь. Его в квартире терпеть невозможно. Фарш слопал у Дарьи. Я его поучить хотел.
3: Вас самого надо поучить. Вы хоть раз смотрели на свою физиономию в зеркало?
1: Шариков вскакивает. Подходит к зеркалу. Прикладывает руку к царапинам.
6: Чуть глаза не лишил. Вот сука,
5: а? Я извиняюсь, уж прямо совестно. Только за стекло в 7-й квартире. Гражданин Шариков камнями швырялся.
3: Чтоб кота?
5: Тот, чтоб хозяина. Кухарку ихнюю Шариков, значит, обнял. Тот гнать стал. Ну, повздорили.
3: Сколько я должен?
5: 1,5.
1: Преображенский дает деньги.
6: Еще за такого мерзавца 1,5 целковых платить. Да он сам!
3: Не смейте!
7: Не волнуйтесь, Филипп Филиппович.
1: Рослый барменталь заталкивает Шарикова в смотровую.
7: Вы что, в кабаке что ли? Прекратите эти выходки!
5: Вот так! Вот это так.
6: Да по уху бы еще.
3: Ну что ты, Федор?
5: Помилуй, Филипп Филиппович, вас жалко.
1: Комната, люди под зонтом.
3: Дух, император.
1: Сидят за круглым столиком.
3: Скажи, долго ли продержатся у власти большевики?
1: Руки протянуты к алфавитному кругу. Дворянского вида бородатый человек поднимает таз с водой.
8: Тише, господа, это интересно.
1: В гостиной. За столом Преображенский, Барменталь и Шариков. Обходя стол, Зина накладывает картофельное пюре. Шариков выворачивает пюре в другую тарелку. Слизывает остатки. Ест руками.
7: Нет, нет, нет, нет. Извольте заложить салфетку.
6: Ну что, ей-богу?
7: Я не позволю вам есть, пока вы не заложите салфетку. Зина, примите у Шарикова тарелку.
6: Как это так? Примите.
1: Волосы Шарикова прилизаны с прямым пробором. Берет с блюдца, удерживаемый кольцом, рулон салфетки.
7: И вилкой, пожалуйста.
3: Благодарю вас, доктор. А то уж мне надоело делать замечания.
1: Барменталь кивает. Ёрзающий Шариков уставился на круглый графин.
6: Я водочки выпью.
7: А не будет вам?
6: Вам жалко?
7: Вы, Шариков, чепуху говорите. И возмутительнее всего то, что говорите ее безапелляционно и уверенно. Водки мне, конечно, не жаль. Тем более она не моя, а Филипп Филипповича.
1: Шариков берет графин.
7: Но это вредно, это раз. А второй, вы и без водки ведете себя неприлично. И так надо наливать. Сначала предложить Филипп Филипповичу, затем мне, а уж в заключение себе.
0: Вот все у вас как на параде.
1: Встав, плескает в стакан Преображенскому.
0: Салфетку туда, галстук сюда, да извините.
1: И Барменталю.
0: Да пожалуйста, мерси. А так, чтобы по-настоящему. Это нет. Мучайте сами себя, как при царском режиме.
9: А как это по-настоящему, позвольте осведомиться?
1: Шариков поднимается.
0: Желаю, чтобы все.
7: И вам того же.
1: Занюхивает хлебом.
9: Стаж.
1: Кидает кусок в рот.
9: Ничего уж тут не поделаешь. Клим Чугункин.
7: Вы полагаете, Филипп Филиппович?
9: Ничего и полагать. И так все ясно.
6: Я еще водочки выпью.
1: Барменталь отставляет графин.
7: Ну-с, что мы с вами предпримем сегодня вечером?
0: В цирк пойдем. Лучше всего.
9: Я бы на вашем месте хоть раз в театр сходил.
0: В театр я не пойду.
1: Шариков крестит рот.
7: Икани за столом у других отбивает аппетит. А почему, собственно, вам не нравится театр?
1: Шариков со скучающим видом вертит рюмку в руке.
0: Да дурака валянье. Разговаривает. Контрреволюция одна.
1: Преображенский поводит головой.
7: Вы бы почитали что-нибудь, а то знаете ли...
0: Уже так, читаю.
1: Шариков хватает графин.
9: Зина, убирай, детка, водку.
1: Молниеносно наполняет рюмку.
9: Так что же вы читаете? Робинзона Круза?
0: Эту, как ее? Переписку Энгельса с этим... Как его дьявола? С Каутским.
9: Позвольте узнать, что вы можете сказать по поводу прочитанного?
0: Да не согласен я.
9: Что, с Энгельсом или с Каутским?
0: С обоими.
9: Это замечательно, клянусь Богом. Да, и что вы можете с своей стороны предложить?
0: Да что тут предлагать? А то пишут. Конгресс, немцы какие-то, голова пухнет. Взять все, да и поделить.
9: Так я и думал. Именно это я и полагал.
7: А вы и способ знаете?
0: Да какой тут способ? Дело не хитрое. А то что ж, один в 7 комнатах расселился, штанов у него 40 пар, а другой по помойкам шляется, питание ищет.
9: Насчет 7 комнат, это вы, конечно, на меня намекаете. Ну что ж, хорошо, я не против дележа. Доктор, скольким мы вчера отказали?
7: 39 человеком.
9: Так, 390 рублей. С ваш, Шариков, 130. Потрудитесь внести?
0: Хорошенькое дело! Это за что такое?
9: За краны, за кота!
7: Филипп Филиппович.
9: За безобразие, которое вы учинили. И благодаря которому сорвали прием. Человек первобытный бегает по всему дому и срывает краны. Кто убил кошку мадам Полосухер? Кто?
7: Вы, Шариков, третьего дня укусили даму на лестнице.
0: Да она меня по морде хлопнула. У меня и казенная морда.
7: Потому что вы ее за грудь ущипнули. Вы стоите
9: на самой низкой ступени развития. Вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо. Все ваши поступки звериные. И вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе давать советы космического масштаба и космической же глупости о том, как все поделить.
1: Шариков съежился.
9: А сами в то же время наглотались зубного порошку.
7: Третьего дня.
9: Зарубите себе на носу, что вы должны молчать и слушать. Молчать и слушать, что вам говорят. Учиться и стараться стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом социального общества.
1: Шариков испуганно смотрит на нависшего над ним Преображенского. Очки профессора сверкают бликами. Преображенский сел за стол.
9: Кстати, какой негодяй снабдил вас этой книжкой?
6: У вас все негодяи. Ну что ж, ну швондер дал, чтоб я развивался.
3: Я вижу, как вы развиваетесь после Каутского. Зина! Зина!
6: Зина!
3: Там приемный? Она приемный?
6: В приемной. Зеленая, как купорос.
3: Да, зеленая книжка.
6: Ну, сейчас полить. Она ж

0: черная с библиотеки.
1: Переписка называется. Энгельс с этим чертом в печку ее. Я бы этого Швондера повесил, честное слово.
2: Шариков.
1: На первом суку.
2: Внимательно слушает.
1: Сидит эта изумительная дрянь в доме, как нарыв. Мало того, что он пишет бессмысленные пасквили в газетах, да еще... Доктор, ради бога, съезди с ним в цирк. Так посмотрите, в программе котов нету.
2: Шариков закурил.
3: И как такую сволочь в цирк допускает, ну?
1: Ну, мало ли кого туда допускают. Что там у них?
4: Слоны и предел человеческой ловкости.
1: Что вы скажете относительно слонов, дорогой Шариков?
3: Что же, я не понимаю, что ли? Кот – другое дело. Слоны – животные полезные.
1: Ну и очень хорошо. Поезжайте и посмотрите на них. Иван Арнольдович, покорнейше прошу пиво Шарикову не предлагать.
2: На цирковую арену выходит иллюзионист во фраке. На его голове украшенная перьями челма. Поднимает руки в белых перчатках.
5: Уважаемая публика, честь имею представить вам знаменитую прорицательницу мадемуазель Жанну из Парижа и Сицилии.
2: Свет приглушается. Из-под купола на арену опускается окутанная газовой тканью трапеция. Свет вновь становится ярким. Иллюзионист подходит к трапеции. Под газовой тканью женщина.
5: Мадемуазель угадывает прошлое, настоящее и будущее, а равно и семейные тайны.
2: Помогает выйти Жанне. У той под черной накидкой восточный костюм.
1: Загадочное лицо, дура.
2: Держит ее за руку.
5: Мадемуазель!
2: Жанна вышагивает вперед.
5: Жанна!
2: На одном из рядов лузгающий семечки Шариков с газетным кульком в руке. Сплевывает шелуху на пол. Барменталь толкает его локтем.
5: Однако не следует думать, что здесь какое-то колдовство или чудо. Ничего подобного! Ибо чудес не бывает, как это доказал наш профессор Преображенский!
2: Иллюзионист вскидывает руки, свет гаснет. Свет загорается снова. Иллюзионист в одежде матроса. Жанна за столом в косынке и комиссарской куртке. Поднимает взгляд невероятно накрашенных глаз. На столе графин и стакан.
5: Все построено на силах природы, с разрешением месткома и культпросвет комиссии. И представляет собой виталопатию на основе учения индийских йогов, угнетаемых английским империализмом.
6: Прошу вопросы, товарищи.
5: Какое самое главное событие в моей жизни?
6: Впереди.
7: Самое главное событие вашей жизни у вас впереди.
2: Преображенский за столом. Открывает тетрадь. В ней большие корявые буквы слова «буржуи». Рвет фотографию одной из стадий очеловечивания Шарика.
1: Ей-богу, решусь. Черт.
2: Гаснет свет. Преображенский зажигает свечи. Склоняется над листком с записями. Поднимает взгляд на потолок. Похожие на церковную службу собрание домкома. Все стоят со свечами в руках.

0: Зина открывает дверь, входит Шариков. Обнимает ее ниже талии.
1: Нахал!
0: Фу. Шариков вешает пальто в прихожей. Проходит в кабинет. На рабочем столе Преображенского две купюры. Воровато оглядевшись, Шариков опускает их себе в карман. Плюхается на кожаный диван.
2: Барменталь
0: в халате. Руки с засученными рукавами подняты.
3: Нет уж, вы меня по имени и отчеству, пожалуйста, называйте.
0: Шариков с папиросой в руке.
2: Ну и меня называют по имени и отчеству.
4: Нет, по такому имени и отчеству в моей квартире я вас не разрешу называть. Если угодно, я и доктор Барменталь будем называть вас господин Шариков.
2: Я не господин. Господа все в Париже.
4: А, Швондерова работа. Хорошо. Я сегодня же помещаю в газетах объявлений, и, поверьте, я найду вам комнату.
2: Ну да, такой дурак я. Что вы съехал отсюда?
4: Как?
3: Ну, знаете, вы не нахальничайте, мсье Шариков.
2: Вот, член жилищного товарищества, и мне определенно полагается жилплощадь у ответственного съемщика Преображенского в 16 квадратных аршин. Благоволите?
0: Шариков выкладывает на стол три бумажки.
4: Нет, я этого Швондера в конце концов застрелю.
0: Садится на край стола. Прищурясь, внимательно смотрит на Преображенского. Барменталь ловит его взгляд.
3: Филипп Филиппович, Ферзикт.
4: Какая тут к черту осторожность? Имейте в виду, если вы еще раз позволите себе эту подобную наглую выходку, я лишу вас обеда и вообще питания в моем доме. 16 аршин. Это прелестно. Но ведь я не обязан вас кормить по этой лягушечьей бумаге.
2: Я без пропитания оставаться не могу. Где же я буду харчеваться?
4: Так вот и ведите себя прилично.
0: Пронзив Шарикова строгим взглядом, Преображенский выходит. Барменталь делает то же самое. Шариков садится на подлокотник кресла. Задумчиво смотрит перед собой. Порывисто выходит. С балалайкой в кабаке.

0: За столом с Шариковым двое мужиков неопрятной внешности. Выйдя из-за стола, мужики танцуют в присядку. Сцепившись локтями, вертятся на месте.
1: Эх, говори, Москва, разговаривай, Россия!
2: Давай, ребята!
0: Один бросает потертую шапку-ушанку об пол. Другой танцует на брошенной шапке, обутыми в валенки ногами. Возвращаются за стол. Чокаются большими пивными кружками. Жадно пьют. Вытирая слезы, Зина открывает дверь. Входит Преображенский и Барменталь.
3: Что случилось?
0: Показывает на смотровую. В центре смотровой стол. За ним Шариков и один из собутыльников. Второй сидит на полу. Пьют из банок с заспиртованными органами.
4: А, иди, твою мать, профессор! Иди сюда. Выпей с нами.
3: Кто они такие?
4: Они хорошие. Они будут у меня ночевать.
3: Иван Анатольевич, позвоните в 45-е отделение милиции. Будьте добры. Вон отсюда.
4: Барменталя самого надо сдать в 45-е отделение милиции. Он у тебя без прописки живет.
0: Собутыльников как ветром сдуло. Дверь кабинета заколочена. Отодрав доски, Барменталь идет к телефону.
3: Кто украл 2 червонца?
0: Провод телефонной трубки перерезан. Шариков поднимает голову со стола.
4: Я не брал.
3: А кто же? Кто кроме вас?
4: Я не один в доме живу. Может, Зинка взяла?
5: Я?
3: Не беспокойся, Зинуша.
0: Зина выбегает.
3: Ванну его.
0: Барменталь уводит схватившегося за рот Шарикова. В кабинете. На столе графин с янтарного цвета жидкостью. Тарелка с ломтиками лимона. Барменталь наполняет рюмки. Поднимает рюмку.
6: Филипп Филиппович.
0: Преображенский с сигарой.
6: Я никогда не забуду, как я полуголодным студентом явился к вам, и вы приютили меня на кафедре. Поверьте мне, для меня вы гораздо больше, чем профессор, учитель.
3: Спасибо вам. Голубчик, я иногда ору на вас на операциях. Вы уж простите мне мою старческую вспыльчивость. В сущности, ведь я так одинок.
0: Делают по глотку.
3: Свинина гренада.
6: Филипп Филиппович, я, конечно, не могу давать вам советы, но посмотрите на себя. Вы совсем замучились. И так нельзя же больше работать.
3: Абсолютно невозможно.
6: Вот. По моему глубокому убеждению, другого выхода нет, как покончить с ним.
3: Не-не-не, и не соблазняйте, и не говорите, и слушайте его.
0: Преображенский садится на край стола.
3: Вы же понимаете, что получится, если нас накроют? Нам с вами, принимая во внимание происхождение, отъехать в Париж не придется, несмотря на нашу первую судимость. У вас же нет подходящего происхождения?
6: Какой там черт? Отец был судебным следователем в Вильно.
3: Новгород? Это же дурная наследственность. Так и с ней придумать себе ничего нельзя. Впрочем, виноват, у меня еще хуже. Отец кафедральный протоиерей, мать...
0: Задумчиво смотрит в окно.
3: Черт знает, что такое.
6: Филипп Филиппович, вы величина мирового значения. Из-за какого-то, извините за выражение, сукина сына? Да разве они смогут вас тронуть? Помилуйте.
3: Тем более не пойду на это.
6: Да почему?
3: Но вы-то не величина мирового значения.
6: Ну, где уж.
3: Ну, так вот. А бросить коллегу в случае катастрофы, а самого выехать на мировом значении, это извините. Я московский студент, а не Шариков.
6: Значит, теперь вы будете ждать, пока удастся из этого хулигана сделать человека?
3: Иван Анатольевич, скажите, я понимаю что-нибудь в анатомии и физиологии?
6: Филипп Филиппович, ну что вы спрашиваете?
3: Ну так вот, будущий профессор Барменталь, сделать из него человека никому не удастся. И не спрашивайте.
0: Преображенский опустился в кресло.
3: Я 5 лет выковыривал придатки из мозгов. Вы знаете, какую колоссальную работу проделал? Уму непостижимо. И спрашивается, зачем? Чтобы один прекрасный день милейшего пса превратить в такую мразь, что волосы становятся дыбом?
6: Исключительное что-то.
3: Совершенно с вами согласен. Вот, доктор, что происходит, когда исследователь, вместо того, чтобы идти параллельно и ощупью с природой, форсирует вопрос и приоткрывает завесу. Вот тогда нате вам Шарикова, ешьте его с кашей.
6: Филипп Филиппович, а если бы мозг Спинозы?
3: А на какого дьявола, спрашивается? Объясните мне, пожалуйста. Зачем нужно искусственно фабриковать человека, когда любая баба может его родить когда угодно?
6: Филипп Филиппович...
3: Нет, но не ведь... спорьте, пожалуйста. Не возражайте, Иван Ильич. Теоретически это интересно. Филологи будут в восторге, Москва беснуется. На практически что? Кто теперь перед нами? Кто?
6: Исключительный прохвост.
3: Но кто он?
0: Преображенский вскидывает палец.
3: Клим. Клим Чугункин.
0: Барменталь задумчиво кивает.
3: Две судимости. Алкоголизм. Все поделить?
0: Преображенский прикладывает руку к сердцу.
3: Хам и свинья. Да. Я заботился совсем о другом. Об Евгенике. Об улучшении человеческой природы. А что получил? Неужели вы думаете, что я из-за денег занимаюсь этим омоложением? Я же все-таки ученый.
6: Вы великий ученый, вот что.
3: Да, вот, доктор. Передо мной тупая безнадежность.
0: Барменталь делает глоток. Встает.
6: Тогда вот что, дорогой учитель. Если вы не желаете, тогда я на свой риск накормлю его мышьяком. Наплевать, что папа судебный следователь.
3: Не-не, ни в коем случае. Я не позволю вам этого.
0: Барменталь около двери.
3: Мне 60, я имею право вам советовать. На преступление не идите никогда. Против кого бы оно ни было направлено. Доживите до старости с чистыми руками.
6: Помилуйте, Филипп Филиппович. Да ежели его еще обработает этот швондер, что же из него получится? Боже мой, я только теперь начинаю понимать, что может выйти из нашего шарика.
3: А, теперь поняли? А я это понял через 10 дней после операции. Так вот этот швондер и есть самый главный дурак. Он сейчас всячески старается натравить его на меня. Не понимая, однако, что если кто-нибудь в свою очередь натравит...

0: ведь Шарикова на самого Швондера, то от него останутся только рожки да ножки.
1: Еще бы. Одни коты чего стоят? Человек с собачьим сердцем.
0: Не клевещите на пса. Коты — это временно, уверяю вас. Ужас заключается в том, что у него уже не собачье, а именно человеческое сердце. И самое паршивое из всех, которые существуют в природе.
1: Я убью его.
2: Помогите!
0: Что там такое?
2: Ну, я-то замужем была, мне все равно, а Зина, невинная девушка. Хорошо, что я проснулась.
3: Дарья Петровна,
0: извините, пожалуйста.
3: Приносит полуголого Шарикова.
0: Дарья.
3: Бросает на пол.
4: Дело молодое.
0: Что вы, доктор, я запрещаю.
3: Барменталь хватает Шарикова.
0: Доктор!
3: Замахивается.
4: Вы не правы.
1: Ничего. Ладно.
3: Преображенский удерживает его руку.
1: Подождем до утра.
4: Барменталь, пусти, куда? Я сам пойду.
1: Я ему устрою бенефис, когда он протрезвится.
4: Филиппич, ну скажи ему.
3: Перебросив Шарикова через плечо, Барменталь уносит его в смотровую. Преображенский упирается лбом в стену.
5: Учти, Егоровна, если будешь жечь паркет в печке, всех выселю. Все.
3: За окнами светло. Швондер за столом. Перед ним садится Барменталь.
5: Слушаю вас.
1: Простите. Вы не знаете, где сейчас находится гражданин Шарикова?
6: Петрухин, где исходящий?
5: А что, его нет дома?
1: Исчез. Почему я осел не запер дверь на ключ?
5: Ищите его сами. Что ему, сторож? Тем более, что Шариков ваш прохвост. Вчера он взял в домкоме 7 рублей на покупку учебников. Собака.
3: Стемнело. Часы показывают 10. Барменталь за столом помешивает ложечкой в стакане. Преображенский прохаживается за его спиной. Зина стоит около двери. Руки заложены за передник.
0: Воображаю, что будет твориться на улице. Воображаю.
2: А он у меня еще 3 рябиновых водки украл и 3,50 занял.
0: Так вам и надо. Ведь знали же, кто он такой?
2: Знали. Не надо было собак приводить в дом с улицы.
7: Надо срочно в милицию заявить.
3: В руках Дарьи Петровны ручная мельница. Преображенский подается к окну. Перед домом останавливается автофургон с небольшим красным крестом в белом круге. В открытой кабине рядом с водителем сидит Шариков. Переглянувшись с Барменталем, Преображенский идет в прихожую. Шариков вошел, открыв дверь ключом из связки. На голове кепка. На плечах излишне широкое пальто. В руке портфель. Снимает пальто. Под ним кожаный пиджак. Ученые непонимающе переглядываются.
8: Я, Филипп Филиппович, на должность поступил.
0: Бумагу дайте.
3: Шариков приглаживает волосы и оправляет кожанку перед зеркалом.
0: Предъявитель сего, товарищ Шариков, полиграф Полиграфович, действительно стоит заведующим под отделом очистки города Москвы от бродячих животных, котов и прочее. В отделе МКХ. Кто же вас устроил? А впрочем, я догадываюсь.
8: Ну да. Швондер.
0: Позвольте вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
3: Шариков нюхает рукав.
8: Ну что ж, пахнет. Известно, по специальности. Вчера котов душили. Душили.
3: Сжимает кулаки.
8: Душили.
3: Барменталь хватает его за горло.
0: Караул!
1: Иван Аронович! Ничего не позволяйте, Петрунов, не беспокойтесь. Зина! Дарья Петровна! Ну, повторяйте. Извините, уважаемая Дарья Петровна и Зинаида. Как ваше отчество?
7: Прокофьевна,
1: за мою выходку ночью в состоянии опьянения. Никогда этого не будет.
7: Не будет.
2: Отпустите его, вы его задушите.
7: Отпустите его, Иван Арнольдович.
3: Глаза Барменталя сделались страшными.
1: Теперь имейте в виду следующее. Вы опять вернулись в квартиру Филиппа Филипповича, да?
8: А куда же мне еще?
1: Отлично. Чтобы быть тише воды, ниже травы. В противном случае за каждую безобразную выходку будете иметь дело со мной. Понятно?
8: Понятно.
3: Потирая шею, Шариков отходит.
0: Послушайте, что же вы делаете с этими убитыми котами?
8: На польты пойдут. Из них белок делать будут на рабочий кредит.
3: Ночь. На туалетном столике яркая точка одинокой свечи. Почесывая пах, из уборной выходит Шариков. Берет свечу. Медленно идет по коридору. Шариков одет в ночную рубаху по колено. Голова склонена. Идя по коридору, останавливается перед тем же зеркалом, в которое смотрелся пригретый пес. Поставив на трюмо подсвечник, задумчиво разглядывает свое отражение. На лице грустное, нетипичное для него, глубокое человечное выражение. Проводит по лицу рукой. Опускает смешанный с виноватым сожалением взгляд. Подняв голову, печально глядит на отражение. Преображенский попыхивает сигарой посреди кабинета, заложив руки в карманы домашнего халата. Настольная лампа с большим абажуром наполняет помещение мягким, уютным светом. Задумчиво опустив голову, прохаживается по кабинету и коридору. Бросив сигару в пепельницу, опускается в кресло за письменным столом. Киносеанс. После надписи «Открытие 5-го Всесоюзного съезда работников искусств» следуют кадры хроники. От Московского государственного академического Большого театра съезд приветствует народный артист Собинов. Мужчина в пиджаке и рубашке с воротником-стоечкой вдохновенно говорит. Генеральный секретарь Английского союза работников цирка и эстрады Монт Бейли. Речь мужчины в круглых очках. От пододела очистки мозга Мунхоза съезд приветствует Тоф Шариков. На экране Шариков во френче и с аккуратно зачесанными назад волосами. Говоря, потрясает сжатый в кулак левой рукой и делает рубящие движения правой. За длинным столом рукоплещут мужчины. Некоторые встали со своих мест. В кинозале машинистка. По левой щеке, оставляя темный след туши, скатывается слеза, опускает глаза. Проходя по коридору, Барменталь оборачивается к входной двери. Достав из кармана ключ, отпирает.
8: Заходи.
3: Ко входу делает шаг машинистка. Увидев Барменталя, замирает.
8: Ну, смелее.
3: Барменталь медленно отходит в сторону.
8: Ну, чего ты стоишь? Заходи смелее.
3: Подходя к вешалке, машинистка оглядывается на Барменталя.
8: Раздевайся.
3: Выйдя из кабинета, Преображенский снимает с головы компресс.
0: Позвольте узнать.
8: Я с ней расписываюсь. Это наша машинистка. Жить со мной будет. Барменталя надо выселить из приемной. У него своя квартира есть.
3: Берет машинистку под локоть.
0: Прошу вас на минуточку ко мне в кабинет.
8: И я пойду.
1: Извините. Профессор побеседует с дамой, а мы уж с вами побудем здесь.
8: Я не хочу!
1: Нет, простите.
3: Барменталь удерживает Шарикова. Машинистка сидит, опустив голову, по щекам катятся слезы.
7: Он говорил, что ранен в боях.
0: Лжет.
3: Прикладывает к лицу ажурный платок.
0: Мне вас искренне жаль. Но нельзя же так. С первым встречным. Только из-за служебного положения. Детка, это же безобразие.
7: Столовки Солонина каждый день.
3: Губы машинистки дрожат.
7: Угрожал, говорил, что красный командир. Говорил, будешь жить со мной в роскошной квартире. Каждый день ананас. Психика у меня, говорит, добрая. Я только котов ненавижу. Кольцо взял на память.

0: Машинистка.
1: Ну ладно.
0: Выбегает.
1: Попомни, что у меня.
0: Подняв кольцо, Барменталь бежит следом.
1: Я тебе завтра устрою сокращение штатов! Не бойтесь его, я ему не позволю ничего сделать!
0: Барменталь вернулся.
2: Как ее фамилия?
1: Фамилия! Васнецова!
2: Ежедневно сам лично буду справляться в очистке. Не сократили ли гражданку Васнецову? Если только узнаю, что сократили, я вас собственными руками пристрелю!
0: Смерив Барменталя взглядом, Шариков медленно уходит.
3: У самих револьверы найдутся.
1: Берегитесь!
0: Площадка между похожими на склады двухэтажными зданиями. На ней сложено несколько поленец. На площадку медленно выезжает автофургон под отделы очистки. Из кабины выходит Шариков. На нем кожаный плащ по колено. Из фургона вышли собутыльники Шарикова.
3: Смотри направо, ты налево. Пошли.
0: С суровыми лицами идут вдоль складов. На голове Шарикова не по размеру большая фетровая шляпа. Мужики-собутыльники в потертых тулупах. У одного под мышкой моток веревки. Обходят наваленные горой пустые деревянные ящики. Останавливаются перед темным проемом с косо висящей дверью.
3: Ты здесь? Ты здесь? Смотрите внимательно.
0: Шариков входит внутрь.
1: Держите!
0: Из двери выбегают десятки котов разного возраста, породы и окраса. Мужики провожают их растерянными взглядами. Один, делая длинные прыжки, бросается за черным котом. Тот легко отрывается от преследователя. Второй загоняет в угол пушистого кота и, навалившись на него, ловит. Шариков несет двух котов за шкирки, передает вошедшему в фургон мужику.
3: Держи.
2: Как ты знаешь, полиграфочка, я не прячется.
3: Я их сердцем чую. Садись.
1: Давай, поехали.
3: Смотри, не упусти.
0: Мужики с котами сели в кузов фургона. Перед домом останавливается презентабельного вида легковой автомобиль. Вышедший водитель открывает пассажирскую дверцу. Из машины выходит Петр Александрович. Медленной походкой направляется к дому. Преображенский в домашней вязаной кофте.
4: У вас боли, голубчики, возобновились?
5: Нет, профессор. Я вам очень признателен.
0: Петр Александрович снимает фуражку и шинель.
5: Я к вам...
0: На груди...
5: По другому делу.
0: Орден...
5: Филипп Филиппович.
0: Красного знамени.
4: А также угрожаю убить председателя домкома товарища Швондера.
0: Преображенский читает с листа бумаги.
4: Из чего видно, что хранит огнестрельное оружие и произносит контрреволюционные речи, и даже Энгельса...
0: На листе множество...
4: Энгельса.
0: Исправлений и клякс.
4: Приказал своей социал-прислужнице Зинаиде Прокофьевне Буниной спалить в печке, как явный меньшевик со своим ассистентом Барменталем Иваном Арнольдовичем, который тайно... Не прописанный, проживает в его квартире. Подпись заведующего под отделом очистки Шарикова удостоверяю. Председатель домкома Швондер. Секретарь Пеструхин.
0: Преображенский откидывается в кресле.
5: Хорошо, что мне непосредственно доложили.
4: Вы позволите оставить это мне у себя? Или, может, вы виноват, хотите, чтобы дать законный ход делу?
0: Мужчина.
5: Извините, профессор.
0: Вытягивается.
5: Вы действительно очень уж презрительно смотрите на нас. Я...
4: Извините, голубчик, извините.
0: Преображенский.
4: Я...
0: Приложил руку к сердцу.
4: Не хотел вас обидеть. Не сердитесь. Он меня так задергал.
0: Темнело. К дому подъезжает автофургон под отделы очистки. Шариков степенно выходит из кабины. Оборачивается к водителю.
3: Завтра утром подашь.
0: Водитель в черной каракулевой шапке кивает. Идя к подъезду, Шариков не обращает внимания на Федора.
1: Здравия желаю, полиграф, полиграф.
0: Плюнув, тот входит в подъезд следом. В прихожей. Шариков снимает шляпу, отдает Зине.